0: Анали его однополчанин, товарищ, вместе с ним был в сражениях, видел его каждый день». Он ответил с издевательством: «Да, убит! Успокойтесь, деточка, я сам видел, как его ели мухи!» Потом он сказал: «Рощин у нас был на подозрении, счастье для него, что он погиб в бою. Он не сказал ни про день, в какой это случилось, ни про место, где убит Вадим. Я умоляла, плакала, он крикнул: „Не помню, где кто убит!“ и предложил мне себя взамен. Ах, Даша, какие люди! Я без памяти убежала из гостиницы. Я не могу поверить, что Вадима больше нет. Но не верить нельзя. Зачем было лгать этому человеку? И подполковник говорит, что, видимо, так. От Вадима с фронта за все время я получила одно письмо, коротенькое и не похожее на него. Это было на второй неделе после Пасхи. Письмо без обращения, вот слово в слово: «Посылаю тебе денег. Видеть тебя не могу, помню твои слова при расставании. Я не знаю, может ли человек перестать быть убийцей. Не понимаю, откуда взялось, что я стал убийцей. Стараюсь не думать, но, видимо, придется и думать, и что-то сделать. Когда это пройдет, если это пройдет, тогда увидимся». И все. Даша, сколько я пролила слез. Он ушел от меня, чтобы умереть. Чем мне было удержать его, вернуть, спасти? Что я могу? Прижать его к сердцу изо всей силы? Ведь только. Но он и не замечал меня в последнее время. Ему в лицо глядела во все глаза революция. Ах, я ничего не понимаю. Нужно ли нам всем жить? Все разрушено. Мы, как птицы в ураган, мечемся по России. Зачем? Если всей пролитой кровью, всеми страданиями, муками вернут нам дом, чистенькую столовую, знакомых, играющих в преферанс, так мы и тогда будем счастливы. Прошлое погибло. Погибло навсегда, Даша. Жизнь кончена. Пусть приходят другие, сильные, лучшие. Катя положила перо и скомканным платочком вытерла глаза. Потом глядела на дождь, струившийся по четырем стеклам окошка. На дворе гнулась и моталась акация, как будто сердитый ветер трепал ее за волосы. Катя снова начала писать. Вадим уехал на фронт. Настала весна. Вся моя жизнь была ждать его. Как печально, как это никому не было нужно. Я помню, перед вечером глядела в окно. Распускалась акация, большие почки лопались, суетилась стайка воробьев. Мне стало так обидно, так одиноко. Чужая, чужая на этой земле. Прошла война, пройдет революция. Россия станет совсем уже не той. Воюем, гибнем, мучимся, а дерево распускается так же, как и прошлой весной, как много весен назад. И это дерево, и воробьи, вся природа отошли от меня в страшную даль, и там живут своей уже непонятной мне жизнью. Даша, зачем все эти наши муки? Не может быть, чтобы напрасно. Мы, женщины, ты и я, знаем свой маленький мирок. Но то, что происходит вокруг, вся Россия — какой-то пылающий очаг. Должно же там родиться новое счастье. Ведь если бы люди не верили в это, разве бы стали так ненавидеть, уничтожать друг друга? Я потеряла все. Я не нужна себе. Ну вот, живу, потому что стыдно. Не страшно, а стыдно пойти положить голову под паровоз, привязать на крюк веревку. Завтра уезжаю из Ростова, чтобы ничто больше не напоминало. Поеду в Екатеринослав. Там есть знакомые. Мне советуют поступить в кондитерскую. Может быть, Даша, приедешь на юг и ты. Рассказывают, в Питере у вас очень плохо. Вот разница. Женщина никогда бы не покинула любимого человека, будь хоть конец мира. А Вадим ушел. Он любил меня, покуда был в себе уверен. Помнишь, в июне в Петербурге, Какое солнце светило нашему счастью! Не забуду до смерти бледного солнца на севере. У меня не осталось от Вадима ни одной фотографии, ни одной вещицы, как будто все было сном. Не могу, Даша, не могу понять, что он убит. Наверное, я сойду с ума, как грустно и ненужно прожита жизнь». Дальше Катя не могла писать. Платочек весь вымок. Но все же нужно было сообщить сестре все то обыденное и обыкновенное, что больше всего ценит в письмах. Под шум дождя она написала эти слова, не вкладывая в них ни мысли, ни чувства, о стоимости продуктов, о дороговизне жизни. Нет никаких материй, ниток. Иголка стоит 1500 рублей или 2 живых поросенка. Соседка по двору, 17-летняя девушка, вернулась ночью голая и избитая, раздели на улице. Главное — охотиться за башмаками. Написала про немцев, что они устроили в городском саду военную музыку и велят подметать улицы, а хлеб, масло, яйца увозят поездами в Германию. Простонародье и рабочие ненавидят их, но молчат, так как помощи ждать неоткуда. Все это ей рассказывал подполковник Тёткин. Он очень мил, но, видимо, тяготится лишним ртом. А жена его, уже не стесняясь, говорит об этом. Катя еще написала: «Позавчера мне минуло 27 лет, но вид у меня... Да бог с ним, теперь это не важно. Не для кого». И снова взялась за платочек. Это письмо Катя передала Тёткину. Он обещался с первой оказии переправить его в Питер, но еще долго, по Катиным отъезде, носил его в кармане. Сообщение с севером было очень трудно. Почта не действовала. Письма доставляли особые ходоки, отчаянные головы, и брали за это большие деньги. Перед отъездом Катя продала все то немногое, что увезла из Самары. Оставила только одну вещицу — изумрудное колечко. Его подарили Кате в день рождения. Это было давно, до войны, в весеннее петербургское утро. Оно отошло в такую далекую память, что ничто уже не связывало Катю с тем туманным городом, где пролетела ее молодость. Даша, покойный Николай Иванович и Катя пошли на Невский. Выбрали колечко с изумрудом. Она надела на палец зеленый огонек и только его унесла из той жизни. С ростовского вокзала отходило сразу несколько поездов. Катю затолкали, впихнули в какой-то вагон 3-го класса. Она села у окна, узелок с заштопанным бельем пристроила на коленях. Поплыли заливные луга, донские плавни, дымы на горизонте, туманные очертания непокорившегося немцам Батайска. Под обрывистым берегом полузатопленные рыбачьи деревни, мазанные хаты, сады, перевернутые баркасы, мальчики, идущие с бреднем. Потом молочной пеленой разостлалось Азовское море, вдали несколько косых парусов. Потом погасшие трубы таганрогских заводов, степи, курганы, брошенные шахты, огромные села на склонах меловых холмов, коршуны в синем небе, печальный, как эти просторы, свист поезда, хмурые мужики на станциях, железные каски немцев. Катя смотрела в окно, согнувшись, как старушка. Должно быть, лицо ее было такое печальное и прекрасное, что какой-то немецкий солдат, сидевший напротив, долго глядел на эту чужую русскую женщину. Худое, в никелевых очках, усталое лицо его тоже будто подернулось печалью.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: «Виновные понесут расплату за все, мадам, настанет время», — негромко сказал он по-немецки. «Так будет и у нас в Германии, так будет во всем мире, Великий суд. Социализмус будет имя судьи. Катя не сообразила сначала, что обращается именно к ней. Подняла глаза на большие чистые никелевые очки. Немец покивал ей дружески. «Мадам, говорит по-немецки?» «Да». Когда человек много страдает, утешением ему служит целесообразность тех причин, из-за которых он страдает, сказал немец, подбирая ноги под лавку и опуская лоб, так что глаза его теперь смотрели на Катю поверх очков. Я много изучал историю человечества. После долгого затишья мы снова входим в полосу катастроф. Вот мой вывод. Мы присутствуем при начале гибели великой цивилизации. Однажды арийский мир уже пережил подобное. Это было в IV веке, когда варвары разрушили Рим. Многие готовы провести параллели с нашим временем. Но это ничего. Рим был разложен идеями христианства. Варвары разорвали уже только труп Рима. Современная цивилизация будет переорганизована социализмом. Там было разрушение, тут будет созидание. Наиболее разрушительными идеями христианства были равенство, интернационализм и моральное превосходство бедности над богатством. Это были идеи варваров, кормивших чудовищного паразита, Рим, утопавший в роскоши. Вот почему римляне так боялись и так жестоко преследовали христиан. Но в христианстве не было созидающей идеи, оно не организовывало труда. На земле оно довольствовалось только разрушением, а все остальное обещало на небесах. Христианство — это был только меч, разрушающий и карающий. И даже на небесах, и в идеальной жизни оно не могло обещать ничего, кроме вывернутого наизнанку иерархического, классового и чиновничьего строя Римской империи. Таковы были его основные ошибки. В противовес ему Рим выдвигал идею порядка, но тогда самый беспорядок, всеобщий хаос и был заветной мечтой варваров, ожидавших часа, чтобы полезть штурмом на стены Рима. Час тот настал. На месте городов задымились развалины, трупы лежали по дорогам, распятые кольями, раздавленные телегами варваров. Спасения не было, потому что Европа, Малая Азия, Африка пылали от края до края. Римляне, как птицы, метались по мировому пожарищу. Их умерщвляли варвары, в лесах раздирали дикие звери, они гибли в пустынях от голода, зноя и стужи. Я читал рассказ современника о том, как Проба, жена римского префекта, бежала ночью в лодке с двумя дочерьми из Рима, куда ворвались германцы Алариха. Плывя по Тибру, римлянки видели пламя, пожиравшее вечный город. Это был конец мира. Немец развязал вещевой мешок. Со дна его достал пухлую в потертой коже записную книжку и некоторое время со сдержанной улыбкой перелистывал ее. «Вот», — сказал он, пересаживаясь на Катину лавку, «чтобы вам лучше представить, каковы из себя были римляне перед гибелью, послушайте одно место из Аммиана Марцеллина. Он так описывает этих владык вселенной. Длинные одежды из пурпура и шелка развиваются по ветру и дают возможность рассмотреть под ними богатую тунику, украшенную вышивками, изображающими различных животных. Сопровождаемые свитой в 50 человек прислуги, их закрытые колесницы потрясают мостовую и дома, мчась по улице с необыкновенной быстротой. Если кто-нибудь из них входит в бани, обычно соединенные с магазинами, ресторанами и местами для прогулок, он повелительным тоном требует, чтобы предметы общего потребления были отданы в его исключительное пользование. Выходя из бани, он надевает перстни и пряжки с драгоценными камнями и облекается в дорогой халат, полотна которого хватило бы на 12 человек. Затем следуют верхние одежды, которые льстят его самолюбию. При этом он не забывает принять величественную осанку, которой нельзя было бы простить и великому Марцеллу, завоевателю Сиракуз. Впрочем, иногда и он предпринимает смелые походы с огромной свитой слуг, поваров, клиентов и отвратительно обезображенных евнухов в свои итальянские поместья, где забавляется охотой на птиц и кроликов. Если случайно, особенно в жаркий полдень, он имеет храбрость переплыть на раззолоченной барке озеро Лукрин, отправляясь на свою приморскую дачу, он сравнивает потом это путешествие с походами Цезаря и Александра. Если муха проникает за шелковую занавеску палубы или сквозь складки упадет луч солнца, он оплакивает свое бедствие, сетуя, что не родился в странах кемерийских, где вечный мрак. Лучшими гостями у знатных считаются паразиты и льстецы, умеющие рукоплескать каждому слову хозяина. Они смотрят с восторгом на мраморные колонны комнаты, мозаичные полы. За столом птицы и рыбы необыкновенной величины вызывают всеобщее удивление, приносят весы, чтобы удостовериться в полновесности этих яств. И в то время, когда благоразумные гости отворачиваются от такой сцены, паразиты требуют нотариуса, чтобы составить протокол в достоверности подобных чудес. «Да, сик транзит глория мунди», — сказал немец, захлопывая записную книжку. «Эти люди пошли бродить в поисках пропитания по дорогам и разрушенным городам, а волны варваров продолжали катиться с востока, опустошая и грабя. В какие-нибудь 50 лет от Римской империи не осталось и следа. Великий Рим зарастал травой, среди покинутых дворцов паслись козы. Почти на 7 столетий опустилась ночь над Европой. Это произошло потому, что христианство могло разрушать, но не знало идеи организации труда. В заповедях не говорится о труде. Их моральные законы применимы к человеку, который не сеет, не жнет, за которого сеют и жнут рабы. Христианство стало религией императоров и завоевателей. Труд остался неорганизованным и вне морали. Религию труда принесут в мир вторые варвары, которые разрушат второй Рим. Вы читали Шпенглера? Это римлянин с головы до пят. Он прав лишь в том, что для его Европы закатывается солнце. Но для нас оно восходит. Ему не удастся увлечь за собой в могилу мировой пролетариат. Лебеди кричат перед смертью. Так вот, буржуазия заставила Шпенглера кричать лебедям. Это ее последний идеалистический козырь. У христианства сгнили зубы. У нас они железные. Ему мы противопоставляем социалистическую организацию труда. Нас заставляют воевать с большевиками. Ого! Вы думаете, мы не понимаем, кто толкает нашу руку и против кого? Мы гораздо больше понимаем, чем это кажется. Раньше мы презирали русских. Теперь мы начинаем удивляться русским и уважать их. Протяжно свистя, поезд шел мимо большого села. Мелькали крепкие избы, крытые железом, длинные ометы соломы, сады за палисадами, вывески лавок. Рядом с поездом по пыльной дороге ехал мужик в военной рубашке без пояса и в бараньей шапке. Раздвинув ноги, он стоял в небольшой телеге на железном ходу и крутил концами вожжей. Сытая рослая лошадь заскакивала, селись перегнать поезд. Мужик обернулся к вагонным окнам и что-то крикнул, широко показывая белые зубы. «Это Гуляй-Поле», — сказал немец. «Это очень богатое село».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: В дороге пришлось несколько раз пересаживаться. Катя по ошибке села не в прямой поезд. Суета, вокзальные ожидания, новые лица, никогда прежде не виданные просторы степей, медленно плывущие за вагонным окном, отвлекли ее от тяжелых мыслей. Немец давно уже слез, на прощание крепко встряхнул Катину руку. Этот человек был несокрушимо уверен в закономерности происходящего и, казалось, с точностью определял и долю своего в нем участия. Его спокойный оптимизм изумил и встревожил Катю. То, что все считали гибелью, ужасом, хаосом, для него было долгожданным началом великого начала. За этот год Катя только и слышала бессильное скрежетание зубов да вздохи последнего отчаяния. Только и видела, как в то мартовское утро в отцовском доме искаженные лица, стиснутые кулаки. Правда, не вздыхал и не скрежетал подполковник Теткин, но он был, по его же словам, блаженный и революцию приветствовал от какой-то своей блаженной веры в справедливость. Весь круг людей, где жила Катя, видел в революции окончательную гибель России и русской культуры, разгром всей жизни, мировую пугачевщину, сбывающийся апокалипсис. Была империя, механизм ее работал понятно и отчетливо. Мужик пахал, углекоп ломал уголь, фабрики изготовляли дешевые хорошие товары, купцы бойко торговали, чиновники работали, как часовые колесики. Наверху кто-то от всего этого получал роскошные блага жизни. Поговаривали, что такой строй несправедлив. Ну что ж поделаешь, так Бог устроил. И вдруг все разлетелось вдребезги, развороченная муравьиная куча на месте империи. И пошел обыватель, ошалело шатаясь, с белыми от ужаса глазами. Поезд долго стоял в тишине на полустанке. Катя высунулась в окно. В темноте тихо шелестели листья высокого дерева. Необъятным казалось звездное небо над этой непонятной землей. Катя облокотилась о раму спущенного окна. Шелест листьев, звезды, теплый запах земли напомнили ей одну ночь. Это было под Парижем, в парке. Несколько человек, все хорошие знакомые, петербуржцы, приехали туда на двух автомобилях. В беседке над прудом, где ужинали, было очень хорошо. Как серебристые облака, над водой стояли плакучие ивы. Среди ужинавших был незнакомый Кате человек, немец, живавший в России. Он хорошо говорил по-французски. Он был в вечернем костюме, без шляпы, худой, с продолговатым нервным лицом, с большим залысым лбом и тяжелыми веками серьезных глаз. Он сидел спокойно, положив длинные пальцы на донышко винного бокала. Когда Кате кто-нибудь нравился, становилось тепло и ласково. Июльская ночь над озером словно прикасалась к ее полуоткрытым плечам. Сквозь листья ползучего винограда наверху беседки виднелись звезды. Свечи тепло освещали лица друзей, ночных бабочек на скатерти, задумчивое лицо незнакомого человека. Катя чувствовала, что он задумывался, поглядывая на нее. Должно быть, она была очень хороша в тот вечер. Когда встали из-за стола и пошли по темной, как высокие своды аллеи, в конец парка, к террасе, чтобы оттуда смотреть на огни Парижа, немец пошел рядом с Катей. «Вы не находите, сударыня, что красота не позволена?» «Недопустимо», — сказал он суровым голосом, подчеркивая, что он не хотел бы придать словам двусмысленность. Катя шла медленно. Как хорошо, что этот человек с ней заговорил, и голос его не заглушал шелеста темного свода деревьев. Идя по левую сторону от Кати, немец глядел перед собой в глубину аллеи, где разливалось лиловое зарево города. «Я инженер. Мой отец очень богат. Я работаю в крупных предприятиях. Мне приходится иметь дело с сотнями тысяч людей. Я вижу и знаю многое из того, что вам неизвестно. Простите, вам скучен этот разговор?» Катя повернула к нему голову, молча улыбнулась. В полусвете далекого зарева он разглядел ее глаза и улыбку и продолжал. «Мы живем, к несчастью, на стыке двух веков. Один закатывается, великолепный и пышный, Другой рождается в скрежете машины суровых однообразных фабричных улиц. Имя этому веку — масса. Человеческая масса, где уничтожены все различия. Человек — это только умные руки, руководящие машинами. Здесь иные законы, иной счет времени, иная правда. Вы, сударыня, последний из старого века. Вот почему мне так грустно глядеть на ваше лицо. Оно не нужно новому веку, как все бесполезное, неповторяемое, способное возбуждать отмирающие чувства, любовь, самопожертвование, поэзию, слезы счастья, красота. К чему? Это тревожно, это недопустимо. Я вас уверяю, в будущем станут издавать законы против красоты. Вам приходилось слышать о работе на конвейере? Это последняя американская новинка. Философию работы у двигающейся ленты нужно внедрять в массы. Воровство, убийство должно казаться менее преступным, чем секунда рассеянности у конвейера. Теперь представьте, в железные залы мастерских входит красота, то, что волнует. Что ж получается? Путаница движений, дрожь мускулов, руки допускают секунды опозданий, неточностей. Из секундных ошибок складываются часы, из часов... Катастрофа. Мой завод начинает выбрасывать продукцию низшего качества, чем завод соседний. Гибнет предприятие, где-то лопается банк, где-то биржа ответила скачком на понижение, кто-то пускает пулю в сердце, и все из-за того, что по заводскому цеху прошла, шурша платьем, преступно красивая, прекрасная женщина. Катя засмеялась. Она ничего не знала о конвейере. Она никогда не бывала на заводах, видела только прокопченные трубы, портившие пейзаж. Человеческую массу, толпу, она очень любила на больших бульварах, и ничего зловещего в ней не чудилось. Двое из ее знакомых, ужинавших на озере, были социал-демократы. Стало быть, со стороны совести тоже все обстояло благополучно. То, что говорил ее спутник, медленно, с поднятой головой, идущий в теплой темноте аллеи, было интересно и ново, как, например, кубические картинки, висевшие когда-то у Кати в гостиной. Но в тот вечер ей было не до философии. «Должно быть, вам досталось от красивых женщин, если вы их так ненавидите», — сказала она и опять тихо засмеялась, думая о другом. Другое было неопределенное, как эта ночь, с запахом цветов и листьев, со звездными лучами в просветах между вершин, сладко кружащая голову приближение любви. Не к этому высокому человеку, может быть, и к нему. Он вызывал в ней желание. То, что еще недавно казалось таким трудным и даже безнадежным, легко подошло, легко охватило. Неизвестно, что бы случилось с ней в те дни в Париже, но сразу все оборвалось. Заревели пушки мировой войны. Немца Катя так и не встретила больше. Знал ли он о приближении войны или догадывался? В дальнейшей беседе у каменной балюстрады, откуда любовались разбросанными по темному горизонту, переливающимися, как алмазы, огнями Парижа, немец несколько раз заговаривал с какой-то суровой безнадежностью о неизбежности катастрофы. Им словно владела навязчивая мысль о том, что все напрасно, и прелесть ночи, и очарование Кати. Она не помнила, что говорила ему. Должно быть, вздор, но это было неважно. Он стоял, облокотясь о балюстраду, почти касаясь щекой Катиного плеча. Катя знала, что ночной воздух смешивался с запахом ее духов, ее плеч, ее волос. Должно быть, или теперь ей показалось, если бы тогда он положил большую руку ей на спину, она бы... не отодвинулась. Нет, этого ничего не случилось. Ветер бил в щеку, трепал волосы, неслись искры из паровоза, поезд шел по степи. Катя оторвалась от окна, все еще ничего не видя, прижалась в углу койки, стиснула холодные пальцы. Она теперь раскаивалась. Что же это было такое? Недели не прошло, как узнала о смерти Вадима, и хуже, чем изменила, хуже, чем предала, размечталась о небывалом любовнике.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Немец этот, конечно, убит. Он был офицером запаса. Убит. Все умерли. Все погибло, разорвано, развеяно как-то ночь в парке на террасе над рекой. Исчезло невозвратно. Катя сжала губы, чтобы не застонать, закрыла глаза. Пронзительная тоска разрывала ей грудь. В грязном вагоне, где тускло мерцала свечка, было немного народу. Колебались черные бессонные тени от поднятой руки, от всклокоченной бороды, от разутых ног, спущенных с верхней койки. Никто не спал, хотя час был поздний. Разговаривали в полголоса. «Самый скверный этот район, уж я вам говорю».
3: «А что, неужели здесь небезопасно?»
2: «Извиняюсь, что вы говорите, так здесь тоже грабят? Это же удивительно, чего же немцы смотрят? Они же обязаны охранять проезжую публику. Оккупировали страну, так и наводи порядок».
3: «Немцам, извините, господа, на нас высочайше наплевать. Сами справляйтесь, мол, голубчики, заварили кашу. Ас. В природе это у нас бандитизм. Сволочь, народ!»
2: На это уверенный голос отвечал:
3: «Всю русскую литературу надо зачеркнуть и сжечь всемирно. Показали. Честного человека на всю Россию, может быть, ни одного. Вон, помню, был я в Финляндии и оставил в гостинице калоши. Верхового послали с калошами вдогонку, и калоши-то рваные. Вот это честный народ. И как они расправлялись с коммунистами, с русскими вообще. В городе Або после подавления восстания финны жгли и пытали начальника тамошней Красной гвардии. За рекой было слышно, как кричал этот большевик.
2: О, Господи, когда у нас вроде порядка что-нибудь сделается? И извиняюсь, я был в Киеве. Шикарные магазины, в кофейных музыка, дамы открыто ходят в бриллиантах, полная жизнь. Очень хорошо работают конторы по скупке золота и прочего. Уличная жизнь процветает, и все такое. Чудесный город.
3: А на брюки отрез полугодовое жалование. Задушили нас спекулянты. И вы знаете, все такие лобастые, все в синих шеветовых костюмах. Сидят по кофейным, торгуют накладными. Утром встал, нет в городе спичек. А через неделю коробок, рубль. Или эти иголки. Я вон жене на именины две иголки подарил и шпульку ниток. А раньше дарил серьги с бриллиантами. Интеллигенция гибнет, вымирает.
4: Расстрелять спекулянтов без пощады.
3: Ну, господин товарищ, здесь вам все-таки не большевизия.
2: Что, какие слухи в Киеве? Гетман крепко сидит?
3: Покуда немцы держат. Говорят, появился еще один претендент на Украину, Василий Вышиванный. Сам он габсбургский принц, но ходит в малороссийском костюме.
2: О, граждане, спать пора, потушили бы свечку.
3: То есть как свечку? Это же вагон.
2: А так, безопасней как-то. С поля все же окна видны, мелькают.
5: В вагоне сразу замолчали. Особенно ясно постукивали колеса, летели паровозные искры в темноту степи. Затем кто-то прохрипел в последнем негодовании:
4: «Кто сказал тушить свечку?»
5: Молчание. Стало жутковато.
4: «А, свечку. А самому по чемоданам лазить. Вот найди, кто сказал. Из площадки под откос».
5: Кто-то в тоске стал цыкать зубом. Панический голос проговорил: «На прошлой неделе я ехал, у одной женщины два узла крючком выхватили».
4: «Это непременно махновцы».
3: «Ага, станут те махновцы из-за двух узлов мараться.
2: Поезд грабить — это их дело».
3: «Господа, на ночь-то не стоило бы про них».
5: И пошли разговоры, один страшнее другого. Вспоминались такие истории, что буквально мороз подирал по коже. И тут выяснилось, что места, по которым не особенно торопясь тащился поезд, самое разбойничье гнездо, где немцы избегают даже ездить, и что на предыдущей остановке даже охрана
2: слезла. По селам здесь мужики гуляют в бобровых шубах, девки в шелку и бархате. Не проходит дня, тра-та-та, либо обстреляют поезд из пулемета, или отцепят задние вагоны, угонят самокатом. А то на полном ходу вдруг раскрываются двери, входят бородатые с топорами, с обрезами. Руки вверх! Русских оставляют, в чем мать родила. А попадется им еврей?
6: Что еврей? При чем тут еврей?
2: Дико закричал бритый человек в синем шеветовом костюме, тот, кто восхищался Киевом.
6: Почему во всем виноват еврей?
2: От этого крика стало совсем страшно. Голоса притихли. Катя опять закрыла глаза. Грабить у нее было нечего, разве изумрудное колечко, но и ею овладел томительный страх. Чтобы отвязаться от неприятного замирания сердца, она попыталась снова вспомнить очарование той несбывшейся ночи. Но только стучали колеса в черной пустоте. «Катенька, Катенька, Катенька, кончено, кончено, кончено». Резко, будто влетев в тупик, вагон остановился. Тормоза взвизгнули железным воплем, громыхнули цепи, зазвенели стекла. Несколько чемоданов тяжело упало с верхней койки. Удивительнее всего, что никто даже не ахнул. Повскакали с места, озирались, прислушивались. И без слов было ясно, что влипли в историю. В темноте грохнули винтовочные выстрелы. Бритый человек в шевете метнулся по вагону, куда-то нырнул, притаился. За окнами под самой насыпью побежали люди. Бах, бах, блеснуло в глаза, ударило в уши. Страшный голос закричал: «Не высовываться!» Рвануло гранату, качнуло вагон. Мелко-мелко у пассажиров застучали зубы. На площадку полезли, бухнули прикладами в дверь. Толкаясь, ввалилось человек 10 в бараньих шапках, грозя гранатами, сталкиваясь в тесноте оружием. Шумно дышали груди. «Собирай вещи, выходи в поле! Живей, шевелись, а то, Мишка, крой гранатой, Буруев!» Пассажиры шарахнулись. Светловолосый парень со злым бледным лицом кинулся всем корпусом вперед, поднял руку и так на секунду застыл с поднятой рукой. «Выходим, выходим, выходим!» — зашелестели голоса. И больше не протестуя, не говоря ни слова, пассажиры полезли из вагона. Кто с чемоданчиком, кто захватил только подушку или чайник. Один в пенсне со сбитой набок бородой даже улыбался, пробираясь между разбойничками. Ночь была свежая. Роскошным покровом раскинулись звезды над степью. Катя с узелком села на штабель гнилых шпал. Не убили сразу, теперь уж не убьют. Она чувствовала такую слабость, точно после обморока. Не все ли равно, думала, сидеть здесь на шпалах или бродить по Екатеринославу без куска хлеба. Причем была зябка. Она зевнула. В вагоне рослые мужики тащили с полок чемоданы, выкидывали их через окошко. Человек в пенсне полез было на откос к вагону. «Господа, господа, там у меня физические приборы! Ради бога, осторожнее, это хрупкое!» На него зашипели, схватив сзади за непромокаемый плащ, втащили в толпу пассажиров. В это время из темноты со звоном и топотом примчался конный отряд. На два лошадиных корпуса впереди него скакал, подбрасываясь в седле кто-то невероятно крепкий, в высокой шапке. Пассажиры шарахнулись. Отряд с поднятыми ружьями и шашками остановился у вагона. Крепкий в шапке зычно крикнул: «Потерь никаких, хлопцы!» «Да не-не, выгружаем! Гони тачанки!» — ответили голоса. Крепкий в шапке повернул коня и въехал в толпу пассажиров. «Представь документы!» — приказал он, играя конем так, что пена с конской морды летела в выпученные от страха глаза пассажиров. «Не бойся! Вы под защитой народной армии батьки Махно! Расстреливать будем только офицеров, стражников!» — он угрожающе повысил голос. «И спекулянтов народного достояния!»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: Опять человек в непромокаемом плаще выдвинулся вперед, поправляя пенсне. «Виноват, могу дать честное слово, что среди нас нет вышеуказанных вами категорий. Здесь только мирные обыватели. Моя фамилия Обручев, учитель физики».
4: «Учитель, учитель!» — укоризненно проговорил крепкий в шапке. «А связываешься со всякой сволочью? Отойди в сторонку! Хлопцы, этого не трогать, это учитель!»
2: Из вагона принесли свечу. Началась проверка документов. Действительно, ни офицеров, ни стражников не оказалось. Бритый человек в шевиоте суетился тут же, ближе всех к свечке. Но был он уже не в шевиоте, а в потрепанной крестьянской свитке и в солдатском картузе. Было непонятно, где он все это раздобыл. Должно быть, возил с собой в чемодане. Он дружески похлопывал по плечам суровых разбойничков. «Я певец, очень рад с вами познакомиться, друзья. Артистам нужно изучать жизнь. Я артист!» Он кашлял, прочищая горло, покуда кто-то не сказал ему загадочно. «Там разберут, какой ты артист. Рано-то не радуйся». Подъехали тачанки, небольшие тележки на железном ходу. Махновцы покидали на них чемоданы, корзины, узлы, вскочили сверху на вещи, ямщикам засвистели по степному, сытые тройки рванули вскачь со свистом и топотом, а босс исчез в степи. Ускакал и конный отряд. Несколько махновцев еще ходили около вагона. Тогда пассажиры простым поднятием рук выбрали делегацию, чтобы просить у разбойничков разрешения ехать дальше. Подошел светловолосый парень, увешанный бомбами. Вихор из-под козырька фуражки закрывал ему глаз. Другой, синий глаз, глядел ясно и нагло. «Что такое?» — спросил он, оглядывая от головы до ног каждого делегата. «Куда ехать? На чем, ох вы дурные, а? А когда же машинист стрекнул с паровоза в степь, а? Теперь верст за 10 чешет. Я вас здесь не могу бросить в ночное время». Мало ли кто тут по степи бродит, неорганизованный. «Раждане, слушай команду!» Он сошел с откоса, поправил тяжелый пояс. К нему спустились остальные махновцы, перекидывая за спины винтовки. «Граждане, стройся по четверо в колонну! С вещами в степь!» Пройдя мимо Кати, он нагнулся, тронул ее за плечо. «Ай, девка, не горюй, не обидим!» «Бери узелок, шагай рядом со мной вне строя!» С узелком в руке, опустив платочек до бровей, Катя шла по ровной степи. Парень с вихром шагал по левую сторону от нее, поглядывая через плечо на молчаливую кучу уныло бредущих пленных. Он тихо посвистывал сквозь зубы. «Вы кто ж такая? Откуда?» — спросил он Катю. Она не ответила, отвернулась. Теперь у нее не было ни страха, ни волнения, только безразличие. Все казалось ей, как в полусне. Парень опять спросил про то же. «Значит, не желаете себя унижать, разговаривать с бандитом? Очень жаль, дамочка. Только барскую спесь надо бы сбавить, не те времена». Обернувшись, вдруг он сорвал с плеча винтовку, зло крикнул какой-то неясной фигуре, ковылявшей в стороне от пленных. «Эй, сволочь, отстанешь! Стрелять буду!» Фигура поспешно кинулась в толпу. Он удовлетворенно усмехнулся. «Куда ему бежать, дураку? По видимости, оправиться хотел. Вот какие дела, дамочка. Не желаете говорить? А молчать страшнее. Не бойтесь, я не пьяный. Я пьяный молчалив. Нехорош. Познакомимся!» — он подкинул два пальца к козырьку. «Мишка Соломин, дезертир Красной Армии. Скорее всего, бандит по своей природе, надо понимать. Злодей! Тут вы не ошиблись».
5: «Куда мы идем?» — спросила Катя.
4: «В село, в штаб полка. Проверят вас, опросят. Кое-кого носом в землю, некоторых отпустят. Вам, как молодой женщине, бояться нечего. Кроме того, я с вами».
5: «Вас-то, я вижу, и надо больше всех бояться», — сказала Катя, мельком покосившись на своего спутника. Она не ждала, что эти слова так обожгут его. Он весь вытянулся, вздохнул порывисто через ноздри. Длинное лицо его сморщилось, бледное от света звезд. «Сука!» — прошептал он. Шли молча. Мишка на ходу свернул собачью ногу, закурил.
3: «Хоть и будете отпираться, я знаю, кто вы. Из офицерского сословия».
5: «Да», — сказала Катя.
3: «Муж, конечно, в белых бандах».
5: «Да». «Мой муж убит».
3: «Не поручусь, что не моя пуля его хлопнула».
5: Он показал зубы. Катя быстро взглянула, споткнулась. Мишка поддержал ее под локоть. Она освободила руку, покачала головой.
3: «Я ж с Кавказского фронту. Здесь только 4 недели. Все время с белобандитами воевал. Из этой винтовки ни одну пулю вогнал в голубые косточки».
5: Катя опять затрясла головой. Он некоторое время шел молча, потом засмеялся.
3: «Ух, ну и влипли ж мы в переплет под станцией Уманьской! О, от нашего варнавского полка пух остался! Комиссар Соколовского убили! Командир полка Сапожков ушел прям с горстью бойцов, все израненные! А я дернул через германский фронт к батьке! Здесь веселей! Над душой никто не стоит! Народная армия! Партизане мы, дамочка, а не бандиты. Командиров выбираем сами, скидываем сами. Взял наган и хлопнул. Ха, один и есть над нами всеми. О, батька. Вы думаете, что, поезд ограбили, так это все в шинках пропьем? Ничего подобного. Все добро в штаб. Оттуда распределение. Одно крестьянам, одно армии. Поезда — это наше интендантство. А мы, народная армия, значит, сам народ — в состоянии войны с Германией. Вот как вопрос поставлен. Помещиков вырезаем. Стражники, гетманские офицеры, лучше к нам не попадайся. Уничтожаем холодным оружием. Мелкие отряды австрийцев и германцев оттесняем к Екатеринославу. О, какие мы бандиты!»
5: Звездам в степи, казалось, не было конца. В одном краю, там, куда шли, небо чуть начало зеленеть. Катя все чаще спотыкалась, сдержанно вздыхала. А Мишке хоть бы что, как с гуся вода, шел бы и шел с винтовкой за плечами 1000 верст. Катина забота теперь была об одном — не показать, что ослабела, чтобы этот свистун и хвостун не начал ее жалеть. «Все вы хороши!» Она остановилась, поправила платок, чтобы передохнуть, и опять пошла по полыни, по сусликовым норам. «Ради вам, сыновей, чтобы их убивали. Нельзя убивать. Вот и весь сказ».
3: «Эту песню мы слыхали. Эта песня бабья, старинная», — сказал Мишка, ни минуты не думая. «Наш комиссар, бывало, так на это. Глядите с классовой точки зрения. Ты прикладываешься из винтовки, и перед тобой не человек, а классовый факт. Понятно? Во! Жалость тут ни при чем, и даже чистая контрреволюция. Есть другой вопрос». «Голубка».
5: Странно вдруг изменился голос у него. Глуховатый, будто он сам слушал свои слова.
3: «Не вечно мне крутиться-то с винтовкой по фронтам. Говорят, Мишка пропитает душа, алкоголик. Туда ему к черту дорога, во враг. Верно, да не совсем. Умирать скоро не собираюсь и даже очень не хочу. Эта пуля, которая меня убьет, еще не отлита». Он отмахнул вихор со лба. «Что такое теперь человек? Шинель да винтовка? Нет, это не так. Я бы черт знает что хотел. Да вот сам не знаю чего. Станешь думать, ну что, ну воз денег? А, не. Во мне человек страдает. Тем более такое время, революция, понимаешь, гражданская война. Сбиваю ноги от стужи, от ран страдаю для своего класса, сознательно. В марте месяце пришлось в сторожевом охранении лежать полдня в проруби под пулеметным огнем. Выходит, я герой перед фронтом, а перед собой втихомолку. Кто ты? Налился алкоголем и в безрассудочном гневе на себя вытаскиваешь нож из-за голенища».
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Продолжение завтра. В это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Скворец.
1: У всякого талант есть свой, но часто на успех, прельщаясь чужой, хватается за то иной, в чем он совсем не годен. А мой совет такой: берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. Какой-то с молоду скворец так петь щегленком научился, как будто бы щегленком сам родился. Игривым голоском весь лес он веселил и всякий скворушку хвалил. Иной бы был такой доволен частью, но скворушка, услыв, что хвалят соловья, а скворушка завистлив был к несчастью, и думает: «Постойте же, друзья, спою не хуже я и соловьиным ладом». И подлинно запел, да только лишь совсем особым складом. То он пищал, то он хрипел, то верещал козленком, то непутем мяукал он котенком и словом разогнал всех птиц своим пеньем. Мой милый скворушка, ну что за прибыль в том? Пой лучше хорошо щегленком, чем дурно соловьем.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Скворец. Читал Андрей Бархударов.

0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лисица и виноград.
1: Голодная кума-лиса залезла в сад. В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись, а кисти сочные, как яхонты, горят. Лишь то беда, висят они высоко. Отколь и как она к ним не зайдет, хоть видит око, да зуб не имет. Пробившись попусту час целый, пошла и говорит с досадою: «Ну что ж, на взгляд он хорош, да зелен, ягодки нет зрелой, тот час оскомину набьешь».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Лисица и виноград». Читал Станислав Федосов.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России в пятницу, 17 июля, продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что ударными беспилотниками поразили 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки военных грузов и еще один в порту Южный. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Под руководством министра обороны Андрея Белоусова состоялось заседание коллегии военного ведомства. Основные усилия в первом полугодии были направлены на закупку беспилотников. Поставки дронов в войска выросли более чем в 2 раза. В вооруженных силах создана единая система подготовки специалистов по БПЛА. За полгода обучение прошли свыше 8 тысяч человек. Кроме того, в зоне СВО совершенствуется медицинское обеспечение. Россия отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в угрозе американскому выборному процессу. Это заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее внутренние дела.
2: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. А вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских.
1: Ранее Трамп в обращении к нации заявил о, цитата, «шокирующих уязвимостях американской избирательной системы» и обвинил Китай в получении доступа к данным более 220 миллионов избирателей в США. В рассекреченных им документах, в числе стран, которые могли взломать американскую инфраструктуру выборов в 2020 году, упоминается якобы и Россия. В Москве на ВДНХ во время реставрационных работ обнаружено около 30 произведений искусства и исторических предметов, которые долгое время считались утраченными. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Самая значимая находка – горельеф скульптора Евгения Вучетича, знаменосцу мира советскому народу «Слава», пропавший около 40 лет назад. Его нашли за фальшстеной в павильоне номер 1 «Центральный» и полностью восстановили. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Владимир Алексеевич Гилеровский. Глава из книги «Люди театра». Читает Владимир Самойлов.
4: Моя последняя встреча с Марией Николаевной была в 1924 году. 12 января, считаю по старому стилю. Это был Татьянин день, московский студенческий праздник. Я пришел на именины к Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник. Она жила в квартире Марьи Николаевны Ермоловой в ее доме на Тверском бульваре. Квартира в 3-м этаже, вход из-под ворот, по скверной черной лестнице. Попадаю на кухню, называю свою фамилию и спрашиваю именинницу. Старушка проводила меня закоулками в гостиную. Обстановка старинная. Чай по-именинному, вокруг самовара пироги домашние, корзинка с покупным пирожным, ваза с фруктами. За столом сидит Маргарита Николаевна, дочь Марии Николаевны. Именинница встречает меня. Только что я взял стакан с чаем, как входит та самая старушка, которая ввела меня, и говорит: «Владимира Алексеевича просит Мария Николаевна к себе. Пойдемте. Это уж особая честь, что Мария Николаевна просит к себе». «И как узнала?» — спросила Татьяна Львовна старушку. «Да я сказала, что пришел Владимир Алексеевич, она велела позвать». «Это для вас исключение. Мария Николаевна никого не принимает», — заметила одна из сидевших за столом. Через темную комнату дверь с теплой гординой, а за ней уютная комната Марии Николаевны. Она поднимается с кресла и тихо идет навстречу, сильно постаревшей, осунувшись, какой я себе ее даже и представить не мог. Идет с трудом, на лице радости, вместе с тем ее вечная грустная улыбка. Глаза усталые и добрые-добрые. Я поцеловал ее горячую сухую руку. Она мне положила левую руку на шею, поцеловала в голову. «Спасибо, Танечка, за то, что привела его, и за то, что ты именинница. А то бы я его так и не увидел. Ведь он у меня здесь в первый раз. Я бы обязательно зашел повидать вас и, кроме того, поблагодарить за милое письмо, что вы мне прислали на мой юбилей месяц назад. Я бы сама пришла, да больна была. Вот на этом кресле, где вы сидите, всегда Островский сидел», — сказала она, опускаясь в кресло. «Танечка, ведь мы с ним старые друзья. Еще в Воронеже в 79-м году играли. Все такое же, как сейчас помню нашу первую встречу на репетиции. Владимир Алексеевич с пожара приехал, весь в саже, так дымом, дымом от него», — и помахала рукой перед лицом, будто от дыма отмахивается. Говорит медленно, с трудом, а все улыбается. Татьяна Львовна показывает мою книжку «Петербург». Вот от Владимира Алексеевича именинный подарок получила. «А мне? Что же мне?» — торопливо обратилась ко мне Мария Николаевна. «На счастье, был у меня в кармане номер журнала «Огонек» с моим портретом и биографией, написанной Юрием Соболевым к моему юбилею. А вот и вам, Мария Николаевна». «Ах, как хорошо, и портрет! А ты, Танечка, потом приди и почитай мне его книжку». Она взяла со стола открытку со своим портретом в роли перед Зарей и дала мне. Между прочим, она посмеялась моему четверостишию новогоднему. «С тех пор, как грянула свобода, мне все на свете трынь-трава. Я правлю в год 2 новых года и 2 Христовых Рождества». «Уж очень это хорошо у вас. Грянула свобода». «Именно она грянула. А ну-ка еще прочтите». Я повторил. «Ну, еще раз». Еще прочел. И она по-своему, по-ермоловски прочла нам наизусть. «Боюсь, что могу забыть. Напишите своей рукой на журнале. Вот на полях». Я написал и прошу. «А вы, Мария Николаевна, на своей карточке число проставьте». Она подписала. 12 января 1924 года. Под ранее написанным Вул-Ал Гелеровскому на память о Воронеже. Ах, Воронеж, Воронеж, какое время, какие люди были. Посидели еще, поговорили про старину, о Воронеже, о ее юбилее, о юбилее Сергея Андреевича Юрьева, на котором мы первый раз встретились после Воронежа. Прощаясь со мной, она встала, проводила, у самых дверей поцеловала меня в щеку и сказала: «Ведь вот насмешил-таки меня». А я уж забыла, когда смеялась. Все тот же, все такой, как и был. Это были последние слова, которые я слышал от Марии Николаевны. И думаю, что я был один из последних, кто видел ее улыбку и слышал искренний смех. На том самом месте этой огромной высокой церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, где 100 лет назад под золотыми венцами стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, высился весь в цветах и венках белый гроб, окруженный беспрерывно входящими и выходящими москвичами, пришедшими поклониться останкам своей любимицы, великой артистки Марии Ермоловой. Здесь собрались те, которые не будут иметь возможности завтра присутствовать на торжественной гражданской панихиде в Малом театре. Церковь не вмещала всех желавших войти сразу. Народ толпился на улице, ожидая очереди, и под ярким мартовским солнцем, и в сырую холодную ночь, до тех пор, пока от церкви не двинулась процессия к Малому театру. Мне удалось наблюдать это грандиозное, невиданное в Москве зрелище с подъезда в Столешниковом переулке. В полночь послышалась музыка, На Советской площади засверкали дымящиеся красными прыгающими облаками факелы, красивыми бликами осветившие высокий белый катафалк и белые попоны лошадей и тысячную толпу народа. Процессия спускалась сверху вниз по переулку. Красные отблески играли и на белом катафалке, и на стенах домов. Живой багровый дым факелов казался огненным потоком, чем ближе, тем грознее. Прекрасный оркестр играл что-то классическое при совершенном безмолвии переполнившего улицы народа. Музыка постепенно смолкала, факелы исчезали за поворотом на Петровку, а народ все еще шел к Малому театру, окруженному также толпами встречающих.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
4: Аполлон с высоты Большого театра мог видеть только живое колеблющееся зарево от факелов, и облачка дыма поднимались до него, и он мог думать, что это ему опять приносит жертву, опять воскуряют фимиам, как и тогда, тысячелетия тому назад. Как сапоги-скороходы бежали за годами годы. Память о тысячелетиях мелькнула только на минуту. Пронесло ветром дым, погасли факелы. Забыты жертвоприношения древние и забыт фимиам. Сегодня он в бессонную ночь, возбужденный заревом факелов и жертвенным фимиамом, не уснул, как всегда, вспомнил то, что он видел за это время. Он, олимпийский бог, покровитель искусств, у которого вместо девяти муз осталась четверка лошадей, и вместо лиры златострунной в руках медные вожжи. На все он смотрел только через головы и спины лошадей, а что делалось кругом и внизу, не видал. Помнит он белоснежный квадрат площади, обнесенный канатом, войска, марширующие два раза в году под музыку, видел он раз в год вырастающий в одну ночь и на одну только неделю еловый лес. Помнит он тучи пыли, несшиеся на него от куч мусора, наваленного на площадь. И клубятся перед ним картины прошлого. Я смотрю на него снизу, в этот сырой туманный день, шлепая по лужам и талому снегу, растоптанному тысячами ног вчерашней факельной процессии на площади. Смотрю и вспоминаю то, что видел Аполлон за последние полвека, и грежу прошлым. Но мои грезы обширнее, потому что с высоты птичьего полета и притом с одной стороны величавому олимпийцу, сменившему по воле судеб свой божественный Олимп на фронтон Большого театра, ему казались все равными. Вельможи и архиереи, купцы и купчихи на рысаках, и пеший люд всякого звания, состояния, и сытый, и голодный. Все это было внизу. Казалось ему мелким, не стоящим внимания. А нам он казался пустым и холодным. Нас больше интересовала кипевшая внизу жизнь. Первое, что мелькнуло сейчас в моей памяти, это солнечный мартовский день, снежное полотно, только что покрывшая за ночь площадь, фигура розовой под солнцем девушки, которая выпрыгнула из кареты и исчезла вот в этом самом подъезде Малого театра. Вся радостью сияет восходящая звезда. И это было так давно. Бежали за годами годы, клубились воспоминания, вспомнился вдруг чудесный серовский портрет Марии Николаевны, висевший в литературно-художественном кружке на Большой Дмитровке. Мария Николаевна редко там бывала, разве только на юбилеях и чествованиях крупных лиц художественного мира. В чей-то юбилей я встретился с Марией Николаевной в литературном кружке перед репинским портретом Льва Николаевича Толстого. «На днях, — сказала она, — я прочла Хаджи Мурата, — и в полном восторге, но самое сильное впечатление произвело на меня начало — описание репея. Ведь это первый цветок, который я захотела сорвать. Мне было тогда 4 года. Он вырос как раз перед нашим окном на старом кладбище. Я вылезла из окна, в кровь исколола руки, а все-таки сорвала. Погост, театральная площадь, Погост, подмосковное село Владыкино. Подмосковное село Владыкино, одно из любимых дачных мест, в половине прошлого века было бедным погостом. Церковка, кладбище, пяток домиков и речка Лихоборка, которая привлекала любителей удить рыбу. В числе их был капельдинер малого театра. Он поселился там с семьей. Вслед за ним его приятель, суфлер Николай Алексеевич Ермолов, снял под дачу избушку на великую радость своей пятилетней дочки Маши, до того знавшей только погост возле церкви Спаса близ каретного ряда. Там стоял домик-крошечка в три окошечка, во втором этаже которого жила просвирня, а в нижнем квартировал суфлер Николай Алексеевич Ермолов. И по сию пору стоит тот домик в полной неприкосновенности, окруженный большими домами, выстроенными в конце прошлого столетия вокруг церкви. В те времена фасад домика выходил на церковный погост, а задние окна — на пустырь, поросший бурьяном вплоть до самой Неглинки. В незапамятные времена это место было кладбищем во время моровой язвы, и до сих пор при земляных работах там находят кости. Вот эта-то глухомань и была для маленькой Маши ее детским садом, куда она вылезала из окна вровень с землей. Отец бывал на репетиции, мать хлопочет по хозяйству, а Машенька гуляет одна одинешенька. Рвет единственные цветы, колючий репей, и в кровь руки исколет. Большие ливни вымывают иногда кости. Радости жизни у ребенка были днем пустырь и театр вечером. И долго так было. Когда с августа начинались театры, Машенька всю осень гуляла на своем пустыре. Росло Владыкино с каждым годом. Росла Машенька. И когда сделалась актрисой, первым делом выстроила там дачу для родителей и всю свою жизнь проводила в ней каждое лето, за редким исключением отъездов на гастроли и для лечения за границу. Так она полюбила свое Владыкино, что и похоронить себя завещала там. Погост, театральная площадь, погост. Биографы Марии Николаевны писали о ней, что она замкнутая и нелюдимая. В Воронеже она такой не была. Всегда веселая и разговорчивая в своей маленькой компании, она любила слушать и говорить о театре, о литературе, о Москве и меньше всего о себе. Только раз, когда Василий Пантелеймонович Долматов припомнил, что он познакомился с Шекспиром с 10 лет, она улыбнулась. «А я с 5». И рассказала, как она нашла череп, как отец увидал это, вылез через окно и сказал, что это не игрушка, и что надо положить его туда, где он лежал, потому что человек он был. Взял у меня его, вытянул перед собой руку с черепом, смотрит на него и каким-то не своим голосом сказал протяжно и жалостно: «Бедный Йорик». Потом зарыл его в землю, и больше разговоров об этом не было. Все так же я хожу с отцом в театр, сижу с ним в будке, любуюсь блеском декораций, сверкающими костюмами артистов. Слушаю и не понимаю, а сама не только спросить, а пошевелиться боюсь, чтобы отцу не помешать. И вдруг знакомая декорация, кладбище, но точь-в-точь наши, и могилки, и памятники. Старик могилу копает, песню поет и выкидывает вместе с землей череп, такой же старый, каким я тогда играла. Около могилы 2 человека в черном. Уже после я узнала, что это Гамлет и Горацио. Я тогда ничего не понимала. Один из них наклоняется, поднимает череп, что-то говорит с могильщиком, становится так же и, выпрямив руку, как тогда отец, качает головой, глядит на него. Ну, словом, все, как отец сделал. И тем же протяжно-жалостным голосом, но точь-в-точь, точь отец говорит: «Бедный Йорик».
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гелеровский, главы из книги «Люди театра», читает Владимир Самойлов.
4: Актер Вольский. У былого с настоящим непрерывное слияние. Кто пишет о своем прошлом на 9-м десятке бурно прожитых лет, Тому это понятно. Жаркий июльский день. Листок осины не шевельнется. Я сижу с тетрадкой и карандашом на моей любимой скамеечке в самом глухом углу джунглей, над обрывом извилистого берега Москвы-реки. А подо мною речные извилины, каменный берег с грозящими кручами. Гнездятся в зарослях совы да филины, дремлют во врагах с норами бросучими. Восьмое лето я сижу здесь до самой глубокой осени, отдыхая после шумной Москвы. Какая тишина, как будто жизнь забыта в безлюдных дебрях, думы так легки. Лишь под землею взрывы динамита, то белый камень рвут под берегом реки. Хованщина была здесь, и когда-то таились в зарослях раскольничьи скиты. И теперь та же здесь глухомань, как и в те забытые времена. Я еще не открывал тетрадки, не брал карандаша. Образы и думы о прошлом так мелькают, что ни одну не поймаешь на этом чудном фоне ароматной зелени. Кругом орешник пышно вьется непроницаемой стеной, и стадо за рекой пасется, рожок пастуший трелью льется и повторяется рекой. Нарушил тишину дружок. Он бешено промчался по лесу и бросился ко мне в радостях, что отыскал меня. Удивительный пес всех пород. Длинный на коротких кривых ногах, как крокодил, это значит, что среди предков была такса. Его толстый поленом, но все-таки круто загнутый хвост указывает, что между предками водились и надворные советники, а может быть, северные лайки. Морда огромная, зубастая, точь-в-точь волк. Своим неожиданным и громким появлением он разбил прекрасную тишину и перенес меня в действительность. Дружок улегся сзади меня и молотил хвостищем, выражая свою радость. Я обернулся, чтобы его погладить. Передо мной белеют на зеленом фоне три сестры, три стройные, еще не старые, выросшие из одного корня березы, которые я в память Антоши Чиханте назвал так 3 года назад. Это уже реально и останавливает внимание. А тут еще дружок, помесь дворняжек с крокодилами, вспоминаются слова Чехова. Но эти образы исчезли. Снова тишина. Тишина. Только пробившись сквозь столетние вершины дубов и кленов, солнечный луч заглянул полоской яркой под ореховые арки, где темнее зеленели их дремучие туннели. Уснул дружок. Еще метлишится кое-что в тумане памяти, но что разобрать не могу. Если бы кто-нибудь пришел и спросил, о чем я задумался, я, может быть, еще не упустил бы из внимания Чехова, вспомнил бы пустой какой-нибудь фактик, зацепился бы за него, и пошли воспоминания. Пошевелился дружок, я оглянулся. Он поднял голову, насторожил ухо, глядит в туннель орешника, с лаем исчезает в кустах и ныряет сквозь загородку в стремнину оврага. Я спешу за ним, иду по густой траве, спотыкаюсь в ямку. В прошлом году осенью свиньи разрыли полянки в лесу, и чувствую жестокую боль в ступне правой ноги. Хромая, возвращаюсь на скамеечку. Несмотря на боль, вспоминаю рассказ Ивана Федоровича Горбунова о ямщике. «Кожинный раз на этом самом месте», — оправдывался он, вывалив барина. «Кожинный раз на этом самом месте. Именно в ступне. Как чуть оступишься, болит». А последние 3 года старость сказалась, нога ноет, заменяя мне барометр перед непогодой. Только 3 года, а ранее я не чувствовал никаких следов вывихов и переломов. Все заросло, зажило, 3-й раз даже с разрывом сухожилий. Последнее было уже в этом столетии в Москве. Боль была настолько сильна, что и прелесть окружающего перестала существовать для меня. А идти домой не могу, надо успокоиться. Шорох во враге. И из-под самой кручи передо мной вынырнул дружок. Язык высунул, с него каплет. Собака потеет языком. Он ткнулся в мою больную ногу и растянулся на траве. Боль напомнила мне первый вывих ровно 60 лет назад в Задонских степях, когда табунщик-калмык с железными руками приговаривал успокоительно: «Ничего, бачка, в воскресенье гуляй!» Он ловко вправил мне свернутую в сторону ступню и только пожалел, что сапог пришлось разрезать. В воскресенье через 3 дня я действительно гулял, а через неделю совершенно забыл о ноге и только вспомнил о ней 2 года в Тамбове. И об этом тамбовском случае вспомнилось сейчас, когда я смотрел на дружка и на 3 сестер. Выплывают, кружатся и исчезают в памяти Вася Григорьев, Чехов, записывающий Каштанку в свою записную книжку, мать Каштанки Либерка, увеличившая в 1 год моего поступления в театр 5 щенками собачье население Тамбова, несуразная Либерка всех пород сразу, один из потомков которой, увековеченный Чеховым, стал артистом и на арене цирка, и на сценах ярмарочных и уездных театров. Либерка жила в то время со своими щенками в том самом темном подвальном коридоре театра, на который выходили 2 комнаты, где жил Василий Трофимович Островский, и останавливались проезжие и проходящие актеры. И куда выходила и моя каютка с пустыми ящиками из-под вина, моя постель в первые дни после приезда в Тамбов. Либерка ютилась под лесенкой, откуда щенята расползались по коридору и взбирались на ступеньки. После спектакля, пробираясь ощупью домой, я отворил дверку в коридор и, уверенно ступая по знакомой лесенке из 4 ступеней, вдруг наступил на щенка. Визг, испуганный лай Либерки и грохот моего падения произвели переполох. Островский, шатаясь, вышел на шум, а его поддерживал извозчик без шапки, сальной свечкой в руке и кнутом за поясом халата. Островский, на мое счастье, был в периоде своего загула, когда ему требовались слушатели, которым он читал стихи, монологи, рассказывал о своих успехах. Днем такие слушатели находились. Он угощал их в отдельных комнатках трактиров, но когда наступала ночь, нанимал извозчика по часам, лошадь ставилась на театральном дворе под навесом, а владелец ее зарабатывал по 40 копеек в час, сидя до рассвета в комнатке Василия Трофимовича за водкой и закуской, причем сам хозяин закусывал только изюмом и клюквой. Это были последние дни загула. И только благодаря этому мне вовремя была подана помощь, а то не весь сколько пролежал бы я, так как нога не позволяла мне двигаться. В комнатах коридора в это время, кроме меня и Островского, никто не жил. Пришли из ресторана буфетчик Пустовалов, Сережа Евстигнеев и Ваня Семилетов, который сейчас же убежал и привел фельдшера из пожарной команды. Опять операция, напомнившая мне калмыка. Забинтовав ногу, меня уложили на мои ящики. Василий Трофимович отпустил извозчика и переселился с водкой и закуской ко мне. Я слышал сквозь сон пьяные монологи Велизария, Ричарда III и Жанны д'Арк, а потом крепко заснул и проснулся, когда уже светало от холода. В комнате я один, на столе пустая посуда, а из окна дует холодом и сыплет снег. Окно было разбито, стекла валялись на полу. Дворник стучал парами, забивая окно доской. Оказалось, что свинья, случайно выпущенная из хлева извозчиком, выдавила боком мое окно. Когда о происшествии узнал антрепренер Григорий Иванович Григорьев, он тотчас же спустился вниз и приказал Васе перевести меня в свою комнату, которая была вместе с библиотекой. Закулисный завсегдатай театра Эльснер, случайно узнав о моем падении, тотчас же привел полкового доктора, тоже страстного театрала, быстро уложившего ногу в лубок. Я лежал и блаженствовал. Вася за мной ухаживал, как за братом, доставал мне из шкафа книги, и я читал запоем. Старик Григорьев заходил 2 раза в день. Его 15-летняя дочка, красавица Надя, приносила печенье и варенье к чаю, жена его, Анна Николаевна, обед. И это все благодаря Либерке и ее пострадавшему щенку, может быть, даже Каштанке. Из-за него меня Григорьев перевел в свою комнату-библиотеку, из-за него, наконец, я впервые познакомился с Шекспиром, из-за него я прочел массу книг, в том числе «Гамлет», и в бессонную ночь вообразил его по-своему, а через неделю увидел его на сцене. И какого Гамлета! Это было самое сильное впечатление 1 года моего пребывания на сцене. Побывали у меня все, целый день народ. Столик перед кроватью был завален конфетами, подарки актрис, драматической Микульской, инженю Лебедевой, изящной Струковой и других. В Струкову был, конечно, платонически и безнадежно влюблен Вася, чего она не замечала. Уже десятки лет спустя я встретил ее в Москве, где она жила после смерти своего мужа Свободина, Казиенко, умершего на сцене Александринского театра в 1892 году. От него у нее был сын Миша Свободин, талантливый молодой поэт, московский студент, застрелившийся неожиданно для всех. Я его встречал по ночам в игорных залах художественного кружка. Он втянулся в игру, и, как говорили, проигрыш был причиной его гибели. А тогда Струкова была совсем молоденькой, она только что начинала свою сценическую жизнь, и ее театральным обучением руководил Писоцкий, который в то время, когда я лежал, проходил с нею Офелию. Эта первая крупная роль удалась ей прекрасно. Она сидела на моей кровати вместе с другими и все время, ни на кого не обращая внимания, мурлыкала чуть слышно арию Офелии, а Вася из уголка с дивана глядел на нее влюбленными глазами. Я только тут и узнал, что Вольский в свой бенефис ставит Гамлета. Я никогда не видал и не читал Гамлета. Вася вынул из шкафа тоненькую, в потрепанном дешевом переплете печатную книжку, всю исчерканную, и дал только до утра, утром первая репетиция. Я прочел с восторгом, как говорится, в засос, ночью раза три зажигал свечку и перечитывал некоторые места. С Васей вечером я не успел поговорить о Гамлете, не знал, в каких костюмах играть его будут, в какой обстановке. Еще в гимназии я много перечитал рыцарских романов, начиная с Айвенга, интересовался скандинавами и нарисовал себе в этом духе и Гамлета, и двор короля, полудикого морского разбойника, украшавшего свой дворец звериными шкурами и драгоценностями, награбленными во время набегов на богатые города Средиземного моря. Я не обратил внимания на описание дуэли Гамлета с Лаэртом, а только уж ночью, еще раз перечитав дуэль, удивился, что они дерутся на рапирах, а не на мечах. Долго об этом думал, вспомнил трех мушкетеров и, рисуя себе великана Портоса, решил, что по руке ему рапира тяжелая, а не те мышеколки, на которых дерутся теперь на уроках фехтования. Значит, такая рапира будет и у Гамлета, ведь он просит себе рапиру потяжелее. Первый в Дании боец, удалой морской разбойник, силач, хотя и учился за границей, а все такой же викинг, корсар. Так я решил. Актер Федор Калистратович Вольский, хоть и был ростом немного выше среднего, но вся его фигура, энергичная походка и каждое движение обнаруживали в нем большую силу и гимнастическую ловкость. Свежее строгое лицо с легким румянцем, выразительные серые глаза и переливной голос, то полный нежности, то неотразимо грозный, смотря по исполняемой роли. Вольский получил высшее образование и пользовался, несмотря на свою молодость, ему было 30 лет, полным уважением труппы. Он был прекрасным актером, и почему он не попал на императорскую сцену, непонятно. Его амплуа — первый любовник и герой. Проснувшись на другой день около 10 утра, я издали увидел его в отворенную дверь и залюбовался им. Да, это Гамлет, первый в Дании боец. «Позволите?» — обратился он ко мне. «Милости просим, Федор Калистратович. Я на одну минуту за книгой. Репетиция начинается. Как мне жаль, что я не увижу вас в Гамлете. Почему же? Мы вас перенесем в первую кулису. Увидите, увидите, я устрою. Я хочу, чтобы вы видели меня в моей любимой роли». Взял книгу и своими неслышными шагами вышел, потом повернулся ко мне и, мило улыбаясь, сказал: «Вы Гамлета увидите». И также неслышно исчез в глубине следующей комнаты.

0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
1: Через 3 дня мне сняли гипс, забинтовали ногу и велели лежать, а еще через 3 дня меня транспортировали перед началом спектакля в оркестр, где устроили мне преудобнейшее сиденье рядом с турецким барабаном. Я видел Гамлета, и если б не Вольский, разочаровался бы в постановке. Я ждал того, что надумал ночью. Я ждал, и вспомнились мне строки Майкова. Ряд норманнов удалых, как в масках, шлемах пудовых с своей тяжелой алебардой. А тут что? Какие-то тонконогие испанцы в кружевах и чулочках с мышеколками сбоку расшаркиваются среди королевских палат с золочеными тонконогими, как и сами придворные, стульями и столиками в первом акте. В шелковых чулочках и туфельках гордо расхаживают зимой на открытой террасе. Жалел я, что Офелию дали изящной и хрупкой институтке Струковой, а не Наталье Агафонне Лебедевой из типа русских женщин, полных сил и энергии, из таких, о которых сказал Некрасов, есть женщины в русских селениях. Я представлял себе Офелию вроде Жанны д'Арк. И только один Гамлет, Федор Калистратович Вольский, явился таким, каким я накануне представлял Гамлета по песне Офелии «В белых перьях статный воин, первый в Дании боец». На нем не было белых перьев. Одет он был по традиции, как все гамлеты одеваются, в некое подобие испанского костюма. Только черное трико на ногах и черный калет в опушении меха, что и очень красиво, и пахнет севером. На голове опять-таки не испанский ток, а некоторое его подобие с чуть заметной меховой опушкой, плотно облегающей голову до самых ушей, сдвинутой на затылок и придающей строгому лицу, напоминающему римского воина, открытое выражение смелости и непреклонности. Это был викинг в испанском костюме, и шпага его была длиннее и шире шпаг придворных. Как ярко подчеркивали его силу и непреклонность рыцарскую, извивавшиеся в поклонах в сиреневых чулочках на тонких ногах Розенкранц и Гильденштерн. Вольский сам тоже подчеркивал это. В первом же акте я порадовался и сказал про себя: «Да, это Гамлет, какого я представлял себе ночью». Гамлет Вольский в сопровождении 2 приставленных к нему королем его друзей, Горацио и Марчелло, вышел на террасу, где появлялась тень отца. Он одним взмахом накинул на себя тяжелый плащ, который сразу красиво задрапировал его фигуру. Только один южин так красиво умел драпироваться в плащ и римскую тогу. Горацио и Марчелло стали Гамлету поперек дороги. «Марчелло, вы не пойдете, принц!» «Гамлет, руки прочь!» «Горацио, послушайтесь, мы не пустим вас!» «Гамлет, судьба меня зовет, и каждую малейшую жилку делает такой же мощной, как мышцы льва немейского! Пустите же!» Вольский расправил плащ, красиво повисший на левом плече, и правой рукой отстранил Горацио. Горацио играл Новосельский, родной брат Вольского, на голову выше его, а Марчелло такой же высокий Никольский. «Гамлет, все зовет. Пустите. Клянусь небом, я сделаю призраком того, кто станет удерживать. Прочь!» Гамлет Вольский буквально отшвыривает 2 рыцарей и величественно и смело идет к тени. «Это первый в Дании боец. Это сын короля викинга. Гамлет. Это принц датский». Король и королева в смущении встали с трона и поспешно ушли. За ними в суматохе кинулся весь двор, сцена опустела. Гамлет рядом с Горацио стоял, откинув обе руки назад, слегка подавшись корпусом вперед, тигр, готовый ринуться на добычу. Он подвинул левую ногу, голова его ушла в плечи, и когда толстяк придворный последним торопливо исчез в кулисе, Гамлет с середины сцены одним могучим прыжком перелетел на подножие трона. Он выбросил руку вслед ушедшим. Его лица не было видно, но я чувствовал по застывшей на миг позе и стремительности прыжка его взгляд торжествующего победителя. Продолжалось ли это несколько секунд или несколько минут, но театр замер, не дышал. Вдруг Гамлет Вольский выпрямился, повернулся к Горацио, стоявшему почти на авансцене спиной к публике. Его глаза цвета серого моря от расширенных зрачков сверкали черными алмазами, блестели огнем победы, и громовым голосом, единственный раз во всей пьесе, он с торжествующей улыбкой бросил: «Оленя ранили стрелой!» Был ли это клич победы или внезапной радости, как у Колумба, увидевшего новую землю, но театр обомлел. Когда же через минуту публика пришла в себя, грянули аплодисменты, перешедшие в грохот и дикий вой. Я видел всех знаменитостей за полвека. Я видел и слышал овации в самые торжественные моменты жизни сцены. Но все это покрывалось для меня этими пережитыми минутами, может быть, потому что я был тогда молод и весь жил театром. Кончился тамбовский сезон. Почти все уехали в Москву на обычный великопостный съезд актеров для заключения контрактов с антрепренерами к предстоящим сезонам. Остались только друзья Григорьева. Достался на неделю Вольский с семьей. Ему не надо было ехать в Москву. Григорьев уже пригласил его на следующую зиму. Вольского вообще приглашали телеграммами заранее. Летние сезоны Вольский никогда не служил, и, окончив зимний, ехал на весну и лето к своему отцу в его имение, занимался хозяйством, охотился, готовил новые роли. Он остался по просьбе губернаторши, чтобы участвовать в воскресенье на второй неделе поста в литературном вечере, который устраивался в пользу какого-то приюта. Литературный вечер был в губернаторском доме. На правой стороне эстрады, в зале, ярко освещенном люстрами и настенными бра, стоял буль-столик с двумя канделябрами по 12 свечей в каждом, а для чтеца был поставлен тяжелый старинный стул красного дерева с бронзой, с невысокой спинкой. Тамбовское дворянство наполнило зал. Помещики из своих имений съехались с семьями. Шуршали шелка, звенели шпоры, дамы в закрытых платьях, мужчины в сюртуках, танцев по случаю поста не было. Вечер открыл чтением своей новой комедии местный писатель-драматург Ознобишин. Фамилия Вольского стояла последней в программе, что было сделано с его разрешения. А то после вас все боятся читать. Читали, пели, публика иногда позевывала, все ждали Вольского. Появление его в изящном черном сюртуке было встречено дружными аплодисментами. Вольский читал отрывки из Тургенева и на бис монолог Чацкого, а публика продолжала аплодировать, хотя и видела, что артист устал. Прочел он наизусть тройку Гоголя, что окончательно привело в восторг слушателей аплодисментами, не пускавших артиста со сцены. Чуть Вольский делал шаг назад, аплодисменты раздавались громче. Вдруг из глубины зала, слева от сцены, послышался нежный, робкий, молящий голос: «Гамлета, быть или не быть?» Это, по-видимому, ответило желанию всех, и зал застонал: «Быть или не быть? Гамлета! Гамлета!» Ознобишин, скрывший меня от публики перед началом вечера в артистической комнате, сам принес стул за левую кулису на авансцену, и я ближе всех мог видеть лицо Вольского. Он действительно устал. Но при требовании Гамлета улыбнулся, подошел к столу, из хрустального графина налил воды и выпил. Публика аплодировала, приняв это за согласие. Затем он двумя пальцами взял за ушко спинки тяжелый стул и, без всякого усилия приподняв его, красивым движением поставил перед собой ближе к авансцене. От восторга тамбовские помещики, сплошь охотники и лихие наездники, даже ногами затопали. Но гудевший зал замер в один миг, когда Вольский вытянутыми руками облокотился на спинку стула и легким, почти незаметным наклоном головы, скорее своими ясными глазами цвета Северного моря, дал знать, что желание публики он исполнит. Артист слегка поднял голову и чуть повернул влево, вглубь, откуда раздался первый голос Гамлета «Быть или не быть». Его красивая статная фигура, даже пальцы его белых рук замерли на красном фоне спинки стула. Он как-то застыл. Казалось, что глаза ничего не видят перед собой или видят то, что не видит никто, или недвижно ищут ответа невозможного. «Быть или не быть?» — спрашивает он у самого себя, еще не говоря этих слов. Но я читаю это в его глазах. Его лицо я видел в три четверти, как любят снимать некоторые лица фотографы. Прошло несколько секунд безмолвного напряжения, я, по крайней мере, задержал дыхание, и это показалось мне долгим. «Быть или не быть?» — спрашивает он у самого себя. Красивые губы его чуть шевелятся. И читает, или вернее задает сам себе вопросы, сам отвечает на них, недвижный, как прекрасный мраморный Аполлон с шевелюрой Байрона, с неподвижными, как у статуи, глазами, застывшими в искании ответа невозможного. И я, и вся публика также неподвижны, и также глаза всех ищут ответа. Что дальше будет? Быть или не быть? И с этим же недвижным выражением он заканчивает монолог со взглядом полного отчаяния словами: «И мысль не переходит в дело», и умолкает. А публика еще ждет. Он секундочку, а может быть полминуты, глядит в одну и ту же точку, и вдруг глаза его, как серое северное море, под прорвавшимся сквозь тучи лучом солнца, загораются черным алмазом, сверкают на миг мимолетной улыбкой зубы, и он, радостный и оживленный, склоняет голову. Но это уж не Гамлет, а полный жизни прекрасный артист Вольский. От рукоплесканий дрожит весь зал, и, уходя 7 раз со сцены и 7 раз возвращаясь на вызов, раскланиваясь, он останавливает на миг свой взгляд в левой стороне зала, где минуту назад Гамлет искал ответа невозможного. Там сидели Струкова и Вася. В продолжении 10 лет и долго после этого, в разные минуты жизни, даже во время русско-турецкой войны, в пластунских секретах, под самым носом неприятельского часового, мне грезился этот вечер, когда я в последний раз в моей жизни видел Вольского. С тех пор я не видал его. Он как-то исчез из моих глаз. Бросил ли он сцену, или, как многие хорошие актеры, растаял в провинции, не знаю. Даже слухов о нем не было. Я видел Росси, Пассарта, Южина, Ленского, Качалова. Я видел всех лучших русских Гамлетов. Видел Гамлетов старых трагиков, громоподобно завывавших. Видел и таких, о которых говорили, что они лезут из богадельни в акробаты, уши врозь дугою ноги, как будто стоя спит. И всегда мне грезился Вольский Гамлет в черном сюртуке и вместе с тем в белых перьях статный воин, первый в Дании боец. За полвека много я пересмотрел замечательных Гамлетов, но ни разу не видел настоящей Офелии, создание Шекспира, сотканной из тончайшего эфира поэзии. Я понял Офелию после, много-много позднее, когда понял и Гамлета. И тогда только я вспомнил первую Офелию, неопытную еще артистку, изящную, тонкую, стройную мечтательницу Струкову. В то время, когда я ее видел, она мне казалась неподходящей к обстановке грубых полудиких норманнов, созданных моим воображением. Долго я думал так, много пересмотрел Офелий и, наконец, понял, что настоящей Офелией была та 17-летняя Струкова с ее маленьким голоском и украшавшей ее неопытностью.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Борис Пастернак. Фрагмент из романа «Доктор Живаго». Читает Игорь Тарадайкин.
1: К концу дня все помылись горячей водой в изобилии оставшейся от стирки. Лара выкупала Катеньку. Юрий Андреевич с блаженным чувством чистоты сидел за оконным столом спиной к комнате, в которой Лара, благоухающая, запахнутая в купальный

с мокрыми, замотанными мохнатым полотенцем в тюрбан волосами, укладывала Катеньку и устраивалась на ночь. Весь уйдя в предвкушение скорой сосредоточенности, Юрий Андреевич воспринимал все совершавшееся сквозь пелену разнеженного и всеобобщающего внимания. Был час ночи, когда притворявшаяся до тех пор, будто спит Лара, действительно уснула. Смененное на ней, на Катеньке и на постели белье сияло, чистое, глаженное, кружевное. Лара и в те годы ухитрялась каким-то образом его крахмалить. Юрия Андреевича окружало блаженное, полное счастье, сладко дышащая жизнью тишина. Свет лампы спокойной желтизною падал на белые листы бумаги и золотистым бликом плавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю, холодную и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередаваема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за писание. Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность написанного передавала живое движение руки и не теряла лица, обездушиваясь и немея, он вспомнил и записал в постепенно улучшающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях наиболее определившееся и памятное. «Рождественскую звезду», «Зимнюю ночь» и довольно много других стихотворений близкого рода, впоследствии забытых, затерявшихся и потом никем не найденных. Потом от вещей отстоявшихся и законченных перешел когда-то начатым и брошенным, вошел в их тон и стал набрасывать их продолжение, без малейшей надежды их сейчас дописать. Потом разошелся, увлекся и перешел к новому. После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких его самого поразивших сравнений работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которым он ищет выражение, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека, и весь становится музыкой. Не в отношении внешнеслухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда, подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой своих законов, создает по пути мимоходом размер и рифму и тысячи других форм и образований, еще более важных, но до сих пор неузнанных, неучтенных, неназванных. В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение. Он избавлялся от упреков самому себе. Недовольство собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался, он озирался кругом. Он видел головы спящих Лары и Катеньки на белоснежных подушках. Чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний,
сливаясь с чистотою ночи, снега, звезд и месяца в одну равнозначительную сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования.

0: незадачливой, ненаглядной. Было 3 часа ночи, когда Юрий Андреевич поднял глаза от стола и бумаги. Из отрешенной сосредоточенности, в которую он ушел с головой, он возвращался к себе, к действительности. Счастливый, сильный, спокойный. Вдруг, в безмолвии далеких пространств, раскинувшихся за окном, он услышал заунывный, печальный звук. Он прошел в соседнюю, неосвещенную комнату, чтобы из нее посмотреть в окно. За те часы, что он провел за писанием, стекла успели сильно заиндеветь, через них нельзя было ничего разглядеть. Юрий Андреевич оттащил скатанный ковер, которым заложен был низ выходной двери, чтобы из-под нее не дуло, накинул на плечи шубу и вышел на крыльцо. Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. Но через минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное, утробно скулящее завывание. И тогда заметил на краю поляны за оврагом 4 вытянутые тени, размером не больше маленькой черточки. Волки стояли рядом, мордами по направлению к дому, и, подняв головы, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окна Микулицинского дома. Несколько мгновений они стояли неподвижно, но едва Юрий Андреевич понял, что это волки, они, по собачьи, опустив зады, затрусили прочь с поляны. Точно мысль доктора дошла до них. Доктор не успел доискаться, в каком направлении они скрылись. «Неприятная новость», — подумал он, — «только их не доставало. Неужели где-то под боком, совсем близко их лёжка? Может быть, даже во враге? Как страшно! И на беду еще эта совраска самдевятовская в конюшне. Лошадь, наверное, они и почуяли». Он решил до поры до времени ничего не говорить Ларе, чтобы не пугать ее. Вошел внутрь, запер наружную дверь, притворил промежуточные, ведшие с холодной половины на теплую, заткнул их щели и отверстия и подошел к столу. Лампа горела ярко и приветливо, по-прежнему. Но больше ему не писалось. Он не мог успокоиться. Ничего, кроме волков и других грозящих осложнений, не шло в голову. Да и устал он. В это время проснулась Лара. «А ты все горишь и теплишься, свечечка моя яркая», влажным, заложенным от спанья шепотом, тихо сказала она. «На минуту сядь поближе, рядышком. Я расскажу тебе, какой сон видела». И он потушил лампу.
1: Мы читали фрагменты из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Модернизацию вооруженных сил России, их оснащение и обеспечение боевых действий в зоне СВО обсудили на заседании коллегии Минобороны под руководством Андрея Белоусова. Вот что он заявил.
2: Главное... Задача сегодняшней коллегии состоит в том, чтобы оценить готовность достижения результатов по итогам 2026 года. Ситуация, как известно, меняется и уже поменялась.

0: прошу выступить всех заместителей министра обороны именно с ответом на главный вопрос, который я поставил. Ожидаемые результаты, какие риски стоят перед нами.
1: Поставки дронов в войска выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Это заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко. Он доложил, что в России создали единую систему подготовки специалистов беспилотных систем. За первое полугодие обучение прошли более 8 тысяч человек. С 1 сентября в вузах Министерства обороны России начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также в этом году стартует подготовка офицеров в 3 вновь созданных военно-учебных заведениях в Челябинске, Новочеркасске и Ульяновске. Чтобы обучение отвечало современным требованиям, 111 преподавателей прошли переподготовку, а более 3000 получили боевой опыт в зоне специальной военной операции. Специалисты Роспотребнадзора проведут дезинфекцию территорий в Свердловской области, пострадавших от паводка. Работы начнутся с понедельника, сообщил губернатор Денис Паслер. По его информации, во многих районах вода отступает и новых подтоплений нет. Уровень воды в реках пошел вниз. Там, где вода уходит, начинаются восстановительные работы. В зоне подтопления остаются больше 400 частных домов и свыше 2000 приусадебных участков. В этом году российские колледжи и техникумы выпустили рекордное число молодых специалистов – около 1 миллиона человек. Для сравнения, 5 лет назад этот показатель составлял примерно 700 тысяч. Бюджетных мест в этом году увеличено на 30 тысяч. В Министерстве просвещения отмечают, что почти 80% выпускников находят работу по специальности уже в первый год. Российское военно-историческое общество объявило конкурс на создание граффити, посвященных героям специальной военной операции. Как сообщил помощник президента, председатель общества Владимир Мединский, первые муралы уже появились в Смоленске, Саранске и Архангельске. Теперь планируется сделать такие изображения по всей стране. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
3: Александр Вампилов. Рассказ «Успех». Читает Дмитрий Шиляев.
4: На этот раз мне предстояло сыграть негодяя. По ходу действия я должен был отказаться от матери, спекулировать шикарным бельем, клеветать, двурушничать, вскрыть два сейфа и обмануть нескольких девушек. В конце пьесы за мной приходило сразу 3 милиционера. Мой герой был такой мерзавец, что я сам сомневался в его правдоподобии. Но меня марьяжили на эпизодических ролях, а тут, наконец, дали солидную роль. Режиссер долго ко мне присматривался и вдруг сказал: «Из вас, по-моему, выйдет незаурядный подлец. И вот роль моя». А кому не нужен успех? Артистам он нужен в особенности. Без него артист чахнет, становится завистником и интриганом. Мне же, молодому, начинающему, успех нужен как воздух. За 2 дня до премьеры я ходил по комнате и твердил свою роль. В 12:00 пришла Машенька, наш декоратор. Она слушала меня за дверью и вбежала в мою комнату, смеясь и аплодируя: «Браво, браво, ты бесподобен, ты страшен, браво! Только знаешь, слишком уж твой герой такое чудовище, что как-то, ну, бывают ли такие в жизни? Вечно тебе дают черт знает что. Ну, то проезжий, то прохожий, то хулиган, то пижон, а теперь что-то умопомрачительное. Ну, хватит. Собирайся, тебе надо проветриться». Глядя на Машеньку, на ее поблескивающие глаза, веселые лучистые волосы, слушая ее щебетание, я забываю все заботы и думаю только о том, как я счастлив. Машенька — моя невеста. И вот что. Приехала мама. Не отвиливай. Ты должен с ней познакомиться. Она хочет тебя видеть. Так что живо. Я не сопротивлялся. Был отличный день, и мне самому хотелось прогуляться по городу. Я надел галстук, прихватил пальто, шляпу, и мы выбежали на улицу. Ночью падал снег, но к обеду он почернел и подтаял. Было тепло, и хотя был ноябрь, все очень походило на весну. Я бережно держал Машенькин локоть, и не все ли равно, осень ли это была, весна ли, я был счастлив. Хотелось выкинуть что-нибудь легкомысленное и веселое. «Ты будешь вежлив», — говорила Машенька. «Старайся показаться солидным, рассудительным. Тебе это ничего не стоит. Ты артист. Что-нибудь соври». «Как? Еще одна роль? И, кажется, роль скромного, заведомо положительного молодого человека? Машенька, пожалей меня, я этого не репетировал». Я уже представлял себе все неизбежные неловкости, заминки, паузы, как вдруг меня осенило. «А сыграю-ка я перед мамашей своего негодяя», — подумал я, — «а потом объяснюсь. Будет весело, непринужденно. Заодно прорепетирую и посмотрю, как оно на свежего человека». Я был доволен своей выдумкой, и мне заранее стало смешно. В таком настроении я предстал перед Машенькиной мамашей, и вот я и Варвара Семеновна сидим друг перед другом в небольшой светлой комнатке, завешенной и заставленной этюдами. «Смотри же», — шепнула мне Машенька, — «я хочу, чтобы ты ей понравился». И убежала на кухню. «Мамаша!» Еще не старая, миловидная женщина, похожая, впрочем, на гусыню. Длинная шея, узкие плечи, белая блузка и строгое, даже надменное выражение лица. Минуту мы молчали. Я бы давно уже смутился, но не таков мой герой. «Я очень рада, что мы познакомились», — сказала, наконец, мамаша. «Да», — отвечаю я, — «это не лишнее». И снова молчание. Слышно только, как Машенька бренчит на кухне кастрюлями. «Начну», — решил я, — «ошарашу сразу». Я откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и начал. «Мы, Варвара Семеновна, люди умные и не будем играть в темную. Я женюсь на вашей дочери. Не надо истерик, слез, восторгов тоже не надо. Обойдемся без междометий, восклицаний и прочих изъявлений чувств. Экономьте нервы. Вопросов вы мне тоже не задавайте. Я все сам объясню. Вы хотите знать, кто я такой? Вы, конечно, слышали, что меня считают здесь, как бы вам это сказать, непорядочным человеком. Это пустяки. Мне завидуют. Завидуют моему умению жить». «Артистам всегда завидуют», — сказала вдруг мамаша. К моему изумлению, на ее лице не было смущения. Строгость вдруг сползла с ее губ, а приподнятые брови означали лишь легкое удивление и любопытство. «Да, я артист», — продолжал я. «Почему бы не быть артистом, если за это неплохо платят? Но я могу быть и бухгалтером, и швейцаром в ресторане, и директором бани. Только заплатите мне больше. Конечно, получать и дурак может. Я такой человек, что мне никогда никто не даст, если я сам не возьму. Но сам я возьму обязательно. Зачем я женюсь на вашей дочери? Ваша дочь мне, конечно, нравится. Она ничего себе, шик, экстра, прима. Но дело не в этом». Я нагло зевнул и искоса взглянул на мамашу. Мамаша сидела смирно. Она не собиралась падать в обморок, закатывать истерику и даже не перебивала меня. Мне показалось, что смотрит она на меня внимательно, с теплотой. Такие глаза бывают у доброго учителя, когда он смотрит на способного малыша. «Странно», — подумал я. «Ее, видимо, ничем не прошибешь». «Дело, разумеется, не в том, что я не могу жить без вашей дочери. Я могу без нее жить. Мы знакомы всего 2 недели, но этого вполне достаточно для того, чтобы почувствовать взаимную выгоду. Машенька будет жить роскошно, модой будет заправлять. С другой стороны, мне необходима связь с культурными людьми, с запросами. Сейчас я и сам артист, но как только мы поженимся, я уйду из театра. В театре не развернешься. Я перейду в какое-нибудь солидное учреждение с дебетом, кредитом, ну, например, в комиссионный магазин на простор. «Почему она меня не выгонит?» — недоумевал я. «Я выкладываю вам все на чистоту, потому что я уверен, что вы умная женщина и любите свою дочь. Нравлюсь я вам или не нравлюсь, это не имеет никакого значения. Машенька от меня никуда не денется. И я хотел, чтобы вы поняли, что ваша дочь находится в крепких руках». Я помолчал, прошелся по комнате и сказал, гадко ухмыляясь: «Между прочим, у нас с Машенькой все зашло очень далеко. Вы можете нас поздравить чисто формально, постфактум, так сказать. Вы меня понимаете?» Мамаша не побледнела, не вскочила, не затопала ногами, а, странное дело, она улыбалась. «Бревно, не женщина. Ну, я тебя доконаю», — обозлился я. «Мне сейчас нужны деньги», — продолжал я как можно нахальнее, — «для одного дельца. И вы мне их дадите. Если вы мне откажете, я не могу жениться на вашей дочери. Очень свободно. Я ведь все могу». После этих слов я ждал чего угодно, только не того, что произошло. Я не поверил своим ушам. Мамаша спросила меня голосом, полным внимания и предупредительности: «Сколько вам надо?»
5: «1000, — сказал я в замешательстве и уже не мог больше играть.
4: «Конечно, я вас выручу», — улыбаясь, сказала она и засеменила в другую комнату. Вошла Машенька.
5: «Обед готов. Что такое ты ей говорил? Она в восторге от тебя. Это, говорит, то, что тебе надо. С таким мужем, говорит, 100 лет жить можно. Он прелесть. Но скажи ему, чтобы он был осторожнее. Он, говорит, молод, горяч. Так чем же ты ее очаровал?»
4: В глубокой задумчивости я опустился на стул. «Да, это успех», — думал я с тревогой, вглядываясь в невинные Машенькины глаза.
3: Мы читали рассказ Александра Вампилова «Успех».

0: Радиозвезда. Аркадия Верченко. Рассказ «Люди, близкие к населению». Читает Всеволод Кузнецов.
1: Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказала разнеженным голосом: «А, вы знаете, какая прелесть это искусство! Вот я на днях был в Эрмитаже. Такие там есть картинки, что пальчики оближешь. Рубенс разные, тенерсы, голландцы и прочее в этом роде».
2: Секретарь подумал и сказал: «Да, живопись — приятное времяпрепровождение».
1: «Что живопись, а музыка? Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь. Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли».
2: «Гуно — хороший композитор», — подтвердил секретарь. «Вообще, музыка — увлекательное занятие».
1: «А поэзия? Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее? Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, и я понял в одно мгновение. Ну, дальше я не помню. Ну, в общем, хорошо».
2: «Да-с, стихи чрезвычайно приятные и освежительные для ума».
1: «А науки?»
2: Совсем разнежись, прошептало его превосходительство.
1: «Климатология, техника, гидрография. Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах».
2: «Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в безвестности».
1: «Надо их открывать и, как это говорится, вытаскивать за уши на свет Божий».
2: «Некому поручить, ваше превосходительство».
1: «Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе всех к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?»
2: «Полиция, ваше превосходительство».
1: «И прекрасно. Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят. Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится».
2: «О, какая чудесная мысль, ваше превосходительство. Вы будете вторым Фуке».
1: «Почему вторым? Я могу быть и первым».
2: «Первый уже был, при Людовике XIV. При нем и благодаря ему расцветали Лафонтен, Мольер и другие».
1: «А, приятно, приятно. Так вы распорядитесь циркулярчиком».
2: Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу.
3: 2 февраля 1916 года. Второе дело производства департамента. Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии, немедленно доводить до вашего сведения. И затем, по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в Министерство внутренних дел по департаменту полиции». Очнулся.
4: «Позвать Илью Ильича!» «Здравствуйте, Илья Ильич! Я тут получил одно предписание. Узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению».
1: «Слушаюсь!»
2: «Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной».
1: «Ага, зовите его». «Здравствуйте. Вот что, мой дорогой. Тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района
4: Занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией. И по разыскании и выяснении их знания и прочего сообщать об этом нам. Понимаете? Еще б не понять. Будьте покойны, не скроются. Становые пристава все в сборе? Все, ваше высокородие.
3: Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь.
4: До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и по снятии с них показаний сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения.
3: Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава.
4: «Ребята, до сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художеством, музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и по выяснении их художеств направлять в стан. Предупреждаю, дело очень серьезное, и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?»
5: «Поняли, ваше благородие! Они у нас почешутся! Всех переловим!»
4: «Ну вот то-то! Ступайте!»
5: «Ты, Иван Косолапов?»
2: «Я, господин урядник».
5: «На гармонии, говорят, играешь?»
2: «Это мы с нашим удовольствием».
4: «Ага, с удовольствием! Вот же тебе, паршивец!»
2: «Господин урядник, за что же? Не что уж и на гармонии нельзя!»
4: «Вот ты у меня узнаешь удовольствие! Я вас, мерзавцев, всех обнаружу! Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?»
2: «Что вы, господин урядник, нечто возможно? Мы, слава богу, тоже не без понятия».
4: «А кто же у вас тут климатологией занимается?»
2: «Надо быть, Игнашка Кривой к этому делу причинен. Не то он конокрад, не то это самое».
4: «Взять Кривого! А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь». «Ты Кривой?»
5: «Так точно».
4: «Климатологией занимался?»
5: «Зачем мне? Слава богу, жена есть, детки».
4: «Нечего прикидываться! Я вас всех дьяволов переловлю! Песни пел?»
5: «Так не что я один. На лугу-то за прошлое воскресенье все пели. Петрушка Кандыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядь Митяй да дядь Петряй».
4: «Стой! Не тарахти, дай записать.
5: Эка сколько народу набирается. Куда его и сажать, ума не приложу».
3: Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения.
6: Согласно циркуляру от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем после некоторого запирательства изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения.
3: Второй Фуке мирно спал, и грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним проделки Скопена. А Лафонтены и Мольеры, сидя по холодным и кардегардиям необъятной матери России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Люди, близкие к населению».

0: Радио «Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из повести «Портрет». Читает Алексей Воронов.
2: Художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожное искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его. На устах написано было грозное повеление молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпение, но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озарившее комнату, упало и на него, и сообщил ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе. Все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которую бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиной тому, только ему сделалось вдруг неизвестно отчего страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате. Ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив, но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Само храпение Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он, наконец, робко, не подымая глаз, поднялся со своего места, отправился к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете. Между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сияние месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле он видит, видит ясно. Простыни уже нет. Портрет открыт весь и глядит мимо всего, что не есть вокруг, прямо в него. Глядит просто к нему вовнутрь. У него захолонуло сердце. И видит, старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец, приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам. Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханием он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул. Точно за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чертков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса. Силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение. Не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханием смотрел он на этот страшный фантом высокого роста в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул. С глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков. Каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено 1000 червонных. Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как невелико было тягостное чувство и обеспамятивший страх художника, но он вперился весь в золото. Глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и полный страха смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Черткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, старик вспомнил, что не доставало одного свертка. И вот он глянул к нему вновь за ширмы. Полное отчаяние стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движение, вскрикнул и проснулся. Холодный пот облил его всего. Сердце его билось так сильно, как только можно было биться. Грудь была так стеснена, как будто хотела улететь из нее последнее дыхание. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову. Но страшная живость явления не была похожа на сон. Он увидел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки. Мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту перед сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее, где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда, уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его. Он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он, это уже не сон. Черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать. С воплем отчаяния отскочил он и проснулся. Неужели и это был сон? С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели в таком точно положении, как заснул. Пред ним ширма. Свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, так как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон. Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно. Тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это?» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся. Это был также сон. Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятивший, и уже не мог изъяснять, что это с ним делается. Давление ли кошмара или домового, бред ли горячки или живое видение. Стараясь утешить сколько-нибудь душевное волнение и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо. Изредка долетало до слуха отдаленное дребезжание дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своей ленивою клячью, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари. Наконец, почувствовал он приближающуюся дремоту. Захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном.
3: Радиозвезда.
1: Мы читаем фрагмент из повести Николая Васильевича Гоголя «Портрет».
2: Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара. Голова его неприятно болела. В комнате было тускло. Неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. По мере припоминания сон этот представлялся в его воображении так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это видение. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза точно поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного. Только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражениях старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь. Рука его почувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред всем ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он верно остался бы у него в руке и после пробуждения. «Боже мой! Если бы хотя часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнувши, и в воображении его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью «1000 червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянии оторваться от такого предмета, как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец, у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чертков, был одной из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в 15-й линии Васильевского острова на петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны. Творение, каких много на Руси, и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам. Мастер был хорошо высечь, был расторопен и щеголь, и глуп. Но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор. Ходил по комнате, поправлял сальный огарок. Аккуратно, по истечении каждого месяца, наведывался к своим жильцам за деньгами. Выходил на улицу с ключом в руке для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома. Выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать. Одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки. «Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич», — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки. «Вот не платят за квартиру, не платят». «Что ж, если нет денег, подождите, я заплачу». «Мне, батюшка, ждать нельзя», — сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке. «У меня вот Потагонкин, подполковник, живет, 7 лет уж живет. Анна Петровна Бухмистерова и сарай конюшню нанимает на 2 стойла, 3 при ней дворовых человека. Вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.
3: Да уж, если подрядились, так извольте платить,
2: сказал квартальный надзиратель с небольшим потряхиванием головы и заложив палец за пуговицу своего мундира. «Да чем платить? Вопрос. У меня нет теперь ни гроша».
3: «В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича изделиями своей профессии», сказал квартальный. «Он, может быть, согласится взять картинами».
2: «Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить. Хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет. А то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе. Слуги-то что трет краски? Еще с него свиньи портрет рисовать? Ему я шею наколочу. Он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы. Вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную. А он вон как нарисовал ее. Со всем ссором и дрязгом какой не валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату. Извольте сами видеть. Да у меня по 7 лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова, Анна Петровна. Нет, я вам скажу, нет хуже жильца, как живописец. Свинья свиньей живет, просто не приведи бог. И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриванием картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлением. «Хе!» — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина.
3: «Предмет того! Игривый! А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе засыпал?»
2: «Тень», — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чертков.
3: «Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место», — сказал квартальный. «А это чей портрет?» — продолжал он, подходя к портрету старика. «Уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный. Ах ти, да он просто глядит! Эх, какой громобой! С кого вы писали?»
2: «А это с одного», — сказал Чертков и не кончил слова. Послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета. Боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с ней упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Черткову бросилась в глаза надпись: 1000 червонных. Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившийся вниз от тяжести.
3: «Никак деньги зазвенели», — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол
2: и не могший увидать его за быстротой движения, с какой бросился Чертков прибрать. «А вам какое дело знать, что у меня есть?»
3: «А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру. Что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, вот что».
2: «Ну, я заплачу ему сегодня».
3: «Ну а зачем же вы не хотели заплатить прежде? Да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите».
2: «Потому что этих денег мне не хотелось трогать. Я ему сегодня же в вечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина».
3: «Ну, Иван Иванович, он вам заплатит», — сказал квартальный, обращаясь к хозяину. «А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня в вечеру, тогда уж извините, господин живописец».
2: Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени. За ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье. «Слава Богу, черт их унес!» — сказал Чертков, когда услышал затворившуюся в передней дверь. Он выглянул в переднюю, услал зачем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотую кучу, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их 1000. Наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал и все еще не мог прийти в себя. Воображение его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так. Не придумал ли теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета? Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою, не связано ли существование портрета с его собственным существованием, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение. Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз. Они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет», — сказал он сам в себе, — «чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновения. «Что с ними сделать?» — думал он, уставив на них глаза. «Теперь я обеспечен, по крайней мере, на 3 года. Могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть. На обед, на чай, на содержание, на квартиру есть. Мешать и надоедать мне теперь никто не станет. Куплю себе отличный манекен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. Если поработаю 3 года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех и могу быть славным художником». Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком. Но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая солюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том. Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее. И он, схвативши деньги, был уже на улице.
1: Мы читали фрагмент из повести Николая Васильевича Гоголя «Портрет».

слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Можешь

0: а два других гения еще не родились. Другими словами, слышать это изречение он не мог. А если бы и слышал, то вряд ли бы прислушался. Дмитрий Иванович был одержим творчеством. Он писал много и часто. Как правило, стихи и, в основном, плохие. Однако это не мешало ему печататься в известных журналах и публиковать свои сочинения огромными тиражами. На свою беду граф был богат и тем самым притягивал к себе всевозможных подхалимов и лицемеров. Пегас от тяжести лирических стихов вздохнул, натужился и выскочил хвостов. Это одна из многих эпиграмм, которыми наградили поэта-современники. Автор неизвестен. Возможно, потому что перед тем, как написать этот пасквиль, он отправил графу восторженный отзыв на очередную басню или оду. Человек по натуре добрый, Дмитрий Иванович не отказывал своим поклонникам в милости, выручал деньгами и помогал продвинуться по службе. Здесь надо сказать, что граф был женат на племяннице Суворова, и связи у него, разумеется, были. Однако на самого Хвостова авторитет знаменитого родственника действия не возымел. Говорят, что, умирая, Суворов обратился к поэту с такими словами: «Митя, ты же хороший человек. Ради бога, не пиши стихов». Но Дмитрий Иванович продолжал творить. Он писал с упорством, которому стоит поучиться, и принимал насмешки со смирением, которому научиться нельзя. «По стогнам там валялось много крав, кои лежали ноги к небу вздрав». Якобы так поэт описывал гибель коров во время знаменитого наводнения в Петербурге. На самом деле это всего лишь пародия. Но поверьте, она не слишком далека от оригинала. Без претензий на искусство, в завершении скажем: Хвостовых на земле живет немало и в наши дни. Две добрых трети книжного развала они курсивом.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Харьковской области. Авиабомбами Алфаб-250-270 с универсальным модулем планирования и коррекции поражен пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Колодезная. Кроме того, удары нанесены по пунктам управления беспилотниками 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ. Цели поражены, сообщили в пятницу в Министерстве обороны России. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования поражены в порту Одесса резервуары с топливом для ВСУ. Беспилотников в войсках стало больше. Количество поставленных дронов по сравнению с 2025 годом увеличилось более чем в два раза, доложил замминистра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны. Он также рассказал о подготовке

0: подготовки специалистов в сфере беспилотной техники.
1: Создана единая система подготовки специалистов в войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
0: Как отметил заместитель министра обороны, воинские части и подразделения войск беспилотных систем продолжают оснащать всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. В возрасте 78 лет скончалась режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Об этом сообщил ее сын, телеведущий Александр Масляков-младший. Светлана пришла в КВН в 1966 году в возрасте 19 лет, а затем стала режиссером передачи. Она была женой ведущего КВН Александра Маслякова. Вместе они прожили более полувека. После закрытия программы в 1972 году работала в главной редакции пропаганды, а в 1993 вернулась в КВН. Суд в Москве арестовал на 2 месяца бывшего директора департамента Минпромторга Дмитрия Колобова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при реализации проектов по импортозамещению. Источник агентства ТАСС заявил, что ущерб по одному из эпизодов производству подгузников для взрослых превысил 50 миллионов рублей, а общий ущерб может достичь миллиарда. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Рассеянный с улицы Бассейной. Каждый житель северной столицы знает. Бассейная улица соединяет Витебский проспект с улицей Кубинской. Однако не всем известно, что это уже вторая по счету улица с таким названием. А та самая, легендарная Бассейная, на которой проживал человек рассеянный, воспетый Маршаком, называлась так до 1918 года. Сегодня она носит имя Некрасова. Вопрос в другом. Существовал ли на самом деле такой рассеянный человек? Или это полностью выдуманный персонаж?
1: Имя на карте.
2: Сам Самуил Яковлевич говорил, что образ рассеянного полностью собирательный. Судите сами, ну какой нормальный человек вместо шляпы на ходу будет надевать сковороду? Или вместо валенок на пятки надевать себе перчатки? Однако классик явно кривил душой. Чудаковатый персонаж, чертами которого Маршак наделил своего героя, существовал на самом деле. О его рассеянности действительно ходили легенды. И жил он в Москве. Так что с улицей Бассейной в Петербурге его связывала, увы, только авторская рифма.
1: Имя на карте.
2: Звали его Иван Алексеевич Каблуков. Это был именитый ученый, член-корреспондент Академии наук СССР, создатель школы физико-химиков в России, организатор производства отечественных минеральных удобрений, профессор. Всех регалий, заслуг и научных достижений этого человека не описать в толстой книге. Но в обычной жизни Иван Алексеевич славился феноменальной рассеянностью и непрактичностью. Забавное произношение слов «химика» и «физия» воспринимались его студентами как обыденное явление. Известных русских химиков Менделеева и Меньшуткина он называл «Мендельшуткин», утверждал, что в Америке очень почитаемы великие русские писатели, как, например, Толстоевский. А еще мог надеть ботинки из разных пар, снять калоши в трамвае, а потом расспрашивать пассажиров, чьи они.
1: Имя на карте.
2: Коллеги узнавали профессора Каблукова по таким строчкам. Глубоко уважаемый, вагоно уважатый. Вагоно уважаемый, глубоко уважатый. Во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить? Самуил Яковлевич с профессором Каблуковым лично знаком не был. Хотя, конечно, слышал немало анекдотов о причудах интересного, по-детски забавного и рассеянного человека. Когда добряк Иван Алексеевич прочитал шуточное стихотворение Маршака, он прищурился и погрозил пальцем брату Самуила Яковлевича Илье.
3: «Ваш брат, конечно, метил в меня».
2: Санкт-Петербург. Рассеянный с улицы Бассейна.
1: Имя на карте.
4: Ростов. Тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха. Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
10: Возьми.

0: Радио «Звезда».
1: Случилось это в далекие древние времена. На берег красивого тихого озера опустились духи природы в облике трех лебедей. Они захотели искупаться, сбросили крылья и превратились в трех прекрасных девушек. Небесной красоты купальщиц заметил местный охотник и тут же влюбился в одну из них. Юноша подкрался к берегу и спрятал ее сброшенные крылья. Так девушка-лебедь не смогла улететь и осталась на земле. Она и дала начало роду кумандинцев, которых с тех пор называют лебединым народом.
2: Кумандинцы. Малые коренные народы России.
1: От Москвы до Барнаула 3,5 часа на самолете. От Барнаула до отдаленных районов Алтайского края еще 5 часов на автомобиле. Вот здесь-то, в таежном углу степного края, живут кумандинцы. Редкий и загадочный тюркоязычный народ. Всего 1400 человек. Кумандинцы – один из самых древних наших народов. В состав России они добровольно вошли во второй половине 18 века после поражения джунгарцев от Цинской империи и Казахского ханства. Но несмотря на все исторические перипетии, народу удалось сохранить традиции, язык и образ жизни.
2: Не теряя корней. Кумандинцы.
1: Мирный и очень мудрый народ, который всегда бережно, с большим уважением относился к природе. Испокон веков кумандинцы жили охотой на лесных зверей и птиц, ловили рыбу, разводили мелкий рогатый скот и лошадей, сеяли гречиху, пшеницу, ячмень и овес, собирали черемшу, ягоды, кедровые орехи, занимались пчелами. И всегда помнили заветы предков: не обижай природу. Например, такой: ничего нельзя бросать в реку. Для кумандинца вода – святое. И ни в коем случае не стирать белье в реке и вообще не тревожить ее понапрасну, особенно вечером. А набирая воду из родника, обязательно говорить спасибо. У огня тоже есть дух – От-Эзи. И его тоже не надо беспокоить лишний раз. Не стоит прыгать через костер, плевать туда или бросать мусор. Если ослушался, дух обязательно отомстит. Вот хоть наградит волдырями на губах. Увидел человека с такими волдырями, значит, с ним все ясно. Плохо с огнем обошелся.
2: Малые коренные народы России.
1: В старину, встречая гостя, старший член семьи обязательно раскуривал трубку. Вместе с дымом улетают все плохие мысли. А еще дым закрывает за умершим врата в Нижний мир. Поэтому, провожая человека в последний путь, его окуривают можжевельником. Иначе дух покойного будет скитаться среди живых. Когда-то охотники-кумандинцы, убивая зверя, просили у него прощения, особенно у медведя, у сакрального животного, которого все звали дедушкой. Медведя убивали только в самых редких случаях, если он представлял для деревни опасность. А потом глаза животного обязательно съедал охотник, чтобы в будущем его взгляд отпугивал других медведей. И вообще, глаза – орган особый. Через глаза в человека могут вселиться злые духи, которые способны сглазить человека и даже украсть его душу. Поэтому у кукол кумандинских детей глаз нет.
2: Не теряя корней. Кумандинцы.
1: Среди кумандинцев много долгожителей. Говорят, некоторые из них жили до 125 лет. Сами они благодарят за это прекрасный чистый воздух и специфическую мясную диету. Конину, как диетическое нежирное мясо, кумандинцы едят независимо от сезона. При этом забивают только трехлетнего жеребца. А вот кобыл не трогают, они дают жизнь. Баранину едят только летом. В это время года у них самое чистое мясо. Зимой и весной у овец появляется потомство, а осенью они набирают жир, потеют. В таком мясе нет пользы для здоровья. Кстати, перед тем, как заколоть барашка, глава семьи обязательно благодарит природу.
2: Кумандинцы. Малые коренные народы России.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: При крещении ему дали имя Петр. В жизни называли Святополком Владимировичем. А в историю он вошел как Святополк Окаянный.
2: Так почему Святополк Окаянный?
4: 1015 год. Княжеская Русь. Во время подготовки к походу на Новгород умирает князь Владимир, креститель Руси. Кто теперь займет его место? Интрига. Святополк к тому моменту находится в темнице за неудачную попытку мятежа. Но смерть киевского князя все меняет. Святополк провозглашает себя наследником и занимает престол.
0: История одного прозвища.
4: А дальше решает жестоким образом устранить конкурентов, любимых сыновей Владимира, ростовского князя Бориса и Глеба Муромского. Первого по приказу Святополка заколет копьями в шатре. Второго зарежет собственный повар. Обоих братьев впоследствии причислят к лику святых. А Святополка прозовут Окаянным, то есть проклятым.
0: Не царское это имя! История одного прозвища.
3: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: Мало кто знает, что режиссеру Светлане Дружининой фильм «Гардемарины вперед» дался с большим трудом. Ходить ей было крайне тяжело, спасали костыли. Именно поэтому на фотографии, сделанной на съемочной площадке в середине 80-х, Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян стоят, а Светлана Сергеевна сидит на стуле.
6: На шестой день работы я, упав с лошади, сломала ногу. А в правой руке, которая у меня пострадала еще во время учебы в хореографическом училище, начались жуткие судороги. Остановить съемки было невозможно. Мне кололи обезболивающее прямо на месте, через брюки. В итоге началось заражение, называемое красивым словом «инфильтрат». Каждый вечер для меня разводили в тазу с теплой водой марганцовку. Усаживали в розовое озерко, чтобы рана хоть как-то затянулась. А поутру мои гардемарины опять мчались вперед, туда, куда указывал им мой костыль.
3: История одной фотографии.
5: Но на этом неприятности не закончились. Один из молодых актеров распустил сплетни, что Дружинина проявляет к нему отнюдь не только творческий интерес. Светлана Сергеевна поступила радикально и обо всем рассказала мужу, кинооператору Анатолию Мукасею.
6: Все слухи мы прекратили очень быстро. Если 50-летняя баба на костылях с полупарализованной рукой и свищом на заднице думает о том, как бы уложить в койку молодого жеребца, то честь и хвала такой женщине. Крыть жеребцу было нечем. И всякий раз, когда появлялись подобные россказни, мы искренне умилялись, выпивали по рюмашке и были счастливы.
5: А еще во время съемок была сделана та самая фотография на память с гардемаринами Харатьяном и Жигуновым. Оригинал хранится в личном архиве Светланы Дружининой.
3: Человек в кадре.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В Петергоф вернулась коллекция императора Николая I, вывезенная из России в годы революции. Главные экспонаты – парные вазы 1838 года. Их впервые показывают после возвращения из-за границы. Вазы были сделаны по личному указу Николая I и украшены портретами государя и императрицы Александры Федоровны, кисти художника Франца Крюгера. Вес каждого изделия может достигать 250 килограммов. Узоры на фарфоре наносили агатовым карандашом. Кроме ваз, в экспозиции представлены подлинные предметы из приданного дочери императора великой княжны Ольги Николаевны. В Челябинске завершился Курчатов-фест – главное музыкальное событие лета на Южном Урале. Фестиваль классической музыки, названный в честь великого физика, собрал аншлаги на Площади науки. Игорь Курчатов – уроженец Челябинской области. Он был не только ученым, но и музыкантом-любителем. Играл на мандолине и фортепиано. Поэтому фестиваль классики в его честь – логичный оммаж, сообщили представители симфонического оркестра Челябинской области под управлением Алексея Рубина. Губернатор Алексей Текслер вручил Евгению Миронову и Алексею Рубину знаки амбассадоров культурной столицы 2027. Дети актрисы Екатерины Гусевой исполнят вместе с ней песни о родине и любви на концерте «Катюша», который пройдет 31 октября в Государственном Кремлевском дворце. Об этом в беседе ТАСС рассказала сама актриса.
2: Песни, которые написаны для меня, их немного, но они есть. Я их пела в кино. Они тоже будут, безусловно, романсы. Потому что на канале «Культура» я уже много лет веду одну из своих любимых программ телевизионных, где есть живое пение с живыми оркестрами, лучшими оркестрами нашей страны. Прозвучит романс, безусловно. Песни о родине, песня о любви, песня о маме. И дети мои вот это споют вместе.
1: В этом году народная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева отмечает 50-летний юбилей. На концерте актриса представит свои знаменитые роли: Анна Каренина, Екатерина Великая, Катя Татаринова, Миледи и другие. В Москве презентовали новый сезон главной литературной премии страны «Слово». В штаб-квартире Союза писателей России собрались Владимир Мединский, Сергей Степашин и Юрий Поляков. В новом сезоне отменено разделение на мастеров и молодых мастеров. Осталось 5 основных номинаций – проза, поэзия, драматургия, документальная литература и перевод. Появились и новые, например, аудиокнига и лучшее издательство. Главное нововведение – наряду с голосованием профессионального жюри вводится народное голосование. Читатель, как подчеркнул Мединский, главный заказчик для автора. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
3: Он родился в семье почтового служащего. Работал на заводе и одновременно учился на курсе вечернего отделения РАБФАКа при Свердловском институте стали. В 1937-м Герман Коробов был призван в ряды Красной армии. Служил в одной из авиационных частей Забайкальского военного округа. Готовился стать летчиком-наблюдателем скоростного бомбардировщика. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Вскоре его направили в Тульское центральное конструкторское бюро номер 14. Должность – инженер-конструктор. И уже совсем скоро молодой специалист изобретет такое, что даже самые опытные оружейники ахнут.
1: Оружейка.
2: Стрелковое оружие.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
3: Три горизонтально расположенных ствола. Три, не один. Под ними сразу три магазина в ряд. Патроны поступали в каждый ствол по своим направляющим. Убойная огневая мощь. Но самое главное, во время стрельбы все три ствола не отклонялись от линии прицеливания после отдачи. Скорострельность нового оружия Коробова составляла около 1800 выстрелов в минуту. Для сравнения, легендарный автомат Калашникова за то же время успевал сделать только 600 выстрелов максимум.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова.
3: Герман Александрович был очень талантливым изобретателем. В своей работе он всегда использовал передовые материалы, создавал удивительные и оригинальные конструкции. Одна беда – все его новаторские модели оказались слишком сложными для массового производства. Как результат, ни один образец Коробова так и не был, увы, принят на вооружение.
1: Автомат с повышенной огневой мощью Коробова. Оружейка.
0: Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
4: Зима 1878 года. Русско-турецкая война. Западный отряд генерала Гурко двигается в сторону Филиппополя, центральной ставки врага. Основная задача – не дать соединиться турецким силам и отбить город. Обозы с продовольствием не поспевают за солдатами, но служивые не отчаиваются, варят вкусные армейские щи с картошкой да тушеной говядиной. В 1875 году мясные консервы стали входить в сухой паек русского солдата. Были они нескольких видов – каша с мясом, мясо с горохом, мясное рагу с овощами. Но самыми популярными у бойцов были банки мяса тушеного или попросту тушенки. Консервы для служивых, надо сказать, готовили по всем правилам. Брали свежую говядину, тонко нарезали, тушили 2 часа на огне, затем солили, раскладывали по банкам вместе с салом, перцем, лавровым листом и стерилизовали. В одну банку входил фунт тушенки. Как раз суточная норма мяса для низших чинов. На этикетке было написано, как правильно употреблять содержимое. Штыком вскрыть, разогреть и съесть прямо из банки. Но наши солдаты данную инструкцию выполняли не полностью. Часто тушенку не съедали сразу после вскрытия, а готовили из нее вкусные горячие блюда. Одно из таких – армейские щи. Варили их так. В солдатский котел наливали воду. Затем овощи, что были под рукой, картошку, морковку, лук, чеснок, брюкву, репу, капусту, резали кусочками и ссыпали в котел. Как только вода закипала, добавляли туда и тушеное мясо. Варили до готовности, затем давали настояться, заправляли свежей зеленью, если таковая имелась, разливали по мискам, сдабривали сметаной и ели с огромным удовольствием. А тогда, в 1878 году, русские войска одержали победу над турками. Освобожден был город Филиппополь, по нынешнему Пловдив, от вражеских сил, а болгарский народ от пятивекового османского ига. В честь этого события в Болгарии установлен не один памятник. Русские воины всегда с честью отстаивали свободу братских народов и никогда не унывали в трудных условиях, потому что помнили старую солдатскую мудрость.
0: Война войной, а обед по распорядку.
1: Маршалами не рождаются. Александр Голованов.
3: В начале 1941 года он написал письмо Сталину.
5: «На сегодня с каждым днем диктуется необходимость иметь такую авиацию, которая могла бы точно прилетать на цели, которые ей указаны, независимо от метеорологических условий».
3: И уже совсем скоро шеф-пилота Аэрофлота Голованова срочно вызвали в Кремль.
6: «Мы видим, что вы действительно настоящий летчик, раз прилетели к нам в такую погоду. Мы ознакомились с вашей запиской, навели о вас справки, что вы за человек. Предложение ваше считаем заслуживающим внимания, а вас считаем подходящим человеком для его выполнения».
5: «Спасибо за доверие, товарищ Сталин».
6: «У нас нет, товарищ Голованов, соединений в 100 или 150 самолетов. У нас есть эскадрильи, полки, дивизии, корпуса, армии. Это называется на военном языке организацией войск. И никакой другой организации придумывать, кажется, не следует».
5: «И я такого же мнения».
6: «Армия или корпус задавит человека портянками и всякими видами обеспечения и снабжения. А нам нужны люди, организованные в части и соединения, способные летать в любых условиях. И сразу армию или корпус не создашь. Видимо, было бы целесообразнее начинать с малого. Например, с полка. Приступайте».
3: За 3,5 года Голованов поднялся в званиях от подполковника до главного маршала. С марта 42-го он командующий авиацией дальнего действия, которая применялась только на самых важных стратегических направлениях. И если в начале войны у Голованова было всего 350 бомбардировщиков, то к моменту штурма Берлина Александр Евгеньевич возглавлял воздушную армаду более чем в 2000 самолетов, вспоминал летчик-фронтовик генерал-лейтенант Федоров.
7: «Мы были мощной силой и находились на особом положении. Но главное, когда мы садились на аэродромы фронтовой авиации, они видели, какая у нас спайка и дружба в экипажах, какой у нас коллектив. Мы – головановцы. Будут идти годы, но такие люди, как Александр Евгеньевич, не могут быть забыты. О них всегда будут вспоминать в трудный для Отечества час».
1: Александр Голованов. Маршалами не рождаются.
8: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
1: От слов к делу.
8: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
1: От слов к делу. Военные училища России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Знать, уметь и сделать. Старейшее из ныне действующих высшие учебные заведения России. В начале 18 века оно называлось «Школой математических и навигационных наук». Сегодня это морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
1: От слов к делу.
2: Здесь обучают боевых офицеров на 5 специальных факультетах: штурманском, гидрографическом, факультете минно-трального и противолодочного вооружения, а также на факультете крылатых и баллистических ракет, подводных лодок. Сейчас для военно-морского флота России создана мощная группировка атомных крейсеров. Она способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей противника, в том числе авианосных соединений. На вооружении наших субмарин находятся системы, не имеющие аналогов в мире, в том числе уникальный беспилотный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. Всем этим нужно профессионально, качественно управлять. Именно таких специалистов и готовят сегодня в Питере.
1: От слов к делу.
2: Знать, уметь и сделать.
1: Морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
0: Радиозвезда.
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Все приплыли».
3: Христофор Колумб, к сожалению, не помню, как его по батюшке. Так вот, этот самый Колумб был человеком отважным, решительным, но очень-очень забывчивым. К примеру, запросто мог запамятовать, какой сегодня день или который сейчас год. Поэтому на всякий пожарный случай был у Христофора особый датый календарь. Вернее, календарь дат. Обычный такой, отрывной. Каждое утро у себя в каюте мореплаватель перелистывал страницы, бормоча себе под нос. Так-так-так, день взятия Бастилии прошел впустую. Ага, 70 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уже 70. И вот однажды, ни свет ни заря, заходит к капитану боцман и говорит:
5: «Христофор, как ты там?» «Колумб Бонифатич, ты там вой».
3: «Чего тобой?»
5: «Экипаж тебя на палубу зовет. Мы, кажись, это опять что-то там открыли. А как назвать, не знаем. У нас уже все слова кончились. Даже, извиняюсь, нецензурные».
3: И действительно, Колумб много чего открыл. Куда ни плюнь, особенно в сторону Америки, практически все-все-все там пооткрывал. А ведь это хозяйство, страны, острова, рифы, нужно было хоть как-то назвать, но как? Вот для этого был у Христофора особый датый календарь. Вернее, календарь дат. А теперь вернемся к нашей истории. В очередной раз вышел Колумб на палубу корабля. Календарь-то у него в руке. Вышел, смотрит Карибское море повсюду, а там впереди неведомая земля. В этот самый момент подул сильный ветер. Перелистнул страницу календаря, Христофор на нее глянул. Да как закричит: «Сент-Люсия!» Экипаж в рассыпную. Видать, подумали моряки, что капитан на них проклятие насылает. А Колумб был совсем уж не глупым человеком, и тем более не колдуном. Он-то как раз увидел, что сегодня, вернее, тогда, в тот самый момент, на календаре было 13 декабря. День святой Луции Сиракузской. К слову, имя этой христианской мученицы одинаково почитается и православными, и католиками, и протестантами. Так вот, увидел Колумб ее имя в календаре и назвал те новые земли Сент-Люсия. Люсия. Это небольшое островное государство в восточной части Карибского моря существует и сегодня. Местные жители с благодарностью вспоминают Христофора Колумба и его даты и календарь. Вернее, календарь дат. Истории с географией.
4: Бросай якорь. Все, приплыли.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России в пятницу, 17 июля, продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что ударными беспилотниками поразили 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки военных грузов и еще один в порту Южный. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Под руководством министра обороны Андрея Белоусова состоялось заседание коллегии военного ведомства. Основные усилия в первом полугодии были направлены на закупку беспилотников. Поставки дронов в войска выросли более чем в 2 раза. В вооруженных силах создана единая система подготовки специалистов по БПЛА. За полгода обучение прошли свыше 8 тысяч человек. Кроме того, в зоне СВО совершенствуется медицинское обеспечение. Россия отвергает обвинения президента США Дональда Трампа в угрозе американскому выборному процессу. Это заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее внутренние дела.
2: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы

0: Соединенных Штатов. Вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских.
1: Ранее Трамп в обращении к нации заявил о, цитата, «шокирующих уязвимостях американской избирательной системы» и обвинил Китай в получении доступа к данным более 220 миллионов избирателей в США. В рассекреченных им документах, в числе стран, которые могли взломать американскую инфраструктуру выборов в 2020 году, упоминается якобы и Россия. В Москве на ВДНХ во время реставрационных работ обнаружено около 30 произведений искусства и исторических предметов, которые долгое время считались утраченными. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Самая значимая находка – горельеф скульптора Евгения Вучетича, знаменосцу мира советскому народу «Слава», пропавший около 40 лет назад. Его нашли за фальш-стеной в павильоне номер 1 «Центральный» и полностью восстановили. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
3: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
2: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
3: На ней целое поколение выросло.
2: Осторожно, яд. Откуда?
3: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
6: На радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, когда в нашей стране учредили орден Святого Георгия, почему в России предлагают отказаться от выдачи бумажных свидетельств о браке, какой грузовик изображен на новой памятной серебряной монете. Знак ордена Святого Георгия первой степени выставлен на аукцион за 2,5 миллиона рублей. Торги, по данным агентства ТАСС, состоятся сегодня в аукционном доме «Литфонд». Высшая воинская награда была учреждена в 1769 году Екатериной Великой. Как различались знаки степеней ордена, кто стал его полным кавалером и какие льготы давала награда военнослужащим? Об истории главного воинского креста Анна Елисеева.
7: Золотой крест с белым эмалевым покрытием, в центре которого изображен святой Георгий, поражающий копьем дракона. Высший знак отличия вручался только за личные боевые заслуги или многолетнюю безупречную службу. Орден имел 4 степени. Крест четвертый носили на груди, знаки отличия выше – на шее, на георгиевской ленте с черными и оранжевыми полосами. Цвета символизируют пламя и дым. Именно эта лента стала связующей нитью различных эпох в нашей истории, отмечает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник юстиции в отставке Сергей Бычков. Кресты третьей и четвертой степеней были для нижних чинов, а первый и второй – для генералов и старших офицеров.
8: Первая, вторая, там к орденскому знаку вручалась еще звезда. Первая степень, она носилась на плечевой ленте, то есть широкая лента, предел где-то 10-12 сантиметров ширина. И сам знак ордена первой степени, поскольку это большой был крест, он носился на бедре, крепился к ленте.
7: Таким мы видим, например, генерал-фельдмаршала Михаила Барклая де Толли на портрете работы Джорджа Доу. Георгиевская лента через плечо, а под левым локтем крест ордена первого класса. Вместе с главнокомандующим русской армией Михаилом Кутузовым оба полководца вошли в историю как защитники Отечества во время вторжения Наполеона. И оба в великолепной четверке полных кавалеров ордена. Всех четырех степеней были также удостоены участники зарубежных походов генерал-фельдмаршалы Иван Паскевич и Иван Дибич Забалканский. Заслужить золотую звезду было непросто даже выдающимся военачальникам, отмечает Александр Лукирский, заместитель директора Мемориального музея Суворова. За всю историю награды кавалерами ордена первого класса стали только 25 человек. Генералов и старших офицеров мог наградить государь, а для присуждения награды нижним чинам собиралась так называемая Георгиевская дума, то есть когда командующий армией созывал на совет офицеров георгиевских кавалеров, и те решали, представить отличившегося солдата к награде или нет.
9: Основное количество награжденных орденом Святого Георгия – это были офицеры и солдаты, которые отличились непосредственно на поле боя. Когда можно было захватить вражескую пушку, значительное количество пленных, захватить знамя.
7: В царской России кавалеры Георгиевского ордена имели множество привилегий. От права на получение потомственного дворянства, даже если награжденный не дворянин по рождению, до бесплатного лечения и пожизненной пенсии, рассказывает Сергей Бычков.
10: Все привилегии, они практически каждый раз менялись, поскольку статус корректировался. Но в целом за первую степень годовая была пенсия 700 рублей, за вторую степень 400 рублей, за третью 200 рублей, за четвертую степень 100 рублей.
11: Это много или мало?
10: Ну, представьте, корова стоила 10 рублей.
7: Случалось и так, что вдова кавалера Георгиевского ордена после смерти супруга могла получать его пенсию в течение еще одного года. Контролем за соблюдением статута занималась специальная структура – капитул орденов Российской империи. Ведомство прекратило свою работу только после Октябрьской революции. К этому моменту упразднили саму награду. Как высший воинский знак отличия, Георгиевский орден официально вернется только в 1992-м. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
1: Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами ряда бумажных документов, в том числе свидетельств о браке. Новация должна упростить жизнь гражданам, считают власти. Плюсы в инициативе усматривает и адвокат Михаил Салкин. Он поясняет, что придет на смену.
12: Плюсов, во-первых, для государства это экономия, не нужно изготавливать сложно защищенные бумаги. Второе, этот документ перестал быть право таким устанавливающим, то есть единственный документ, который подтверждает брак, теперь это можно там будет подтвердить через выписки из госуслуг в электронном виде, полученные мгновенно. Наверное, это снизит количество вот этих вот документов хранения, когда теперь все будет, по сути, видимо, храниться в электронном виде, а по вашему запросу выдаваться. Проще будет при разводе, потому что не нужно будет, если вы там потеряли это свидетельство, получать дубликат только для того, чтобы его предъявить. Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе и возможные ошибки. Когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
11: Может быть, минус в том для граждан, что не будет в рамочке стоять свидетельство о браке?
12: А может быть, просто ведут какую-нибудь систему, что будут выдавать красивые подтверждения на красивой бумажке, ну, например, за дополнительную плату, но это не будет являться каким-то очень важным документом.
1: Исключение Минюст предлагает сделать только для свидетельств о рождении. Дело в том, что данные документы до 14-летнего возраста ребенка удостоверяют его личность.
6: Утро на Радио Звезда.
1: Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную 400-летию набережных Челнов. Ее номинал 3 рубля. На оборотной стороне монеты изображен главный символ города – автомобиль КАМАЗ. Кстати, в этом году ровно 50 лет, как первый серийный грузовик сошел с конвейера завода. Максим Петренко заглянул в кабину КАМАЗов, вспомнил, в каком советском фильме была самая эффектная гонка грузовиков и почему этому заводу удается так часто побеждать на Дакаре.
13: Конец 60-х. В СССР вырос объем грузоперевозок. Машин ЗИЛ и ГАЗ не хватало, стране требовался еще один массовый грузовик. Власти решают строить завод-гигант. Город Набережные Челны, как место для предприятия, выберут по ряду причин. Там были и удобные автодороги, и железнодорожные пути, плюс много свободной земли. Она понадобится. Камский автомобильный завод займет 50 с лишним квадратных километров территории. Точнее, это будет целый комплекс заводов, включая литейный, кузнечный, по выпуску двигателей, мостов и каркасов кабин. Первый серийный грузовик КАМАЗ-5320 сошел с конвейера в феврале 1976 года. При его разработке за основу взяли ЗИЛ-170. Также были адаптированы лучшие зарубежные решения, и машина стала заметным шагом вперед, говорит автомобильный историк, журналист Денис Орлов.
14: Замечательная эргономика, то есть водитель сидел в этом автомобиле не уставая. Было продумано расположение водительского кресла, кресло было подрессоренное, у него была прекрасная обзорность, коробка передач с так называемым делителем. 5 основных передач, и за счет применения дополнительного делителя можно было получать промежуточные передачи, что позволяло двигаться в условиях плохой проходимости с увеличенной загруженностью.
13: Затем завод будет делать упор на универсальные и выносливые автомобили для стройки, перевозок и бездорожья. Объемы производства росли, и в 1988-м выпустили миллионный грузовик. К этому событию приурочили появление фирменного логотипа КАМАЗа на решетке радиатора «Аргамак» – «Скачущий конь». Еще в конце 80-х создали легендарную команду «КАМАЗ-мастер». Она станет многократным победителем на ралли-марафоне «Дакар», продолжает автоэксперт Максим Трусов.
15: Они всегда вкладывали гигантские ресурсы в разработку гоночных КАМАЗов, на тренировки для гонщиков. То есть это люди, да, с одной стороны, заводчане, которые начинали там с уборки кладовых, как это было у короля Дакара Владимира Чагина, да, который просто потом дорос до легенды мирового автоспорта, и сегодня это вообще такой один из символов не только гоночных КАМАЗов, но и, наверное, в принципе, говорю КАМАЗ, подразумеваю Чагин.
13: КАМАЗ пройдет много испытаний. Перестройка, масштабнейший пожар 93-го года, санкции. Но завод остается в передовиках российского автопрома. Появляются новые модели, в том числе беспилотные. И такой массовый грузовик, безусловно, не мог не отметиться в кино, отмечает Денис Орлов.
14: Фильм Свердловской киностудии «Найти и обезвредить». Трое студентов, по-моему, плюс еще одна девушка вместе с ними, оказываются в ситуации вот один на один с сбежавшими уголовниками. Сюжетная линия проходит гонка КАМАЗ и автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. Вот два таких тяжелых наших грузовых автомобиля со стрельбой, со столкновениями, в общем, очень эффектные.
13: И, конечно, сериал «Дальнобойщики», где КАМАЗ – третий главный герой наряду с двумя напарниками, роли которых исполнили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Ну а выпускал в свое время завод не только грузовики. Малолитражка АК – тоже детище предприятия. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радио Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как готовят специалистов ракетных войск стратегического назначения. В чем тонкости работы оператора дрона? Стоит ли срезать грибы?
6: Премьера на радио «Звезда».
3: «Дай пять». Пять удивительных фактов
16: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
17: Программа создана с

0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о пыли.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Пыль постоянно падает на Землю из космоса. Ежегодно тысячи тонн микрочастиц оседают на нас, прилетая из далеких миров.
3: Факт второй.
5: Каждая капля дождя содержит частицу пыли. Пыль служит ядром конденсации. Именно вокруг нее собираются молекулы воды, формируя дождевые капли и снежинки.
3: Факт третий.
5: Пыль – это глобальный архив Земли. В ней содержатся частички вулканов, промышленных выбросов, пыльцы растений и даже следы тяжелых металлов.
3: Факт четвертый.
5: Пыль может быть взрывоопасной. Мелкие частицы сахара, муки, металлов и других материалов могут взрываться при определенной концентрации. В 2008 году взрыв сахарной пыли на заводе в США убил 14 человек.
3: Факт пятый.
5: Пыль определяет климат на нашей планете. Атмосфера за год переносит около 5 миллиардов тонн пыли, влияя на температуру, осадки и даже формирование облаков.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о пыли. Вокруг мяча.
6: 1950 год. Маршал Ворошилов объявляет, что у СССР есть атомная бомба. Китайские войска вторгаются в Тибет. Впервые опубликован тест Тьюринга, своеобразный выпускной экзамен для компьютерного интеллекта. В Бразилии проходит 4-й чемпионат мира по футболу. Из-за Второй мировой войны футбольные чемпионаты не проводились целых 12 лет. Но как только последний зал подгремели, ФИФА собралась в Люксембурге на первый послевоенный конгресс. Кубок мира, пролежавший несколько лет в обувной коробке под кроватью, куда его спрятал вице-президент ФИФА, пора было извлекать на свет Божий. Сам же чемпионат решили провести в 1950 году в Бразилии. Кроме нее на это претендовала только Швейцария. Остальная Европа лежала в руинах. Воодушевленные бразильцы тут же затеяли строительство самого грандиозного стадиона в истории. В результате в пригороде Рио-де-Жанейро появилась 220-тысячная Маракана. Сборная Бразилии в тот год была в ударе. Ни один соперник не мог противостоять им. Целая буря голов влетела в ворота шведов и испанцев. В финальной встрече со сборной Уругвая бразильцев устраивала ничья. Футболисты перестали тренироваться. Одно из бразильских изданий смонтировало фотографию с игроками национальной сборной, завернутыми в знамена с надписью «Чемпионы мира 1950». Конфедерация футбола Бразилии изготовила 22 золотые медали с именами своих игроков. Президент ФИФА написал поздравительную речь на португальском языке в честь Бразилии. На матче присутствовало рекордное количество зрителей, почти 200 тысяч человек. За 11 минут до конца игры на стадионе установилась мертвая тишина. Уругвай повел со счетом 2-1. Бразилия ничего не смогла сделать. Золотые медали были уничтожены, а специально написанная к финалу песня «Бразилия победитель» так и не была никогда исполнена. двое болельщиков покончили с собой прямо на стадионе, выпрыгнув с верхнего яруса трибун. Бразильские футболисты из национальных героев превратились в изгоев. Многие из них больше никогда не выступали за сборную. Президент ФИФА Жюль Риме вспоминал этот драматичный момент так. Никаких празднеств, речей, гимнов, построений, завершающих церемоний не было. Все было забыто. Я стоял сжимаемой толпой со всех сторон и держал в руке кубок. На мое счастье, капитан уругвайцев Варелла находился совсем рядом со мной. Я торопливо, как бы украдкой, пожал его тяжелую мускулистую руку и вручил трофей, не сумев при этом выдавить из себя ни слова. Вместо карнавала Бразилия погрузилась в траур. Она еще не знала, что в одном из ее дворов уже гоняет мяч юркий 9-летний мальчишка. Позже мир узнает его под именем Пеле. Год 1950. Бразилия. Четвертый чемпионат мира по футболу.
3: Радио «Звезда».
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: В 18 веке был на Руси человек, который превращал войну в искусство, а салюты в поэзию. Его идеи, можно сказать, взорвали оружейное дело и придворные праздники. Речь идет о Михаиле Васильевиче Данилове, который был не просто техником, а истинным инноватором. И вот его самые крутые фишки. Во-первых, знаменитые единороги. Звучит сказочно, а на деле это мощные артиллерийские орудия. С 1756 года Данилов участвовал в конструировании орудий, которые прозвали шуваловскими единорогами по имени генерал-фельдмаршала Петра Шувалова. Их особенностью были удлиненные каморы в форме конуса и овальные сечения стволов в некоторых моделях, позволявшие стрелять и ядрами, и гранатами, и картечью. Универсальное оружие на поле боя. По сути, Данилов совершил прорыв в тактике, давший русской армии серьезные военные преимущества.
2: Ну ты кулибин.
7: Во-вторых, Данилов стал автором первого печатного русского учебника по артиллерии. В 1762 году он издал труд «Начальное знание теории и практики в артиллерии». До него систематизированного пособия на русском языке просто не было. Кроме того, Михаил Данилов был мастером пиротехники. Не все же воевать. Он отвечал за изготовление фейерверков для праздников императорского двора. Это была не просто забава, а сложнейшая наука, которую он развивал. Совсем не дурно для изобретателя-самоучки из 18 века.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Ученые из Санкт-Петербурга расшифровали надписи на пергаментных документах 14-15 веков с помощью оптических технологий. Это позволило восстановить утраченные и частично стертые тексты. Исследовались послания венецианских дожей из коллекции Российской академии наук. Органические чернила со временем выцвели, а некоторые места были повреждены. Для прочтения использовались ультрафиолетовая и гиперспектральная съемка, а также просмотровый детектор банкнот. Это дало возможность увидеть текст с максимальной четкостью. Разработана методика неинвазивного исследования хрупких артефактов. В будущем планируется определить виды микроорганизмов, разрушающих исторические документы. В Томской области запущен тренажер по управлению реакторной установкой «Брест-ОД-300», на котором будут обучаться операторы реакторов будущего, сообщили в Росатоме. Россия стала еще ближе к запуску первой в мире энергосистемы с замкнутым ядерным топливным циклом, рассказал информационной службе «Вести» директор отделения математического моделирования и тренажеростроения Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций Андрей Дружаев.
2: Как для любого несерийного объекта, всегда первая сложность – это разобраться в особенностях того объекта, тренажер которого ты должен сделать. Это творческая задача, да, это не поезд, который ездит по рельсам сегодня вперед, там завтра обратно, и каждый раз это одно и то же. Нет, здесь каждый день это что-то новое.
1: Как отмечал ранее Владимир Путин, первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом Россия запустит к 2030 году. Специалисты из Новосибирска ускорили платформу для хранения больших данных, включая телеметрию с миллионов устройств. Выпускник НГУ Марк Бухнер улучшил код, увеличив скорость записи данных в 2-4 раза. По его словам, суть работы в том, чтобы быстрее сделать запись в очень большую базу данных, которая хранит не просто гигабайты, а терабайты данных. Платформа используется в автопроме, энергетике и логистике. Теперь доступна любому бизнесу через открытый код. Изменения уже приняты в международные версии программного обеспечения и активно применяются в Азии. Молекулярные биологи из США обнаружили, что глицерин-3-фосфат играет ключевую роль в развитии стеатоза, активируя гены в клетке печени для преобразования углеводов в жиры. Блокирование его выработки замедляет накопление жира, как показали опыты на мышах. Это делает гиперцелиназу перспективной мишенью для разработки препаратов против стеатоза. Он часто развивается у людей с лишним весом и ожирением, и развитие приводит к появлению очагов хронических воспалений. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему абитуриенты выбирают для поступления военную академию РВСН имени Петра Великого. Трудно ли освоить управление беспилотниками? Как не спутать съедобный гриб с ядовитым? В Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в разгаре приемная кампания. В престижный военный вуз строгий отбор и высокий конкурс. Максим Петренко расскажет, чем Академия привлекает абитуриентов, какие в ней есть современные программы и что нужно для поступления.
6: Академия ведет свою историю от офицерских классов артиллерийского училища, открытого в Петербурге в 1820 году. Это произошло по инициативе великого князя Михаила Павловича Романова, и в XIX веке учебное заведение именовалось в его честь Михайловским. В молодом советском государстве будет целая серия переименований, а само училище переведут в Москву. После Великой Отечественной в его стенах открылся первый в мире факультет ракетного вооружения. Он сохранился до наших дней, и сегодня в Академии еще 4 факультета – командный, специального вооружения, факультет робототехнических комплексов и переподготовки. География поступающих – вся Россия, рассказывает начальник учебно-методического отдела Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого полковник Андрей Мосиенко.
3: У нас это больше технический вуз, больше 200 лет уже нашему учебному заведению. И в любое время наш вуз готовил специалистов на самое передовое вооружение. Ракетные войска стратегического назначения имеют в своем составе самое современное оружие, которое сейчас есть, и абитуриенты выбирают наш вуз из-за этого, в том числе.
6: И действительно, в одной из учебных аудиторий 5 поколений отечественных межконтинентальных баллистических ракет, вплоть до новейшего комплекса «Авангард», и все образцы настоящие. Как и в любой военный вуз, для поступления нужно пройти несколько этапов. Начинается все с медицинской комиссии, затем проверка уровня образования, из предметов нужны физика, информатика, математика и русский язык. Если нет результатов ЕГЭ, сдаются внутренние экзамены. Далее оценка физической подготовки и психологический отбор. По словам полковника Андрея Мосиенко, подспорье в приеме выездные комиссии в регионах.
3: Мы работали в Московской области, в Перми, во Владимире, в Ростове-на-Дону, в Ставрополе и в Калуге. То есть абитуриенты, имеющие единый госэкзамен, здесь принципиально важно, потому что если среднее профессиональное образование и вуз принимают вступительные испытания, нужно ехать непосредственно в вуз. А так профотбор, медицина, физкультура, эти выездные комиссии принимают у жителей этих регионов на месте.
6: Военная академия РВСН постоянно совершенствует систему подготовки. Тут появился первый в стране федеральный образовательный стандарт робототехника военного и специального назначения. Уже провели несколько выпусков. Конкурс в ВУЗе. 10 человек на место. Среди желающих сюда попасть и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Алексей идет на инженера. Также он готов передавать свой опыт будущим одногруппникам.
7: Там я был артиллеристом, пошел в РВСН, думаю продвигаться в этом направлении. Здесь мне предстоит изучать робототехнику, систему беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Может быть, усовершенствовать что-то.
6: И для этого все условия. Работает крупнейший научно-исследовательский центр в области военной науки. Среди воспитанников Академии более 300 лауреатов государственных премий. Ее выпускниками были всегда как профессиональные ракетчики и инженеры, так и разработчики самого современного ракетно-ядерного оружия. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: Один из выпускников – Игорь Сергеев, единственный в истории маршал Российской Федерации. Он командовал ракетными войсками стратегического назначения и возглавлял Министерство обороны.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В Подмосковье собрали симулятор для подготовки операторов БПЛА, рассказали в Министерстве инвестиций Московской области. Разработка ученых из Реутова уже используется более чем в 700 образовательных учреждениях по всей стране. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
8: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что в частности для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, оператор также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
5: Симулятор, разработанный подмосковной компанией, представили на этой неделе Владимиру Путину в рамках выставки на полях форума Народного фронта «Все для победы».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Настоящий грибной бум ожидается в середине лета в лесах Центральной России, говорят эксперты. Любители тихой охоты смогут найти в том числе белые грибы – подосиновики, подберезовики, маслята и лисички. Анна Елисеева решила выяснить, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
9: В сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба есть неприятный родственник – желчный гриб.
10: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
9: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках, а позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым, и собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
10: Из-за того, что срезая и оставляя вот это вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
9: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пустить сразу в дело? Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
11: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
9: Сочные грибы хорошо сочетаются и с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подаются сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
5: А вот замораживать лисички не стоит, они горчат после разморозки. Чтобы сохранить урожай, грибы следует засушить и потом использовать их в соусах и супах.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, кто стал полным кавалером ордена Святого Георгия в нашей стране. Какие документы скоро могут перейти в электронный вид? Когда сошел с конвейера первый КАМАЗ?
4: Премьера на радио.

почти не видны. Я молча стоял у окна в тишине, во тьме уходящего дня, и думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был

0: Шлемофон танкиста. Изначально это был простой кожаный шлем для защиты головы бойца внутри боевой машины во время движения танка по пересеченной местности.
1: Форма и содержание.
2: Шлем стал шлемофоном, когда в него встроили средства голосовой связи авиационного типа. Произошло это в годы Второй мировой войны, после чего новый головной убор бронеэкипажей в шутку прозвали «говорящей шапкой». Черный кожаный шлем с несколькими валиками от лба до затылка. Их основное назначение – дополнительная защита головы от ударов о выступающие внутренние части танков. Валики делают со всевозможными наполнителями. Сперва их набивали конским волосом, позднее – поролоном. Они обеспечивают достаточно хорошую амортизацию при внезапном ударе и даже могут уберечь от осколков.
0: Шлемофон танкиста.
2: Шлемофон служит в том числе и для шумоизоляции. Ведь мощные разрывы снарядов рядом с танком могут привести в замкнутом пространстве к полной глухоте. Такой шлем с уплотнителями и набивкой, кстати, еще и очень теплый. Он согревает в мороз лучше меховых шапок.

0: мундирования.
1: В советской литературе шлемофон танкиста не только символ мужества и отваги. Это еще и очень надежное средство связи. Главный центр управления боем. Так в произведении Василя Быкова «Долгая дорога домой» в шлемофоне, в буквальном смысле, гремит голос храброго лейтенанта, ведущего машину в решительную атаку. «Вперед, пушкари! Хватит землю пахать!»
2: Форма и содержание. Шлемофон танкиста.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Бортанцы вообще
3: сбрасывались.
4: Литинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет.

0: что-то ты стал каким-то забывчивым.
1: Да, память в последнее время как у рыбки Дори. 3 секунды.
2: А вот и нет.
3: То, что с памятью у аквариумных обитателей дела плохи – выдумка. Закрепили ее создатели известных мультфильмов. Однако наука доказала обратное. Рыбы могут запоминать информацию на недели и месяцы, а, возможно, и на годы.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В одном из британских вузов провели эксперимент. Каждое кормление в аквариуме сопровождалось определенным звуковым сигналом. Рыбки быстро уловили связь, что перед едой будет звук. Потом ученые устроили перерыв на 3 месяца. Однако, снова услышав тот сигнал, рыбы были тут как тут и просили обед.
1: Интересно.
3: Другие исследования показали, что рыбы запоминают выход из лабиринта и даже могут различать лица людей. Кстати, память им нужна для выживания в природе. Например, они будут избегать мест, где когда-то наткнулись на хищников.
2: А вот и да.

букварь современного города. К. Коворкинг. Год 2020 ясно показал всему миру, что человечество не способно противостоять молекуле коронавируса. И многочисленные офисы, где бы они ни находились, опустели. Все, кто мог, перенесли работу на дом. Мы с трудом привыкали к новым условиям, и это было ох как непросто. Вставать по часам, зная, что до работы теперь не 40 минут транспортом, а всего 3 шага, не снимая тапочки. А оттуда 5 шагов до обеда. Это уже целая прогулка, и на переговоры никуда ехать не надо. Есть же видеоконференции. Жизнь миллионов людей по всему миру круто изменилась. Офис больше не нужен. Вот оно будущее. Будущее? Как бы не так. То, что нам показалось шагом вперед, на самом деле откат в далекое прошлое. Давайте заглянем в историю. Кому нужна была контора лет, ну, скажем, 200 назад? Банкам, чиновникам, адвокатам, почтовой службе, пароходной компании? Тут вопросов нет. А кому еще? Врачам? Не надо. Они сами ходили к пациентам. Или как ремесленники работали дома? Может, журналисты? Им без редакции никак. Или, например, крупные промышленники. Но много ли таких? Хотим мы этого или нет, офис – изобретение относительно недавнее. Человечество веками без него прекрасно обходилось, а потом внезапно разучилось. И вот теперь мы всего лишь возвращаемся к истокам. Учимся работать там, где живем, и жить, где работаем. С прошлой жизнью попрощаться удастся не всем. Но если вам нравится менять обстановку, ни от кого не зависеть и трудиться среди единомышленников, вы точно знаете слово «коворкинг». Эти офисы на один день были придуманы на рубеже 21 века. Коворкинг больше, чем стены, столы и стулья. Сюда приходят не только работать, но и обмениваться опытом, заводить знакомства, показывать результат собственного труда и, значит, двигаться вперед. Всем вместе!

0: Словарь современного города.
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники,

Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России вновь нанесли удары по портам Украины. В результате атак высокоточным оружием в морской гавани Одесса уничтожены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с топливом, предназначенные для обеспечения украинских боевиков. Кроме того, в порту Черноморский на переходе морем под удар попали два корабля. Они осуществляли доставку грузов военного назначения, сообщили в нашем министерстве обороны. Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали Котовск. В результате 7 человек погибли, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, удар пришелся по логистическому центру маркетплейса «Валберис». Жертвами налета стали сотрудники ночной смены. По предварительной информации, ранения получили 24 человека. Пострадавших доставили в медучреждения Котовска и Тамбова. Сейчас открытое горение на территории склада удалось ликвидировать. Работа по тушению пожара продолжается. Модернизацию вооруженных сил России, их оснащение и обеспечение боевых действий в зоне спецоперации обсудили на заседании коллегии Министерства обороны под руководством Андрея Белоусова.
2: Главная задача сегодняшней коллегии состоит в том, чтобы оценить готовность достижения результатов по итогам 2026 года. Ситуация, как известно, меняется и уже поменялась. Я прошу выступить всех заместителей министра обороны именно с ответом на главный вопрос, который я поставил, ожидаемые результаты, какие риски стоят перед нами.
1: Обсуждались вопросы развития войск и беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения противника, совершенствование системы материально-технического обеспечения, бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию со светом в Севастополе, однако она все еще остается напряженной. Такое заявление накануне сделал глава города Михаил Развожаев. Город переходит на график временных ограничений 3 через 3, то есть 3 часа свет есть, 3 часа перерыв. Электроэнергии в первую очередь будут обеспечивать больницы, а также объекты городской инфраструктуры. Развожаев не исключил, что сбои в графиках все еще могут быть.

0: На базе отдыха возле села Новоселицкого в Ставропольском крае произошло массовое отравление. Об этом сообщает ТАСС. Порядка 40 человек обратились за медпомощью с признаками кишечной инфекции. У некоторых высокая температура и прочие недомогания. Ведется проверка. В Москве сейчас около 18 градусов тепла. Днем синоптики обещают ясную погоду без осадков и до плюс 27 градусов.
1: Ростов. Тебе на «вы».
2: Владимир.
3: На «р». Рыбинск.
1: Ха. Кострома.
2: Арзамас.
3: Суздаль.
4: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
4: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, когда в нашей стране учредили Орден Святого Георгия, почему в России предлагают отказаться от выдачи бумажных свидетельств о браке, какой грузовик изображен на новой памятной серебряной монете. Знак ордена Святого Георгия первой степени выставлен на аукцион за 2,5 миллиона рублей. Торги, по данным агентства ТАСС, состоятся сегодня в аукционном доме «Литфонд». Высшая воинская награда была учреждена в 1769 году Екатериной Великой. Как различались знаки степеней ордена, кто стал его полным кавалером и какие льготы давала награда военнослужащим? Об истории главного воинского креста Анна Елисеева.
2: Золотой крест с белым эмалевым покрытием, в центре которого изображен святой Георгий, поражающий копьем дракона. Высший знак отличия вручался только за личные боевые заслуги или многолетнюю безупречную службу. Орден имел 4 степени. Крест четвертый носили на груди, знаки отличия выше – на шее, на георгиевской ленте с черными и оранжевыми полосами. Цвета символизируют пламя и дым. Именно эта лента стала связующей нитью различных эпох в нашей истории, отмечает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник юстиции в отставке Сергей Бычков. Кресты третьей и четвертой степеней были для нижних чинов, а первый и второй – для генералов и старших офицеров.
3: Первая, вторая, там к орденскому знаку вручалась еще звезда. Первая степень, она носилась на плечевой ленте, то есть широкая лента, предела где-то 10-12 сантиметров ширина. И сам знак ордена первой степени, поскольку это большой был крест, он носился на бедре, крепился к ленте.
2: Таким мы видим, например, генерал-фельдмаршала Михаила Барклая де Толли на портрете работы Джорджа Доу. Георгиевская лента через плечо, а под левым локтем крест ордена первого класса. Вместе с главнокомандующим русской армии Михаилом Кутузовым оба полководца вошли в историю как защитники Отечества во время вторжения Наполеона. И оба в великолепной четверке полных кавалеров ордена. Всех четырех степеней были также удостоены участники зарубежных походов генерал-фельдмаршалы Иван Паскевич и Иван Дибич Забалканский. Заслужить золотую звезду было не просто даже выдающимся военачальникам, отмечает Александр Лукирский, заместитель директора Мемориального музея Суворова. За всю историю награды кавалерами ордена первого класса стали только 25 человек. Генералов и старших офицеров мог наградить государь, а для присуждения награды нижним чинам собиралась так называемая Георгиевская дума, то есть когда командующий армией созывал на совет офицеров георгиевских кавалеров, и те решали, представить отличившегося солдата к награде или нет.
4: Основное количество награжденных орденом Святого Георгия – это были офицеры и солдаты, которые отличились непосредственно на поле боя. Когда можно было захватить вражескую пушку, значительное количество пленных, захватить знамя.
2: В царской России кавалеры Георгиевского ордена имели множество привилегий. От права на получение потомственного дворянства, даже если награжденный не дворянин по рождению, до бесплатного лечения и пожизненной пенсии, рассказывает Сергей Бычков.
3: Все привилегии, они практически каждый раз менялись, поскольку статус корректировался. Но в целом за первую степень годовая была пенсия 700 рублей, за вторую степень 400 рублей, за третью 200 рублей, за четвертую степень 100 рублей.
5: Это много или мало?
3: Ну, представьте, корова стоила 10 рублей.
2: Случалось и так, что вдова кавалера Георгиевского ордена после смерти супруга могла получать его пенсию в течение еще одного года. Контролем за соблюдением статута занималась специальная структура – капитул орденов Российской империи. Ведомство прекратило свою работу только после Октябрьской революции. К этому моменту упразднили саму награду. Как высший воинский знак отличия, Георгиевский орден официально вернется только в 1992-м. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами ряда бумажных документов, в том числе свидетельств о браке. Новация должна упростить жизнь гражданам, считают власти. Плюсы в инициативе усматривает и адвокат Михаил Салкин. Он поясняет, что придет на смену.
6: плюсов, во-первых, для государства это экономия, не нужно изготавливать сложно защищенные бумаги. Второе, этот документ перестал быть право таким устанавливающим, то есть единственный документ, который подтверждает брак. Теперь это можно там будет подтвердить через выписки из госуслуг в электронном виде, полученные мгновенно. Наверное, это снизит количество вот этих вот документов хранения, когда теперь все будет, по сути, видимо, храниться в электронном виде, а по вашему запросу выдаваться. Проще будет при разводе, потому что не нужно будет, если вы там потеряли это свидетельство, получать дубликат только для того, чтобы его предъявить. Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе и возможные ошибки. Когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
5: Может быть, минус в том для граждан, что не будет в рамочке стоять свидетельство о браке?
6: А может быть, просто ведут какую-нибудь систему, что будут выдавать красивые подтверждения на красивой бумажке, ну, например, за дополнительную плату, но это не будет являться каким-то очень важным документом.
1: Исключение Минюст предлагает сделать только для свидетельств о рождении. Дело в том, что данные документы до 14-летнего возраста ребенка удостоверяют его личность.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную 400-летию набережных Челнов. Ее номинал 3 рубля. На оборотной стороне монеты изображен главный символ города – автомобиль «КамАЗ». Кстати, в этом году ровно 50 лет, как первый серийный грузовик сошел с конвейера завода. Максим Петренко заглянул в кабину «КамАЗов», вспомнил, в каком советском фильме была самая эффектная гонка грузовиков и почему этому заводу удается так часто побеждать на «Дакаре».
7: Конец 60-х. В СССР вырос объем грузоперевозок. Машин ЗИЛ и ГАЗ не хватало, стране требовался еще один массовый грузовик. Власти решают строить завод-гигант. Город Набережные Челны, как место для предприятия, выберут по ряду причин. Там были и удобные автодороги, и железнодорожные пути, плюс много свободной земли. Она понадобится. Камский автомобильный завод займет 50 с лишним квадратных километров территории. Точнее, это будет целый комплекс заводов, включая литейный, кузнечный, по выпуску двигателей, мостов и каркасов кабин. Первый серийный грузовик КамАЗ-5320 сошел с конвейера в феврале 1976 года. При его разработке за основу взяли ЗИЛ-170. Также были адаптированы лучшие зарубежные решения, и машина стала заметным шагом вперед, говорит автомобильный историк, журналист Денис Орлов.
8: Замечательная эргономика, то есть водитель сидел в этом автомобиле не уставая. Было продумано расположение водительского кресла, кресло было подрессоренное, у него была прекрасная обзорность, коробка передач с так называемым делителем. 5 основных передач, и за счет применения дополнительного делителя можно было получать промежуточные передачи, что позволяло двигаться в условиях плохой проходимости с увеличенной загруженностью.
7: Затем завод будет делать упор на универсальные и выносливые автомобили для стройки, перевозок и бездорожья. Объемы производства росли, и в 88-м выпустили миллионный грузовик. К этому событию приурочили появление фирменного логотипа КамАЗа на решетке радиатора «Аргамак» – «Скачущий конь». Еще в конце 80-х создали легендарную команду «КамАЗ-мастер». Она станет многократным победителем на ралли-марафоне «Дакар», продолжает автоэксперт Максим Трусов.
9: Они всегда вкладывали гигантские ресурсы в разработку гоночных КамАЗов, на тренировки для гонщиков. То есть это люди, да, с одной стороны, заводчане, которые начинали там с уборки кладовых, как это было у короля Дакара Владимира Чагина, да, который просто потом дорос до легенды мирового автоспорта, и сегодня это вообще такой один из символов не только гоночных КамАЗов, но и, наверное, в принципе, говорю КамАЗ, подразумеваю Чагин.
7: КамАЗ пройдет много испытаний. Перестройка, масштабнейший пожар 93-го года, санкции. Но завод остается в передовиках российского автопрома. Появляются новые модели, в том числе беспилотные. И такой массовый грузовик, безусловно, не мог не отметиться в кино, отмечает Денис Орлов.
8: фильм Свердловской киностудии «Найти и обезвредить». Трое студентов, по-моему, плюс еще одна девушка вместе с ними, оказываются в ситуации вот один на один с сбежавшими уголовниками. Сюжетная линия проходит гонка КАМАЗ и автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. Вот два таких тяжелых наших грузовых автомобиля со стрельбой, со столкновениями. В общем, очень эффектные.
7: И, конечно, сериал «Дальнобойщики», где КАМАЗ – третий главный герой наряду с двумя напарниками, роли которых исполнили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Ну а выпускал в свое время завод не только грузовики. Малолитражка АК – тоже детище предприятия. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радио Звезда».
0: Утро на «Радио Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как готовят специалистов ракетных войск стратегического назначения. В чем тонкости работы оператора дрона? Стоит ли срезать грибы?
0: Премьера на «Радио Звезда».
10: Как вас звать, величать-то?
11: Не царское это имя!
12: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
11: Не царское это имя!
12: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
6: Легендарный викинг, считавшийся потомком богов. Первый король Норвегии, основавший династию Харфагеров. Но история запомнит его как Харальда Прекрасноволосого.
5: За что же он получил такое прозвище?
6: Норвегия, 9 век. Сын мелкого дружинника Харальд сватается к прекрасной девушке Гиде. Но та отвергает его. Гида готова обручиться лишь с королем. Тогда юноша клянется, что объединит страну и наденет корону. А пока этого не случится, перестанет стричь волосы.

Шли годы. Харальд смог подчинить себе земли почти всех норвежских правителей. В 872 году состоялась решающая битва при Хаврсфьорде. И вот он уже король, а рядом с ним прекрасная Гина. Если верить легенде, добившись сердца любимой, он впервые за 10 лет отправился в баню. И вышел из нее уже не усталый обросший воин, а красавец с копной великолепных волос. Так и родилось имя, оставшееся в веках. Харальд прекрасно волосый.

0: История одного прозвища. Радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Жизнь Родине – честь никому. Если у вас абсолютный слух, вы любите классическую музыку, военные марши, играете на различных инструментах – добро пожаловать! Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова. Год основания 1937. Основная задача – подготовка личного состава для военных оркестров.
1: От слов к делу.
2: Этих ребят вы хорошо знаете. Именно они, барабанщики и фанфористы, неизменно открывают все без исключения парады победы на Красной площади.
3: Парад! Смирно!
2: Воспитанники училища обучаются 3 года и 10 месяцев, то есть 4 полных учебных курса. На каждом курсе 50 человек, которые проходят обязательную военную подготовку. Оркестр Московского военно-музыкального училища – многократный лауреат различных международных конкурсов. В его репертуаре сотни произведений разных эпох, стилей и жанров. Это русская и западноевропейская классика, современные и джазовые композиции.
1: От слов к делу.
2: Наши парни выступают по всему миру, помня заветы полководца Александра Суворова. Хороший хор музыкантов возвышает дух солдат, расширяет шаг. Это ведет к победе, а победа – к славе.
1: От слов к делу.
2: Жизнь Родине – честь никому.
1: Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова.
4: 1833 год. В Швеции родился Альфред Нобель, знаменитый химик и изобретатель динамита. Перед смертью он завещал почти все свои деньги на создание премий по физике, химии, медицине, литературе и за деятельность в укреплении мира. Сегодня мы называем их Нобелевскими премиями. А в России в 1833 впервые публично исполнили новый гимн «Боже, царя храни». Слова написал поэт Василий Жуковский. Этот гимн пробудет главной государственной песней вплоть до Октябрьской революции. А на Выиском металлургическом заводе в Нижнем Тагиле в тот же год застучали колеса первого русского паровоза. Своими руками диковинный транспорт собрали
5: соратники Ефим и Мирон Черепановы.
4: Иногда их ошибочно именуют братьями, хотя на самом деле это отец и сын. Оба крепостные механики-изобретатели. Вместе сконструировали более 20 паровых машин. Водоотливные, рудоподъемные, винторезные и даже гвоздарные. Идея построить именно паровоз родилась в умах уральских мастеров не на пустом месте. Сначала Ефим Черепанов побывал в командировке в Англии, где впервые в жизни увидел паровоз «Блюхер», собранный Джорджем Стефенсоном. А потом тем же маршрутом последовал и Мирон Черепанов изучать выделку полосового железа. Проще говоря, как производят рельсы.
5: Соратники.
4: Но одно дело увидеть английский паровоз и английские дороги, и совсем другое – повторить все это на Урале. Поначалу черепановский паровой котел не давал достаточно жара. Потом долго не могли заставить паровоз двигаться задним ходом. Но со временем все проблемы решили. Где-то Ефим придумал, а где-то Мирон подсказал. Точных чертежей от Черепановых не сохранилось. Но по черновикам и воспоминаниям удалось собрать примерный макет их детища. И сегодня увидеть копию паровоза Ефима и Мирона Черепановых можно во многих городах страны. от Петербурга до Нижнего Тагила.
5: Ефим и Мирон Черепановы. Соратники.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область ранения получили 26 человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что двое граждан пострадали в Ногинске, а еще 24 получили ранения по причине падения осколков на территорию склада в Электростали. Воробьев сообщил, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медпомощь. Двое мирных жителей стали жертвами атак со стороны Украины в Донецкой Народной Республике в пятницу. 12 человек пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что в результате ударов были повреждены 3 жилых дома, 3 объекта гражданской инфраструктуры, 2 автобуса, спецтехника, 7 грузовых и 4 легковых автомобиля. Россия приняла предложение Дональда Трампа по украинскому регулированию, озвученное на саммите в Анкоридже. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако, по его словам, от этих договоренностей главу Белого дома пытаются оттащить европейские лидеры и Владимир Зеленский. Также глава дипведомства прокомментировал статью «Washington Times», в которой утверждается, что Москва якобы отказывается от сотрудничества с Вашингтоном по украинскому кризису. На это Лавров сказал, что у журналистов этого издания нет совести. Москва является ядром креативной экономики России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на мегаполис приходится четверть всех занятых в этой отрасли в стране. Креативные индустрии стали одним из самых динамичных сфер городской экономики. За 7 лет его доля выросла до 11%, сравнявшись с обрабатывающими производствами. В развитии активно участвует агентство креативных индустрий, при помощи которого возникли более 430 проектов, а поддержку получили более 22 тысяч бизнесменов, уточнил городоначальник. Выпускники, не согласные с результатами пересдачи единого государственного экзамена, могут подать апелляцию. Это не повлияет на их возможность поступить в вузы. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев.
2: Все готовы. Как только будут поступать апелляции, все региональные комиссии настроены на то, чтобы быстро результат отработать. Это никак не связано с тем, что ребята могут или не могут подавать документы. Только в одном случае это проблема, если прием документов в вузах выставил пороги, и вот этот результат как раз-таки не позволяет им, чтобы система приняла их документы для участия в конкурсе. Все мы успеем, все рассчитано.
1: Всего в этом году пересдать один из предметов единого госэкзамена решили почти 140 тысяч учеников. Порядка 99 тысяч из них улучшили свой результат, отметил глава Рособорнадзора.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему абитуриенты выбирают для поступления военную академию РВСН имени Петра Великого. Трудно ли освоить управление беспилотниками? Как не спутать съедобный гриб с ядовитым? В Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в разгаре приемная кампания. В престижный военный вуз строгий отбор и высокий конкурс. Максим Петренко расскажет, чем Академия привлекает абитуриентов, какие в ней есть современные программы и что нужно для поступления.
3: Академия ведет свою историю от офицерских классов артиллерийского училища, открытого в Петербурге в 1820 году. Это произошло по инициативе великого князя Михаила Павловича Романова, и в XIX веке учебное заведение именовалось в его честь Михайловским. В молодом советском государстве будет целая серия переименований, а само училище переведут в Москву. После Великой Отечественной в его стенах открылся первый в мире факультет ракетного вооружения. Он сохранился до наших дней, и сегодня в Академии еще четыре факультета – командный, специального вооружения, факультет робототехнических комплексов и переподготовки. География поступающих – вся Россия, рассказывает начальник учебно-методического отдела Военной Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого полковник Андрей Мосиенко.
4: У нас это больше технический вуз, больше 200 лет уже нашему учебному заведению. И в любое время наш вуз готовил специалистов на самое передовое вооружение. Ракетные войска стратегического назначения имеют в своем составе самое современное оружие, которое сейчас есть, и абитуриенты выбирают наш вуз из-за этого в том числе.
3: И действительно, в одной из учебных аудиторий 5 поколений отечественных межконтинентальных баллистических ракет, вплоть до новейшего комплекса «Авангард», и все образцы настоящие. Как и в любой военный вуз, для поступления нужно пройти несколько этапов. Начинается все с медицинской комиссии, затем проверка уровня образования. Из предметов нужны физика, информатика, математика и русский язык. Если нет результатов ЕГЭ, сдаются внутренние экзамены. Далее оценка физической подготовки и психологический отбор. По словам полковника Андрея Мосиенко, подспорье в приеме выездные комиссии в регионах.
4: Мы работали в Московской области, в Перми, во Владимире, в Ростове-на-Дону, в Ставрополе и в Калуге. То есть абитуриенты, имеющие единый госэкзамен, здесь принципиально важно, потому что если среднее профессиональное образование и вуз принимают вступительные испытания, нужно ехать непосредственно в вуз. А так профотбор, медицина, физкультура, эти выездные комиссии принимают у жителей этих регионов на месте.
3: Военная академия РВСН постоянно совершенствует систему подготовки. Тут появился первый в стране федеральный образовательный стандарт робототехника военного и специального назначения. Уже провели несколько выпусков. Конкурс в ВУЗе. 10 человек на место. Среди желающих сюда попасть и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Алексей идет на инженера. Также он готов передавать свой опыт будущим одногруппникам.
5: Там я был артиллеристом, пошел в РВСН, думаю продвигаться в этом направлении. Здесь мне предстоит изучать робототехнику, систему беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Может быть, усовершенствовать что-то.
3: И для этого все условия. Работает крупнейший научно-исследовательский центр в области военной науки. Среди воспитанников Академии более 300 лауреатов государственных премий. Ее выпускниками были всегда как профессиональные ракетчики и инженеры, так и разработчики самого современного ракетно-ядерного оружия. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
8: Один из выпускников – Игорь Сергеев, единственный в истории маршал Российской Федерации. Он командовал ракетными войсками стратегического назначения и возглавлял Министерство обороны.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В Подмосковье собрали симулятор для подготовки операторов БПЛА, рассказали в Министерстве инвестиций Московской области. Разработка ученых из Реутова уже используется более чем в 700 образовательных учреждениях по всей стране. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
9: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что в частности для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа. программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, операторы также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
8: Симулятор, разработанный подмосковной компанией, представили на этой неделе Владимиру Путину в рамках выставки на полях форума Народного фронта «Все для победы».
7: Утро на радио «Звезда».
8: Настоящий грибной бум ожидается в середине лета в лесах Центральной России, говорят эксперты. Любители тихой охоты смогут найти в том числе белые грибы – подосиновики, подберезовики, маслята и лисички. Анна Елисеева решила выяснить, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
10: В сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба есть неприятный родственник – желчный гриб.
11: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
10: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках, а позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым, и собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
11: Из-за того, что срезая и оставляя вот этот вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
10: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пустить сразу в дело? Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
12: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
10: Сочные грибы хорошо сочетаются из говядины. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подаются сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
8: А вот замораживать лисички не стоит, они горчат после разморозки. Чтобы сохранить урожай, грибы следует засушить и потом использовать их в соусах и супах.
13: утро на радио «Звезда».
8: Через 15 минут вы узнаете, кто стал полным кавалером Ордена Святого Георгия в нашей стране, какие документы скоро могут перейти в электронный вид, когда сошел с конвейера первый КАМАЗ.

0: радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Сегодня отмечается День московского реставратора. А что самое сложное в работе такого специалиста?
2: Отвечает мастер производственного обучения в образовательном комплексе градостроительства «Столица» по специальности реставратор-строительный Тимофей Корнеев.
3: Самое сложное в нашей профессии – это не только технические трудности и физическая усталость. Хотя их более чем достаточно, особенно когда приходится работать на высоте с тяжелыми материалами или проводить долгие часы за кропотливой работой над мельчайшими деталями. Главная же задача заключается в огромной ответственности за каждое решение и каждое движение, которое мы делаем. Мы работаем с объектами, которые создавались иногда веками. И наша основная задача – это не просто освежить их внешний вид, а сохранить дух времени и тот самый авторский замысел. Каждая деталь и след времени может рассказать свою уникальную историю. А наша задача – как раз-таки сохранить этот рассказ для будущих поколений. Реставратору необходимо регулярно повышать свою квалификацию. Материалы у нас постоянно меняются, и появляются новые технологии и методики. Но сегодня мы можем работать с одним видом штукатурки, а завтра уже другой проект, и у нас потребуют совершенно иные знания и навыки. Однако именно вот эти сложности делают работу реставратора по-настоящему особенной. Когда видишь, как под твоими руками оживает исторический объект и как появляются детали, казалось бы, которые уже были утрачены навсегда, все сложности сразу окупаются сполна. В нашей работе ошибки недопустимы, ведь каждая деталь имеет значение, а каждое правильное решение приносит нам огромное удовлетворение.
0: Очень важные вопросы.
4: 27 мая 1970 года на стадионе «Ацтека» в мексиканской столице финишировал грандиозный ралли-марафон «Лондон-Мехико». Среди призеров – три советских экипажа на автомобилях «Москвич-412». Советские гонщики забрали третье место в командном зачете, а также второе, третье и четвертое в личном зачете в своем классе. Триумф. Такого результата удалось достичь во многом благодаря самоотверженной работе экипажей технической поддержки.
5: Экипаж.
4: Почти 26 тысяч километров по 25 странам Европы, Южной и Центральной Америки. В Лондоне на старт вышли 96 экипажей сильнейших раллистов мира на самых современных автомобилях. До финиша в Мексике доехали только 23.
5: Техническая справка.
6: «Москвич-412» ралли. Привод задний. Двигатель бензиновый 1500 кубических сантиметров. Мощность 80 лошадиных сил. Максимальная скорость 160 км в час. Амортизаторы фирмы «Кони». Пружины ГАЗ-21, задние рессоры «Москвич-427» «Универсал». Дополнительный топливный бак 75 литров. Внутренний каркас безопасности.
4: В марафоне «Лондон-Мехико» участвовали 5 подготовленных «Москвича-412» и 4 универсала технической службы «Москвич-427», так называемые «технички». 2 для Европы, 2 для Южной Америки.
5: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.
5: Командная работа.
4: Заводские команды Ford, Peugeot, Citroën и прочие обладали десятками автомобилей техпомощи и даже вертолетами поддержки. Наши боевые машины могли ждать помощи только от двух техничек, по окна загруженных запчастями. Вес универсалов «Москвич-427» без учета трех человек экипажа иногда составлял невероятные 2,5 тонны. И с таким весом, буквально на пределе возможностей, технички, сопровождающие боевые машины, прошли весь марафон. Газеты писали: «Сложность трассы невероятная. В Высота 4500 метров. Гонщиков окружает плотная пыль, разреженный воздух. Штурман польского экипажа несколько раз терял сознание. Поначалу вместо отдыха нашей техники ремонтировали потрепанные за день москвичи. Иногда ремонт случался прямо на трассе. Тогда коробки меняли за 20 минут, за 2 часа перебирали двигатель. Отсыпались уже потом, в движении, накрепко пристегнувшись ремнями безопасности. Ни одной итальянской, японской, шведской машины, ни единого Porsche на финише не увидели. Лишь один Mercedes из 5 стартовавших, единственный Citroën из 6, один Peugeot из 12, 5 чемпионских Фордов из 9 и 3 советских москвича из 5. После этой победы АЗЛК начал поставлять за границу 60% своей продукции. Всем участникам марафона хотели вручить ордена, но не вручили. Зато каждому подарили по мотоциклу «Урал» с коляской.
5: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России вновь нанесли удары по портам Украины. В результате атак высокоточным оружием в морской гавани Одесса уничтожены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с топливом, предназначенные для обеспечения украинских боевиков. Кроме того, в порту Черноморск на переходе морем под удар попали два корабля. Они осуществляли доставку грузов военного назначения, сообщили в нашем Министерстве обороны. По уточненной информации, в результате ночного удара вражеских беспилотников по складу «Валберес» в Котовске Тамбовской области пострадали 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов. Уточняется, что 23 гражданина госпитализированы в больнице Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один в крайне тяжелом состоянии. Напомним, ранее глава региона сообщил, что после атаки погибли 7 человек. Вооруженные силы России к концу текущего года будут на 100% обеспечены бронированной техникой и роботизированными платформами для эвакуации раненых военных. Об этом в ходе заседания коллегии военного ведомства сообщила статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева.
2: По итогам первого полугодия целевой показатель достигнут. Достижение стало возможно благодаря следующим мероприятиям. Во-первых, это повышение укомплектованности медицинской службы в зоне специальной военной операции с 94,5% до 96%. Второе, это внедрение и реализация методик по сокращению времени подготовки раненых к медицинской эвакуации, а также сформированной системе маршрутизации эвакуации раненых, требующих госпитализации в военные госпитали.
1: Цивилева подчеркнула, что одной из основных задач, поставленных руководством Министерства обороны в конце прошлого года, было сокращение сроков эвакуации раненых в военные госпитали и повышение качества первой помощи непосредственно на линии боевого соприкосновения. Более 10 тысяч работ на едином госэкзамене написаны на максимальные 100 баллов. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Результаты свидетельствуют о повышении уровня подготовки школьников. Также глава ведомства рассказал, что по итогам пересдачи испытаний больше всего новых 100-бальников появилось по информатике. На втором месте литература, далее следует русский язык и профильная математика. За последние 6 лет доля выпускников, набравших 180 и более баллов по трем предметам, выросла более чем на 5%. Одновременно с этим на 4% сократилось число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь.

0: так темно.
1: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
0: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
1: На ней целое поколение выросло.
0: Осторожно, яд. Откуда?
1: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, когда в нашей стране учредили Орден Святого Георгия. Почему в России предлагают отказаться от выдачи бумажных свидетельств о браке? Какой грузовик изображен на новой памятной серебряной монете? Знак ордена Святого Георгия первой степени выставлен на аукцион за 2,5 миллиона рублей. Торги, по данным агентства ТАСС, состоятся сегодня в аукционном доме «Литфонд». Высшая воинская награда была учреждена в 1769 году Екатериной Великой. Как различались знаки степеней ордена, кто стал его полным кавалером и какие льготы давала награда военнослужащим? Об истории главного воинского креста Анна Елисеева.
6: Золотой крест с белым эмалевым покрытием, в центре которого изображен святой Георгий, поражающий копьем дракона. Высший знак отличия вручался только за личные боевые заслуги или многолетнюю безупречную службу. Орден имел 4 степени. Крест четвертый носили на груди. Знаки отличия выше – на шее, на георгиевской ленте с черными и оранжевыми полосами. Цвета символизируют пламя и дым. Именно эта лента стала связующей нитью различных эпох в нашей истории, отмечает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник юстиции в отставке Сергей Бычков. Кресты третьей и четвертой степеней были для нижних чинов, а первый и второй – для генералов и старших офицеров.
7: Первая, вторая, там к орденскому знаку вручалась еще звезда. Первая степень, она носилась на плечевой ленте, то есть широкая лента, предел где-то 10-12 сантиметров ширина. И сам знак ордена первой степени, поскольку это большой был крест, он носился на бедре, крепился к ленте.
6: Таким мы видим, например, генерал-фельдмаршала Михаила Барклая де Толли на портрете работы Джорджа Доу. Георгиевская лента через плечо, а под левым локтем крест ордена первого класса. Вместе с главнокомандующим русской армией Михаилом Кутузовым оба полководца вошли в историю как защитники Отечества во время вторжения Наполеона. И оба в великолепной четверке полных кавалеров ордена. Всех четырех степеней были также удостоены участники зарубежных походов генерал-фельдмаршалы Иван Паскевич и Иван Дибич-Забалканский. Заслужить золотую звезду было не просто даже выдающимся военачальником, отмечает Александр Лукирский, заместитель директора Мемориального музея Суворова. За всю историю награды кавалерами ордена первого класса стали только 25 человек. Генералов и старших офицеров мог наградить государь, а для присуждения награды нижним чинам собиралась так называемая Георгиевская дума, то есть когда командующий армией созывал на совет офицеров георгиевских кавалеров, и те решали, представить отличившегося солдата к награде или нет.
8: Основное количество награжденных орденом Святого Георгия – это были офицеры и солдаты, которые отличились непосредственно на поле боя. Когда можно было захватить вражескую пушку, значительное количество пленных, захватить знамя.
6: В царской России кавалеры Георгиевского ордена имели множество привилегий. От права на получение потомственного дворянства, даже если награжденный не дворянин по рождению, до бесплатного лечения и пожизненной пенсии, рассказывает Сергей Бычков.
7: Все привилегии, они практически каждый раз менялись, поскольку статус корректировался. Но в целом за первую степень годовая была пенсия 700 рублей, за вторую степень 400 рублей, за третью 200 рублей, за четвертую степень 100 рублей.
9: Это много или мало?
7: Ну, представьте, корова стоила 10 рублей.
6: Случалось и так, что вдова кавалера Георгиевского ордена после смерти супруга могла получать его пенсию в течение еще одного года. Контролем за соблюдением статута занималась специальная структура – капитул орденов Российской империи. Ведомство прекратило свою работу только после Октябрьской революции. К этому моменту упразднили саму награду. Как высший воинский знак отличия, Георгиевский орден официально вернется только в 1992-м. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами ряда бумажных документов, в том числе свидетельств о браке. Новация должна упростить жизнь гражданам, считают власти. Плюсы в инициативе усматривает и адвокат Михаил Салкин. Он поясняет, что придет на смену.
9: Плюсов, во-первых, для государства это экономия, не нужно изготавливать сложно защищенные бумаги. Второе, этот документ перестал быть право таким устанавливающим, то есть единственный документ, который подтверждает брак. Теперь это можно там будет подтвердить через выписки из госуслуг в электронном виде, полученные мгновенно. Наверное, это снизит количество вот этих вот документов хранения, когда теперь все будет, по сути, видимо, храниться в электронном виде, а по вашему запросу выдаваться. Проще будет при разводе, потому что не нужно будет, если вы там потеряли это свидетельство, получать дубликат только для того, чтобы его предъявить. Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе и возможные ошибки. Когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
10: Может быть, минус в том для граждан, что не будет в рамочке стоять свидетельство о браке?
9: А может быть, просто ведут какую-нибудь систему, что будут выдавать красивые подтверждения на красивой бумажке, ну, например, за дополнительную плату, но это не будет являться каким-то очень важным документом.
5: Исключение Минюст предлагает сделать только для свидетельств о рождении. Дело в том, что данные документы до 14-летнего возраста ребенка удостоверяют его личность.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную 400-летию набережных Челнов. Ее номинал 3 рубля. На оборотной стороне монеты изображен главный символ города – автомобиль «КамАЗ». Кстати, в этом году ровно 50 лет, как первый серийный грузовик сошел с конвейера завода. Максим Петренко заглянул в кабину «КамАЗов», вспомнил, в каком советском фильме была самая эффектная гонка грузовиков и почему этому заводу удается так часто побеждать на «Дакаре».
11: Конец 60-х. В СССР вырос объем грузоперевозок. Машин ЗИЛ и ГАЗ не хватало, стране требовался еще один массовый грузовик. Власти решают строить завод-гигант. Город Набережные Челны, как место для предприятия, выберут по ряду причин. Там были и удобные автодороги, и железнодорожные пути, плюс много свободной земли. Она понадобится. Камский автомобильный завод займет 50 с лишним квадратных километров территории. Точнее, это будет целый комплекс заводов, включая литейный, кузнечный, по выпуску двигателей, мостов и каркасов кабин. Первый серийный грузовик КамАЗ-5320 сошел с конвейера в феврале 1976 года. При его разработке за основу взяли ЗИЛ-170. Также были адаптированы лучшие зарубежные решения, и машина стала заметным шагом вперед, говорит автомобильный историк, журналист Денис Орлов.
12: Замечательная эргономика, то есть водитель сидел в этом автомобиле не уставая. Было продумано расположение водительского кресла, кресло было подрессоренное, у него была прекрасная обзорность, коробка передач с так называемым делителем. 5 основных передач, и за счет применения дополнительного делителя можно было получать промежуточные передачи, что позволяло двигаться в условиях плохой проходимости с увеличенной загруженностью.
11: Затем завод будет делать упор на универсальные и выносливые автомобили для стройки, перевозок и бездорожья. Объемы производства росли, и в 88-м выпустили миллионный грузовик. К этому событию приурочили появление фирменного логотипа КамАЗа на решетке радиатора «Аргамак» – скачущий конь. Еще в конце 80-х создали легендарную команду «КамАЗ-мастер». Она станет многократным победителем на ралли-марафоне «Дакар», продолжает автоэксперт Максим Трусов.
13: Они всегда вкладывали гигантские ресурсы в разработку гоночных КАМАЗов, на тренировки для гонщиков. То есть это люди, да, с одной стороны, заводчане, которые начинали там с уборки кладовых, как это было у короля Дакара Владимира Чагина, да, который просто потом дорос до легенды мирового автоспорта, и сегодня это вообще такой один из символов не только гоночных КАМАЗов, но и, наверное, в принципе, говорю КАМАЗ, подразумеваю Чагин.
11: КАМАЗ пройдет много испытаний. Перестройка, масштабнейший пожар 93-го года, санкции. Но завод остается в передовиках российского автопрома. Появляются новые модели, в том числе беспилотные. И такой массовый грузовик, безусловно, не мог не отметиться в кино, отмечает Денис Орлов.
14: Фильм Свердловской киностудии «Найти и обезвредить». Трое студентов, по-моему, плюс еще одна девушка вместе с ними, оказываются в ситуации вот один на один с сбежавшими уголовниками. Сюжетная линия проходит гонка КАМАЗ и автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. Вот два таких тяжелых наших грузовых автомобиля со стрельбой, со столкновениями. В общем, очень эффектные.
11: И, конечно, сериал «Дальнобойщики», где КАМАЗ – третий главный герой наряду с двумя напарниками, роли которых исполнили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Ну а выпускал в свое время завод не только грузовики. Малолитражка АК – тоже детище предприятия. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радио Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как готовят специалистов ракетных войск стратегического назначения. В чем тонкости работы оператора дрона? Стоит ли срезать грибы?
4: Премьера

0: Реклама.
1: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.

0: мундирования.
1: Практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника».
2: Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
3: Форма и содержание. Тапки подводника.
4: Вокруг мяча.

1966 год. Массовые демонстрации в США с требованием прекратить войну во Вьетнаме. В СССР судят писателей Синявского и Даниэля. На экраны выходит фильм «Кавказская пленница». В Англии проходит 8-й чемпионат мира по футболу. На этот раз чести принять мировой кубок удостоилась Англия. Не так давно жители Туманного Альбиона считали футбол своей собственностью и высокомерно отказывались участвовать в международных чемпионатах. Но оказалось, что эта игра завоевала весь мир, и сильные команды есть практически во всех уголках планеты. Англичане теперь всерьез хотели завоевать титул чемпионов в честной и равной борьбе. В каждой стране есть свои национальные особенности. Например, начало матча между Англией и Уругваем пришлось отложить. 7 игроков английской сборной забыли свои аккредитационные карточки в отеле. Несмотря на то, что в Англии все знают своих игроков в лицо, полицейские отказались пропустить футболистов на стадион. Почему? Так ведь правило, регламент не положено. Случайность? Не думаем. Матч между Францией и Уругваем должны были сыграть на стадионе Уэмбли. Однако в этот день на арене проводились ежегодные королевские бега борзых собак. Для Британии традиции святы, и игру пришлось перенести на другой лондонский стадион. Что за Англия без детективной истории? Чемпионский кубок выставили на всеобщее обозрение в здании Вестминстерского аббатства. Однако 20 марта золотая статуэтка была похищена, а организаторы получили требование о выкупе приза за 15 тысяч фунтов стерлингов. Неслыханные по тем временам деньги. К чести знаменитого Скотланд-Ярда преступник был вскоре задержан. Вот только кубок золотую богиню Нику обнаружить не удалось. Стартовала общенациональная кампания по поиску похищенного приза. В итоге статуэтку, завернутую в газету, обнаружила собака по кличке Пиклс в зарослях кустарника. Для подготовки к чемпионату сборную Северной Кореи на полгода заперли на высокогорной тренировочной базе. Без выходных, отпусков и права видеться с близкими. Как ни странно, это дало эффект. По ходу турнира КНДР сенсационно обыграла Италию и стала первой азиатской сборной, вышедшей в плей-офф. Корейцы чуть было не вышли в полуфинал. Они вели 3-0 по ходу встречи с португальцами, но те смогли переломить игру и добиться победы. Успешным было выступление и советской сборной. Команда СССР вышла в полуфинал. Ее тренер произнес тогда пророческие слова: «Такого еще 50 лет не повторится». Он оказался прав. 50 лет прошло, российские футболисты не подошли даже близко к результату 1966 года. В финале встретились сборные Англии и ФРГ. Один из голов в ворота немцев был на редкость спорным. Мяч отлетел от верхней перекладины, попал в линию ворот и отскочил в поле. Но арбитр принял решение засчитать гол. Наконец-то Англия чемпион. А победителей, как известно, не судят. Год 1966, Англия, 8-й чемпионат мира по футболу.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Уголовные дела о теракте заведены в связи с украинскими атаками на логистические центры в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. Об этом сообщает Следственный комитет. Криминалисты работают на местах происшествий. Напомним, в результате удара по логистическому центру «Валберис» в Котовске погибли 7 сотрудников ночной смены, еще 25 граждан пострадали. При падении дрона на территорию склада в Электростали ранения получили 24 человека. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. В Петербурге росгвардейцы задержали подростка, который поджег газозаправочную станцию самообслуживания в Калининском районе. Накануне 16-летний юноша облил горючей жидкостью одну из колонок заправки. По предварительным данным, такое задание задержанный получил от неизвестного куратора через мессенджер. При совершении преступления юноша получил химический ожог ноги. Его доставили в полицию после оказания медпомощи. Беспилотников в российских войсках стало больше. Количество поставленных дронов по сравнению с 2025 годом увеличилось более чем в два раза, доложил заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства. Он также рассказал о подготовке специалистов в сфере беспилотной техники.
2: Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработана программа. Сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
1: Заместитель министра обороны отметил, что воинские части и подразделения войск беспилотных систем продолжают оснащать всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Вооруженные силы Соединенных Штатов провели очередную волну ударов по Ирану. Американская сторона атаковала объекты наблюдения, военную логистику, подземные арсеналы и морскую инфраструктуру. В операции были использованы истребительная авиация, дроны, военные корабли и другие виды вооружения. В свою очередь, Тегеран нанес удары по целям в трех странах Ближнего Востока. По данным иранской прессы, была атакована авиабаза в Иордании, где размещены американские военные. Кроме того, под удар попала база в Саудовской Аравии, на которые размещались заправщики, помогавшие Соединенным Штатам атаковать Исламскую Республику. Помимо этого, Иран ударил по складам оружия в Кувейте. И о погоде. В столице сейчас солнечно, 20 градусов тепла. Днем синоптики обещают ясную погоду без осадков и до плюс 27 градусов.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на Радио Звезда.
7: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему абитуриенты выбирают для поступления военную академию РВСН имени Петра Великого? Трудно ли освоить управление беспилотниками? Как не спутать съедобный гриб с ядовитым? В Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в разгаре приемная кампания. В престижный военный вуз строгий отбор и высокий конкурс. Максим Петренко расскажет, чем Академия привлекает абитуриентов, какие в ней есть современные программы и что нужно для поступления.
3: Академия ведет свою историю от офицерских классов артиллерийского училища, открытого в Петербурге в 1820 году. Это произошло по инициативе великого князя Михаила Павловича Романова, и в XIX веке учебное заведение именовалось в его честь Михайловским. В молодом советском государстве будет целая серия переименований, а само училище переведут в Москву. После Великой Отечественной в его стенах открылся первый в мире факультет ракетного вооружения. Он сохранился до наших дней, и сегодня в Академии еще четыре факультета – командный, специального вооружения, факультет робототехнических комплексов и переподготовки. География поступающих – вся Россия, рассказывает начальник учебно-методического отдела Военной Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого полковник Андрей Мосиенко.
8: У нас это больше технический вуз, больше 200 лет уже нашему учебному заведению. И в любое время наш вуз готовил специалистов на самое передовое вооружение. Ракетные войска стратегического назначения имеют в своем составе самое современное оружие, которое сейчас есть, и абитуриенты выбирают наш вуз из-за этого, в том числе.
3: И действительно, в одной из учебных аудиторий 5 поколений отечественных межконтинентальных баллистических ракет, вплоть до новейшего комплекса «Авангард», и все образцы настоящие. Как и в любой военный вуз, для поступления нужно пройти несколько этапов. Начинается все с медицинской комиссии, затем проверка уровня образования, из предметов нужны физика, информатика, математика и русский язык. Если нет результатов ЕГЭ, сдаются внутренние экзамены. Далее оценка физической подготовки и психологический отбор. По словам полковника Андрея Мосиенко, подспорье в приеме выездные комиссии в регионах.
8: Мы работали в Московской области, в Перми, во Владимире, в Ростове-на-Дону, в Ставрополе и в Калуге. То есть абитуриенты, имеющие единый госэкзамен, здесь принципиально важно, потому что если среднее профессиональное образование и вуз принимает вступительные испытания, нужно ехать непосредственно в вуз. А так профотбор, медицина, физкультура, эти выездные комиссии принимают у жителей этих регионов на месте.
3: Военная академия РВСН постоянно совершенствует систему подготовки. Тут появился первый в стране федеральный образовательный стандарт робототехника военного и специального назначения. Уже провели несколько выпусков. Конкурс в ВУЗе. 10 человек на место. Среди желающих сюда попасть и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Алексей идет на инженера. Также он готов передавать свой опыт будущим одногруппникам.
9: Там я был артиллеристом, пошел в РВСН, думаю продвигаться в этом направлении. Здесь мне предстоит изучать робототехнику, систему беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Может быть, усовершенствовать что-то.
3: И для этого все условия. Работает крупнейший научно-исследовательский центр в области военной науки. Среди воспитанников Академии более 300 лауреатов государственных премий. Ее выпускниками были всегда как профессиональные ракетчики и инженеры, так и разработчики самого современного ракетно-ядерного оружия. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
7: Один из выпускников Игорь Сергеев, единственный в истории маршал Российской Федерации. Он командовал ракетными войсками стратегического назначения и возглавлял Министерство обороны.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В Подмосковье собрали симулятор для подготовки операторов БПЛА, рассказали в Министерстве инвестиций Московской области. Разработка ученых из Реутова уже используется более чем в 700 образовательных учреждениях по всей стране. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
10: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа. программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, операторы также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
7: Симулятор, разработанный подмосковной компанией, представили на этой неделе Владимиру Путину в рамках выставки на полях форума Народного фронта «Все для победы».
6: Утро на радио «Звезда».
7: Настоящий грибной бум ожидается в середине лета в лесах Центральной России, говорят эксперты. Любители тихой охоты смогут найти в том числе белые грибы – подосиновики, подберезовики, маслята и лисички. Анна Елисеева решила выяснить, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
11: В сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба есть неприятный родственник – желчный гриб.
12: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
11: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках. А позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым. И собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
12: Из-за того, что срезая и оставляя вот этот вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
11: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пустить сразу в дело. Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
13: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
11: Сочные грибы хорошо сочетаются и с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подаются сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
7: А вот замораживать лисички не стоит, они горчат после разморозки. Чтобы сохранить урожай, грибы следует засушить и потом использовать их в соусах и супах.
6: утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, кто стал полным кавалером Ордена Святого Георгия в нашей стране, какие документы скоро могут перейти в электронный вид, когда сошел с конвейера первый КАМАЗ.
14: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

этой безумной любви. Мы, конечно, утопим друг друга.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Отравился
2: Керетом. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: задался тут вопросом. А во что одевались в Древнем Риме?
1: Хм, да там же все носили тоги.
2: А вот и нет.
3: Образ римлянина, обязательно в тоге, сидит в памяти из-за кинематографа. Но круг людей, носивших эту одежду, был не столь широким. Первое и главное ограничение – тогу дозволялось надевать только свободным гражданам и только мужчинам. Женщины, рабы, приезжие, коих было немало в Вечном Городе, права такого не имели.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Бедняки тоже не облачались в длиннющий, порой до 6 метров, кусок ткани. Чтобы прилично в него завернуться, требовался специально обученный помощник. И вообще в тоге неудобно работать. Для этого больше подходила туника – рубаха с короткими рукавами. Со временем и коренные обеспеченные римляне стали носить тогу все реже. В особых случаях, как говорится.
0: А какого она была цвета?
3: Все зависело от статуса и обстоятельств. Обычная тога белая. Пурпурные носили жрецы. Тоже пурпурные, но дополнительно расшитые золотом полководцы. На период траура надевали темную тогу.
2: А вот и да.
4: Наука на чердаке.
5: Швейцарские ученые совершили прорыв в создании культивируемого мяса, которое по своим характеристикам максимально приближено к натуральному продукту.
4: Научный журналист Егор Быковский.
5: Давайте сначала о том, что же такое культивируемое мясо. Это технология производства мясных продуктов без убоя животных. Мясо выращивают в лабораторных условиях из клеток животных, чаще всего из мышечных клеток предшественников. Этот процесс начинается со сбора стволовых клеток у животного, которые затем помещаются в биореактор с питательной средой, где они растут и размножаются, образуя мышечные волокна. Почему это важно? Такая технология может решить сразу несколько проблем. Снизить негативное влияние животноводства, например, на экологию. А оно есть, и очень большое. До 20% парниковых газов в атмосфере – заслуга крупного рогатого скота. А еще может уменьшить потребность в земельных ресурсах. Ну и может решить этические вопросы содержания скота. Главная проблема предыдущих разработок заключалась в том, что получаемые мышечные волокна были слишком тонкими и незрелыми. Они не могли воспроизвести сложную структуру настоящего мяса. Стандартные методы позволяют выращивать лишь тонкие и незрелые мышечные волокна. Они слабо напоминают сложную структуру настоящего стейка и не обладают его функциональными свойствами, например, способностью к сокращению. В то время как культивируемую курятину уже продают в Сингапуре, например, создание реалистичной говядины оставалось сложной задачей. Швейцарские ученые из Цюриха нашли решение этой проблемы.
4: Наука на чердаке.
5: Суть открытия заключается в использовании специальной питательной среды с добавлением трех особых веществ со страшными названиями – форскалин, репсокс и чир-99021. Эти вещества влияют на ключевые сигнальные пути в клетках, которые отвечают за их развитие и специализацию. Этот же коктейль ранее использовали для работы с мышечными клетками мышей в рамках исследований мышечной дистрофии. Ученые обнаружили, что он оказался эффективен и для бычьих клеток. В общем, они получили плотную, упругую структуру мышечной ткани, которая формируется в организме животного. Результаты впечатляют. Выращенная ткань способна к сокращению, структура волокон максимально приближена к натуральной, молекулярное сходство с настоящим мясом достигло 80%. Ну и мышечные структуры начинают сокращаться уже на пятый день выращивания. Важное уточнение. Используемые вещества, те самые, со страшными названиями, требуются только на ранних этапах и полностью удаляются из конечного продукта. Перспективы технологии выглядят многообещающе. Хотя до появления таких продуктов в магазинах еще предстоит пройти путь оптимизации производства и сертификации, ученые уверены, будущее мясной индустрии уже не будет прежним. Ну и правильно, коров-то ведь жалко. А веганство не выход. Оно не приводит к увеличению длительности жизни и не снимает риски. По этому поводу есть интересные научные исследования, но об этом в следующий раз.
4: Наука на чердаке.
6: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
7: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России вновь нанесли удары по портам Украины. В результате атак высокоточным оружием в морской гавани Одесса уничтожены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с топливом, предназначенные для обеспечения украинских боевиков. Кроме того, в порту Черноморский на переходе морем под удар попали два корабля. Они осуществляли доставку грузов военного назначения, сообщили в нашем Министерстве обороны. 5 пострадавших по причине атаки беспилотника в Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Всего госпитализированы 22 человека. В состоянии остальных средней степени тяжести еще трое получили медпомощь амбулаторно. Напомним, минувшей ночью дроны нанесли удар по логистическому центру Валбереса в городе Котовске. В результате погибли 7 сотрудников ночной смены, еще 25 пострадали. Открытое горение на территории склада уже ликвидировано. Тушение пожара продолжается. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Министерство обороны России проводит эксперимент с применением технологии искусственного интеллекта для рассмотрения обращений граждан. Об этом в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил заместитель главы министерства генерал-полковник Виталий Шулика.
2: Работа ведется департаментом по работе с обращениями граждан совместно с департаментом жилищного обеспечения и военно-социальным центром. Для информирования граждан на официальном сайте Минобороны опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы. Информационные материалы, позначенные социальным темам, размещены в разделе «Меры поддержки для военнослужащих» на едином портале государственных и муниципальных услуг.
1: Помимо этого, для обеспечения социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в этом году продолжено развитие горячей линии военно-социального центра, отметили в Министерстве обороны. Федеральная антимонопольная служба разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Стоимость услуги по возврату денег за неиспользованный проездной регулируется государством. В ведомстве отметили, что в 2020 году по причине пандемии коронавируса ее снизили до минимального размера. Однако сейчас это привело к тому, что число возвращаемых билетов выросло более чем в 3 раза. По мнению службы, новые правила позволят значительно сократить количество возвратов, уменьшить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса. Кроме того, изменения направлены на снижение рисков массовой скупки билетов перекупщиками. Коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 21.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем!
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.

0: на радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, когда в нашей стране учредили Орден Святого Георгия, почему в России предлагают отказаться от выдачи бумажных свидетельств о браке, какой грузовик изображен на новой памятной серебряной монете. Знак ордена Святого Георгия первой степени выставлен на аукцион за 2,5 миллиона рублей. Торги, по данным агентства ТАСС, состоятся сегодня в аукционном доме «Литфонд». Высшая воинская награда была учреждена в 1769 году Екатериной Великой. Как различались знаки степеней ордена, кто стал его полным кавалером и какие льготы давала награда военнослужащим? Об истории главного воинского креста Анна Елисеева.
2: Золотой крест с белым эмалевым покрытием, в центре которого изображен святой Георгий, поражающий копьем дракона. Высший знак отличия вручался только за личные боевые заслуги или многолетнюю безупречную службу. Орден имел 4 степени. Крест четвертый носили на груди, знаки отличия выше – на шее, на георгиевской ленте с черными и оранжевыми полосами. Цвета символизируют пламя и дым. Именно эта лента стала связующей нитью различных эпох в нашей истории, отмечает директор Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики», полковник юстиции в отставке Сергей Бычков. Кресты третьей и четвертой степеней были для нижних чинов, а первый и второй – для генералов и старших офицеров.
3: Первая, вторая, там к орденскому знаку вручалась еще звезда. Первая степень, она носилась на плечевой ленте, то есть широкая лента, предел где-то 10-12 сантиметров ширина. И сам знак ордена первой степени, поскольку это большой был крест, он носился на бедре, крепился к ленте.
2: Таким мы видим, например, генерал-фельдмаршала Михаила Барклая де Толли на портрете работы Джорджа Доу. Георгиевская лента через плечо, а под левым локтем крест ордена первого класса. Вместе с главнокомандующим русской армии Михаилом Кутузовым оба полководца вошли в историю как защитники Отечества во время вторжения Наполеона. И оба в великолепной четверке полных кавалеров ордена. Всех четырех степеней были также удостоены участники зарубежных походов генерал-фельдмаршала Иван Паскевич и Иван Дибич Забалканский. Заслужить золотую звезду было не просто даже выдающимся военачальникам, отмечает Александр Лукирский, заместитель директора Мемориального музея Суворова. За всю историю награды кавалерами ордена первого класса стали только 25 человек. Генералов и старших офицеров мог наградить государь, а для присуждения награды нижним чинам собиралась так называемая Георгиевская дума, то есть когда командующий армией созывал на совет офицеров георгиевских кавалеров, и те решали, представить отличившегося солдата к награде или нет.
4: Основное количество награжденных орденом Святого Георгия – это были офицеры и солдаты, которые отличились непосредственно на поле боя. Когда можно было захватить вражескую пушку, значительное количество пленных, захватить знамя.
2: В царской России кавалеры Георгиевского ордена имели множество привилегий. От права на получение потомственного дворянства, даже если награжденный не дворянин по рождению, до бесплатного лечения и пожизненной пенсии, рассказывает Сергей Бычков.
3: Все привилегии, они практически каждый раз менялись, поскольку статус корректировался. Но в целом за первую степень годовая была пенсия 700 рублей, за вторую степень 400 рублей, за третью 200 рублей, за четвертую степень 100 рублей.
5: Это много или мало?
3: Ну, представьте, корова стоила 10 рублей.
2: Случалось и так, что вдова кавалера Георгиевского ордена после смерти супруга могла получать его пенсию в течение еще одного года. Контролем за соблюдением статута занималась специальная структура – капитул орденов Российской империи. Ведомство прекратило свою работу только после Октябрьской революции. К этому моменту упразднили саму награду. Как высший воинский знак отличия, Георгиевский орден официально вернется только в 1992-м. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами ряда бумажных документов, в том числе свидетельств о браке. Новация должна упростить жизнь гражданам, считают власти. Плюсы в инициативе усматривает и адвокат Михаил Салкин. Он поясняет, что придет на смену.
6: плюсов, во-первых, для государства это экономия, не нужно изготавливать сложно защищенные бумаги. Второе, этот документ перестал быть право таким устанавливающим, то есть единственный документ, который подтверждает брак, теперь это можно там будет подтвердить через выписки из госуслуг в электронном виде, полученные мгновенно. Наверное, это снизит количество вот этих вот документов хранения, когда теперь все будет, по сути, видимо, храниться в электронном виде, а по вашему запросу выдаваться. Проще будет при разводе, потому что не нужно будет, если вы там потеряли это свидетельство, получать дубликат только для того, чтобы его предъявить. Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе и возможные ошибки, когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
5: Может быть, минус в том для граждан, что не будет в рамочке стоять свидетельство о браке?
6: А может быть, просто ведут какую-нибудь систему, что будут выдавать красивые подтверждения на красивой бумажке, ну, например, за дополнительную плату, но это не будет являться каким-то очень важным документом.
1: Исключение Минюст предлагает сделать только для свидетельства о рождении. Дело в том, что данные документы до 14-летнего возраста ребенка удостоверяют его личность.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную 400-летию набережных Челнов. Ее номинал 3 рубля. На оборотной стороне монеты изображен главный символ города – автомобиль «КамАЗ». Кстати, в этом году ровно 50 лет, как первый серийный грузовик сошел с конвейера завода. Максим Петренко заглянул в кабину «КамАЗов», вспомнил, в каком советском фильме была самая эффектная гонка грузовиков и почему этому заводу удается так часто побеждать на «Дакаре».
7: Конец 60-х. В СССР вырос объем грузоперевозок. Машин ЗИЛ и ГАЗ не хватало, стране требовался еще один массовый грузовик. Власти решают строить завод-гигант. Город Набережные Челны, как место для предприятия, выберут по ряду причин. Там были и удобные автодороги, и железнодорожные пути, плюс много свободной земли. Она понадобится. Камский автомобильный завод займет 50 с лишним квадратных километров территории. Точнее, это будет целый комплекс заводов, включая литейный, кузнечный, по выпуску двигателей, мостов и каркасов кабин. Первый серийный грузовик КамАЗ-5320 сошел с конвейера в феврале 1976 года. При его разработке за основу взяли ЗИЛ-170. Также были адаптированы лучшие зарубежные решения, и машина стала заметным шагом вперед, говорит автомобильный историк, журналист Денис Орлов.
8: Замечательная эргономика, то есть водитель сидел в этом автомобиле не уставая. Было продумано расположение водительского кресла, кресло было подрессоренное, у него была прекрасная обзорность, коробка передач с так называемым делителем. 5 основных передач, и за счет применения дополнительного делителя можно было получать промежуточные передачи, что позволяло двигаться в условиях плохой проходимости с увеличенной загруженностью.
7: Затем завод будет делать упор на универсальные и выносливые автомобили для стройки, перевозок и бездорожья. Объемы производства росли, и в 88-м выпустили миллионный грузовик. К этому событию приурочили появление фирменного логотипа КамАЗа на решетке радиатора «Аргамак» – «Скачущий конь». Еще в конце 80-х создали легендарную команду «КамАЗ-мастер». Она станет многократным победителем на ралли-марафоне «Дакар», продолжает автоэксперт Максим Трусов.
9: Они всегда вкладывали гигантские ресурсы в разработку гоночных КамАЗов, на тренировки для гонщиков. То есть это люди, да, с одной стороны, заводчане, которые начинали там с уборки кладовых, как это было у короля Дакара Владимира Чагина, да, который просто потом дорос до легенды мирового автоспорта, и сегодня это вообще такой один из символов не только гоночных КамАЗов, но и, наверное, в принципе, говорю КамАЗ, подразумеваю Чагин.
7: КамАЗ пройдет много испытаний. Перестройка, масштабнейший пожар 93-го года, санкции. Но завод остается в передовиках российского автопрома. Появляются новые модели, в том числе беспилотные. И такой массовый грузовик, безусловно, не мог не отметиться в кино, отмечает Денис Орлов.
8: Фильм Свердловской киностудии «Найти и обезвредить». Трое студентов, по-моему, плюс еще одна девушка вместе с ними, оказываются в ситуации вот один на один с сбежавшими уголовниками. Сюжетная линия проходит гонка КАМАЗ и автомобиль ЗИЛ-133ГЯ. Вот два таких тяжелых наших грузовых автомобиля со стрельбой, со столкновениями, в общем, очень эффектные.
7: И, конечно, сериал «Дальнобойщики», где КАМАЗ – третий главный герой наряду с двумя напарниками, роли которых исполнили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Ну а выпускал в свое время завод не только грузовики. Малолитражка АК – тоже детище предприятия. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радио Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как готовят специалистов ракетных войск стратегического назначения. В чем тонкости работы оператора дрона? Стоит ли срезать грибы?
10: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
11: От слов к делу.
10: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
11: От слов к делу. Военные училища России.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Верны заветам старины. Вроде бы совсем еще молодой парень, но уже в военной форме. На поясе настоящая боевая шашка. Холодное оружие у ребенка? А он давно не ребенок. Это выпускник Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, одного из старейших военно-учебных заведений России.
1: От слов к делу.
2: Все началось в 1883 году, когда по указу государя в казачьей столице Новочеркасске, в так называемом краю Тихого Дона, открыл свои двери особый кадетский корпус. Он многое повидал на своем веку. Революцию, гражданскую войну, повсюду смерть, кровь, братоубийство. Юных воспитанников спасла тогда эмиграция. Частично в Александрию, частично в тогдашнее королевство сербов и хорватов. И только в конце 20 века началось возрождение училища на прежнем месте.
1: Через благодать Духа Святого получайте силы быть достойными продолжателями дел и подвигов своих предков-казаков, шедших вслед за благоверным князем Александром Невским, святым защитником русской земли. От слов к делу.
2: Современные кадеты не только получают знания, но и занимаются рукопашным боем, обучаются верховой езде, совершенствуют навыки владения традиционным казачьим оружием – шашкой. Каждый из них мечтает продолжить военную карьеру и стать офицером.
1: От слов к делу.
2: Верны заветам старины.
1: Донской императора Александра III казачий кадетский корпус. Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золото генерала Ямаситы.
3: Во время Второй мировой он разгромил британцев в Юго-Восточной Азии и расширил границы Японии до Индии и Австралии. Генерал Томоюки Ямасита. По легенде, под его командованием японцы разграбили десятки банков и хранилищ в разных странах. А перед самой капитуляцией сокровища где-то надежно спрятали.
1: Цена вопроса.
3: По одной из версий, это была целая секретная операция «Золотая лилия», получившая название в честь поэмы императора Хирохито. Золотые монеты, статуи, драгоценности и произведения искусства, которые японцы получили в ходе захватнической кампании в Азии, в наши дни могут оцениваться в миллиарды долларов.
1: Кладоискатели.
3: Есть теория, что предприимчивые японцы создали целую сеть туннелей под Филиппинскими островами. В 70-е местный житель Рахелио Рохас якобы обнаружил один из тайников, а в нем золотую статую Будды. Правда, спустя несколько дней дом мужчины ограбили. Пострадавший пытался судиться с властями, был уверен, что похищение организовали по приказу президента страны. Все иски в итоге Рохас проиграл. Но число охотников за сокровищами на Филиппинах выросло в разы. Сегодня некоторые подземные сооружения, построенные японцами во время войны, стали туристическими объектами. К примеру, тоннель на филиппинском острове Минданао. Его длина 300 метров. Внутри можно увидеть статуи солдат, камеры для пленных, резервуары для воды. Однако доступа к некоторым помещениям нет. Кто знает, может быть, именно там до сих пор и лежат сокровища генерала Ямаситы.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
0: Всемирная энциклопедия еды.
4: Продукт ближневосточной кухни дукка – ароматная египетская смесь. Ее издавна ценят за вкус и универсальность. Узнаем, из чего она состоит. Обычно это микс из жареных орехов, таких как фундук, миндаль и фисташки, и различных специй, например, кориандра, кумина или кунжута с добавлением соли. Причем орехи нельзя измельчать в порошок. Они должны быть просто мелко раздроблены, так, чтобы сохранялся характерный хруст. Получается своего рода посыпка. Поэтому говорить, что дукка – это специя, неверно. Кстати, название смеси происходит от арабского слова, буквально означающего «толочь». Как ее едят? Классический способ выглядит так. Хлеб обмакивают в оливковое масло, а затем посыпают дуккой. Кроме того, смесь можно добавлять в салаты, хумус и йогурт, а также использовать в качестве панировки для мяса и рыбы. Каждая хозяйка в Египте готовит дукку со своим секретом. Однако смесь можно и купить. Уличные торговцы предлагают свежеподжаренную дукку в кулечках из газеты. Сочетание семян и орехов дополняют рацион полезными жирами, белком, клетчаткой и необходимыми организму минералами. Дукка надолго дает чувство сытости. Сегодня некоторые гурманы создают сладкую дукку, меняя соль на сахар, а острые специи на пряные. Корицу или кардамон. Добавляют и засахаренные кусочки имбиря. Такой смесью отлично посыпать морковный торт, кексы и даже мороженое.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область ранения получили 26 человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что двое граждан пострадали в Ногинске, а еще 24 получили ранения по причине падения осколков на территорию склада в Электростали. Воробьев сообщил, что часть людей находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медпомощь. Прокуратура региона открыла горячую линию для пострадавших в результате массированного вражеского налета. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиянок. Они работали на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в ФСБ. Первая злоумышленница, уроженка Николаевской области, по заданию куратора оборудовала на территории республики схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства, а затем передала координаты тайника украинской стороне. Впоследствии этот схрон был использован для организации подрыва в 24-м году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота. Второй задержанной оказалась жительница Кировского района Крыма. Она перевела со своего счета в одном из украинских банков 5000 гривен, это более 8000 рублей, в пользу противника на покупку снаряжения. Кроме этого, женщина собирала информацию о топливно-энергетическом комплексе и военных объектах полуострова. В дальнейшем фигурантка собиралась отправить эти сведения своему родственнику, сотруднику погранслужбы Украины. В отношении задержанных заведены уголовные дела по статье «Госизмена». Их заключили под стражу. Члены избирательных комиссий в приграничных регионах Донбасса и Новороссии проходят подготовку к действиям при обстрелах и других нештатных ситуациях. Соответствующие алгоритмы отрабатываются совместно с правоохранительными органами и силовыми структурами, сообщила в интервью ТАСС член Центра избиркома Людмила Маркина.
2: Конечно, есть непростые в приграничье ситуации. Вот эти риски, которые могут возникнуть, как действовать. Помещение для голосования участковой комиссии или для организации голосования там, с использованием дополнительных форм голосования. Естественно, это все отрабатывается. На избирательном участке, на любом, председатель – это главный человек. У нас есть сотрудник правоохранительного, конечно, либо это полиция, либо это Росгвардии. Каждый выполняет свою функцию. Если что-то возникает, конечно, оперативно отреагировать, передать информацию в орган, принимающий решение.
1: Подготовка охватывает вопросы обеспечения безопасности внутри помещения для голосования, передачи информации уполномоченным органам и применения дополнительных форм организации голосования, отметила Маркина. И о погоде. В столице сейчас плюс 21 градус. Днем синоптики обещают ясную погоду без осадков и до плюс 27 градусов.
0: Знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему абитуриенты выбирают для поступления военную академию РВСН имени Петра Великого. Трудно ли освоить управление беспилотниками? Как не спутать съедобный гриб с ядовитым? В Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в разгаре приемная кампания. В престижный военный вуз строгий отбор и высокий конкурс. Максим Петренко расскажет, чем Академия привлекает абитуриентов, какие в ней есть современные программы и что нужно для поступления.
6: Академия ведет свою историю от офицерских классов артиллерийского училища, открытого в Петербурге в 1820 году. Это произошло по инициативе великого князя Михаила Павловича Романова, и в XIX веке учебное заведение именовалось в его честь Михайловским. В молодом советском государстве будет целая серия переименований, а само училище переведут в Москву. После Великой Отечественной в его стенах открылся первый в мире факультет ракетного вооружения. Он сохранился до наших дней. И сегодня в Академии еще 4 факультета. Командный, специального вооружения, факультет робототехнических комплексов и переподготовки. География поступающих – вся Россия, рассказывает начальник учебно-методического отдела Военной Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого полковник Андрей Мосиенко.
3: У нас это больше технический вуз, больше 200 лет уже нашему учебному заведению. И в любое время наш вуз готовил специалистов на самое передовое вооружение. Ракетные войска стратегического назначения имеют в своем составе самое современное оружие, которое сейчас есть, и абитуриенты выбирают наш вуз из-за этого, в том числе.
6: И действительно, в одной из учебных аудиторий 5 поколений отечественных межконтинентальных баллистических ракет, вплоть до новейшего комплекса «Авангард», и все образцы настоящие. Как и в любой военный вуз, для поступления нужно пройти несколько этапов. Начинается все с медицинской комиссии, затем проверка уровня образования, из предметов нужны физика, информатика, математика и русский язык. Если нет результатов ЕГЭ, сдаются внутренние экзамены. Далее оценка физической подготовки и психологический отбор. По словам полковника Андрея Мосиенко, подспорье в приеме выездные комиссии в регионах.
3: Мы работали в Московской области, в Перми, во Владимире, в Ростове-на-Дону, в Ставрополе и в Калуге. То есть абитуриенты, имеющие единый госэкзамен, здесь принципиально важно, потому что если среднее профессиональное образование и вуз принимают вступительные испытания, нужно ехать непосредственно в вуз. А так профотбор, медицина, физкультура, эти выездные комиссии принимают у жителей этих регионов на месте.
6: Военная академия РВСН постоянно совершенствует систему подготовки. Тут появился первый в стране федеральный образовательный стандарт робототехника военного и специального назначения. Уже провели несколько выпусков. Конкурс в ВУЗе. 10 человек на место. Среди желающих сюда попасть и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Алексей идет на инженера. Также он готов передавать свой опыт будущим одногруппникам.
7: Там я был артиллеристом, пошел в РВСН, думаю продвигаться в этом направлении. Здесь мне предстоит изучать робототехнику, систему беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Может быть, усовершенствовать что-то.
6: И для этого все условия. Работает крупнейший научно-исследовательский центр в области военной науки. Среди воспитанников Академии более 300 лауреатов государственных премий. Ее выпускниками были всегда как профессиональные ракетчики и инженеры, так и разработчики самого современного ракетно-ядерного оружия. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: Один из выпускников – Игорь Сергеев, единственный в истории маршал Российской Федерации. Он командовал ракетными войсками стратегического назначения и возглавлял Министерство обороны.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В Подмосковье собрали симулятор для подготовки операторов БПЛА, рассказали в Министерстве инвестиций Московской области. Разработка ученых из Реутова уже используется более чем в 700 образовательных учреждениях по всей стране. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
8: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, оператор также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
5: Симулятор, разработанный подмосковной компанией, представили на этой неделе Владимиру Путину в рамках выставки на полях форума Народного фронта «Все для победы».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Настоящий грибной бум ожидается в середине лета в лесах Центральной России, говорят эксперты. Любители тихой охоты смогут найти в том числе белые грибы – подосиновики, подберезовики, маслята и лисички. Анна Елисеева решила выяснить, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
9: В сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба есть неприятный родственник – желчный гриб.
10: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
9: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках, а позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым, и собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
10: Из-за того, что срезая и оставляя вот этот вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
9: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пустить сразу в дело? Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
11: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
9: Сочные грибы хорошо сочетаются и с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подают со сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
5: А вот замораживать лисички не стоит, они горчат после разморозки. Чтобы сохранить урожай, грибы следует засушить и потом использовать их в соусах и супах. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Премьера на радио «Звезда».
12: Как вас звать, величать-то?
13: Не царское это имя!
14: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
13: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он был сыном удачливого полководца и реформатора княжеской власти Юрия, князя Звенигородского и Галицкого. Недолгое время оставался непризнанным великим князем московским, но проиграл погоню за престолом Василию Темному. Все это про князя Василия Юрьевича, известного по прозвищу Косой.
2: За что же в народе его нарекли таким именем?
4: 15 век. В Москве развернулась битва двух двоюродных братьев, двух внуков Дмитрия Донского, двух Василиев за великокняжеский престол. По завещанию права на него имел князь Юрий, но всего год довелось ему править, и он вскоре умер. Его старший сын Василий Косой объявил себя преемником, но тут воспротивились другие Юрьевичи. Мол, если Богу не угодно было, чтобы княжил наш отец, то тебя-то мы и сами не хотим.

Они объединились с его противником. Тот в сражении на берегу реки Черехи разбил войска Василия Юрьевича и захватил его в плен. А за хитрость, коварство и похищение казны приказал ослепить на один глаз. Дальнейшая судьба князя остается тайной. Он то ли сбежал, то ли был заточен в темницу. Но известно, что с тех самых пор именовать его стали Василием Косым.

0: Очень важные вопросы.
1: Часто мы слышим прогнозы магнитных бурь на месяц вперед. Как получают эти данные и насколько они достоверны?
2: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
3: Космическая погода волнует нас иногда даже чаще, чем обычная. Обращают на себя внимание дни с магнитными бурями и возможными в этими ночами полярными сияниями – аурора. Эти явления вызывают на Земле различные сбои электросетей и связи, особенно на полюсах. Влияют на поведение и самочувствие людей и, конечно же, сбоит космическая техника. Магнитные бури – это результат взаимодействия магнитного поля солнечной вспышки, привлекшей к Земле, и магнитного поля нашей планеты. Еще на заре человечества было замечено, что в отдельные дни стрелка компаса не показывает на север или юг точно, она как бы дрыгается, шалит. Позднее выяснилось, что именно так и выглядят магнитные бури, а их причина – изменения в космической погоде, или, точнее, приход к Земле вещества вспышек от Солнца или выбросов солнечной плазмы из короны нашей главной звезды. С целью предсказывать магнитные бури на Земле за Солнцем постоянно наблюдают как с наземных солнечных астрономических обсерваторий с помощью телескопов, так и с помощью космических аппаратов. История инструментальных наблюдений за Солнцем насчитывает около 400 лет, 200 из которых – непрерывные наблюдения. Из них сегодня известно, что активным Солнце бывает раз в 11 лет, соответственно, и на Земле раз в 11 лет количество магнитных бурь возрастает. Есть как более длительные циклы, например, 22 года, так и более короткие. Например, если активная область на Солнце привела к вспышке, что пришла к Земле, есть вероятность, что через примерно 25-30 дней эта же самая область, хоть и измененная, вернется на то же самое время. Самое время делать прогнозы. Прогноз космической погоды сегодня – сложная штука, чем-то напоминающая современный прогноз погоды в атмосфере Земли. И тут, конечно, чем по времени короче прогноз, тем он точнее. А уж предсказать на 100% магнитную бурю на Земле за 2-3 дня – это сегодня умеют великолепно.
0: Очень важные вопросы. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
4: После февральской революции 1917-го Временное правительство России остро нуждалось в деньгах. Казна пуста. А ведь до конца Первой мировой еще очень далеко. Что делать? Правильно, напечатать новые банкноты и как можно скорее. Так и поступили. На купюрах отсутствовали номер, серия, год выпуска. За образец дизайна взяли царскую марку консульской почты. Такие использовали для оформления документов на выезд из страны. Новые кредитные билеты номиналом 20 и 40 рублей печатали на больших листах, по 50 штук в ряд. В таком неразрезанном виде они и поступали в обращение. Народ пребывал в шоке и назвал эти деньги сначала ярлыками от кваса, а потом Керенками в честь председателя правительства Александра Керенского. Всего было напечатано 500 миллионов керенских рублей. В результате реальная покупательная способность одного целкового упала в 12 раз. Для экономики огромной страны абсолютная катастрофа. Новые деньги практически ничего не стоили. Керенками стали обклеивать стены. Торговцы обертывали ими колбасу и селедку, а в суровые зимы ярлыками от кваса топили буржуйки. Так продолжалось чуть более полугода. Впереди были Октябрьская революция и очередная денежная реформа.
0: Все деньги мира.
5: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины при ночной атаке на логистический центр маркетплейсов в Котовске хотели добиться как можно большего числа погибших. Об этом заявил глава Тамбовской области Евгений Первышов. Он рассказал, что беспилотники, которые нанесли удар, были оснащены поражающими элементами для большего числа жертв. По его словам, это был спланированный теракт против мирных жителей. Губернатор добавил, что 7 человек, работавших на объекте в ночную смену, погибли на месте. Известно о 25 пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии. Прокуратура открыла горячую линию для оказания правовой помощи после атаки. Приоритетная работа по строительству объектов позволила ввести в строй в сжатые сроки военные госпитали и места проживания военнослужащих. Об этом заявил на коллегии Министерства обороны России заместитель главы военного ведомства генерал-лейтенант Павел Фродков.
2: Целевые показатели плана по реализации решений, принятых на коллегии 2025 года в части военно-строительного и имущественного комплекса, за первое полугодие выполнены в полном объеме, срывов не допущено. Завершены работы на 34 объектах в составе 267 зданий и сооружений. В текущем году передано по заселению 6 жилых домов и 2 общежития квартирного типа на 540 помещений. В целях комплектования управления отделов капитального строительства, а также строительных батальонов, издано распоряжение правительства о создании военно-инженерно-технического университета.
1: Фродков подчеркнул, что организована масштабная работа по обустройству и расквартированию военнослужащих и размещению военной техники в рамках увеличения штатной численности вооруженных сил. Он отметил, что до конца года предусмотрен ввод ряда госпиталей, а также жилых домов и общежитий. Технологический суверенитет позволяет стране защищать данные граждан, управлять критически важной инфраструктурой и выбирать партнеров без внешнего диктата, не подразумевая при этом самоизоляции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае. По словам Орешкина, подлинное открытое сотрудничество может существовать только между независимыми сторонами, обладающими равными правами. Москва готова делиться практическими решениями в области нейросетей, включая разработку собственных больших языковых моделей, облачных цифровых платформ и прикладных решений. Полиция Швеции раскрыла новый метод вербовки преступниками несовершеннолетних. Они скупают в соцсетях группы, предназначенные для обсуждения видеоигр, футбольных матчей и других безобидных увлечений. Так злоумышленники получают мгновенный доступ к сотням и тысячам детей и подростков, пишут «Известия». Отмечается, что процесс вербовки от первого контакта до совершения преступления может занимать считанные дни.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Квантовая физика. Рассказывает заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
1: Область знаний.
3: Я вам расскажу про то, как создавалась квантовая физика. В конце 19 века люди уже достаточно хорошо умели мерить спектры излучения. Ну вот, грубо говоря, какой-то газ разогреть, на него смотреть через призму, которая делит, наверное, многие знают, и в школе это мы проходим, что если свет проходит через призму, белый свет, то он разделяется на все цвета. Ну так вот, когда наблюдали за излучением от различных газов, однокомпонент, ну, грубо говоря, который содержит там один тип молекул, или один тип атомов лучше даже, то видели, что спектр не сплошной. То есть, вы видите не все цвета, а у вас такие, если глубоко посмотреть, то это линии. Вы, кстати, можете заказать в интернете спектрометр простейший, он 600 или 800 рублей стоит. Можете смотреть на какие-нибудь горящие лампы и видеть прям вот этот дискретный спектр, ну, прям вот линии. К слову сказать, это и есть дискретное квантование. У вас вот прям вот излучение, прям вот, ну, и про квантовую физику, это вот прям про квантование. У вас прям линии, не весь спектр, а вот линии вы видны. Надо понимать, что вот изучение этих спектров – это тоже одна из основ нашей цивилизации, помимо нескольких других вещей. Благодаря этим спектрам мы многое знаем и про звезды, и про другое, смотря на эти спектры. Так вот. Люди в конце 19 века вот видели эти спектры. Никто не мог понять причину, почему они такие дискретные, но там были всякие нумерологические теории, и вот были написаны какие-то формулы для описывающие положение этих линий. Ну, люди же пытались как бы какую-то нумерологию... Всегда люди верят, что там в нумерологии, что есть какие-то там числа магические, которые это... Еще с арабских времен существовала пословица, кто... поймет смысл арабских чисел, тот будет руководить миром, владеть миром. Ну, вот, видимо, эта вера, она бытовала всегда. При изучении любых явлений так всегда начинается. С другой стороны, параллельно вот развивалась электромагнитная теория Максвелла, в рамках которой было установлено, что двигающиеся заряды с ускорением двигающиеся заряды будут излучать. К концу 19 века стоял вопрос о том, об устройстве атома. Уже всем было ясно, что в основе всех однородных сред, которые нас окружают, лежат атомы. Много в пользу этого говорило, и химические свойства, термодинамика статистическая к тому времени созданная, в том числе и Максвеллом, и Больцманом, и другими. Много кто в этом участвовал. Да и, наверное, уже к тому времени что-то было прям непосредственно касающееся атомов открыто, я уж так сейчас сходу не соображу, что. Важно было следующее, что становилось понятно, что в основе всех однородных сред, там вот воздуха и так далее, лежат какие-то мельчайшие частицы атомы. И стал вопрос об устройстве атома. Ну, на поверхности была модель планетарная, потому что взаимодействие электромагнитное очень похоже на взаимодействие гравитационное, ньютоновское. Ну, потому что сила Ньютона, она падает как обратный квадрат расстояния, и сила Кулона падает как обратный квадрат расстояния. Ну, вот в качестве модели атома была предложена такая планетарная модель, что есть положительно заряженное ядро, вокруг него вращаются отрицательно заряженные электроны. Вроде бы все прекрасно, но проблема в том, что электроны, вращаясь вокруг ядра, двигаются с ускорением, соответственно, должны излучать. Причем электромагнитное излучение создается достаточно легко, там ускорения высокие, соответственно, они быстро будут излучать, падать на ядро, и атом ни в каком смысле стабильным не будет. Ну, то есть, просто электрон упадет в конечном итоге на ядро, будет нейтральный объект какой-то. Соответственно, в качестве альтернативы было предложено Томпсоном, была предложена модель пудинга, то есть у вас атом – это такой пудинг, в котором положительно заряженный, ну, то есть это вот такая субстанция типа муки, ну, не муки, а этого теста, значит, который, значит, положительно заряженный, а внутри вкраплены эти, как изюминки, электроны отрицательно заряженные, так что весь объект нейтральный. Ну, чтобы избежать вот эту вот коллизию про то, что электрон вращаться не может, иначе излучает.
2: Квантовая физика.
1: Область знаний.
3: Ну, вот эту модель стал проверять Резерфорд. Он взял золотую фольгу не потому, что она золотая, и ему хотелось побольше денег потратить, а потому что золото легко обрабатывается или раскатывается до более тонких слоев, а вам нужно как можно более тонкий слой золота, потому что он собирался излучать золото альфа-частицами, уже к тому времени открытыми, это уже к 1910 году где-то. Значит, собирался облучать, чтобы они, как бы проходя через эту фольгу, ну, как можно меньше столкновений испытывали по мере прохождения через слой фольги с атомами. Таким образом, он хотел проверить, как устроено ядро. Сейчас разберемся, почему это позволяло так сделать. Он предполагал, что альфа-частица имеет массу, к тому времени масса электрона и масса, вот к 1910 году, масса электрона и масса альфа-частицы были измерены, они отличаются в 8000 раз практически, то есть альфа-частица в 8000 раз тяжелее, чем электрон. И поэтому, если альфа-частицей бомбардировать вот такую фольгу, то все альфа-частицы через нее пролетят, даже не заметят. Ну, это как вот, я не знаю, кегельбанный мяч, шар пролетает сквозь кегли, разбрасывая их в разные стороны, даже не заметив. Даже хуже, потому что кегельбанный мяч не настолько тяжелее, чем кегли, а тут намного тяжелее. То есть, вот оно через это тело пудинга пройдет, электроны раскидав, и вылетит наружу. Тем не менее, он даже и не верил, что что-то может другое быть, кроме того, что я сейчас озвучил. Тем не менее, он попросил своего ассистента проверить, летят ли альфа-частицы от фольги и в другие стороны. Я, к удивлению своему, обнаружил, что есть даже отраженные. То есть, летят и в обратную сторону. А такое может быть только если альфа-частица сталкивается с подобным себе объектом такой же сопоставимой массы и отражается от него. Ему уже достаточно много лет, было под 40. Он пошел изучать теорию вероятностей, чтобы рассчитать, вывести формулу, которая сейчас известна как формула Резерфорда, про то, какая доля частиц при рассеянии полетит в том или ином направлении. Ну, вот статистически получить соответствующее, ну, изучить вот это вот явление статистически. Тем не менее, на проверку оказалось, что планетарная модель верна, что ядра действительно положительно заряженные, подобно альфа-частице, положительно заряженный тяжелый объект. Ну, сейчас известно, что это ядро атома гелия, альфа-частица, на данный момент известно. Соответственно, значит, у вас есть положительно заряженное ядро, на котором рассеивается положительно заряженная альфа-частица и отражается от него, потому что они одинаково положительно заряжены, поэтому отталкиваются, и альфа-частица может отразиться и полететь в обратном направлении, именно изменить направление своего полета существенным образом именно из-за того, что рассеивается на объекте, который имеет, ну, на самом деле, в случае золота и более высокую массу. Соответственно, стал вопрос, как же так электроны летают вокруг ядра, но не падают на него и не излучают. Человек, который сопоставил спектры атомов, спектры от газов и вот этот факт с планетарной моделью ядра, оказался Нильс Бор. Он предположил, что механика электронов, она не такая, как обычных частиц, ну, потому что обычные частицы, к которым мы привыкли, это большие объекты, они описываются механикой Ньютона. Он предположил, что это волны какие-то, которые там вот целое число длин волн на орбите укладывается. Он рассчитал, соответственно, чтобы целое число длин волн укладывалось на орбите, что электроны на каких-то орбитах могут на дискретных находиться. Нашел энергии на этих дискретных орбитах, нашел разности между этими энергиями и воспроизвел спектры. Прямо буквально те, которые с этой фантастической нумерологией были пронумерованы и наблюдались. И это был просто успех неимоверный. То есть, оказалось, что действительно что-то с электронами не то происходит. Они похожи на волны, но, тем не менее, что-то непонятное. Что это такое? Вроде бы частица, а с другой стороны волна.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
5: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Радио «Звезда».
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Квантовая физика. Рассказывает заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
1: Область знаний.
3: С 913 по 926 год люди разрабатывали эту теорию Нильса Бора, плохо понимая ее происхождение, плохо понимая ее причины, разбирались, как что устроено. И где-то вот в районе 25 года два физика, Гайзенберг и Шредингер, пришли к формулировке квантовой механики в том виде, в котором мы ее сейчас знаем. А именно Гайзенберг решил некоторую простую модель, получил квантовые спектры для вот этой простой модели, не относящейся к атомам, но близкой по смыслу. Ну, я не знаю, можно назвать, что это квантовый осциллятор, то есть квантовый маятник, так, грубо говоря. Он разобрал, как устроен квантовый маятник, и увидел, что у него спектр энергии дискретный. Маятник может принимать не любые энергии, не любые колебания совершать, а только вот дискретные колебания при дискретных энергиях. Значит, а Шредингер написал уравнение волновое. Он был ему тоже достаточно много лет было, 38, он был уже Гайзенбергу, надо понимать, был 21 год. Ну, то есть, плюс-минус, 21, 22, 20. То есть, он был очень умным студентом. А Шредингер был состоявшимся ученым, специалистом в оптике. Значит, ему было 38 лет, и он, то есть он был специалистом в волновых уравнениях. То есть он занимался изучением, распространением световых волн. Вот он написал аналог волнового уравнения, только для описания не световых волн, не электромагнитных волн, а волн, описывающих электроны. И вывел из этого уравнения Шредингера спектр атома водорода. То есть, воспроизвел вот это вычисление Нильса Бора, который с высочайшей точностью описывает спектры атомов. Можно относиться к этому как угодно, думать об этом что угодно, про эти волны и так далее. Можно на них ругаться, плеваться и так далее. Но факт остается фактом, что, используя уравнение Шредингера, плохо понимая смысл его физический, плохо понимая смысл того, на что это уравнение, он вывел спектры атомные, спектры энергий. Это факт совершенно потрясающий. В этот момент была создана квантовая механика. Квантовая механика сейчас уже лежит в основе многих технологий, ну, я не знаю, там, в основе понимания, как работают полупроводники, как работают атомные реакции и, соответственно, атомные электростанции, как работают атомные часы. Вот эти вот спектры, они лежат в основе того, как устроены атомные часы. То есть атомные часы прям строятся на спектрах, которые предсказывают из квантовой, с использованием квантовой механики.
2: Квантовая физика.
1: Область знаний.
3: Что значит в этом всем удивительно? Удивительно следующее, что вот люди, совершенно двигаясь в потьмах и не много чего не понимая, на тот момент там, ну вот у, сколько было там данных экспериментальных у Нильса Бора? Ну вот он знал про опыт Резерфорда, он знал про эти спектры. Но это вообще, казалось бы, совершенно разные области. А вот понять, что одно с другим связано, что вот эти вот спектры излучения, которые идут от газов разогретых, тот факт, что электроны могут находиться на дискретных орбитах, а не на любых орбитах, и тот факт, что электрон – это какая-то волна, которая двигается вокруг ядра, это понять и увидеть, что одно с другим связано, и посчитать, вывести формулу и посчитать численно, и воспроизвести – вот это вот удивительно. Что я хотел еще тут подчеркнуть, умение абстрагироваться, да. В нашем представлении, вот когда возникает слово «частица», какая ассоциация у человека возникает, который не имеет специального образования в области там, квантовой физики? Ассоциация, ну, что это какая-то песчинка, пусть более мелкая, чем песчинка, в смысле, песка, такой шарик очень маленький, из которого все вокруг состоит. Ну, вот из таких шариков, то есть ядро – это ядро атома, это такой шарик маленький. Электрон – это еще более маленький шарик, который вокруг этого ядра атома вращается. Вот вам планетарная модель, очень похожа на планетарную модель, как Солнечная система. В атоме водорода один электрон вокруг протона вращается, а в более сложных атомах там ядро более сложным образом устроено, там нейтроны и много протонов, и вокруг этого ядра вращается много электронов. Ну и, казалось бы, вот тебе, пожалуйста, модель, но начинаешь проверять, не работает, излучает и падает. Почему не падает? Надо придумывать, разбираться. Оказывается, нужно написать какое-то волновое уравнение. У этого волнового уравнения, оказывается, смысл какой-то. Но тогда еще непонятный, сейчас-то мы уже намного больше знаем, чем эти великие люди, которые у нас намного больше опытных фактов. Именно важно следующее, что в науке... Два фактора важны, что мы не просто измышляем какие-то философские теории, слово «теория» ассоциируется с какой-то там философией, вот человек там, я не знаю, в небо смотрит и какие-то там фразы сакраментальные выдает. Теория – это не просто какие-то там фразы, это какие-то формулы и числа, которые сначала вы, значит, берете эти, при помощи этих формул и чисел, проверяете, что оно... действительно сопоставляется и согласуется со всеми наблюдениями, которые сделаны на данный момент, а после этого вы из этой теории делаете какие-то предсказания и проверяете их еще раз. И так вот произошло и с квантовой механикой. Сначала, значит, она предсказала вот атомные спектры, потом она объяснила таблицу Менделеева всю полностью. Буквально стало понятно, что является номером элемента в этом, в частности. Потом эти атомные числа и так далее. Потом объяснила химические свойства элементов и лежит в основе квантовой химии теперь. И так далее.
2: Рассказывал заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Уголовные дела о теракте заведены в связи с украинскими атаками на логистические центры в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. Об этом сообщает Следственный комитет. Криминалисты работают на местах происшествий. Напомним, в результате удара по логистическому центру «Маркетплейса» в Котовске погибли 7 сотрудников ночной смены, еще 25 граждан пострадали. При падении дрона на территорию склада в Электростали ранения получили 24 человека. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. На базе отдыха возле села Новоселицкого в Ставропольском крае произошло массовое отравление. Об этом сообщает ТАСС. Уже порядка 80 человек обратились за медпомощью с признаками кишечной инфекции. У некоторых высокая температура и прочие недомогания. Ведется проверка. Мошенники разработали новую схему обмана. Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудниками ФСБ или Центрального банка, и сообщают, что от имени гражданина украинские преступники оформляют кредит под залог жилья, что грозит ему уголовной ответственностью. Затем они предлагают способ избежать этого – передать для проверки имеющиеся наличные сбережения. Это якобы позволит установить, что заявка на кредит исходит не от самого человека. В случае согласия к жертве приезжают инкассаторы и забирают деньги, рассказали в полиции. Число проектов с использованием искусственного интеллекта в Подмосковье может увеличиться до 80 к концу этого года. Об этом информационной службе «Вести» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Ряд проектов, которые хорошо себя зарекомендовали в регионе, могут распространиться на всю страну, подчеркнул он.
2: Мы используем искусственный интеллект, когда это экономит деньги и когда это удобно человеку. Распознавание снимков, документооборот, все, что связано с обращением граждан. Таких проектов 14 обязательных, которые могут масштабироваться, и ты точно сэкономишь деньги и уберешь рутину с человека.
1: Подмосковье и Китай успешно сотрудничают в сфере управления с привлечением искусственного интеллекта в системе образования, логистики и взаимовыгодной торговли. В Москве началось строительство станций Липецкая и Лебедянская Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Завершение строительства первого участка ветки Зил-Курьянова планируется в 2028 году, второй Курьянова-Бирюлева в 2029, уточнил градоначальник. Сейчас работы ведутся на 8 из 10 запроектированных станциях линии. На 6 из них строительство идет активными темпами. На 2 проводятся подготовительные работы. И о погоде. В столице сегодня днем синоптики обещают ясную погоду без осадков и до плюс 27.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю, не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о метеоритах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Самый большой найденный метеорит – Хоба. Весит около 60 тонн. Он состоит из железа никелевого сплава и лежит там же, где и упал – в Намибии.
1: Факт второй.
3: Большинство метеоритов старше Земли. Им больше 4 миллиардов лет.
1: Факт третий.
3: Ежегодно на нашу планету прилетает около 500 метеоритов. Но ученые и коллекционеры находят лишь сотую часть. Большинство падает в океаны или в труднодоступные места.
1: Факт четвертый.
3: Некоторые метеориты стоят дороже золота, платины или алмазов. Особенно редкие образцы с Луны или Марса.
1: Факт пятый.
3: Антарктида – кладовая метеоритов. Идеальное место для их поиска. Темные камни хорошо видны на белом снегу, а лед концентрирует их в определенных зонах. Более 45 тысяч метеоритов были собраны именно на Южном полярном континенте.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о метеоритах.
4: Вокруг меча. 1930 год. В Ленинграде установлен первый в СССР светофор. В Индии Махатма Ганди начинает кампанию гражданского неповиновения. Американский астроном открывает Плутон. В Уругвае проходит первый чемпионат мира по футболу. На Олимпиаде 1924 года в Париже футбольные матчи вызвали огромный интерес. Стало понятно, что у международного турнира по футболу большое будущее. Претендентов на проведение первого чемпионата мира было 5. Италия, Испания, Швеция, Нидерланды и Уругвай. Большинство делегатов Международной федерации футбола, ФИФА, проголосовали за Уругвай. В пользу этого выбора говорили две победы сборной этой страны на олимпийских турнирах. Это был единственный чемпионат, перед которым не проводились отборочные соревнования. Сборные попали на турнир по приглашению, причем их было всего 13. Ведущие европейские футбольные державы фактически проигнорировали этот кубок. Главные причины – долгое морское путешествие в Уругвай и необходимость прерывать свои внутренние чемпионаты. Все матчи проходили на 3 стадионах столицы Уругвая – Монтевидео. Главный из них – Сантенарио – был построен специально к чемпионату. И мог похвастаться невероятным даже для нашего времени количеством зрительских мест – 90 тысяч. На финальный матч было раскуплено 68 тысяч билетов. Но на самом деле зрителей было больше – около 80 тысяч. Многим удалось пробраться зайцами. В финал вышли непримиримые соседи-соперники – Уругвай и Аргентина. Атмосфера накалилась еще до игры. Главный судья – бельгиец Джон Лангинус – согласился выйти на поле лишь при наличии медицинской страховки и гарантированного отъезда из Монтевидео в течение часа после окончания игры. Опасения арбитра были не напрасными. При досмотре зрителей перед финалом полицейские изъяли 1500 револьверов. Да, не самым спокойным местом на земле был Монтевидео в те годы. В целом турнир прошел на редкость успешно. Такого наплыва болельщиков не было даже на Олимпиадах. И вопрос, устраивать или нет новый Кубок мира через 4 года, даже не стоял. Конечно, да. Довольны были и сами уругвайцы. Мало того, что они приняли первый в истории чемпионат мира по футболу, так еще и победили в нем со счетом 4-2. Следующий день после финала был объявлен в стране национальным праздником. Год 1930, Уругвай, первый чемпионат мира по футболу.
5: Премьера на радио «Звезда».

0: Гусарская ташка.
1: Плоская кожаная сумка, снаружи покрытая сукном. Она считалась важным элементом военной амуниции образца 18-19 столетий. Ташка, слово это венгерское, носилась кавалеристами на перевязи через плечо или подвешивалась специальными ремнями к поясу.
0: Форма и содержание.
2: Изначально в небольшую армейскую сумку помещали патроны для карабина и разные мелочи. Во время Отечественной войны 1812 года ташка гусарская часто использовалась для перевозки важной почты, срочных приказов, карт местности, особых распоряжений или донесений. Отсюда, кстати, и второе неофициальное название военной сумки – декоративный секретный карман.
0: Гусарская ташка.
2: Ее делали цветной для распознавания по принципу «свой-чужой». Красным сукном, к примеру, покрывали сумки Изюмского полка. Материей синей – сумки лейб-гвардии Гродненского полка. И на все, без исключения, ташки нашивали монограмму правящего императора России. Для гусар ташка была предметом гордости. Поэт Денис Давыдов писал: «Нет курильниц, может статься, зато трубка с табаком. Нет картин, да заменяться ташкой с царским вензелем».
0: Форма и содержание. Гусарская ташка.
3: Радио «Звезда».
2: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
4: Идеально прямые автодороги в России – редкость. Вот так, чтобы раз – и как по линейке карандашом прочертили. Конечно, встречаются в степной части страны протяженные прямые участки – километров по 15-20. Да только до австралийских им далеко. Там, на самом дальнем континенте Земли, на обочинах можно встретить объявление: «Водитель, внимание! Впереди абсолютно прямая дорога 90 миль, то есть 146 километров». И ведь правильно предупреждают. Потому что засыпают водители. Засыпают и часто попадают в беду. Так что, может, и хорошо, что у нас в России сложный рельеф местности.
2: Пути сообщения. Автодороги Австралии.
4: Дороги нужны, чтобы попасть из одного населенного пункта в другой. Оттого у нас, особенно в европейской части страны, деревушки словно бусины на дорогу насажены. Вот и получаются бесконечные повороты. Другая ситуация в Австралии. Там большая часть населения проживает на восточном побережье, где климат мягче. Но есть города и поселки по всему периметру Австралии. А в центре континента, как известно, никто не живет. Пустыня. Нормальные асфальтированные дороги от города до города проложены вокруг побережья. И один из участков этой гигантской окружной дороги называется «Шоссе Эйр». Единственная асфальтированная дорога, соединяющая штаты Западная Австралия и Южная Австралия. Протяженность шоссе – 1664 километра. И назвали его в честь исследователя Эдварда Джона Эйра, который в середине 19 века пешком пересек равнину Налларбор. Земля там красного цвета, а по факту огромный пласт известняка. Для сельского хозяйства и жизни человека место не годится, но для строительства идеально прямой и ровной дороги самое то.
2: Пути сообщения. Дороги и люди.
4: Именно на этом шоссе Эйр есть отрезок асфальта, который уходит по прямой до горизонта, не меняя своего направления ни на градус. Австралийцы шутят, что на этой дороге можно положить булыжник на педаль газа, зафиксировать руль и час-полтора вздремнуть. Шутки шутками, но на самом деле прямые дороги – это большая проблема Австралии в плане безопасности. Водители действительно засыпают за рулем. Дорогу начали строить через 100 лет после знаменитого пешего похода мистера Эйра. Думали долго, но построили быстро. За один год. Правда, что это была за дорога? Просто хорошенько прошлись грейдером и получили, в принципе, неплохую грунтовку. Так и ездили по ней до 1960 года. И только тогда начали стелить асфальт. Закончили строительство в 1976. Потом дорогу постоянно реконструировали. Расширяли, строили заправки, мотели и кафешки. Но даже сейчас островков цивилизации на ней катастрофически не хватает. Путешественники всегда запасаются топливом и водой. Впрочем, на сегодняшний день абсолютно прямой участок шоссе Эйр в 146 километров уже не самый длинный в мире. В Саудовской Аравии построили автостраду номер 10 через пустыню Руб-эль-Хали, на которой есть такой же прямой участок, как в Австралии, но длиной 240 километров.
2: Автодороги Австралии. Пути сообщения.
3: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
5: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
11: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские беспилотники, атаковавшие Тамбовскую область, были начинены поражающими элементами, чтобы нанести максимальный урон мирным жителям, заявил губернатор Евгений Первышов. Он посетил пострадавших в больнице. По его данным, из 25 раненых 22 человека остаются в стационарах, из них 7 в тяжелом состоянии. Глава региона назвал украинскую атаку самой масштабной и по количеству прилетевших дронов, и по числу пострадавших, и по цинизму. Напомним, минувшей ночью вражеские беспилотники ударили по складу маркетплейса в Котовске, погибли 7 человек. Оптимизация расходов помогла Министерству обороны России направить ресурсы на закупку беспилотников, средств противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил первый заместитель главы министерства Леонид Горнин.
2: За прошедшие 6 месяцев текущего года в результате 3 комплексных подходов, оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа совместно с Генеральным штабом нам удалось мобилизовать ресурсы за счет внутренних источников перераспределения. Средства направлены на финансирование приоритетных задач, прежде всего дополнительных закупок наиболее востребованных образцов ВВСТ, показывающих высокую эффективность. Это в первую очередь БПЛА, средства ПВО, ПРО, ударные средства поражения и РЭК.
1: Горнин подчеркнул, что сегодня у Министерства обороны есть мощный цифровой инструмент, единая информационная система по государственному оборонному заказу. Через нее реализуются полномочия по контролю за целевым использованием средств. Граждане смогут описать в чат-боте на портале госуслуг свою жизненную ситуацию и получить информацию о доступных для них мерах социальной поддержки, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Кожевников. Такое нововведение будет особенно удобно в случае, если человеку положены сразу несколько мер госпомощи. Сейчас россияне могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки, позвонив или написав в единый контакт-центр. Выпускники, которые не согласны с результатами пересдачи единого госэкзамена, могут подать апелляцию. Это не отразится на их шансах поступить в вузы, рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев в беседе с агентством ТАСС. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны. Европейский союз настольного тенниса разрешил российским атлетам выступать на турнирах под своей эгидой с национальной символикой, флагом и гимном. Об этом объявлено на официальном сайте организации. Нововведение действует как для личных, так и для командных дисциплин.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Вся приплыли».
1: То, что Америку открыл вовсе не Колумб, знают все. Говорят, что это сделали викинги. Ладно, пусть говорят, никто же их не видел. На смартфон не снимал, фотографии в интернет не выкладывал. Известно, правда, что Новый Свет назвали в честь знаменитого путешественника Америго Веспуччи. Одни ученые считают его величайшим мореплавателем, другие утверждают, что этот человек был полным ничтожеством и обыкновенным мясоторговцем. Очень хорошо, нам-то что с этого? А мы и не будем торопиться с выводами. Торопиться не будем. Дело в том, что в христианских святцах нет имени Америго вообще. Младенец Веспуччи был крещен в честь католического святого Эмерика. Более того, во всех документах, письмах, дневниках и платежных ведомостях, они, кстати, сохранились до наших дней, уже взрослый Веспуччи подписывался как «Эмеригус Веспуччиус». И только так. Что же получается? Правильно говорить «Эмерика», а не «Америка». Вот именно! Представляете, как звучало бы? «Соединенные Штаты of Америки». Смешно! Или, например, «Американская сборная по хоккею». Держите меня, семеро! А если серьезно, то из-за этого самого Веспуччи много чего запуталось-перепуталось. Зима 1502 года. Америго или Эмериго Веспуччи пристает к берегам современной Бразилии. Ну, не сам лично пристает, а корабли его причаливают в небольшом таком заливе. Подождите, а может это и не залив вовсе? Может это устье реки? Вроде бы река. Веспуччи зовет боцмана, спрашивает, какой сегодня день? Тот отвечает, 1 января. Чего кричать-то? Голова и так болит. Шампанское, оливье на столе. Вместо елки пальма. Новый год все-таки. Но Веспуччи праздновать не спешит. Он придумывает название для только что открытой им реки. О, придумал! Пусть будет «Река января». То есть по-нашему, по-бразильски, «Рио-де-Жанейро».

0: Рио-де-Жанейро. Упс, а реки-то такой и нет. Ее в природе не существует. Это залив. На берегу впоследствии столица Бразилии появится. Вот так. И изобретать велосипед не стали. Назвали новый город, как Америго или Эмериго Веспуччи советовал. Рио-де-Жанейро. Истории с географией. Южная Америка.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
3: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Советский и российский актер Борис Галкин известен нам по многим художественным фильмам, в том числе и на военную тематику. «Ответный ход» в зоне особого внимания.
2: Доброго вечера, бабуля!
3: О, напугал непутевый. Откуда ты взялся, военный? Да еще и в нашей глуши.
2: Учение у нас. Так что ведите своих овечек быстрее. Сейчас здесь танки пройдут.
3: Да как же они тут пройдут-то? Деревья кругом.
2: Эти пройдут. У этих одна гусеница.
3: Чуп, он придумывает черт знает что. А ну это, пошли! Пошли, живо, живо, живо!
1: Можно сказать, что армейская смекалка у Бориса Галкина в крови. Ведь он, по материнской линии, троюродный прапраправнучатый племянник Михаила Кутузова.
2: Я с необычайным трепетом прихожу в храм Казанской Божией Матери. И сердце мое готово выскочить из груди, когда кланяюсь Михаилу Илларионовичу. Желание пойти туда возникает спонтанно. Я не готовлюсь, долго не собираюсь. Но каждый раз у меня там катарсис. Я связь с ним чувствую. Вряд ли она родственная, скорее духовная.
1: Галкины, Кутузовы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Река истории. История реки. Лимпопо.
5: Айболит. С детства знакомые строки.
6: Вот и вылечил он их Лимпопо. Вот и вылечил больных Лимпопо. И пошли они смеяться Лимпопо. И плясать, и баловаться Лимпопо.
5: Понятно, что для Корнея Ивановича Чуковского забавная фонетика слова была намного важнее географических реалий. И все-таки почему именно Лимпопо – река в далекой Южной Африке? Причины интересные. Впервые Чуковский узнал об этой реке, когда переводил сказку Киплинга «Слоненок». Оно же стало первым длинным словом, которое произнесла его дочка Мурочка – Маша. А потом и все дети писателя стали употреблять «лимпопо» как синоним слова «хорошо». Дальше больше. В начале 20 века, на момент написания первой версии поэмы об Айболите, тысячи добровольцев из России помчались на англо-бурскую войну спасать племена буров-африканеров от британского империализма. Тогда русские просто бредили загадочными южноафриканскими именами. А в Санкт-Петербурге, где тогда жила семья Чуковского, огромной популярностью пользовался финский хлебный суп. Его название звучало как «лейпакейто», но под влиянием газет, рассказывающих о ходе англо-бурской войны, он превратился именно в «лимпопо». В общем, слово на тот момент в России более чем ходовое. Именно поэтому айболит одно только это слово и твердит. Удивительно, но даже сегодня южноафриканские турагентства недоумевают. Почему этих русских туристов так тянет посмотреть на, в общем-то, малоинтересную речку под названием Лимпопо?
4: Лимпопо. Река истории. История реки.
0: Слушайте сегодня в 10 вечера.
7: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. фрагмент из поэмы «Мертвые души».
0: Слушайте сегодня с 10 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Адмиралы русского флота. Павел Нахимов.
2: Он родился в 1802 году в семье небогатого смоленского помещика. У отставного секунд-майора Степана Михайловича Нахимова было пятеро сыновей, и все они, так или иначе, посвятили свою жизнь русскому флоту. Каждый окончил морской кадетский корпус, получил офицерское звание, а самый младший из братьев, Сергей, стал вице-адмиралом. И все же самым известным представителем военной династии по праву считается Павел Нахимов. Как утверждал известный советский историк Евгений Тарле, этот человек просто не мыслил себе жизнь вне корабля.
3: За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он забыл влюбиться, забыл жениться.
2: Это правда. Адмирал Нахимов женат не был. Не было у него и наследников. В июне 1855 года Павла Степановича поощрили особой премией, так называемой аренды, 3000 рублей в год. Все деньги он планировал раздать своим племянникам или собственным адъютантам. О трагической судьбе Нахимова до сих пор ходят всяческие легенды и небылицы. Вот лишь один пример. Якобы еще в Синопском сражении осколок турецкого ядра угодил флотоводцу в голову и сильно изуродовал лицо. И только вроде как поэтому на всех портретах, медалях и орденах Нахимов изображен в профиль исключительно с левой стороны. Все это сказки, вспоминал внучатый племянник адмирала Александр.
4: В публичной библиотеке Санкт-Петербурга хранится литография, сделанная с натуры во время прощания с Павлом Степановичем в его доме на Екатерининской улице в Севастополе. Художник изобразил адмирала в парадном мундире, накрытого кормовым флагом с императрицы Марии. Никаких повреждений на лице нет. Слыхал я и такое. Нахимов будто бы сам искал смерти. Нарочно поблескивая эполетами и пуговицами мундира на глазах у врага. Да, во время обороны Севастополя всем офицерам было приказано одеться в солдатские шинели. Наверное, в целях конспирации это было разумно. Но Нахимов, как и контр-адмирал Истомин, до конца оставались в офицерских мундирах. 150 лет спустя я был на месте гибели Павла Степановича. В тот самый день и в то самое время, когда его смертельно ранило. И убедился, в слепящих лучах заходящего солнца рассмотреть что-то, кроме силуэта, стрелявший француз просто не мог.
1: Павел Нахимов. Адмиралы русского флота.
0: Радио «Звезда». История в звуке.
5: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
6: Холодное оружие.
5: Классификация.
6: Колющий, рубящий клинок.
5: Название.
6: Гусарская офицерская сабля.
7: Гусарская сабля с широким изогнутым клинком предназначалась для уничтожения живой силы противника в ближнем бою. Изготавливалась мастерами Тульского оружейного завода. Средняя длина клинка от 80 до 110 сантиметров. Саблю носили в деревянных ножнах на поясной портупее. Рукоять офицерского клинка обтягивалась черной кожей и обвивалась медной крученой проволокой. Во время Отечественной войны 1812 года рукояти русских сабель стали обтягивать галюшем, плотным шершавым материалом из кожи акулы или ската. Клинки с рукоятью, обтянутой галюшем, практически невозможно было выбить из рук. В начале 19 века сабли применялись во всех видах кавалерийских войск. Драгуны, гусары, а в некоторых случаях и кирасиры были вооружены тяжелыми саблями, а кавалерийское ополчение и уланы – легкими. На флоте в основном использовались декоративные офицерские кортики и массивные абордажные сабли.
5: Арсенал 18-12.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости технологий. Россия сталкивается с серьезными вызовами в сфере кибербезопасности. Кибератаки на нашу страну совершаются в том числе с применением искусственного интеллекта. Об этом «Вестям» рассказал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
3: Очень сильные с точки зрения кибербезопасности, при этом это не бумажная сила. С точки зрения наших технологий защиты мы находимся на очень высоком продвинутом уровне. В целом, понятно, что искусственный интеллект — это, с одной стороны, технология, которая может дать очень много человечеству с точки зрения развития, но, с другой стороны, попав в руки, которые будут злоупотреблять этой технологией, она несет очень большие риски и угрозы. Мы видим, что ряд западных стран этим злоупотребляют, пользуют ее во враждебных целях.
2: Накануне Россия и Китай подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. Церемония состоялась в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по нейросетям. В России создали первую в мире пальчиковую батарейку с беспроводной подзарядкой. Большинство современных перезаряжаемых аккумуляторов такого типа держит на выходе стабильное напряжение 1,5 ватта до последнего, а потом устройство резко гаснет без предупреждения. Ученые сделали иначе. Их преобразователь плавно понижает напряжение по мере разряда, и гаджет успевает подать сигнал о низком заряде. При этом батарейка совместима с любой QI-станцией, заряжается прямо в отсеке и безопасно по температуре. Известия пишут, что она может найти применение в оборудовании, работающем в Арктике, где замена элементов питания осложняется низкими температурами, а также в медицинской и промышленной технике. В России в первом полугодии вырос интерес к установке систем умного дома. Показатель увеличился более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, пишут «Известия». Основной причиной участники рынка называют развитие искусственного интеллекта, благодаря которому управление домашними устройствами стало проще и удобнее. Современные системы способны не только выполнять базовые команды, но и анализировать поведение пользователей, автоматически настраивать параметры работы устройств и адаптироваться под потребности каждого члена семьи. Дополнительным фактором популярности стало упрощение установки оборудования. В одной из воздушных гаваней Японии начали использовать роботизированного волка-монстра для отпугивания диких животных от взлетно-посадочных полос. Устройство установлено на самоходные газонокосилки с GPS-навигацией. Оно круглосуточно патрулирует участок длиной около 250 метров в закрытой зоне аэропорта. При обнаружении лис, кроликов и других небольших животных с помощью инфракрасных датчиков робот воспроизводит один из 50 звуков, включая вой волка, чтобы отпугнуть их.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще
4: сбрасывались
5: отравился
4: нерестом.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Пировали и объедались. Это я про древних римлян.
6: Да, вся жизнь в излишествах.
4: А вот и нет.
7: Стереотип навязал Голливуд. Пышные долгие застолья, гости полулежа, как мы помним из кино, деликатесы, вино рекой. Это было, но устраивали подобное лишь зажиточные горожане и императоры, да и то в эпоху позднего Рима. Показать свой статус. Там и правда, чем вычурнее блюдо, тем лучше. Мозги птицы, рис с жемчугом – самое простое из меню.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Основная же часть жителей Вечного Города вела себя в вопросе еды куда проще. В основе рациона – злаки, бобовые и овощи. Ну и не было у крестьян, солдат и ремесленников времени на многодневные пиршества.
8: Ага, работу-то никто не отменял.
7: К тому же в римском обществе, особенно в ранние и республиканские периоды, поддерживались правил неписанного этического кодекса «Mos Maiorum» или «Обычай предков». Он опирался на скромность, традиции и, какое-никакое, соблюдение приличий.

0: в России.
1: 18 августа 1782 года. Петербург, Сенатская площадь. Гром барабанов, звуки труб. На Невской набережной не протолкнуться, а народ продолжает прибывать. Еще бы, ведь сегодня публика увидит грандиозное творение француза Фальконе, конную статую императора Петра I. Вот только самого скульптора в этой толпе не будет. Устав от дворцовых интриг и нападок завистников, престарелый мастер навсегда покинул Россию. Идею создания памятника царю-реформатору Екатерина II вынашивала давно. Но ни великий Растрелли, ни другие талантливые художники не смогли предложить достойного проекта. Императрице не нравилась то фигура лошади, то выседающий на ней Петр, то композиция в целом. На помощь пришел Дени Дидро, французский философ и друг Екатерины по переписке. В своем послании государыне он сообщал:
2: «Тотчас по прибытии мой скульптор представит вам свой эскиз. Это человек, который думает и чувствует возвышенно. Его идея кажется мне новой и прекрасной. Это именно его идея. Он в особенности к ней привязан, и я думаю, что он прав».
1: Эти слова были сказаны об Этьене Марисе Фальконе. К тому моменту Фальконе исполнилось 50 лет. Возраст по меркам 18 века солидный. А что за плечами? Скульптурный ансамбль церкви Святого Роха? Статуэтки в будуаре мадам де Помпадур? Этьен решает, что достоин большего, и отправляется в Россию. Там он надеется создать монумент, который прославит его в веках. В дорожной сумке восковой набросок памятника. Петр I на вздыбленном коне, простирающий руку вперед. Сам Фальконе трактовал свой замысел так:
3: «Петр Великий, сам по себе сюжет и атрибут. Довольно показать его. И так я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя. Хотя он, конечно, был и тем, и другим. Гораздо выше личность Созидателя, законодателя, благодетеля своей страны. И вот его-то и надо показать людям. Итак, это отеческая рука, это скачка по крутой скале. Вот сюжет, данный мне Петром Великим».
0: Приключения иностранцев в России.
1: Екатерина отнеслась к проекту благосклонно. А вот у влиятельных придворных художников возникли вопросы. Где скипетр? Где держава и прочие символы царской власти? Кого мы видим, великого императора или воина скифа на краю обрыва? В конфликт вмешался Дидро. Он убедил государыню, что Фальконе лучше, чем кто-либо другой, прочувствовал дух Петровской эпохи и сумел его передать. Удалось даже отстоять медвежью шкуру, заменившую Петру седло. Высочайшее разрешение на отливку памятника было дано. В поздравительном письме своему другу Дидро писал:
2: «Правда природы сохранена во всей своей чистоте, но ваш гений сумел придать ей обаяние поэзии, которая возвеличивает и поражает. Ни в одном месте не ощущается ни напряжение, ни труд скульптора. Кажется, будто это сделано в один день».
1: На самом деле, главную скульптуру в своей жизни Фальконе создавал 12 лет. Но окончательного результата так и не увидел. Памятник воздвигли без него. За 4 года до этого события, уже больным стариком, Этьен Марис отбыл во Францию. Вслед за ним отправились две медали, изготовленные по приказу Екатерины II. На золоте и серебре был отчеканен монумент, который станет известен как «Медный всадник». Говорят, что, получив награду из рук российского посланника в Париже, Этьен Фальконе впервые за долгие годы заплакал.
0: Приключения иностранцев в России.
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку.
9: В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, а как возникли визы? Кто придумал визовый режим?
3: Отвечает руководитель собственной туристической компании Виктория Подольская.
4: Если мы с вами говорим про современную систему виз, то она появилась действительно в середине 19 века, тогда, когда страны стали вводить в отношении друг друга очень жесткие меры для контроля потока мигрантов. И одной из первых стран, внедривших у себя визы, была Великобритания. Для получения тогда потребовали предоставлять паспорт и написать письмо о цели поездки. Но если мы с вами все-таки абстрагируемся и посмотрим на вопрос поглубже, то еще в библейские времена для посещения Иудеи требовали пропуск. В соседнем Египте, наоборот, требовали, регулировали выезд населения. Там была внедрена так называемая выездная виза. И при ее помощи они отслеживали даже поток рабов, да, кто выезжает из страны. Но вы удивитесь еще больше, если я вам скажу, что прообраз виз был еще и в добиблейские времена, потому что даже в Персии в 5 веке до нашей эры путешественники должны были иметь письменное разрешение для пересечения границ. На самом деле введение виз в 20 веке было вызвано ростом международной миграции. Власти очень хотели контролировать границы, чтобы обеспечить внутри своих стран порядок. И изначально визы использовались в виде отметок в паспортах или это были отдельные документы проездные, разрешительные. Первыми визовый режим ввели такие страны, действительно, как Франция, потом с небольшим промежутком времени Германия, потом Великобритания. И особенно после Первой мировой войны это обрело уже какие-то совершенно новые смыслы, потому что усиление национального контроля было первостепенной задачей.
1: Очень важный.

0: когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Около озера Ван в Турции когда-то находилась древняя столица государства Урарту – Тушпа. Центром ее была одна из самых неприступных крепостей всех времен и народов – Ванская скала. Урарты были искусными строителями и инженерами. Они сумели превратить настоящую скалу, стоявшую на берегу озера, в удивительный бастион, дворец, храм. Прямо внутри горы были высечены обширные царские палаты. Между различными уровнями твердыни проложены лестницы. В тех местах, где на скалу было легче взобраться, высились крепостные стены с могучими воротами. Древний армянский историк упоминает роскошные здания в три этажа, расписанные яркими красками. Но что за город, что за крепость, если нет достаточного количества воды? Озеро Ван тут помочь не могло, потому что оно соленое. Для орошения полей и снабжения города питьевой водой требовалось что-то иное. И царь Урарту Минуа построил 70-километровый водный канал. Это грандиозное сооружение с кладкой высотой до 15 метров с навесным водным мостом через реку Хашаб действует до наших дней. Без перебоев. В течение 2500 лет. И до сих пор снабжает пресной водой районы современного города Ван. Единственная реконструкция канала была произведена в 1950 году, когда отдельные стены водопроводов укрепили железобетонными конструкциями. Ученые считают, что инженерные характеристики этого канала ничуть не уступают современным гидротехническим сооружениям. Но земная слава непрочна. Через несколько столетий после падения Урарту молва будет приписывать строительство канала легендарной ассирийской царице Семирамиде. А имя Минуа будет забыто. Долгое время крепость на Ванской скале была неприступна. Однако всякое величие когда-нибудь идет на спад. Так случилось и с Урарту. В 6 веке до нашей эры Тушпа была захвачена и разрушена медийцами. Позднее Ванская скала использовалась многими народами и государствами как крепость и опорный пункт. Например, во времена Османской империи турки вновь построили в ней крепостные стены с бойницами, а также мечеть, школу, казармы. Даже царским гробницам в нижних этажах пещеры нашли применение. Стали использовать их в качестве тюрьмы. В последний раз крепость участвовала в боевых действиях уже в 20 веке. Во время Первой мировой войны и получила серьезные повреждения в результате пушечного обстрела. Но даже сейчас древним развалинам Тушпы не светит тихая музейная жизнь. Вокруг продолжают кипеть сражения между турецкой армией и курдскими сепаратистами. Видимо, такова судьба этого города и этой твердыни. На ее могучих стенах вполне мог бы красоваться девиз «И вечный бой! Покой нам только снится!» Тушпа.
0: Старый город. Всемирная история. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Кондратия Федоровича Рылеева Александру Сергеевичу Пушкину. Весна 1825 года, Москва. Даже не знаю, что будет в Онегине далее. Быть может, в следующих песнях он будет одного достоинства с Дон Жуаном. Чем дальше в лес, тем больше дров. Но и теперь он ниже Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника. Я готов спорить об этом до второго пришествия. Кстати, зря ты ругаешь Байрона. Поэт, описавший колоду карт лучше, нежели другой деревья, не всегда выше своего соперника. У каждого свой дар, своя муза. Рылеев.
3: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

будет хорошо, я узнавал. Порою есть о чем спросить, да к счастью ли поди, все строят рай земной вокруг.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока —

0: несколько иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 вражеских беспилотника самолетного типа, сообщает Министерство обороны. Уголовные дела о терактах заведены после атак украинских дронов на логистические центры маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
1: В ночь на 18 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам одного из маркетплейсов, расположенном в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области. По предварительным данным, в результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане. Следователи и криминалисты работают на местах происшествий. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.
0: Число погибших в результате ночного вражеского удара по складу в Котовске составило 7 человек, пострадали 25, сообщил губернатор Евгений Первышов. В Электростали один человек погиб. По уточненным данным, всего в результате атаки дронов на Подмосковье пострадали 37 человек, рассказал глава региона Андрей Воробьев. При уничтожении беспилотников обломки также упали на здание детского сада. Пострадавших нет. Центральная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Напомним, Владимир Путин назначил выборы депутатов Нижней палаты парламента на 20 сентября. Глава государства назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. Иранские военные нанесли ракетный и беспилотный удар по топливному терминалу в кувейтском порту Аль-Ахмади. Он используется для снабжения горючим флота Соединенных Штатов в регионе. Об этом сообщил корпус стражи Исламской революции. Также были атакованы объекты американских сил на территории Бахрейна и Кувейта, включая место размещения боевой авиации на базе Шейх Иса, а также центры разведывательной информации и связи. Более 100 жилых домов сгорели в Норвегии. 2 человека госпитализированы с отравлением продуктами горения. Об этом пишет норвежская пресса. Огонь вспыхнул в городе Драмен и в дальнейшем перекинулся на ближайший лес. Отмечается, что это крупнейший за последние 100 лет пожар. Сотни людей были эвакуированы. Информации о пропавших нет.
2: Ростов. Тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! С вами в студии «Радио Звезда» Евгения Ионкина. Значит, время отправиться в путешествие. Мы сегодня в Ивановской области, в городе рыбаков, соливаров, купцов, да и просто интересных и хороших людей. Кинешма. Мой путеводитель Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлана, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Светлана, ну, город Кинешма сначала удивляет и запоминается своим названием. Да, Кинешма. Красиво звучит. А вот что скрывается за этим загадочным названием?
3: Ну, начнем с того, что похвастаться большим количеством прозвищ, да, как областной центр город Иваново или самый маленький наш городок Плёс, мы не можем. У нас просто название, прозвищ нет, но зато какое. Чувствуется какая-то теплота, душа в этом слове. Особенно красиво оно звучит, когда произносишь нараспев «Кинешма». Несмотря на то, что туристы зачастую переставляют местами слоги, ударения ставят неправильно, когда уже уезжают из города, познакомившись с ним, все встает на свои места. Ну, а по поводу происхождения, конечно, всегда у любого населенного пункта существует как минимум две версии. Одна научно обоснованная, а другая сродни легенды. У нас есть и та, и другая. Но мне прежде хотелось бы рассказать одну предысторию. Мы с коллегами поехали в Москву. И в Москве мы приобрели газету. Ну, вот так вот бывает, да, что газета нужна не для того, чтобы почитать, а для того, чтобы в хозяйстве пригодилась. Вот она нам нужна была именно для этого. Мы купили газету, проложили предметы, дабы их в сохранности довести. Приехав в Кинешму, газету собрали воедино, и оказалось, что это русско-белорусское издание «Союзная Веча». Так называлась газета. А на одной из страниц статья Антона Пикуса, в которой перечислены 5 причин для того, чтобы приехать в Кинешму. Представляете, каково было наше удивление? Купить в Москве газету, да, и вот в Кинешме уже прочитать, узнать причины для того, чтобы приехать в наш город. И вот первой причиной Антон Пикус как раз-таки обозначил узнать, где Стенька Разин свою княжну погубил. Вот я к чему.
2: Я так думаю, это легенда, да, о названии.
3: Это легенда. Но она так всем нравится, особенно кинешемцам. И даже когда проводишь экскурсию по городу, обязательно кто-нибудь да подойдет и спросит, а вы рассказали историю про Стеньку Разина? Конечно, расскажем. И вам тоже.
4: Городские легенды.
3: Стенька Разин, по легенде, путешествовал по Волге с персидской княжной. Княжна была в подпитии, просилась бросить ее за борт. Кишмя или кинь меня, кинешма. Вот отсюда якобы и пошло название. Ну, это вот как раз легенда. А что касается научной стороны, то в наших краях в первом тысячелетии еще нашей эры жили финно-угорские племена. От них, от мирян, их называли мирянами, тоже название очень красивое, пришли многочисленные названия населенных пунктов, расположенных на территории Ивановской области. Мы не единственные. Палех, Ландых, Пурих, Вичуга, Решма, Кинешма. Либо имеется мирянский корень, либо мирянское окончание – «ма». И вот «кинешма» в переводе с древнемирянского означает «темная спокойная вода» или «глубокая удобная заводь».
2: Финно-угорское происхождение, как я поняла, да, этого слова?
3: Да, это финно-угорское слово.
2: Ну, тоже красивая версия. Темная, глубокая вода. Звучит тоже красиво. Вы, Светлана, упомянули, что местных жителей называют кинешемцы, да?
3: Да, нас называют кинешемцами. Хотя приезжие поначалу и кишемцами, и кешцами. Уж как только не перевернут это слово, но опять же, привыкают, а уж переночевав в Кинешме в одной из гостиниц, если задерживаются на подольше, уже чувствуют сами себя кинешемцами и называют правильно. Я кинешемка. Мой сын кинешемец. Вместе мы кинешемцы. Ну вот, чтобы так было понятнее.
2: Теперь я поняла, как переставляют туристы слова. Потому что вы сначала сказали, я думаю, а как тут можно переставить? Теперь я понимаю, как можно переставить. Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в Кинешме. Светлана, вы уже сказали о том, кто жил в Кинешме на этом месте, да, до основания города. Теперь переходим к самому городу. Когда и кем была основана Кинешма?
4: История места.
3: И в этом случае у нас все непросто. К сожалению, мы не знаем дату основания города. Знаем, что Кинешма богат своей историей и существовала еще до 1503 года. Но точка отсчета считается именно он. И еще совсем недавно мы говорили 1504. Это государева грамота завещания, когда Иван III отдает земли литовскому князю Федору Ивановичу Бельскому. Но сотрудники Кинешемского музея покопались в архивах и нашли документ, который отвоевал у истории целый год. Поэтому в последние выходные июня в этом году мы отметили 522 года Кинешме. А так бы 521 отмечали.
2: Так все-таки кем был основан город? Я не очень поняла.
3: Основателя Кинешмы нет. Mm-hmm. То есть если дата, год упоминается в одном из документов, он просто считается точкой отсчета. Yeah. Это не документ, который рассказывает об основателе. Возможно, когда-то мы встретим еще один документ, более ранний, где будет упомянута наша Кинешма. И мы подрастем, будем надеяться, не на год, а хотя бы на столетие.
2: Светлана, вначале я говорила о том, что Кинешма считается и городом рыбаков, и соливаров, и купцов. Как я понимаю, из-за того, что город стоит на Волге, соответственно, и торговля развита была там очень бурно и активно. Чем торговали?
3: Да, действительно, Кинешма – город, в первую очередь, торговый, купеческий. Обусловлено это географическим положением. А торговали всем вподряд. Проходили базарные дни гораздо чаще, да? Проходили и ярмарки. Ярмарки вот из крупнейших – это Тихоновская в июне, осенью Крестовоздвиженская. Собирался народ со всей округи, с различными товарами. Торговали и льном, и мехами, бодейками. Вот все, что изготавливали, и не только в зимний период времени, да, когда были свободны от полевых работ. Все, что изготавливали своими руками, все везли в центр Кинешмы, в ее сердце. Каждый метр в торговых городах приносил прибыль, и Кинешма не исключение. Но основным товаром все же была мануфактура, лен и хлеб, зерно.
2: Были ли товары в Кинешме, которыми она торговала за границу в то время?
3: Так уж исторически сложилось, что земли нашего Ивановского края неплодородные. И здесь испокон веков у нас произрастают с удовольствием овощные, зерновые культуры и, конечно же, лен, который долгое время был основным сырьем для производства полотен. Полотна километрами отправлялись за границу. Ну, конечно же, в первую очередь по Волге и уже дальше в Европу. Бытует мнение, что суда адмирала Нельсона ходили под парусами из кинешемского льна, не боюсь этого слова.
2: А вот правда ли, что мотоколяска Кинешма использовалась за границей? Ну, это уже понятно, что это советское время.
3: Да, это уже совсем другой период, но он тоже заслуживает особого внимания. И я думаю, что многие, слушая сейчас какие-то фразы, даже будут ностальгировать. 90-е годы – очень сложный период для многих предприятий нашей страны. А нужно сказать, что в советский период Кинешма представляла собой уникальное явление. На площади примерно 50 квадратных километров, ну, чтобы вы понимали, да, в каких размерах наш город, в два раза меньше, чем областной центр города Иваново, было порядка 15 крупнейших предприятий. И вот одно из предприятий – это автоагрегат, дочерняя АЗЛК. выпускали запчасти к автомобилям. И вот в самое сложное время, когда многие предприятия закрывались, руководитель предприятия «Автоагрегат» Валерий Смышляев пытался найти какие-то новые пути, даже возрождения, что ли.
2: Светлана, а вот как руководитель предприятия нашел эти пути, я предлагаю рассказать через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Мы сегодня в Ивановской области, в городе Кинешма. И мой путеводитель Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлан, ну, мне очень интересна мотоколяска, честно вам признаюсь, потому что как мотоколяска из Кинешмы стала популярна за границей? Во-первых, где?
3: Наша мотоколяска стала интересна испанцам. После того, как ее представили на парижском автосалоне, мотоколяска Кинешма заинтересовала испанцев. И после этого 50 экземпляров отправились туда.
2: А с чем она была такой необычной, что ею заинтересовались испанцы?
3: Она была небольших размеров, при этом проходимой, вместительной, универсальной и ремонтопригодной. 16 модификаций, то есть 16 разных видов мотора можно было поставить на эту мотоколяску. Спокойно, самостоятельно, не используя какие-то специальные инструменты. То есть все это делалось легко.
2: Знаете, интересно было бы сейчас оказаться в Испании и понять, можно ли там сейчас встретить мотоколяску Кинешма.
3: Кстати, можно увидеть в небольшом количестве. Был репортаж, мы узнали свою Кинешму.
2: Серьезно? Да?
3: Да, но не успели просто запечатлеть. Действительно, она в кадре мелькнула. И среди кинешемцев тоже есть экземпляры, только они, ну, не так используются, потому что, ну, мы, провинциальные люди, немножко стесняемся, как правило, вот таких вот необычных автомобилей.
2: Безусловно, говоря о купцах в Кинешме, ну, невозможно не вспомнить о самом, наверное, известном жителе Кинешмы Александре Островском. Вопрос, Светлан, что делал москвич? Ведь Александр Островский родился в Москве, в Кинешме.
9: Гений места.
3: Александр Николаевич Островский был тесно связан с нашим городом. Вообще нужно начать с того, что у них была у Островских усадьба на противоположном берегу относительно Кинешмы. И первым, кто приехал сюда, это был отец Александра Николаевича, Николай Федорович. А Александр Николаевич уже позднее влюбился в эти просторы, в эти места, но в Кинешму-то приезжал по служебным делам, потому что его 13 раз избирали гласным Кинешемского земства и 6 раз почетным мировым судьей. Вообще, по сути, он, да, действительно, должен был жить, но очень часто бывал. А еще было удобно добираться до Кинешмы, когда появилась железная дорога. А появилась она одна из первых в России в 1871 году. До этого он окольными путями по 2 недели добирался. А железная дорога облегчила вот это путешествие. Можно было добраться за ночь до Кинешмы, затем на пароме через Волгу, 20 верст, и ты в имении отца Николая Федоровича.
2: Сейчас что-то в Кинешме осталось? Ну, не знаю, памятники, музеи Александра Островского. Что можно увидеть?
3: Кинешемцы очень любят Островского, вот честно. Мы его считаем своим. У нас есть драматические театры имени Александра Николаевича Островского. Кстати, один из старейших в России. Он был основан в 1896 году. И, пожалуй, единственный из провинциальных, который изначально носит имя великого драматурга. У нас есть улица Островского, школа-гимназия имени Александра Николаевича. И памятник Островскому тоже есть.
2: Наверное, в центре Кинешмы.
3: Почти в центре Кинешмы, напротив драматического театра. Ведь и каждый город может похвастаться наличием театра, а у нас свой, один из старейших. А в 1902 году мы даже смотрели кино.
2: Вы хотите сказать, что в Кинешме был кинотеатр?
3: Да, в Кинешме был кинотеатр. Его, само кино, придумали братья Люмьер в конце, в последнем десятилетии XIX века. А в 1902 году кинешемцы его уже смотрели. Ленты в модерне, так он назывался, менялись нечасто, потому что за каждой приходилось ехать в Москву. Но все равно приходили, смотрели, может быть, не по одному разу. Но делали вид, что в первый раз, потому что нужно же было где-то выгуливать свои наряды.
2: То есть, как я понимаю, в Кинешме появился первый в России кинотеатр? Или...
3: Один из первых.
2: Один из первых,
3: один
2: я поняла.
3: Из первых.
9: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Раз железная дорога появилась в Кинешме, я так понимаю, не только Александр Островский там бывал из великих, а кто еще из великих людей был в Кинешме?
3: Сказать, что все великие люди добирались до Кинешмы на паровозе, сложно. Разными путями к нам прибывали. Ну а что тянуло, это, конечно же, Волга. Волжские просторы во все времена привлекали художников и поэтов, и музыкантов. По большей части именно эти люди и сделали славу нашей Кинешемской земле. Самыми важными и именитыми это, конечно, были Николай I с графом Бекендорфом. И через 15 лет путешествие совершали такое же сыновья Николая I и тоже останавливались в Кинешме. В 1934 году это Николай I и Бекендорф. Они участвовали в литургии в Успенском соборе и даже, скорее всего, трапезничали в одном из домов Кинешмы. Ныне это дом Тихомирова-Поленова, дом городского головы. Он сохранился до наших дней. А через 15 лет сыновья, повторяя путешествие, точно так же посещали храм, гуляли по набережной, ну как без этого. Перелистав мемуары Бекендорфа, а раньше было принято писать воспоминания о путешествиях, Кинешму мы почему-то там так и не нашли. Но кинешемцы исправили эту жестокую несправедливость, и когда обновлялись росписи в Успенском соборе, были сделаны надписи. Они сохранились читабельны. В медальонах написано о том, что великие князья Кинешму посещали. А если говорить о творческих людях, то, конечно, нельзя не вспомнить об Антоне Павловиче Чехове, например, который путешествовал по Волге в 1890 году на теплоходе «Александр Невский» и останавливался в Кинешме. Совершил небольшой променад и даже посетил аптеку. Здание аптеки, кстати, тоже сохранилось.
2: То, где был Чехов, я так поняла, да?
3: Где был Чехов, да. А нужна была ему бертолевая соль.
2: Светлана, а вы видели картину Кустодиева, Бориса Кустодиева «Ярмарка в Кинешме»?
3: Да, безусловно. И ни одна экскурсия у нас не проходит без этой фотоиллюстрации. Конечно, нельзя не сказать о том, что творчество Бориса Михайловича Кустодиева неразрывно связано с Кинешемским уездом, с Кинешмой, поскольку под впечатлениями от ярмарок, от базарных дней он писал этюды, картины, и три из них известные, вот, ну, не побоюсь этого слова, каждому. Они даже являются, учебники, конечно, меняются, но они являются иллюстраторами. Не в одном учебнике, так в другом. Все равно где-то встретишь работы, такие как «Ярмарка в Кинешме», «Купчихи», «Карусель». Фотографичной точности у Кустодиева не было, но даже название говорит само за себя. На этих картинах можно увидеть церкви, которые, к сожалению, до наших дней не сохранились. Это две церкви в советский период были разрушены. Ну и сами ярмарочные гуляния.
2: Как вы считаете, что творческих людей так прельщало в Кинешме?
3: В первую очередь волжские пейзажи. Волга, конечно, и сейчас привлекает. Не будучи творческим человеком, выходя на набережную, ты чувствуешь, что она как магнит тянет, притягивает. Конечно же, вот эта атмосфера небольшого провинциального городка, пусть он сейчас не купеческий, но прогуливаясь по улочкам, ты видишь дома, которые тебя отправляют в прошлое. Почти все дома выстроены из камня, дерево меньше сохранилось. Но вот те, которые из камня, они отправляют тебя в прошлое. Чувствуется вот этот налет времени. И волей-неволей, если ты творческий человек, конечно, тебя это сподвигает на какие-то работы. Будь то живописные, будь то музыкальные произведения. Об этом говорят сами туристы, которые за этим едут.
2: Мы сегодня в прекрасной Кинешме, и мой путеводитель Светлана Дворникова.
9: Путеводитель на радио «Звезда».
10: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. В Краснодарском крае выделяют субсидии на развитие туризма. В этом году на эти цели заложено 395 миллионов рублей. Два отбора уже прошли, поддержку получили 10 проектов, впереди третий. Деньги можно потратить на обустройство пляжей, строительство кемпингов, создание доступной среды для людей с инвалидностью, обустройство туристических маршрутов и электронные путеводители. Из Владивостока запустили международный поезд в китайский Суйфэньхэ. В составе один купейный и три плацкартных вагона, которые способны вместить более 180 пассажиров. Поездки будут осуществляться по заявкам туркомпании, выступившей инициатором формирования состава. В пресс-службе Дальневосточной железной дороги считают, что популярности направления поспособствует действующий режим безвизового въезда в Китай. Стали известны самые популярные у путешественников направления для автотуризма по России. Среди новых маршрутов – регионы Русского Севера и Северного Кавказа. Подробности сообщил ТАСС президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.
2: Это север, Архангельская область, деревянное зодчество, Кинозерский парк. Очень большая потребность у водителей России, даже если доноры являются Москва и Питер, Сибирский тракт, Алтай, Байкал. В отличие от прошлого года, не только Дагестан, но и весь Северный Кавказ.
1: Эксперт отметил, что число туристов, путешествующих на авто и мототранспорте в России к 35 году может вырасти до 50 миллионов, поэтому развитие этого вида путешествий – интересная и вполне реализуемая задача. Египет запускает электронные визы для туристов. На первом этапе воспользоваться ими можно будет только в аэропорту Каира, сообщили в Российском союзе туроператоров. Оформить цифровой документ можно через официальный портал или мобильное приложение. После заполнения анкеты и внесения оплаты турист получит QR-код, который в телефоне или распечатанном виде необходимо предъявить на паспортном контроле. Путешественники, которые не оформили визу заранее, смогут получить ее в аэропорту через специальные киоски самообслуживания. Отмечается, что позже электронные визы станут доступны на популярных курортах в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Сдача биометрии при каждом обращении в визовые центры Италии станет обязательной. Это произойдет уже с 20 июля, предупредили в Ассоциации туроператоров России. Новшество касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Туроператоры объясняют эту меру борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания, когда заявители используют измененные регистрации для изготовления визы в более удобном для себя городе.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
7: Прекрасная Кинешма, Ивановская область, и мой путеводитель Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлан, многие, и мы с вами об этом говорили, восхищались Кинешмой и даже называли ее Волжской Швейцарией. Вот вы сказали о том, что прекрасно было бы прогуляться по Волжской набережной. Она, кстати, в каком сейчас состоянии в Кинешме?
8: Она сейчас преобразилась. Вообще нужно сказать, что Кинешма с каждым годом становится еще красивее и привлекательнее для туриста. Всего на территории города примерно 500 улиц. Самое красивое, самое притягательное – это набережная, которую кинешемцы с любовью называют Волжским бульваром. И каждый, кто приезжает, пытаются придумать какое-то другое название. Мы даем такую возможность. Ну, пофантазируйте, придумайте. Все равно остается Волжский бульвар. Сейчас он у нас стал протяженностью аж в километр. До этого было всего лишь 700 метров. И верхнюю набережную с нижней даже закольцевали. У нас свое Кинешемское бульварное кольцо. Появилось дополнительное освещение, нижняя уличная подсветка, укрепили ограждения. Фрагменты остались те же, причем эти чугунные фрагменты были выполнены по эскизам кинешемского художника Станислава Дюпинского в 60-е годы. И вот хорошо, что их сохранили, а укрепили только связующие их конструкции. Появились лавочки. То есть их было гораздо меньше. То есть уличная мебель, дополнительные спуски, они же являются подъемами. Стало очень удобно, красиво, свободно гулять по набережной, потому что до этого были ступенчатые аллеи, но одна из них точно. И когда идешь, ну, как бы приходилось следить за тем, нет ли препятствия впереди. А сейчас спокойно можно кататься детям на роликах, на самокатах, что они с удовольствием делают. Это одна из визитных карточек нашего города. И когда приезжают к нам ярославцы, мы, конечно, не напрашиваемся на сравнение, но когда приезжают в гости, говорят, вы как наша малая копия, вы нам очень нравитесь. У нас появился транзит до слияния рек Кинешемки и Волги. И это еще вот такой тоже вот отправочка в Ярославль. Появилась стрелка, пусть она не в таких масштабах, как Ярославля, но тоже есть.
9: Светлана, как вы считаете, можно ли Волжскую набережную назвать визитной карточкой Кинешмы?
8: Конечно, можно. Но я бы назвала набережную одной из визитных карточек, потому что у нас в Кинешме есть что посмотреть, нам есть что рассказать. Мы очень любим свой город. И кинешемцы с удовольствием смотрят, вот, наблюдаешь вот эти взгляды, когда водишь по городу туристов, когда из теплоходов выходят не по одной группе, и за раз кинешемские экскурсоводы принимают почти 300 человек. Представляете, одновременно они идут по историческому центру, ну и, конечно, кинешемцев распирает гордость.
9: Тогда я жду от вас рассказ, на какие здания стоит обратить внимание, когда идет прогулка по городу.
0: Прогулка по городу.
8: Классический маршрут, экскурсию по городу, он выстроен, ну, на мой взгляд, идеально. Все в историческом центре, в сердце Кинешмы расположено. И по большому счету, во время прогулки далеко ты никуда не уходишь. И вот этот букет, скажем так, архитектуры купеческой, он прямо вокруг туриста. Начинаем мы, конечно же, с красных и белых торговых рядов. Это тоже отправка в прошлое, конец 19-го, начало 20 веков. А купеческие особняки, которые обрамляют городскую площадь. Церковная архитектура, которая не сохранилась, но мы ее демонстрируем, показываем на фотоматериалах. У каждого экскурсовода есть портфель с такими картинками, да, или копиями фотографий. Здание банка, которое полуфасадом выходит на городскую площадь. Ведь когда-то это была гостиница-ресторан со столичным названием «Эрмитаж». Представьте, в Кинешме был свой «Эрмитаж». А сейчас это Кинешемский музей. Можно посетить и как музей это здание. Здание пассажа, где впервые кинешемцы увидели кино. Ну а рядом по соседству дом городского головы. То есть все оно рядышком. И когда турист ходит, он просто не успевает поворачивать голову в одну и другую сторону. Много фотографируются, присылают благодарные туристы фотографии, чтобы мы демонстрировали в соцсетях их видение Кинешмы нашим горожанам. Потому что порой, живя в своем городе, да, ты многого не замечаешь и не видишь в том ракурсе, ракурсе свой город, в каком он представлен туристу.
9: Вы сказали об историческом музее, а вот что касается художественного музея? До этого мы говорили с вами о художниках, о Борисе Кустодиеве. А художественный музей, какие там картины выставлены?
8: В Кинешме есть 8 музеев. Один из них – Кинешемский художественно-исторический, который делится на 2 отдела. Исторический, как вы меня поправили, да, и художественный. Художественный мы еще с любовью называем картинной галереей или картинкой. И вот в основной экспозиции картинной галереи есть работы Айвазовского, Савицкого, Кривоногова, есть работы Коровина Константина, Шильдера, и это все подлинники.
9: Кустодиев-то есть?
8: Вот, к сожалению, Кустодиева нет. Похвастаться этим не можем.
9: Да что вы говорите?
8: Как ни странно, вот в Костроме есть Щелыкова, он представлен как театральный художник, а в Кинешме нет. Но не случилось, что-то не срослось. Но есть что показать. Для провинциального города в картинной галерее достойная коллекция. И все, кто посещает, остаются довольны. Это часть коллекции Николая Павловича Русского, крупного промышленника, мецената и коллекционера, который когда-то жил здесь, в Кинешемском уезде, короткими периодами. У него здесь была дача. И потом часть коллекции попала в музей, точнее, благодаря ей был создан наш Кинешемский музей, скажем так.
9: Как вы считаете, куда еще обязательно нужно зайти вот в Кинешме, когда ты идешь на экскурсию? Есть какие-то уникальные, может быть, музеи, которые нестандартные?
8: Есть. Есть у нас музей «Валенка» и музей «Гармонии». Это 2 музея частных. Открыли музей «Семья Соколовых». Музей «Валенка» открылся не случайно, потому что Кинешемский уезд занимался сапоговалянием, одним из первых в России, где стали в промышленных объемах, масштабах выпускать валеную, цельно валеную обувь, уточняю. Есть «Я-музей», рассказывает об истории рода Яковлевых. Музей камерный, но очень насыщен информацией и предметами.
9: Светлана, вы еще упомянули о музее «Гармония». Что это такое?
8: С музеем «Гармонии» все очень просто. В семье Соколовых стали дарить гармошки. Вот почему-то, да, валенки у них есть, а вот гармонии нет. И в качестве подарков сначала это было несколько штук, а потом больше и больше, и когда количество превысило десятки, да, они решили их не просто расставлять где-то по полочкам, а собрать воедино и представить как музейную коллекцию. И теперь, посещая музей валенка, можно плавно перейти в экспозиции, где представлены гармошки.
9: Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Ну, после прогулки Светлана разгулялся аппетит. Скажите, какими уникальными блюдами славится Кинешма?
6: Приятного аппетита!
8: Есть у нас гастрономический бренд «Фритюрный пирог» по-кинешемски. И о происхождении этого пирога есть тоже 2 версии. По одной версии, что это блюдо купеческое, бытует такое мнение. Но я придерживаюсь другой версии. В советский период, в 70-е годы, к нам в Кинешму приехал Анатолий Иванович Щеголкин. И вот он решил изготовить такое блюдо, которое могло бы быстро накормить большое количество людей. Это и сытно, и быстро, удобно. Кстати, даже в газете «Советская торговля» вот 70-е годы про это кинешемское фирменное блюдо уже было написано. То есть оно прогремело на всю страну. Что из себя представляет этот пирог? Это тесто слегка сладковатое, очень тонкое. Внутри много мясной начинки и много лука. Мелко рубленная телятина. Он большой, напоминает просто большой пирог надутый. А подают его с бульоном. В чашке приносят бульон. Есть его тоже нужно особенным образом. Надрезают пирог, пока он еще надутый, крест-накрест, ну, все по-разному. Наливают 1/3 бульона в этот пирог для того, чтобы сделать более сочную начинку. А затем уже поглощают. Если этот пирог попробовать в специальном заведении, в определенном месте, то, конечно, вы не разочаруетесь. Но сейчас во многих городах есть такой вот небольшой минус. Можно попасть на обычные, да, на обычный гастрономический бренд, который сделан не по технологической карте, скажем так, и разочароваться. Поэтому прежде чем отведать, надумать и отведать то или иное блюдо, независимо от того, в каком вы городе находитесь, лучше сначала посоветоваться с местными.
9: Я поняла, но в Кинешме-то можно отведать фритюрный пирог?
8: Конечно, можно и нужно отведать фритюрный пирог. Вообще его готовят очень просто. Раскатывают тесто 5-8 миллиметров, диаметром где-то 25-30 сантиметров. Сначала вот это вот тесто напоминает основу для пиццы, только вот слегка потоньше. В центр кладут мясную начинку, рубленную телятину и много-много лука. Затем закрывают, и он, когда вот еще таком в стадии заготовки, он напоминает немножко чебурек.
9: Ага.
8: Только начинки побольше. Запечатывают его обычной тарелкой. Вот если вы помните, наверняка у кого-то мамы, бабушки брали тарелку и вот так вот отрезали лишнее тесто круговым движением. Вот так вот запечатывается край, а потом отправляется в жир, где этот пирог начинает набухать. Самый секрет в том, что его не переворачивают со стороны на сторону, а поливают ложкой. Ложкой поливают вот этот пирог сверху. И после того, как он, этот пирог, умывается горячим жиром, он становится еще больше и больше. Вот просто волшебство смотреть на это доставляет огромное удовольствие. А потом вот этот большой пирог отправляется уже на стол к заказчику.
9: Ну и вы говорите, что подают его супом.
8: Его называют еще супом наизнанку, потому что бульон отдельно, начинка отдельно.
9: Очень вкусно вы рассказали сейчас о фирменном пироге Кинешмы. Я только не узнала, Светлан, как добраться до Кинешмы из Москвы.
8: А добраться до нас очень просто. Несмотря на то, что мы находимся ни на главном пути, да, и мимо нас случайно не проедешь, все-таки есть железная дорога. Пусть и тупиковая ветка, но она есть, поэтому каждый день к нам приходят поезда. То есть вечером можно сесть на Ярославском вокзале на поезд, а утром вы просыпаетесь в Кинешме. Даже мимо не проедете. Вас все равно с поезда снимут.
9: То есть где-то часов 8, да, в пути получается?
8: Она получается так.
9: Как вы считаете, одного дня хватит, чтобы познакомиться с Кинешмой?
8: Конечно, я вам скажу, что нет. Но приехав один раз в Кинешму, это уже тенденция такая сложилась, туристы понимают, что нужно приехать еще, а может быть даже не раз. И это очень радует, когда слышишь голос уже знакомых туристов, говорит, мы к вам и приехали снова, и пойдемте уже гулять.
9: Тогда закончите фразу, Светлан. В Кинешму стоит приехать, чтобы что?
8: Чтобы понять, что вы должны вернуться сюда еще, а может быть и не раз.
9: Спасибо вам большое, Светлан, за эту удивительную экскурсию по чудесному городу Кинешма. Мой путеводитель сегодня Светлана Дворникова, экскурсовод. Светлан, до встречи в Кинешме.
8: Да, я с удовольствием с вами встречусь в Кинешме.
9: Пока-пока.
0: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
10: Как вас звать, величать-то?
11: Не царское это имя!
12: История одного прозвища.
13: Он подписал Великую Хартию Вольностей, враждовал с Папой Римским, а еще потерял английские владения на континенте. Но свое обидное прозвище «Король Иоанн Безземельный» заслужил задолго до этого.
12: За что же его так не взлюбили современники?
13: Иоанн Безземельный был младшим сыном английского короля Генриха II из династии Плантагенетов и Элеоноры Аквитанской, принесшей в приданое огромные территории в Европе, простиравшиеся до самых Пиренеев. Безземельным его прозвали еще в детстве за то, что в отличие от других наследников Генриха, он ничего из этих европейских владений не получил.
14: История одного прозвища.
13: Тем не менее, когда братья умерли один за другим, именно ему было суждено взойти на английский трон. Увы, после себя он оставит пустую казну, вражду с баронами и военные поражения, в результате которых англичане лишатся и Нормандии, и герцогства Анжу и Аквитании. Это еще больше закрепит за ним прозвище «Безземельный». С тех пор, кстати, Иоаннами или Джоаннами английские короли ни одного наследника не назовут.

0: «Вокруг мяча».
1: 1934 год. В США застрелен знаменитый грабитель банков Джон Диллинджер. В Англии издана первая книга о Мэри Поппинс. СССР вступает в Лигу наций, прообраз ООН. В Италии проходит второй чемпионат мира по футболу. Первый чемпионат мира оказался настолько успешным, что приехать на второй захотели сразу 32 сборные. Их количество решили сократить до 16 с помощью отборочных матчей. А вот действующий чемпион Уругвай, наоборот, не пожелал защищать титул. Уругвайцы не простили европейцам отказа принять участие в первом кубке и не поехали в Италию. В ход турнира властно вмешалась политика. Лидером Италии в те годы был диктатор Бенито Муссолини. Победа страны в любимой спортивной игре была его заветной мечтой. Итальянским футболистам в случае триумфа были обещаны 20 тысяч лир каждому. На эти деньги можно было купить 2 автомобиля. Однако ходили слухи, что помимо пряника имелся и кнут в виде угрожающих спортсменам репрессий. Очевидцы рассказывали, что Муссолини лично определял, кто будет судить матчи сборной Италии. Арбитр полуфинала Италия-Австрия Иван Эклинд в одном из эпизодов сыграл головой, отдав пас итальянскому игроку. Итальянцы выиграли со счетом 1-0, а Эклинд получил назначение на финал с Чехословакией. Многие видели, как перед финальным матчем он поднялся в ложу Муссолини и имел с ним беседу. Позднее арбитр объяснил свои действия так: «Я пошел засвидетельствовать свое уважение великому человеку». Муссолини мечтал, чтобы сборная Италии сошлась в решающем поединке с немцами, но их обыграли в полуфинале Чехословакии. Они и здесь решили не сдаваться. Открыли счет на 70-й минуте. Потом имели несколько шансов забить второй гол. В частности, один раз попали в штангу. Но все же основное время матча закончилось ничьей – 1-1. Уже в дополнительное время победу хозяевам турнира принес гол Анджело Скьяви. Многие считают победу Италии на том чемпионате спорной. Но факты – упрямая вещь. Именно итальянцы записаны в историю мирового футбола как чемпионы 1934 года. Именно они получили кубок из рук президента ФИФА Жюля Риме, а все остальное – домыслы. Год 1934. Италия – второй чемпионат мира по футболу.
2: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
3: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. За минувшие сутки вооруженные силы России атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками. Также ударом подверглись пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 вражеских беспилотника самолетного типа, сообщает Министерство обороны.

0: сегодня важнейшим внутриполитическим событием страны. Глава Миноборнауки России Валерий Фальков посетил строящийся международный экспериментальный термоядерный реактор во Франции. Работа над проектом ИТЕР остается уникальным пространством, которое объединяет государства и исследователей ради достижения общей цели, отметил министр в интервью телеканалу «Россия-1».
1: Участие России в проекте ЭТЕР построено таким образом, что 90% нашего вклада – это инвестиции в российские предприятия и научные коллективы, поскольку значительная часть идет на то, чтобы спроектировать и изготовить высокотехнологичные узлы этой большой установки, а потом доставить сюда этот крупнейший проект в мире. Он остается уникальным пространством доверия, которое объединяет государства, ведущих исследователей в достижении появления нового типа энергии.
0: Официально Россия разрабатывает 25 систем для экспериментального реактора. В реальности количество таких разработок еще больше, заявил ранее директор проектного центра ИТЕР Анатолий Красильников. Технологический суверенитет позволяет стране защищать данные граждан, управлять критически важной инфраструктурой и выбирать партнеров без внешнего диктата, не подразумевая при этом самоизоляции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае. По словам Орешкина, подлинное открытие сотрудничества может осуществовать только между независимыми сторонами, обладающими равными правами. Москва готова делиться практическими решениями в области нейросетей, включая разработку собственных больших языковых моделей, облачных цифровых платформ и прикладных решений, добавил Орешкин. И о погоде. По информации центра ФОБОС, завтра в столице ожидается преимущественно ясная погода. Ночью плюс 17, плюс 19. Днем столбик термометра поднимется до отметки в 27-29 градусов. Ветер южный будет дуть умеренно.
2: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
3: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
2: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
3: На ней целое поколение выросло.
2: Осторожно, яд. Откуда?
3: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
4: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В студии Александр Васькин, писатель, москвовед, бытописатель советской эпохи. Я бы, наверное, даже так сказал. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир.
2: Наша тема сегодняшняя – Олимпиада 1980 года, первая и последняя проведенная в СССР. Потрясение, испытанное от тех событий, живо в памяти, ну вот нашего поколения, которое это видело, даже участвовало в этой Олимпиаде. Как это произошло? Давайте начнем с самого начала. МОК выбрал нашу страну. Тоже впервые.
3: Да, интерес к Олимпиаде возрастает, я хочу сказать, с каждым годом. Вот обратите на это внимание. Я бы сказал, что еще в 90-е годы такого интереса не было, и такого внимания, и прессы, и исследователей. Но теперь я просто поражаюсь. Снимаются фильмы, да, ну вот наша радиопередача, одна из многих, наверное. А как все начиналось? Ну, представьте себе, Советский Союз – огромная спортивная держава. Как так могло получиться, что за 70 лет, а это довольно много, всего одна Олимпиада была проведена? Это совершенно недостойно по отношению к советскому спорту. Мы помним эти победы в самых разных видах спорта. Дело в том, что советское руководство довольно долго не придавало значения влиянию Олимпиады на идеологическую сторону, скажем так, жизни, на пропаганду вот советского образа жизни, да, вообще советскости, вот этих идеалов социализма. Да было и некогда, честно говоря. Мы помним, как тяжело формировался Советский Союз. И вот только после войны дошли руки до Олимпиады. 52-й год. Начало советского олимпийского движения. Едет команда в Хельсинки. Ну, да, 52-й год. Ну, все-таки. Ну, а дальше-то что? Почему сразу не подали заявку? Но опять же, вот тяжело, тяжело в видении советских вождей, Олимпиада не представлялась чем-то удивительным, чем-то уникальным, да, как она может повлиять на борьбу за социализм, за строительство коммунизма, ну, никак. И лишь с началом 70-х годов стало ясно, что, в общем-то, этот шанс упускать нельзя. И вот появляются люди довольно энергичные, молодые, ну, такие, как, например, руководитель советского спорта Павлов, Госкомспорт это называлось, руководитель в будущем Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, вот ему было звание героя присвоено, да, они много делают, но не только они, конечно, для того, чтобы все-таки Москва в 1974 году была выдвинута в качестве кандидатуры на проведение Олимпийских игр 80-го года, и сделали много для того, чтобы была победа одержана. Сначала планировалось в 1976 году провести Олимпиаду, но проиграли Монреалю. И вот стали ездить, много ездить по миру, разговаривать с людьми, членами Олимпийского комитета. Долгое время Олимпийский комитет принимался как враждебная организация, ибо в его составе было немало представителей княжеских династий Европы. Да-да-да, всякого рода баронов, графов, маркизов. Естественно, что эти люди априори не могли сочувствовать, да, Советскому Союзу. И вдруг выяснилось, что там есть наши бывшие соотечественники, такие как барон Фальцфейн, да, спортсмен, да, да, да, основатель олимпийского движения Лихтенштейна. А ведь в чем тут главная болевая точка? Им очень хотелось посетить свою родину. Хотя бы одним глазком взглянуть на березки, на рябинки, на то, что осталось от спаленной крестьянами в 1917 году усадьбы. И вот на этом сыграли.
2: На ностальгии,
3: да,
2: старых русских.
3: Да, и Фальцфейн приехал потом. Это было организовано как награда ему за то, что он сделал для победы Москвы в этом очень непростом соревновании. А конкурент был серьезный, Лос-Анджелес.
2: Я помню. Скажите, вы верите или проверяли, тайная сплетня ходила, что все-таки МОК получил взятку?
3: Нет, я вообще поражаюсь, как просто все было сделано. Я вот много уже архивных документов просмотрел, поскольку сейчас работаю над книгой о повседневной жизни Московской Олимпиады. Мне было интересно, да, существует ли основа для подобных предположений. Нет. Вот довольно просто. Как рассказывает тот же Виталий Смирнов, мы привезли там хохлому в бумаге в серой, ну, которую заворачивали колбасу, помните, всем. И вот только тем и занимались в Вене, что мы купили упаковочную бумагу, и все это очень красиво заворачивали, чтобы подарить эти подарки, подарки. Так вот, представьте себе, обошлось без взятки. Я в это верю, я не верю ни в какую взятку. Просто, ну, пора уже было. Пора уже было Москве принимать Олимпиаду.
2: И я не верю. Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Мои туристы в 80-м году, венесуэльцы приехали, говорили, что советские атлеты будут просто подбирать золотые медали с пола, потому что основных соперников США нет. Идет бойкот Олимпиады. Так оно и случилось. 80 золотых медалей завоевали наши в отсутствии конкурентов. И западная пресса писала: а Олимпиада-то неполноценная. Ваша точка зрения?
3: Немного не так. Понимаете, мировой рекорд есть мировой рекорд. И когда наш выдающийся пловец Сальников получил столько медалей, или наш меткий стрелок Метельков, да, или Кривопусков, выдающийся спортсмен.
2: Саблист.
3: Да, вот смотрите, сколько прошло лет, да, а вот мы с вами разного поколения, да, как бы понимаем, о чем мы говорим.
2: Сальников пловец 1500 метров впервые в истории вышел за 15 минут. Помню, между
3: вот
2: прочим,
3: к этому не подкопаешься, поэтому подбирать медали, это, не знаю, подбирать можно грибы, оставленные кем-то вот перед вами. А здесь нет. Здесь немножко все-таки вот так вот неправильно интерпретировано было вот это успешное выступление советских спортсменов. Рекорд есть рекорд. Другой вопрос, что да, не приехали американцы, европейцы, сильнейшие спортивные сборные. Дело было не в количестве, 60 или больше, дело было в качестве. Да, это были основные конкуренты. Я напомню, кто всегда претендовал на первое место в медальном зачете. Вот в истории олимпийского движения. Это довольно сложно, хочу вам сказать, определить.
2: А по-разному бывало, в зависимости от эпохи.
3: А вот в советское время, когда существовали две системы, да, три государства, ну, за редким исключением, иногда пробивались там другие, там канадцы, США, СССР и ГДР, сильнейшие сборные мира. Вот в основном они боролись всегда за первое место в медальном зачете.
2: В командном зачете.
3: В командном зачете, да, зимой и летом. Помните, ведь тогда Олимпиады-то проводились зимний и летний в один год, было такое. Угу. Сейчас их решили немножко, да, на два года. Чуть попозже они проводятся, чтобы не совмещалось. Поэтому сомнений в том, что наши спортсмены получили то, так сказать, что они получили 80 медалей, а, кстати, символично, правда? Олимпиада 80, 80 медалей. Не может быть никаких. Потому что рекорд есть рекорд. Рекорд невозможно, понимаете, отменить. Вот. Да, американцы хотели приехать, но что придумал Картер? Ну, и Картер, и Бзержинский, его советник. Они угрожали даже лишением гражданства американским спортсменам, которые хотели бы, могли бы, да, самостоятельно приехать на...
2: И американцы, и один итальянец, который, кстати, установил рекорд, борец, по-моему, приехали не под флагами своих государств, а частным образом под пятью кольцами. За это наказывали, да?
3: У них на родине, да.
2: Вы утверждаете, что наказывали.
3: Наказывали, а фирмы, которые сотрудничали с Советским Союзом, против них вводились санкции. Это был очень жестокий напор со стороны Соединенных Штатов Америки. Но я напомню, что тогда приближались выборы. Картер готовился к выборам. Ну, кстати, вот он уже, когда ему исполнилось 100 лет, сказал, что он жалеет о бойкоте. И Киссинджер тоже, которому было чуть меньше лет.
2: С возрастом люди становятся мудрее.
3: Он им вручал медали свободы. И один из спортсменов Картеру сказал: вы знаете, это медаль свободы.
2: Александр, смотрите, к Олимпиаде готовились, и Косыгин, часто это относится и к Брежневу, потом скажет: если бы я знал, сколько денег это будет стоить, я бы никогда не дал бы своего согласия на проведение Олимпиады в Москве и в других городах. И у Брежнева были сомнения, когда ему показали смету. Она, вообще-то говоря, окупилась или по нулям, или была убыточной? Потому что я не изучал этого вопроса.
3: Официально она окупилась, конечно. Но видите ли, советская система была так устроена, что можно было окупить все, что угодно, списав любые расходы, понимаете, любые убытки. Это очень важно. Советский Союз – это страна с плановой экономикой. Вот это очень важный момент. И поэтому тут бесполезно выяснять, был ли убыток или была прибыль. Потому что многое делалось бесплатно. Например, Олимпиаде 80, 80 ударных дней – это бесплатного труда. Вот это как расценивать? Это убыток или прибыль? Когда люди бесплатно работают на строительстве олимпийских объектов. Попробуйте-ка.
2: Убыток для людей и прибыль для государства.
3: Для людей это была честь, как писали советские газеты. Кстати, я принес с собой интересный документ архивный. который свидетельствует о том, что Леонид Ильич Брежнев был против проведения Олимпиады.
2: Об этом документе чуть позже. С нами писатель Александр Васькин. А хотите анекдот? Армянское радио спрашивает у Хрущева, наступит ли коммунизм в 1980 году. Не знаю за счет коммунизма, но Олимпиада точно будет. Как изменилась наша жизнь во время игр. Ну и после этого. Об этом позже.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Писатель, москвовед, историк Александр Васькин у нас в гостях. Разговор ведется об Олимпиаде 80. Что вы говорили, что у вас лежит копия документа за подписью Брежнева, да?
3: Да.
2: Что там?
3: Вот посмотрите, как пишет Леонид Ильич. Он пишет, как-то сложилось таким образом, что нами принято решение провести спорт-олимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег? Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от проведения Олимпиады. Знаю, что это вызовет много кривотолков, но при решении этого вопроса надо исходить из того, что на первый план выдвигаются вопросы о стоимости этого мероприятия. Есть возможность отказаться от него, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. Это нужно обсудить. Нужно вспомнить об этом ФРГ и другие места. Могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз. А в отношении Советского Союза, думаю, что наши враги особенно постараются в этом. Это письмо, которое Леонид Ильич написал. Вот видите, здесь написано «Ку».
2: А дата какая?
3: Здесь стоит дата 75-й год, 25-12.
2: А, то есть еще до того, как МОК принял решение о проведении Олимпиады в Москве и других городах?
3: В 74-м принято. В 75-м Леонид Ильич начинает зондировать почву.
2: О том, что можно пойти на попятный.
3: Отказаться.
2: Тем не менее, не пошел.
3: Он не смог пойти, потому что руководство в Советском Союзе было коллективным. Не мог один человек, даже если был Брежнев, так вот настоять на своем. Это письмо написано, адресовано КУ. Видите, КУ? Угу. КУ. Что это такое КУ? Константин Устинович.
2: Я понимаю, были колебания. Знаете, о чем хочу поговорить? Ну, наверное, о том, чему и будет посвящена ваша книга. Был рубеж, который разделил московскую жизнь на до Олимпиады и после. И в каком-то смысле даже жизнь в Советском Союзе. Что изменилось? А некоторые вещи изменились радикально. Я это видел собственными глазами. Рассказывайте, Александр.
3: Что изменилось? Изменилось отношение к предстоящим событиям. Стало понятно, что отказаться мы не можем. Это вызовет еще большие проблемы. Надо готовиться. Теперь как готовиться? Надо много и долго строить. Так? Надо готовить персонал, причем во всех областях. Переводчики нужны. Где взять такое количество?
2: Я был нужен, да.
3: Только одних студентов московских вузов было задействовано во время Олимпиады 10 тысяч человек. Только студенты. Но ведь студенты еще выполняли и другие обязанности. Водители, повара, просто дружинники, сантехники, монтажники. Основная проблема, которая возникла, это где взять людей, где взять специалистов в своей области, как переучить работников советского сервиса.
2: Которых... Знаете, что хочу сказать? Мы зимой 39-го, в начале, мы, работники интуриста, были брошены преподавать...
3: 79-го.
2: 79-го, да. На экспресс-курсы английского языка для официантов, барменов, горничных и таксистов.
3: И вот, естественно.
2: И вот эти вот люди, которые не могут сказать «how do you do», приходили, и вот начатки английского языка мы им давали. Кстати говоря, бесплатно. За все ту же самую зарплату.
3: Ну, бесплатно это так и должно было быть.
2: Естественно.
3: Это так и было в советское время, все бесплатно. И я думаю, это была большая честь для таксистов и для тех, кто им преподавал. А где взять таксистов, которые должны вести с улыбкой? Куда вам нужно.
2: А да? Из других городов их
3: Конечно.
2: Присылали.
3: А машин сколько привезли?
2: А они Москвы не знали толком.
3: Их научили. Столько людей получили новую профессию. Пожалуй, никогда такого не было ни до, ни после. В общем, задача стояла изменить Москву и вообще Советский Союз настолько, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранцами.
2: Собственно, с нуля была создана огромная инфраструктура. Гостиница «Космос» французская, вот вам раз пример. Гостиница «Прибалтийская», шведский проект в Ленинграде, вот вам два примера. И это не единственные гостиницы, построенные к Олимпиаде.
3: Измайлово.
2: А, Измайлово, а в Ленинграде Прибалтийское тоже строилось.
3: В Таллине Олимпик.
2: В Таллине, да. А сколько спортивных сооружений?
3: А дороги? Ведь их нужно было все приводить в порядок.
2: Колоссальные
3: дороги деньги. Европейской части СССР. Их нужно было оснастить станциями техобслуживания иностранных автомобилей. А это-то где взять? Где взять технику, где взять людей, которые могут «Мерседес»?
2: С нуля. Очень много делалось с нуля. Это программа «Архивные тайны». Вы слушаете «Радио Звезда». Александр, меры безопасности были приняты чрезвычайные. Ничего подобного ранее не было. Расскажите об этом, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, Комитет государственной безопасности неоднократно сообщал ЦК КПСС о планах противника. Именно вот это слово я подчеркиваю. Только оно употребляется. Противника. По возможным провокациям, по срыву Олимпийских игр. То есть обстановка была фронтовая. Не то, что там наши зарубежные партнеры, нет, исключительно противник, одно слово. Вот это хорошо атмосферу передает. И поэтому появление в аэропорте Шереметьево первых рамок металлоискателей – это, конечно, событие историческое.
2: И связано с Олимпиадой.
3: Безусловно. Поставили на учет всех потенциальных террористов, психически больных людей, всех пересчитали, вплоть до одного человека. Что меня поражает в советских документах – это точность. То есть, там написано, например, не 1000, а 1023 человека. Понимаете? 10508. Вот это количество. То есть, каждый был на учете. А потом еще диссидентское движение, академик Сахаров, которого выслали
2: было,
3: в Горький.
2: Было, было, было.
3: Я собираю фольклор сейчас. Вот да, этот анекдот очень известен про Олимпиаду 80-го вместо коммунизма. А вот вам другой анекдот очень интересный. 80-го года. Остроумный довольно-таки. Шаху отрезали ногу, потом отправили его в Горький. Но Олимпиада все равно состоится. Значит, в чем суть? Шах – это шах Ирана, лишившийся власти. В это время происходит революция в Иране. Освещается это все широко в советской прессе. Ногу кому отрезали? Иосифу Бросу Тита, который умирает в мае 80-го года. Горький здесь при чем? В Горьком находится в ссылке академик Сахаров. Это, надо сказать, бесценная находка моя, потому что я еще читаю дневники бесконечно. Я даже поразился, вот это я и искал, как советские люди реагировали на огромный...
2: То есть, невзирая на все происходящее в мире, Олимпиада обязана
3: на огромный
2: состояться.
3: Поток информации.
2: Слушайте, Александр, это легенда или нет, что на 101-й километр ссылали нежелательных в Москве людей? Потому что я прихожу в интуристовскую гостиницу, в тот же «Космос», и знакомых девочек, ну, просто я знал эти лица наизусть, и я их не вижу.
3: Ну, их выселили, вы совершенно правильно сказали, за 101-й километр. И вообще всех, кого можно, не только валютных проституток, а большую часть москвичей, принимается решение ЦК КПСС максимально очистить Москву от ее населения. Что это значит? Всех школьников по возможности вывести в пионерские лагеря, студентов туда же. Не лагеря, конечно, но отправить за территорию Москвы, там те же там были студенческие трудовые лагеря, да, где они там собирали яблоки, бог знает что. Даже этих дошкольников и тех вывезли в 80-м году за пределы Москвы. Исключить проведение любых конференций, любых каких-то международных встреч, ну, всего, что только можно. В общем, как в одном документе, который я видел, говорилось, это позволит нам сократить число граждан, въезжающих ежедневно в Москву, на 600 тысяч человек.
2: Поэтому поезда вот это... ходили, смотрите, да. Самолеты летали,
3: Москвы.
2: А Москва обезлюдила.
3: А через Москву поезда не ходили.
2: Не ходили.
3: Не ходили. Они ходили в объезд. Запретили въезд иногородних автомобилей. Только московские машины могли въезжать и выезжать из Москвы. Так что безопасность... там была на первом месте. И вот это и было причиной того, что Москва опустела. Я со многим разговариваю и спрашиваю, что вам запомнилось, что вам запомнилось. К сожалению, мне мало говорят о том, что это были рекорды. В основном на первом месте пустая Москва, на втором полные полки магазинов. Вот два таких момента, запомнившихся из повседневной
2: жизни. Ну, давайте
3: жизни.
2: У вас укопилку. Смоленский гастроном, знаете, конечно. Я туда захожу в августе 80-го. Черная икра в развес. Дорого, конечно. 40 рублей килограмм. Это стипендия студента. Очереди нет. Продавщицы в белых кружевных фартуках силятся улыбаться. У них аж скулы сводят. Настолько они к этому не привыкли. Вот вам товарное изобилие. Вот вам московское радушие и сервис. Вот вам, что называется, товар лицом. Вы знаете, после этого, после Олимпиады все это прошло. Писатель Александр Васькин с нами. Мы разговариваем об Олимпиаде 80. Олимпиада как явление культуры.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Уголовные дела о терактах возбуждены после атак украинских дронов на логистические центры маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области и Электростали. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: В ночь на 18 июля вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам одного из маркетплейсов, расположенном в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области. По предварительным данным, в результате террористических атак погибли и пострадали мирные граждане. Следователи и криминалисты работают на местах происшествий. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.
1: Число погибших в результате ночного удара ВСУ по складу в Котовске составило 7 человек, пострадали 25, сообщил губернатор Евгений Первышов. В Электростали один человек погиб, 36 получили травмы различной степени тяжести, сообщает правительство Московской области. Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня. Ограничения на грузоперевозки для компаний стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины вступили в силу в октябре 2022 года. Тогда же в России утвердили перечень товаров, на которые меры не распространялись. Туда вошли продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории. Однако позднее запрет распространился и на эти категории товаров для грузовиков из Молдавии и Польши. А теперь и из Эстонии. Выпускники, которые не согласны с результатами пересдачи единого госэкзамена, могут подать апелляцию. Это не отразится на их шансах поступить в вузы, рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны, добавил Музаев. В Москве началось строительство станций Липецкая и Лебедянская Бирюлевской линии метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Завершение строительства первого участка ветки ЗИЛ-Курьянова планируется в 2028 году. Второй Курьянова-Бирюлева в 2029, уточнил градоначальник. Сейчас работы ведутся на 8 из 10 запроектированных станциях линии, на 6 из них строительство идет активными темпами, на 2 проводятся подготовительные работы. Коротко о погоде. Завтра в столице ожидается ясная погода. Ночью 17-19, днем 27-29 градусов.
3: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
4: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Архивные тайны.
8: Писатель и историк Александр Васькин у нас в гостях. Олимпиада 80. Вот какое событие мы сегодня вспоминаем. Шутка была: воздушное пространство США. Вторгся неопознанный летающий объект. Мишка-талисман оснащен приборами ночного видения и декодером, позволяющим слушать переговоры телефонные в Белом доме. Давайте вспомним это очаровательное создание. Мишку. Мишка-талисман.
9: Мишка, да, это создание Виктора Чижикова, замечательного художника, иллюстратора детских книг. Можно сказать, он вошел в историю мало того, что он был вообще прекрасный человек, и талантливый, но вот благодаря одному рисунку он вошел в историю Олимпийских игр и Олимпийского движения. Один из лучших талисманов за всю историю Олимпийских игр был придуман Виктором Чижиковым.
8: На мой взгляд, самый симпатичный.
9: И я думаю, что у многих радиослушателей где-то хранится значочек, знаете, с мишкой. Помните, значочки такие маленькие были, да, продавались. Какая-то ручка с мишкой. То есть, этот талисман был везде. И это естественно, потому что товары лучше продаются с этим талисманом. Футболки с олимпийским мишкой. Вот принты тогда стали такие, mm-hmm. да? Футболка с олимпийским мишкой. Потом эти самые головные уборы от солнца тоже. Панамки с мишкой.
8: Вы знаете, этого мишку напечатали и начеканили в таком количестве, что года 2, 3, 4 и даже 5 магазины не могли все это расторговать. Вот этот вот мишка стоял, вот серьезно, до 1985 года на прилавках.
9: Ну, это говорит лишь о том, что пытались искать источники финансирования нестандартные. То есть не только за счет проведения лотереи, да, которая бы позволила хоть как-то компенсировать расходы, хотя бы на содержание оргкомитета. А там, извините, сколько людей работают? Сотни. В одном только оргкомитете Олимпиады 80. Вот еще и выпуск продукции с логотипами. Кстати, была ревизия проведена деятельности оргкомитета, и, в общем-то, выводы были не самые радужные.
8: А что было не так?
9: Хищение.
8: А, ну не без этого.
9: Сувениров, закупка, так сказать, нецелевая финской мебели для оформления кабинетов сотрудников Олимпийского этого комитета по подготовке Олимпийских игр, присвоение каких-то сувениров. Но все-таки, ну, был выговор, конечно, объявлен, но как-то вот все-таки обошлось, ибо председателем оргкомитета был человек интересной судьбы Игнатий Новиков. Он учился в школе с Леонидом Ильичем Брежневым. И был с ним на «ты», кстати. Угу. Это позволило решить ему очень многие проблемы. Вот в такой тяжелой бюрократической системе, которой являлась советская экономика. Он мог позвонить любому.
8: Я хотел бы вернуться к талисману Олимпиады. Я с Виктором Чижиковым беседовал в свое время. Сейчас он, ну, он скончался, к сожалению, в нулевые годы.
9: В 20-м году, по-моему.
8: Да, в 20-м, да. Это душевнейший человек с иронией, с чувством юмора. Он спросил меня: Владимир, а вы знаете, сколько я получил за свою мишку?
9: Да, это вечная беда его была.
8: Но 800 рублей.
9: И орден.
8: И орден.
9: Трудового,
8: ну как же, ну ведь Запорожец стоит чуть дороже. Значит, я заработал на багажник от Запорожца, а в любой другой стране я бы стал бы мультимиллионером за счет авторских отчислений. Вот не было у нас этой системы, да?
9: Не было этой системы, что и позволило провести эту Олимпиаду относительно безубыточно. Угу. Мы также с вами должны вспомнить и об эмблеме, не только о талисмане. А эмблема Олимпиады,
8: вот
9: помните?
8: Вот эта вот вздымающаяся
9: да,
8: ввысь
9: и звезда. Линии. Это напоминает кому-то здание Московского университета на Ленинских горах, кому-то Кремлевскую башню. И вот я хочу процитировать один документ. Это очень интересно, вот он при мне. Вот смотрите, о ком это? Член ВЛКСМ из рабочей семьи, проживает в городе Резекне, Латвийской ССР. Художник-оформитель дистанции пути железной дороги. Характеризуется положительно. Рекомендуем его как автора официальной эмблемы Олимпийских игр. Товарищи Суслов, Капитонов, Долгих, Зимянин, Черненко. Вот на каком уровне утверждались кандидатуры авторов. Авторов эмблем, талисманов и тех, кто будет зажигать огонь Олимпийских игр.
8: На уровне Политбюро.
9: Да, должна была быть правильная биография и нормальная с их точки зрения. То есть обязательно из рабочей семьи, русский, простой советский человек. И вот мы называем его фамилию, это Арсентьев, замечательный человек, художник, который подал свою, вот эту, свою эмблему. Кстати, вы знаете, тысячи предложений, ведь конкурс был открытым, угу. и с первого раза не смогли выбрать эмблему. Тогда уже закрытый конкурс проводит. То же самое касалось выбора талисмана. Это же впервые Песков, знаменитый журналист, объявил.
8: Песков настаивал на том, чтобы был Соболь. Кстати говоря, не сразу мишку. Соболь предлагался амурский тигр.
9: Кого только не предлагали.
8: Зверья было.
9: Я знаю, что слонов не было, это точно. И
8: слоны
9: верблюдов.
8: В России.
9: И верблюдов. А вот, орлы были. Вы знаете, как народ был воодушевлен? И стали писать письма и в ЦК, и на телевидение со своими предложениями, своими картинками. Это был взрыв такого творчества массового. Вот это интересно, конечно. Люди искренне верили, что они могут тем самым помочь и как-то, ну, и проявить себя.
8: Фантастической была жизнь в Москве. Я вот снова и снова памятью возвращаюсь к этим дням. Во-первых, погода стояла прекрасная, в меру жаркая, солнечная. Стоянка такси у Смоленского гастронома, там дальше МИД. Никогда там не было машин. Я подхожу, 8 штук стоят новеньких «Волг» друг за другом. Все таксисты одинаковые. У них белые рубашки, черные галстуки. Никаких торгов, что вот туда повезу, туда не повезу, сколько сверху дашь, все по счетчику. И я встретил своего знакомого в этой очереди, которому я преподавал английский. Так он меня повез бесплатно. Понимаете, какие совпадения?
9: Какое совпадение? Как мало было народу в Москве.
8: Как мало было народу в Москве.
9: Чтобы вспомнили вот, этого, встретили такси.
8: Причастных вот, к, этого, к службе сервиса, к Олимпиаде. Да, это, ну, действительно, мы это называли 10-дневным.
9: Вы могли бы поехать на метро, и там бы услышали, как по-английски дикторы объявляют название станции. Это, кстати, вполне нормально. Вот мы сейчас, вы представляете, мы говорим как о чудесах каких-то. А разве это не нормально, когда таксист ведет вас туда, куда вы хотите? А разве не нормально, что продают черную икру, и вам улыбается продавщица в крахмальном переднике?
8: Тогда это было ненормально.
9: Вот.
8: Тогда это било по нервам.
9: А почему?
8: Тогда ты себя чувствовал Алисой в стране чудес. Куда я попал? Это не моя страна. Это не тот стиль общения, который у нас принят.
9: Но это плохо вот. Или хорошо?
8: Да считали? Это прекрасно.
9: Нет, ваш шок...
8: Нет, шок был приятный. Я даже себя чувствовал несколько смущенным, потому что, ну, как это так? Ну, мне...
9: За что такая счастье?
8: За что такое счастье? Вот еще один момент. Туристы, вот венесуэльцы, они... Это были очень богатые люди, это были нефтяники, миллионеры. Они попросили меня отвезти их в самый лучший ресторан Москвы. Я позвонил в Славянский базар, мне сказали, у нас спецобслуживание. Я говорю, я и есть спецобслуживание, я интурист. Чего изволите? Я говорю, делайте меню сами, постарайтесь их удивить. Счет не имеет никакого значения, они заплатят столько, сколько скажете. Удивили. На мельхиоровом блюде вынесли 1,5-метрового осетра запеченного. Умеем.
9: И главное, осетра где-то достали они.
8: Осетра, а не знаю, а, наверное, завезли.
9: В речке, наверное.
8: Нет, ну, извините, а, наверное, завезли, и то, что он был обложен черной икрой со всех сторон, ну, наверное, все это было, готовились. Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Вы юбилейные рубли помните?
9: Да, у меня даже хранится один из юбилейных рублей. Ну, сейчас их несложно купить, они не так дороги. Их было напечатано огромное количество.
8: Ну, да.
9: Юбилейных рублей, всякого рода символики. Это, опять же, было сделано для получения дохода. Потому что огромный расход. И не зря Брежнев сомневался. Как мы будем? Откуда мы деньги возьмем? Но энтузиазм – большое дело. Я вот видел интересный документ. Значит, эстонский первый секретарь просит в Центральный комитет разрешить завести из соседних республик, из Латвии и Литвы, и напомним, что это были советские республики, по 100 отделочников, потому что в самой Эстонии отделочников не хватает. Это, конечно, очень хорошая иллюстрация, как все делалось. Он не мог просто позвонить своему соседу по первому секретарю. Да?
8: Отделочник – это что?
9: Ну, надо как-то было заканчивать гостиницу «Олимпия», угу. Потому что в Таллине проводилась регата олимпийская.
8: Отделочные работы.
9: Отделочная работа. И он пишет, у нас нет 100 отделочников. То есть огромное количество строителей. То есть из каждой Советской Республики должны были приехать профессионалы. Мало того, их не хватало. И тогда привлекли студентов московских вузов. То есть студенты строительного вуза занимались тем, что отделывали, понимаете, там, олимпийскую деревню. Пищевики, те, кто в пищевом вузе, поварами работали, официантами. Студентов мобилизовали в огромном количестве. Это и позволило вот этот рай устроить, о котором вы рассказали.
8: Да, который, к сожалению, длился не так долго, потом жизнь вошла в свою колею. Вы знаете, каждая республика, а у нас союзных республик было 15, привезла в Москву свои лучшие творческие коллективы. И, видимо, это было указание свыше, что эти творческие коллективы, свободные от работы и время, гуляли по улице Горького, по Манежной площади, вот в этой вот праздничной национальной одежде. Вот идут 8 человек с троем, в черкесках с газырями, и вот такими кинжалами. Наверное, дагестанский какой-нибудь танцевальный коллектив. То есть мы демонстрировали, мы многонациональная страна, у нас дружба народов. Это было очень трогательно, Александр.
9: Это было трогательно, и это было не какой-то самодеятельностью, потому что было постановление Совета Министров за подписью Косыгина, что из каждой республики командируются, направляются фольклорные коллективы. Им оплачивается полностью проезд, сохраняется зарплата. Кстати, всем, кто вот участвовал, сохранялась зарплата. Мало того, бесплатно униформу еще выдавали. И они приезжали, во-первых, они приезжали для участия в открытии. Если вы сейчас посмотрите церемонию открытия в интернете, мы видим, что каждая республика представлена своим фольклорным ансамблем. То есть это не какие-то аниматоры переодетые, это самые настоящие там, киргизы, таджики, эстонцы, латыши, которые приехали показать свое искусство гостям Олимпиады. Естественно, они ходили по улицам. Это так было заведено, это было специально сделано, чтобы показать многонациональное единство советского народа. Это все было естественно, это все оплачено и организовано. А вы попробуйте привезти в Москву 250 тысяч человек. Из них там 100 тысяч гостей, да? Не так много спортсменов.
8: Не совсем понятно даже, где расселяли. Гостиничный фонд для такого города у нас был мизерный, даже вот с новыми стройками. Скорее всего, предполагаю, это были школы какие-то.
9: Да. Учебный год закончился на месяц раньше. И вот, например, курсантов близлежащих милицейских училищ, знаете, сколько их привезли? 37 тысяч человек. 37 тысяч. Их расселяли в школах, в спортзалах, где ставили эти самые... кровати советские знаменитые с сеткой в два ряда, да, то есть два яруса. И они там, ребята молодые, спали, и была очень тяжелая служба. Кстати, только отличников направляли, комсомольцев, отличников боевой и политической подготовки.
8: Давайте все-таки вспомним главное событие, самое зрелищное событие – это закрытие Олимпиады. И вот этот вот главный, Мишка, пятиметровый, шестиметровый, надутый, резиновый, из какого-то другого материала. Был ли там пилот, человек внутри этого Мишки, который им управлял? Очень много говорят разного.
9: Байки будут и дальше, потому что люди верят в чудеса. Это был Мишка, сделанный, ну, грубо говоря, из резины. Управляли им на тросах, вот, то есть его привезли на стадион.
8: Он ручкой делал вот так вот.
9: Да, вот, он улетел, вот, и через некоторое время приземлился на Воробьёвых горах. И Мишки сейчас нету, поэтому где бы его ни показывали, это копия Мишки. Вот понимаете, какой символ? Мишка так и останется в памяти участников. Кто был маленький, кто был большой, помнит Мишку, как Мишка, помните, заплакал. На закрытии панно художественное.
8: Слеза потекла.
9: Слеза потекла. Это вообще была ведь находка режиссера. Мы должны с вами сказать еще о героях открытия и закрытия. Это солдаты, бойцы Таманской дивизии, которые изображали 6 тысяч человек. Участники вот этого мероприятия, художественного панно. Конечно, они пережили очень много.
8: Они делали разные фигуры за счет того, что синхронно поднимали или прятали чего-то. Спасибо за этот разговор, Александр. Кстати, на закрытии Олимпиады я заснул от предельной усталости. Меня растолкали мои венесуэльцы, сказали: Владимир, все закончилось. Мишка уже улетел, завтра мы вылетаем в Каракас. Отдыхай, дорогой. С нами был писатель Александр Васькин. Мы вспоминали, ну, наверное, одно из самых дорогих событий вот в нашей жизни того поколения 80-х годов. Малоизвестный факт. Олимпийские стройки выбивались из графика, и гастарбайтеров тогда не было. И я, равно как и тысячи других москвичей, в страшную зиму 79-го года, 30 градусов ниже нуля, работал, строя олимпийскую деревню. Носилки с сырым бетоном на третий этаж в паре с кандидатом каких-то наук. И мы не роптали. Это было нормально. Мы делали наше общее дело. Александр, спасибо вам за приятные воспоминания.
9: Спасибо.
8: С вами был Владимир Трус.
0: Архивные тайны.
5: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
10: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк. Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
11: Ялта. Есенинская скамейка. Вдоль широкой набережной этого уютного курортного города растут невероятные по красоте раскидистые платаны. Высокие листопадные деревья с потрясающей густой пышной кроной. Все они очень величественны. Но один явно выделяется. Его высота 30 метров. Местные жители называют гигантский платан Есенинским. И бронзовую скамейку, которая стоит рядом, Есенинской. Почему? Говорят, что именно здесь назначала свидание известному русскому поэту сама Айседора Дункан. Не верьте, это все сказки. Но даже такая явно выдуманная история все же заслуживает отдельного рассказа.
5: Имя на карте.
11: Есенин и Дункан действительно посещали Ялту. Но только порознь и в разное время. Первым приехал поэт и тут же едва не угодил под артиллерийский обстрел корабельных орудий. Удивляться нечем. На календаре был 1914 год, и уже вовсю гремела Первая мировая война. Но ему повезло. Смерть прошла рядом. Вот письмо Сергея своему отцу.
12: «Дорогой папаша, дорога была не из приятных. Когда вышли из Севастополя, в нас хотели стрелять из миноносца. Все вышло по недоразумению. Наш капитан не ответил на 3 сигнальные выстрела. Был ветер, на море волны, и ничего не было слышно».
11: Неудивительно, что Ялта не понравилась Есенину вовсе. Он выбрал, ну, очень неудачное время для путешествий.
12: «Вследствие объявленного военного положения тут жить совсем невозможно. Я бы и сейчас уехал, да нельзя, все приостановлено. Я только выручил себя на стихах в ялтинской газете. 30 копеек за строчку. Кругом паника. Недавно я выступал здесь на одном вечере, читал свои сочинения, заработал 35 рублей. Больше никуда, никогда не поеду, кроме Питера и Москвы. Тоска ужасная. Так и хочется плакать».
5: Имя на карте.
11: Что же касается Айседоры Дункан, то она приезжала в Ялту намного позже, в 1923-м. Основоположница свободного танца настойчиво звала Есенина к себе, но в ответ получила вот такую телеграмму.
12: «Ялта, ЗПТ, гостиница «Россия», ТЧК. Я люблю другую, ЗПТ. Женат и счастлив».
11: Рассказывают, что, получив это сообщение, Айседора долго гуляла по набережной, много плакала и одиноко сидела на скамье у того самого огромного платана. Так что эта печальная история не о продолжении любви поэта и танцовщицы, а всего лишь грустное описание их окончательного разрыва.
5: Имя на карте.
11: Прошло много времени. Современную есенинскую скамейку, а это, между прочим, новодел, установленный в 2011 году, сегодня называют «скамьей любви». Романтика никуда не делась. И это хорошо. А вот гигантский красавец платан, которому более 150 лет, все еще стоит на своем месте. Он бережно хранит чужие тайны. И, возможно, слова отчаяния, великолепной и по-своему несчастной Айседоры Дункан. Ялта. Есенинская скамейка.
5: Имя на карте.
13: Отдела техники.
14: Микропроцессор. Процессор – мозг любого современного гаджета. Но, по сути, они представляют собой маленький кусочек кремния. Как же удается из этого грубого материала произвести сложнейший прибор? Содержание кремния в земной коре составляет порядка 25-30% по массе. Это второй элемент по распространенности после кислорода. Песок, особенно кварцевый, имеет высокий процент содержания кремния. Из такого песка сначала добывают технический кремний, но он содержит слишком много примесей. Его повторно очищают и получают электронный кремний. В нем уже не более одного чужеродного атома на миллиард атомов кремния. Потом из расплавленного электронного кремния на специальном оборудовании выращивают монокристалл цилиндрической формы. Получившийся слиток охлаждают и режут на блины, поверхность которых тщательно выравнивают и полируют до зеркального блеска. Затем на кремниевых пластинах методами фотолитографии и травления создаются интегральные схемы. После второй очистки пластин специалисты лаборатории под микроскопом производят выборочное тестирование процессоров. Если все хорошо, то готовые пластины разрезают на отдельные процессоры и заключают в корпуса. Конечно, это максимально краткое описание технологического процесса. Целиком он состоит из более чем 300 операций, в результате которых более 20 слоев кремния образуют сложную трехмерную структуру. Просто поверьте, что маленький квадратный процессор внутри вашего телефона или ноутбука – настоящее чудо. А остальное
13: – дело техники.
15: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
16: Раз, два, три, четыре, пять.
15: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
17: Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
18: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
15: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников на склад маркетплейса в Котовске Тамбовской области, ликвидирован. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве региона. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о состоянии пострадавших.
2: 25 человек у нас получили ранения разной степени тяжести. Троих сразу посмотрели, отпустили. Незначительные были повреждения. Ну, соответственно, 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики. 7 человек еще тяжелые. Они в реанимации находятся. Остальные находятся под наблюдением врачей. Всем необходима медицинская помощь оказана.
1: По информации Следственного комитета России, ночью украинские дроны нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса, расположенным в Котовске Тамбовской области, и электростали. Сообщалось, что в результате ударов погибло не менее 8 мирных жителей. Граждане смогут описать в чат-боте на портале госуслуг свою жизненную ситуацию.

0: писав в единый контакт-центр. Вооруженные силы Соединенных Штатов провели очередную волну ударов по Ирану. Американская сторона атаковала объекты наблюдения, военную логистику, подземные арсеналы и морскую инфраструктуру. В операции были использованы истребительная авиация, дроны, военные корабли и другие виды вооружения. В свою очередь, Тегеран нанес удары по целям в трех странах Ближнего Востока. По данным иранской прессы, была атакована авиабаза в Иордании, где размещены американские военные. Кроме того, под удар попала база и в Саудовской Аравии, на которой размещались заправщики, помогавшие Соединенным Штатам атаковать Исламскую Республику. Помимо этого, Иран ударил по складам оружия в Кувейте. Мошенники разработали новую схему обмана. Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками ФСБ или Центрального банка и сообщают, что от имени гражданина украинские преступники оформляют кредит под залог жилья, что грозит ему уголовной ответственностью. Затем они предлагают способ, как этого избежать, передать для проверки имеющиеся наличные сбережения. Это якобы позволит установить, что заявка на кредит исходит не от самого человека. В случае согласия к жертве приезжают инкассаторы и забирают деньги, рассказали в полиции. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
2: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Совет в Филях 1812 года». Это военное совещание, созванное в соответствии с воинским уставом, должно было решить главный на тот момент вопрос – давать ли еще одно сражение французам под Москвой, или оставить город без боя. Или. А вот что предшествовало совету в Филях. Это важно. Бородинская битва. Как ни странно, ее нельзя назвать ярким примером полководческого мастерства. По сути, это лобовая атака всей французской армии на центр русских войск. Багратионовы флеши и батарею Раевского. Укрепления были захвачены неприятелем и отбиты нашими войсками 6 раз подряд. Атаки с обеих сторон продолжались 12 часов. За все это время артиллеристы двух армий произвели 120 тысяч орудийных выстрелов, 10 тысяч залпов в час. В решающие минуты боя русским канонирам не хватало боевых зарядов. Их просто не успевали подвозить. О каких-либо хитроумных маневрах не было и речи. Единственное, что постарались сделать Кутузов и Наполеон, сохранить резервы. При этом каждая из сторон сочла победителем именно себя. Логика французов ясна и понятна. Они заставили неприятеля отступить. Но и русская армия смогла отбить все без исключения атаки противника, после чего организованно ушла с поля сражения, полностью готовая к дальнейшим боевым действиям. Однако отдельные локальные стычки двух войск не прекратились даже ночью. Об этом просто мало кто знает.
7: К 9 часам вечера французские войска прекратили наступление на всех направлениях и вынуждены были вернуться на исходные позиции. Наполеон посчитал, что атаковать русскую армию бессмысленно. Надвигалась ночь, к тому же потери французов были слишком велики. 10 часов вечера Бонапарт приказал выставить на Бородинском поле сторожевое охранение. Со временем стихли последние ружейные залпы. В этот самый момент передний край французских войск атаковали кавалеристы Московского драгунского полка под командованием полковника Николая Давыдова. По словам отважного русского офицера, эта дерзкая ночная вылазка имела четкий продуманный план действий.
8: Противник отдыхал после боя. Французы жгли костры, грелись, перевязывали раны. Кто-то из них уже спал. И тут мы на полном ходу налетели на сторожевое охранение. Многих, конечно, мы перебили, остальных прогнали прочь. Зачем рисковали в темноте? А все ради пушек. Они стояли прямо на поле. Мы эти орудия подцепили к упряжкам и тихонечко так оттащили в свое расположение. Что добру зря пропадать. Французы были в шоке. Они даже стрелять не стали. Что-то улюлюкали на своем языке, мол, ох, ох, ох, нас обокрали посреди ночи. Не надо спать на посту.
7: В ночь на 27 августа 1812 года кавалеристы Московского драгунского полка под командованием полковника Николая Давыдова совершили дерзкую вылазку в лагерь противника на Бородинском поле. В ходе ночного рейда было захвачено несколько десятков вражеских пушек. В результате к утру 27 августа русская артиллерия насчитывала столько же боевых орудий, сколько до начала Бородинской битвы. За мужество и отвагу в бою полковник Николай Владимирович Давыдов был награжден орденом Святой Анны второй степени. В 1813 году ему было присвоено звание генерал-майора.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Накануне проведения совета в Филях русская армия расположилась к западу от Москвы, чтобы дать, если понадобится, очередной бой Наполеону. Позицию выбирал генерал Бениксен. Несмотря на мучившую его несколько дней сильную лихорадку, Барклай де Толли лично проинспектировал возможное поле боя и пришел к выводу, что позиция губительна для наших полков. К тем же выводам пришли, проехав по расположению русских войск, генералы Толь и Ермолов. Теперь предстояло обсудить все возможные варианты дальнейших действий и найти подходящее место, то есть помещение, для очень важной, возможно, решающей встречи.
9: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
10: Имя на карте. Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба. Здесь в 1812 году, сразу после Бородинской битвы, состоялся знаменитый совет в Филях, на котором решался вопрос о дальнейшей судьбе русской армии. Решалась судьба России. Последнее слово тогда осталось за Михаилом Кутузовым.
11: Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность пойдет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать.
10: Та самая крестьянская изба стояла шестой по счету от Поклонной горы и находилась вдоль Смоленской дороги. На тот момент Фроловы были самой большой семьей в деревне Фили. В ней насчитывалось 16 человек, 10 женщин, 6 мужчин. Глава семейства Михаил Фролов и его жена Пелагея воспитывали трех сыновей – Максима, Ивана, Михаила, а также дочь Акулину. Ребятишки военным не мешали, а последний свидетель судьбоносного для всей страны совещания – Михаил Фролов-младший – скончался в 1846 году.
12: Имя на карте.
10: Печально, но дальнейшая судьба дома Фроловых незавидна. Деревню в свое время перенесли подальше, к роще села Филипп-Покровское. Но Кутузовская изба, так ее стали называть в народе, по просьбе крестьян была сохранена на прежнем месте как исторический памятник. Ее починили, двор обсадили деревьями. В доме поселили двух ветеранов войны 1812 года в качестве смотрителей. Однако вскоре, по непонятным причинам, старых солдат лишили содержания, избу заколотили и оставили без присмотра. И что в результате? Правильно, обокрали. Вот донесение московского оберполицмейстера. Октябрь 1867 года.
13: Неизвестно кем, окно на сторону Смоленской дороги отколочено, рама выставлена, а из домика вынесено все, что там еще оставалось.
10: Беда, как известно, не приходит одна. Вскоре бывший дом Михаила Фролова еще и сгорел. Дотла. Из огня удалось спасти лишь иконы и скамью, на которой сидели участники военного совета в Филях. И только после этого власти начали предпринимать хоть какие-то шаги по сохранению исторической реликвии. Вернее, того, что от нее осталось. В 1872 году остатки избы и земля, на которой она стояла, перешла Москве, а Государственная дума объявила конкурс на проект памятника.
12: Имя на карте.
10: Прошло много лет. Нынешняя изба Михаила Фролова на Кутузовском проспекте – это всего лишь реплика, причем новый дом не является точной копией предыдущего. И все же его постарались сделать как можно ближе к оригиналу. Теперь Кутузовская изба – специальный отдел музея панорамы «Бородинская битва». Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба.
12: Имя на карте.
9: Bye.
14: Реклама.
15: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – «Совет в Филях» 1812 года. Итак, после Бородинского сражения наша армия отступила за Можайск, Нару, Большие Веземы и подошла к Москве. Отход прикрывал арьергард под командованием князя Милорадовича. А в это время Кутузов прибыл в штаб русских войск. Тогда его называли главной квартирой, а располагалась она в трех верстах от города, недалеко от Поклонной горы, в избе крестьянина Фролова. На военном совете в Филях присутствовали 11 человек. Командующий первой армией Барклай де Толли, начальник главного штаба генерал Бенниксон, начальник штаба первой армии генерал Ермолов, корпусные командиры Остерман, Дахтуров, Раевский, Уваров и Коновницын, полковник Толь и дежурный офицер Кутайсов. Он, кстати, права голоса не имел. 11-й – Кутузов. А вот это странно. От второй западной армии на совещании не было никого. Войска разгромлены, Багратион ранен. Но почему не пригласили Милорадовича, генерала от артиллерии Костенецкого, казачьего атамана Платова, командира кирасирского корпуса Дмитрия Голицына и многих других? Почему Кутузов позвал на столь важную встречу только часть своих полководцев? На совете не вели протокола. Секретность. Открыл заседание Барклай де Толли.
19: Новое сражение давать нельзя, надобно отступить. С потерей Москвы не потеряна Россия, а владение Москвой приготовит гибель Наполеону.
20: В противовес этому мнению выступил генерал Бенниксен. Он высказался за еще одно решающее сражение.
21: Я предлагаю в течение ночи перевести все наши войска на первый фланг и двинуться навстречу неприятелю. Мы без сомнения его опрокинем, и тогда сделанные им движения для обхода наших флангов не только останутся без последствий, но посланные для этого отряды принуждены будут в возможной скорости отступить.
20: Это был необычный военный совет. Говорили в основном только двое – Барклай и Бенниксен. У каждого свой взгляд. Голоса собравшихся разделились. Большинство генералов собирались поддержать идею нового генерального сражения. Но тут слово взял Кутузов.
22: «Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать».
20: Приказ есть приказ. Прохождение войск через Москву было поручено Барклаю де Толли. А командующему арьергардом генералу Милорадовичу Кутузов через Ермолова повелел почтить древнюю столицу видом сражения под стенами ее. Проще говоря, ненадолго вступить в бой с французами и прикрыть отступление главных сил.
18: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир» по-своему и очень своеобразно описал события в Филях 1812 года. Писатель сделал это, скажем так, глазами вымышленного персонажа, шестилетней дочери хозяина, Малаши. И вот что из этого получилось.
0: Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто сжал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу. Некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо. Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши и бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие — Ермолов, Кайсаров и Толь. Над самыми образами на первом месте сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом, как и все говорили, что-то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький кругленький Докторов, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивший на руку свою широкую, смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой, и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчаве свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться. Все ждали Беннексона, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от 4 до 6 часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры. Только когда в избу вошел Беннексен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами. Беннексен открыл совет вопросом: «Оставит ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтение и покашливание Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось. Он точно собрался плакать, но это продолжалось недолго. «Священную древнюю столицу России!» — вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Беннексена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. «Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла, для русского человека. Он перевалился вперед своим тяжелым телом. «Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный, вопрос следующий. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерю армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение».
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
2: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в...
1: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить...
1: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в...
9: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Совет Федерации одобрил базовый закон, направленный на поддержку развития технологий искусственного интеллекта в России. Он предполагает закрепление основных терминов, в том числе понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели ИИ. Кроме того, документ прописывает основные принципы регулирования. Речь идет о технологической независимости, обеспечении прав и свобод человека, уважении свободы воли гражданина, учете и уважении традиционных духовно-нравственных ценностей России, а также безопасности. В России в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале текущего года, обнаружены признаки использования искусственного интеллекта, сообщает служба «Антиплагиат». За апрель-июнь работы нейросети выявлены в более чем 900 тысячах публикаций, что на 408 тысяч больше, чем в прошлом году. Чаще всего искусственный интеллект используется в искусствоведении, журналистике и массовых коммуникациях, компьютерных науках, медицинских технологиях и политологии. Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, предлагающий отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами бумажных документов и заменить их выписками из электронного реестра. О плюсах и минусах инициативы «Радиозвезда» рассказал адвокат Михаил Салкин.
2: Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе и возможные ошибки. Когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
1: Если закон примут, молодожены по умолчанию будут получать электронную выписку из реестра. Бумажное свидетельство на бланке строгой отчетности можно будет заказать отдельно по желанию. При этом свидетельство о рождении решено оставить бумажными. До получения паспорта этот документ остается для ребенка основным удостоверением личности. Злоумышленники атакуют подростков, которые пользуются устройствами компании Apple. Мошенники выстраивают с ними доверительные отношения, далее отправляют несовершеннолетним фото якобы своего разбитого телефона, объясняя, что в связи с поломкой не могут воспользоваться учетной записью в iCloud. Далее преступники просят, например, распечатать билеты на самолет или материалы для доклада начальнику. Ввиду срочности аферист просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждения, рассказали в полиции. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний» в мире животных. Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на Радио Звезда.
4: Продолжаем наш рассказ.
5: Сей день да пребудет вечно незабвенным для России, ибо собранный совет у фельдмаршала князя Кутузова в деревне Фили решил пожертвованием Москвы спасти армию.
4: По завершении военного совещания Кутузов вызвал к себе генерала-интенданта Дмитрия Ланского и поручил ему обеспечить подвоз продовольствия в полки. Армии, которая тщательно готовилась к бою, был отдан приказ отходить, вызвавший всеобщее недоумение. Отступление по городу производилось ночью. Это решение застало врасплох московские власти во главе с губернатором графом Растопчиным. Идем дальше. После двухдневных переходов русские войска неожиданно свернули к Подольску на старую Калужскую дорогу, а уже оттуда на новую Калужскую. Поскольку часть наших казаков демонстративно продолжала отступать на Рязань, французские лазутчики были дезориентированы, и Наполеон в течение аж 9 дней не имел абсолютно никакого представления о местонахождении противника. Бонапарт вообще ничего не понимал. Он еще не знал, его перехитрили.
6: 14 сентября 1812 года, на второй день после Бородинского сражения, Наполеон приехал на Поклонную гору. Это был пригород, до Москвы 3 километра. Бонапарт надеялся, что с минуты на минуту прибудет русская делегация и принесет ему символические ключи от города.
7: Господа генералы, уверяю вас, они обязательно явятся.
8: Ваше Величество, мои люди осмотрели все вокруг, поблизости никого.
7: А, это вы, маршал Ней? Вечно вы драматизируете. Неужели правду говорите?
8: Хуже. Так оно и есть на самом деле.
7: Странно. Тогда здесь делать нечего.
6: Не дождавшись, император Франции приказал идти дальше и повелел остановиться у Дорогомиловской заставы возле Камеркалежского вала. Результат тот же. Ни ключей, ни одной живой души. В это время Наполеону доложили. Армия Кутузова и большинство жителей покинули Москву. Бонапарт снова удивился, подождал еще час и только после этого въехал в город и расположился в Кремле.
7: Адъютанта ко мне.
9: Я здесь, Ваше Величество.
7: Мою походную раскладную кровать поставить вот в этой зале, окна открыть, никого не впускать. И принесите мне вина, черт подери. И почему здесь так душно? Гарью пахнет. Разберитесь немедленно.
6: Вечером того же дня, 14 сентября, в Москве начался пожар. Первыми загорелись скобяные ряды возле Яузского моста и на Солянке, а также вокруг воспитательного дома. Затем в этом районе вспыхнули магазины, лавки и огромный винный двор. Постепенно огонь распространился на все Замоскворечье, Пятницкую и Якиманскую улицы, после чего перекинулся на Пречистенку и вторгся в немецкую слободу. Наполеон срочно покинул Кремль и переехал в Петровский путевой дворец.
10: Пожар бушевал без малого 6 дней. Из 10 тысяч жилых домов уцелели не более 3 тысяч. Сгорели 122 церкви. Московский университет с его архивами и со всей библиотекой. В том числе навсегда был утрачен единственный экземпляр «Слова о полку Игореве» из собрания Мусина-Пушкина. Но больше всех пострадал Китай-город. Одно сплошное пепелище. В результате пожара погибли более 2000 тяжелораненых русских солдат, которых невозможно было эвакуировать.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Совет в Филях сыграл огромную роль в истории нашей страны. Совершив хитроумный марш-маневр, русским войскам удалось оторваться от противника и ввести его в заблуждение. За 20 дней пребывания в укрепленном Тарутинском лагере, в 84 километрах к югу от Москвы, наша армия пополнилась людьми, вооружением, продовольствием и снаряжением. В тыл неприятеля были направлены многочисленные партизанские отряды и летучие гусарские корпуса. Все это вскоре и решило исход Отечественной войны 1812 года. А знаменитый русский генерал Мороз – это вообще уникальная тема для отдельного разговора. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Совете в Филях в 1812 году. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, В наши праздники
12: не каждому дано яблоко.
11: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
13: Пред нами огромные, разнообразные работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
14: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
4: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Берендейка.
1: Прообраз современного патронташа. В 16-17 веках это был широкий кожаный ремень, надеваемый бойцом через левое плечо. К ремню с помощью небольших шнуров крепились специальные костяные пеналы, зарядцы, с порцией пороха ровно на один выстрел. Пеналов они снабжались крышками. Было 12, за что в войсках их поэтично прозвали 12 апостолами. Форма и содержание.
2: В свое время берендейки считались обязательной частью экипировки русских пищальников, солдат, вооруженных пищалью, а чуть позже стрелецких полков. Помимо пеналов, на ремень берендейку подвешивали еще сумку для пуль, а также фитиль и рог с мелким порохом для затравки ружья. Подобная амуниция позволяла солдатам быстро и, самое главное, безопасно перезаряжать оружие в боевых условиях, не отмеряя порох на весу из общей большой емкости. Благодаря именно берендейке наши стрельцы могли делать пару выстрелов в минуту, что для 17 века было просто отличным показателем.
0: Берендейка.
2: Удобный и надежный ремень-перевязь прослужил в армии относительно недолго, всего несколько десятилетий. А после изобретения бумажных патронов берендейка утратила свое значение и вышла из употребления. Но история ее на этом не закончилась.

0: До наших дней сохранилось словосочетание «ходить бериндейкой». Сейчас редко так говорят, хотя в переносном или ироничном смысле это означает «ходить нагруженным множеством сумок, рюкзаков или пакетов», напоминая тем самым увешанного патронами воина.
1: Форма и содержание. Бериндейка. Премьера на радио «Звезда».
2: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
1: «Вокруг меча».
3: 1970 год. Пол Маккартни объявляет о распаде группы «Битлз». Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе. Первый полет «Боинга» 747. В Мексике проходит 9-й чемпионат мира по футболу. За право принять чемпионат боролись Аргентина и Мексика. Выбор пал на Мексику. Понравилось это не всем. Опасения внушали высота над уровнем моря и жара. Тем более стало известно, что многие матчи будут начинаться в полдень, в самый разгар дневного зноя. Такое требование выдвинули телекомпании, выкупившие за огромные деньги права на трансляцию матчей в восточном полушарии. Кому хочется смотреть футбол глубокой ночью? Впервые мир стал свидетелем настоящей футбольной войны. Отношения между Сальвадором и Гондурасом были накалены. 27 июня 1969 года сальвадорцы в решающем матче обыграли гондурасцев и получили путевку на чемпионат мира. В этот же день между двумя странами были разорваны дипломатические отношения. А 14 июля началась война. Активные боевые действия продолжались 6 дней. Число погибших с обеих сторон составило до 3000 человек. Что тут скажешь? Футбол – дело серьезное. На этом турнире впервые у рефери появились красные и желтые карточки. До этого арбитры удаляли игроков устно. Причиной нововведения стал случай на прошлом чемпионате, когда аргентинский игрок сделал вид, что не понимает слов удалившего его судьи, и некоторое время оставался на поле. Бразильцы стали настоящими героями чемпионата. Сборная образца 70-го года считается лучшей за всю историю бразильского футбола. Это подтверждается и статистикой. Ни в отборочном, ни в финальном турнирах они не потеряли ни одного очка, одержав в 12 матчах 12 побед. Финал должен был решить не только судьбу футбольной короны, но и кто заберет себе кубок Жюля Реме навсегда. Дело в том, что еще в 1930 году на заре чемпионатов мира было решено, сборная, которая сумеет завоевать чемпионский кубок трижды, заберет его на вечное хранение. И надо же такому случиться. Оба финалиста, и Бразилия, и Италия, уже побеждали дважды. Бразильцев в том году было не остановить. Не смогли этого сделать и итальянцы. Пеле даже позволил себе перед началом финального матча дерзкую выходку. Арбитр уже готовился дать стартовый свисток, как вдруг к нему подошел Пеле и попросил повременить. Естественно, все камеры мира нацелились на великого футболиста. В этот момент он демонстративно начал перешнуровывать бутсы. Оказалось, за пару дней до финала Пеле подписал новый спонсорский контракт с одной торговой маркой и устроил таким образом рекламное шоу. Чемпионат, по общему мнению, удался, став торжеством футбола, атакующего и честного. На мексиканских стадионах судьям даже ни разу не пришлось использовать появившиеся в их арсенале красные карточки. А Бразилия стала чемпионом третий раз подряд, одержав победу красивую и безоговорочную. Год 1970-й, Мексика, 9-й чемпионат мира по футболу.
0: Река истории. История реки.
4: Супой.
5: Супой, или в древности Супонь, река на Украине в Киевской области. Река совсем не могучая, но весьма своеобразная. Почему? Иногда она течет без русла, наполняя своей водой бескрайние торфяники. Удивительно, но именно на берегах Супоя любил отдыхать от военных своих дел легендарный русский полководец граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский. Родился он за 2 недели до смерти Петра I, а умер лишь на несколько дней, пережив императрицу Екатерину II. И вся его жизнь – это блистательные победы над Швецией, Пруссией, Османской империей. Многое из его стратегии и тактики в дальнейшем перенял Александр Васильевич Суворов. В общении с подчиненными Румянцев был требователен, но справедлив. А с солдатами – прост. В армии его любили. После отставки уехал на Супой в имение Ташань, где и провел последние годы своей жизни. Во дворце выбрал для проживания всего 2 комнаты. Читал книги, молился. В простой одежде часто ловил на Супое рыбу. Однажды пожаловали к нему вельможные гости. Да и не узнали его, сидящего с удочками.
6: «А ну, мужик, где тут можно увидеть знаменитого графа Румянцева?»
5: Граф усмехнулся и ткнул в себя пальцем.
7: «Так вот он я. Наше дело города пленить». Да рыбу ловить.
5: Похоронили полководца в Киево-Печерской лавре. На надгробии написали: «Внимай, Рос, пред тобою гроб Задунайского».
4: Супой.
0: Река истории. История реки.

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
2: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Петербурге росгвардейцы задержали подростка, который поджег газозаправочную станцию самообслуживания в Калининском районе. Накануне 16-летний юноша облил горючей жидкостью одну из колонок заправки. По предварительным данным, такое задание задержанный получил от неизвестного куратора через мессенджер, сообщили правоохранители. При совершении преступления юноша получил химический ожог ноги, его доставили в полицию после оказания медицинской помощи. С 1 сентября в военных вузах начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным специальностям, а также по 15 дополнительным программам повышения квалификации. Об этом сообщил заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал армии Виктор Горемыкин.
2: Завершаем комплектование первых курсов военных вузов. Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место. С целью повышения профессионального уровня 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации, и более 3000 получили боевой опыт в ходе участия СВО. Создание в 2026 году трех новых вузов позволит с 1 сентября текущего года нарастить подготовку военных кадров.
1: Горемыкин добавил, что в этом году планируется привести в нормативное состояние казарменно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тысяч курсантов. Кроме того, в 14 вузов поставлено 45 современных тренажеров, благодаря чему уровень оснащенности военно-учебных заведений достиг 90%.

0: На поездке в нашу страну в отношении бизнеса и обменов стажерами. Как сообщает издание, в августе японский МИД планирует направить в Санкт-Петербург группу из 15-20 студентов для изучения русского языка и контактов со сверстниками в России. Индийский стартап запустил первую в стране частную орбитальную ракету, пишет Reuters. Запуск состоялся сегодня утром. Первый испытательный полет прошел в рамках орбитальной миссии под названием «Агаман». Ракета предназначена для выведения полезных нагрузок массой до 350 килограммов на низкую околоземную орбиту. Она использует три твердотопливные ступени и жидкотопливный модуль орбитальной корректировки, работающий на двигателе, изготовленном с помощью 3D-печати. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии лейтенант Асадов.
1: Эдуард Аркадьевич Асадов. Русский советский поэт, прозаик, участник Великой Отечественной войны. Весной 1948 года на одной из центральных улиц Москвы стоял молодой поэт Эдуард Асадов. Он держал в руках терпко пахнущий типографской краской журнал. По дороге с песнями шагала первомайская демонстрация. Сердце радостно колотилось. В свежем номере «Огонька» впервые опубликовали его стихи. Вот только прочитать их с журнальной страницы он больше не мог. На глазах поэта была широкая черная полумаска, скрывающая половину изувеченного лица. Ему было 25 лет. Жить в темноте предстояло теперь всегда.
2: Взрыв снаряда утром 4 мая 1944 года, словно страшный горный обвал, разделил дорогу надвое, отрезав от меня навсегда цветы, горящие всеми яркими красками, что дарует природа, россыпи звезд ночного неба, серебристо-брусничный блеск реки на рассвете, зеленую песню тайги, свет театральных рамп и киноэкранов, ласковые улыбки и взгляды, горячие многоцветия юности, да и вообще жизни.
1: А жизнь его вышла долгой. Она началась в небольшом туркменском городке 7 сентября 1923 года. Отец умер рано, и шестилетний Эдик с мамой переехали в Свердловск. Вместе пошли в первый класс. Мать учительницей, сын учеником. В 15 снова переезд. На этот раз в Москву. Столица сначала показалась шумной, яркой и торопливой. Асадов с головой ушел в стихи. Даже начал выступать с ними перед публикой. В 41-м, заканчивая школу, выбирал, куда поступить. В литературный или театральный. Но настал июнь. И один из солнечных воскресных дней, отмеченный красным цветом в отрывном календаре на стене коммуналки, в один миг для всех превратился в черный.
2: Все в это утро пело и смеялось. Деревья, птицы, ширь, голубизна. И вдруг, как бомба, слово разорвалось. Короткое и страшное. Война.
3: Наше дело правое. Победа будет за нами.
1: Асадов не хотел ждать официальной повестки. Вместо заявления в институт он написал совсем другое. «Прошу принять меня в добровольцы». А утром был уже в воинском эшелоне. Этот эшелон двинулся в сторону Ленинграда. На легендарный и страшный Волховский фронт.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии лейтенант Асадов.
1: До войны Эдуард Аркадьевич даже не успел еще влюбиться. А на фронте вдруг сразу стал женихом. Катюшиным. Так называли бойцов засекреченных подразделений, которым досталось тайное и грозное оружие СССР. Гвардейские реактивные минометы БМ-13. Знаменитые «Катюши». Немцы постоянно вели на них охоту. Заполучить для изучения смертоносную установку Красной Армии было целью номер один у разведчиков Третьего Рейха. Поэтому боевая работа расчетов регламентировалась мгновениями. Молниеносный выезд на рубеж огня. Быстро навестись. 16 оборотов электрической катушки, где каждый оборот — это выстрел. На весь залп всего 10 секунд. И моментально назад, под маскировочную сеть, в укрытие, чтобы не попасть под ответный удар.
2: Мы буквально, как черти, носились из конца в конец вдоль линии фронта и в самых трудных, а порой и почти безнадежных местах сражений давали воистину могучие залпы.
1: Своих «Катюш» красноармейцы берегли и относились к ним действительно как к живым, ведь даже имя им дали девичье, русское, родное. Больше смерти бойцы боялись ситуации, когда их «Катюшам» грозил бы вражеский плен. На такой случай существовала четкая инструкция – машины сразу же взрывать. В каждой под сиденьем был приготовлен заряд из дюжины тротиловых шашек. Но это легко написать в уставе. А как собственными руками убить своих жарких, голосистых красавиц, никто не представлял. Асадов вспоминал историю под Ленинградом, когда его батарея оказалась в критическом положении. Единственный путь к спасению – лежал через занятую немцами деревню. Вариантов было два: уничтожить установки и пешком просочиться к своим, или, рискуя жизнью, рвануть прямиком через вражеские позиции. Комбат поставил вопрос на голосование.
4: Предлагается, товарищи, решить, какой из вариантов принять. Первый или второй?
5: Второй, вырывать не будем. Второй.
6: Товарищ комбат.
7: Второй.
1: И отчаянный рейс «Катюшиных женихов» начался. Наводчик Асадов был в первой машине.
2: Помню только острейшее напряжение и желание удвоить и утроить скорость. Было решено, что если одной «Катюше» прострелят колеса, командир тут же поджигает Бигфордов шнур, который был зажат в кулаке. Чтобы не черкать спичек, держали наготове горящие самокрутки. Но то ли немцы так были потрясены нашей наглостью, то ли они сразу не поняли, в чем дело, стрельба их началась, когда мы уже выметывались из села.
1: Венцом этой великолепной операции стал мощный гвардейский залп. Отъехав от поселка, «Катюши» развернулись, прицелились и ударили. Говорят, что командарм Иван Федюнинский сказал потом командиру дивизии:
8: «Считай, что батарейцы твои не столько между немцами проскочили, сколько между наградой и трибуналом».
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии лейтенант Асадов.
1: Осенью 42-го Асадов проходит ускоренный курс в артминометном училище. Получает грамоту за отличные успехи и становится офицером. Теперь он начальник связи дивизиона на Северо-Кавказском фронте. Затем на 4-м Украинском служит в должности командира батареи гвардейских минометов. С ней 20-летний лейтенант входит в 1944 год. После взятия Перекопа наши войска идут освобождать Крым. «Катюши» Асадова расположились в лощине у деревни Бельбек. На них и пришелся главный удар фашистов. Утром 3 мая от всей его батареи остались только снаряды. Было решено по темноте перебросить их другому отряду. Но когда последний боеприпас уложили в кузов, по Бельбекской долине уже побежали солнечные лучи. Грузовик, полный реактивных ракет, немцы заметили сразу. Первый разрыв, второй, третий. Хрустнуло и пошло трещинами лобовое стекло. Из облаков появились два «Юнкерса». Пулеметная трасса с неба прошила капот и угол кабины. Но все живы и машина цела. Только дальше ехать нельзя. Сквозь солнце и пыль не видно дороги, покрытой воронками от вражеских бомб. Асадов выпрыгнул из кабины и жестами начал руководить.
2: Через много-много лет я словно со стороны вижу эту картину. Вся разбитая, перебитая, едва живая машина. И впереди в дыму и громе разрывов быстро идущий человек, который, взмахивая руками, как дирижер, ведет ее наиболее удобным путем. И кажется, цель уже близко. Но тяжелый взрыв снаряда совсем рядом, в каких-нибудь 3-4 шагах. И все обрывается, падает, рушится навсегда.
1: Боеприпасы доставили вовремя. Батарея смогла нанести удар, который стал началом освобождения Севастополя. За этот подвиг Асадова наградили орденом Красной Звезды. Он целый месяц находился на грани смерти. Врачи удивлялись, как вообще тот, кому разворотило половину лица, смог остаться в живых. Потом было долгое лечение. Но впереди предстояло наиболее сложное – найти в себе силы жить дальше, вслепую. И он смог. Спустя всего 4 года начинающий поэт Эдуард Осадов стоял на московском тротуаре, сжимая в руках первый номер журнала, где напечатали его стихи. Он был абсолютно счастлив и уже не стеснялся своей черной маски. По дороге шла праздничная демонстрация. Счастливые люди несли транспаранты. Май, труд и самое важное – мир.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии лейтенант Осадов.
6: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
6: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили
10: государство выдуманный космический проект о возможном продлении.
11: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950 название города Пермь.
13: Ялагинский, Константин Симонов.
14: Утро на радио «Звезда».
11: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды. Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
2: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
1: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
2: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
1: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, сержант Ибрагим Халил Гаджиев прикрыл собой боевых товарищей от выстрелов вражеского гранатомета. Военнослужащий получил тяжелое ранение лица, но сослуживцев спас. За проявленную храбрость и отвагу сержант Гаджиев был награжден орденом мужества.
0: Радио «Звезда».
3: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел
4: «Холодное оружие».
3: Классификация
4: «Колющий рубящий клинок».
3: Название
4: «Сабля легкой кавалерии образца 1809 года».
5: Сабля легкой кавалерии образца 1809 года предназначалась для уничтожения живой силы противника в кавалерийском бою или рукопашной схватке. Длина стального, слегка искривленного клинка с одним лезвием – 88 сантиметров. Ширина – 3,5 сантиметра. Ножны стальные с двумя специальными кольцами для портупеи. Эфес состоял из рукояти и гарды. Рукоять деревянная с поперечными желобками, в которых была уложена витая проволока. Спинку рукояти покрывала металлическая планка. Общий вес оружия около 2 килограммов. Эфес кавалерийской сабли образца 1809 года нередко украшали знаки ордена Святой Анны Третьей степени. Такие клинки назывались «Аннинским оружием». Им награждали за храбрость и отвагу в сражении.
3: Арсенал 1812.
0: Премьера на радио «Звезда».
6: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
0: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. В Краснодарском крае продолжат выделять субсидии на развитие туризма. Об этом сообщили в администрации региона. В текущем году на эти цели заложено 395 миллионов рублей. Два отбора уже прошли, поддержку получили 10 проектов на сумму более 101 миллиона. Деньги можно потратить на обустройство пляжей, строительство кемпингов, создание доступной среды для людей с инвалидностью, а также обустройство туристических маршрутов и электронные путеводители. Как отметил вице-губернатор Александр Рупель, в прошлом году на эти цели выделили 437 миллионов рублей. Введение визового режима Черногории не критично для российского выездного туризма, считают в Российском союзе туриндустрии. Это связано с тем, что в масштабах нашей страны число граждан, которые посещают Черногорию, незначительно. При этом сама Черногория, по мнению экспертов, может лишиться значительного числа отдыхающих. В период с января по август в эту страну зафиксировано более 123 тысяч прибытий из России. О возможном введении Черногории визового режима для граждан России ранее написал местный портал DAN. Ожидается, что он может заработать уже с 1 октября. Российские туристы стали массово использовать Абхазию ради транзита в Сочи. Путешественники скупают авиабилеты в Сухум, чтобы потом наземным транспортом добраться до черноморского курорта, сообщили в Ассоциации Альянс туристических агентств. Подробнее о плюсах такого способа «Радио Звезда» рассказал руководитель направления Абхазия национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
2: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород, есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают, туристы, в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они прилетают здесь, проходят паспортный контроль со стороны Абхазии, абхазские представители, и со стороны российских пограничников. То есть быстро все это проходится, люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
1: Отмечается, что количество рейсов в аэропорт Сухума выросло в 3 раза по сравнению с прошлым летом. Напомню, аэропорт в столице Абхазии открылся в мае прошлого года. В Приморье состоялся запуск регулярного туристского поезда по маршруту Владивосток-Суйфэньхэ, Владивосток, сообщает Минтуризм региона. Новый маршрут станет удобной альтернативой автомобильным и автобусным поездкам, позволяя пассажирам путешествовать без пересадок. Это означает больше комфорта, стабильное расписание и ясную логистику. Для Приморского края запуск поезда в Китай имеет особое не только финансовое, но и транспортное значение, но и важный шаг в развитии туристической инфраструктуры, повышение доступности региона и создание условий для новых маршрутов и партнерских проектов. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Великолепный пушкинский сюжет в изложении великого Гоголя. «Россия без прикрас. От столиц до уездного города Н». Роман-поэма. Роман-диагноз. Роман-признание. «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: По ледному полю поземка.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: На флоте этого человека уважали всегда. Не зря ведь говорят:
2: бойся Бога и не спорь с боцманом.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Боцман.
1: Слово это голландское, составное. Бот значит лодка, ман человек. Складываем, получается боцман, или, как его еще называли, хозяин верхней палубы. Это одновременно и должность, и звание унтер-офицерского строевого состава. Впервые на кораблях русского военного флота боцман появился при Петре Великом. Обязанности мореходу прописали вот такие: смотрит над такелажами, канатами, галсами и над прочей снастью, чтобы сие было всегда исправно.
0: История воинских званий.
1: С годами задачи боцмана становились все сложнее и сложнее. Он руководил практически всем, что происходило на корабле. Поднятием якорей, следил за компасом по флотски компасам, проводил артиллерийские учения, пристально наблюдал за управлением рулем и парусами. После каждого крепкого ветра или сильного шквала судно проверялось в обязательном порядке. После чего рапорт вахтенному начальнику. 8 утра, между прочим.
0: По случаю присвоения.
1: В боцманы набирали здоровых, физически крепких моряков. Один только их облик должен был вселять в подчиненных трепет и страх. Известный русский писатель-маринист Константин Станюкович так говорит о боцмане в рассказе «Матросский линч».
3: Коренастый, приземистый, пучеглазый человек лет 50, с кривыми ногами, обветрившимся красным лицом цвета грязной моркови и с осипшим от рома голосом. Был он большим мастером в ругательном жанре и неистощим в вариациях с перебором всего бегучего и стоячего такелажа, которыми он услаждал слушателей во время приборки на клипере.
1: Это было давно, еще во времена парусного флота. Но и сегодня боцман по несколько раз в сутки обходит родное судно. А все ли в порядке на палубе? И ничего от него не утаишь. Не зря ведь в народе говорят: каков боцман, таков и корабль.
0: Боцман. По случаю присвоения.
4: Радиозвезда.
0: От слов к делу. Военные училища России.
5: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василием. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
0: От слов к делу.
5: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы: морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
0: От слов к делу.
5: С нами Бог и Андреевский флаг.
0: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
6: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Автоматическая винтовка Симонова.
2: Конструктор-самоучка. Еще в детстве Сережа Симонов начал интересоваться различными механическими устройствами. Однажды взял, да и смастерил для мамы деревянную маслобойку. И она работала. А когда в руки ребенка попал сломанный велосипед, то мальчик сам восстановил его и начал ездить на нем в кузницу, куда устроился помощником. А ведь образование у Сергея на тот момент всего-то 3 класса сельской школы. Он быстро освоил слесарное дело и в 1917 году стал лекальщиком на пулеметном заводе в Коврове. Там наставниками юноши стали известные оружейники Дегтярев и Токарев.
0: Автоматическая винтовка Симонова.
2: Он начал разрабатывать новое оружие самостоятельно. Зря, мог бы попросить совета. Но он этого не сделал, и его самый первый образец попросту не допустили до испытаний. Что ж, ошибки были учтены, и на следующем конкурсе в финал вышли только 2 самозарядных винтовки – Симонова и Федора Токарева. Ученик против учителя. Это было интересное соревнование. На полигоне винтовка Токарева перегорела. В буквальном, а не в переносном смысле. Она не выдержала интенсивности испытаний. Зато самодельный экземпляр Симонова удивил всех, даже самых опытных оружейников. Достаточно сказать, что винтовка Сергея Гавриловича без проблем справилась с циклом в 10 тысяч выстрелов, а максимальный полигонный настрел и вовсе составил 27 тысяч. Это была заслуженная победа.
0: Автоматическая винтовка Симонова.
2: Ему было 38 лет, когда его винтовку поставили на поток. К тому времени Сергей Симонов уже учился в Московской промышленной академии. Пришлось бросить и отправиться на механический завод в Ижевске. Производство оружия необходимо было организовывать с нуля.
0: Автоматическая винтовка Симонова. Оружейка.
3: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
4: Отечественная война 1812 года. Атаман Платов получает письмо от Багратиона. Прошу вас занимать неприятеля, обеспокоивая его отовсюду до того времени, когда я в состоянии буду обеспечить соединение ваше с первой армией. Выполняя предписание генерала, казачьи полки располагаются на привал недалеко от местечка Мир. Пока атаман разрабатывает план предстоящего боя, в дальнейшем получившего название «Казачий вентиль», бойцы многочисленного войска готовят щедрый обед – полевой суп по особому рецепту. К началу военных действий 1812 года в составе русской армии насчитывалось около 40 тысяч казаков. Наставляя бойцов, атаман Платов сказал: «Мы должны показать врагам, что помышляем не о жизни, но о чести и славе России». Под этим девизом бравая конница участвовала во всех сражениях. Кроме военной доблести, отважные воины прославились своей любовью вкусно и плотно поесть. Среди излюбленных блюд смелых кавалеристов был полевой суп, сваренный вкрутую, чтобы ложка стояла. Готовили его на рыбном или мясном бульоне. Главное, для густоты непременно добавляли пшено. Рецепт донского полевого супа хитер, как казачий вентиль. Сначала в котел нарезают сало и жарят. Затем туда добавляют рубленное мясо или рыбу, обжаривают до полуготовности. Вслед за ними отправляют в котел лук, чеснок и морковь. Как только лук станет мягким, в поджарку вливают воду. Солят и, дав закипеть, бросают туда крупно нарезанный картофель и крупу. Похлебку варят на медленном огне и дают настояться. А уже потом готовое блюдо заправляют рубленной зеленью и сметаной. А тогда, летом 1812 года, казаки применили свой излюбленный способ боя – казачий вентиль. Мнимым отступлением завлекли противника в засаду, а затем атаковали основными силами. В результате боя французский уланский полк был полностью разбит. Враг потерял более 600 человек. В плен были взяты около 300 солдат и офицеров. Победа казаков имела большое моральное значение. Она показала, что русская конница может с успехом противостоять мощной наполеоновской кавалерии. Багратион высоко ценил находчивость и храбрость казаков, которые всегда отличались неудержимой отвагой и мощным напором, любили шумные баталии и веселые застолья и никогда не отступали от доброго боевого правила.
3: Война войной, а обед по распорядку. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского генералу от инфантерии Дмитрию Сергеевичу Докторову об итогах Бородинской битвы 11 сентября 1812 года. Рассказывать о деяниях всякого генерала или офицера я не в силах. Отличная их храбрость доказана тем, что почти все они истреблены на месте, на поле брани. Вам известно, что не было случая, где бы наши офицеры не показали отличной храбрости, усердия и военных талантов. Честь имею приложить список героев, которые показали себя отличными воинами. Генерал-лейтенант Раевский.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
7: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Развлекательные мероприятия отменили в Тамбовской области после атаки ВСУ на Котовск, сообщили в правительстве региона. Губернатор Евгений Первышов рассказал о состоянии пострадавших.
2: 25 человек у нас получили ранения разной степени тяжести. Троих сразу посмотрели, отпустили, незначительные были повреждения. Ну, соответственно, 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики. 7 человек еще тяжелые, они в реанимации находятся. Остальные находятся под наблюдением врачей. Всем необходима медицинская помощь оказана.
1: По информации Следственного комитета России, ночью украинские дроны нанесли удар по логистическим центрам маркетплейса, расположенным в Котовске, Тамбовской области, и электростали. Семьи погибших работников получат от компании 2 миллиона рублей, пострадавший в тяжелом состоянии 1 миллион рублей, заявила глава маркетплейса Татьяна Ким. Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня. Ограничения на грузоперевозки для компаний из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины вступили в силу в октябре 2022 года. Тогда же в России утвердили перечень товаров, на которые меры не распространялись. В него вошли продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории. Однако позднее запрет распространили и на них. Товары для грузовиков из Молдавии, Польши, а теперь и из Эстонии. Соцсеть Трампа предложила заплатить за ранний доступ к его постам. Об этом сообщает Financial Times. По информации издания, с трейдеров и инвесторов предполагается взимать до 100 тысяч долларов в месяц за ускоренный доступ к публикациям президента Соединенных Штатов. Эту сумму представители компании назвали в переговорах с потенциальными покупателями доступа. Авторы инициативы рассчитывают, что опережающий доступ к публикациям даст инвесторам преимущество при совершении высокочастотных сделок на бирже, поскольку высказывания Трампа традиционно оказывают прямое и сильное влияние на котировки активов. Аферисты под видом полицейских обходят квартиры и

0: При встрече с ними нужно обратиться в полицию. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Красота в мире животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
1: Область знаний.
3: Когда ученые вообще задумались о том, что у животных есть интеллект, естественно, дальше они начали искать у животных разные человеческие качества. И поскольку человек, существо у нас очень сложное, социальное, конечно, у нас есть еще и чувство прекрасного, потому что каждому что-то из нас красиво. И, безусловно, если мы будем говорить о нас с вами, то у нас, кроме биологического, еще очень много социальных аспектов, которые сильно влияют на наше восприятие красоты. Ну и к тому же мы можем говорить о том, что мы, наоборот, отходим от общих канонов красоты и делаем что-то необычное. Мы хорошо это видим в нашей архитектуре, когда классический стиль сменился неожиданно чем-то авангардным, ну, потому что самое необычное, оно и красивое. Но у животных, в общем, ученые стали тоже искать какие-то зачатки красоты и пытались понять, как, зачем вообще нужна красота, и могут ли животные воспринимать, и главное, могут ли они ее создавать. И если мы посмотрим в мир животных, то красоты много, да, есть красивый хвост у павлина над хвостья, есть красивая брюшка у паука, такие пауки-скакунчики, такие замечательные.

0: замечательные милые паучки с большими глазами. Вот если на вас паучок смотрит вам в глаза, как в душу, как кот из Шрека, то это именно паучок-скакунчик. У них прекрасное зрение, и вот некоторые из них бывают очень ярко окрашены, прежде всего самцы. Ну, мы видим большие рога и так далее. Все, естественно, это создано не просто так. И еще Чарльз Дарвин, когда делал про разные типы отбора, все его эволюционные учения, он нашел, что кроме естественного отбора выживает самый сильнейший, да, выживает на самом деле не самый сильнейший, а самый приспособленный. Не обязательно быть сильным, можно быть умным, можно хорошо лазить по веткам. Он видит, что есть еще и другой тип отбора, и он его называет половой отбор. Собственно, мы можем его кратко описать, что самка выбирает какого-то конкретного самца, а дальше он оставляет потомство. Соответственно, если самка не выберет этого самца, потомства не будет. И вот тут появляется выбор самки. Собственно, самка должна, когда смотрит на какого-то партнера, должна его как-то оценить. Но иногда бывает, кстати, наоборот. Иногда самец выбирает самку, и там самки начинают быть красивыми. Самке нужно оценить прежде всего что? Что самое важное в половом партнере? Он должен быть здоровый, он должен быть сильный, и он должен передать хорошие гены своим детям, потому что самое важное – это какие получатся дети. Дарвин это все замечает, а ученые дальше уже позже создают гипотезу, гипотеза гандикапа называется. Гандикап – это такое, казалось бы, с точки зрения выживаемости животного, абсолютно бесполезное и иногда даже вредный признак, но тем не менее, который есть и который, скорее всего, демонстрирует самке именно качество генома самца, да, его генетические качества. Теория спорная, но, например, на хвосте павлина, потому что все представляют, как выглядит павлин. И если мы посмотрим на павлина в дикой природе, то мы увидим, как сложно самцу павлина летать. Птица этот хвост балансирует, старается им не задеть ничего. Когда садится на ветки, тоже его старается разместить так, чтобы перья не повредились. Но и самое страшное, когда павлин пытается убежать от хищника, потому что эти огромные длинные перья, первое, за что схватится хищник, это за них. Но самкам очень нравится, поэтому самцы вынуждены сохранять свое оперение. И ученые, люди вообще недобрые, поэтому они делали самые злые эксперименты с павлинами и делали павлинов не очень красивыми, отрезали им кончик перьев вот этих длинных, на которых расположены глазчатые пятна. Или закрашивали их краской. Это разные эксперименты, но они все про одно и то же. И неожиданно самкам такие самцы переставали нравиться. То есть, действительно, самка, когда смотрит на самца, как в том меме, что вы рыбу продаете, нет, просто показываю красивое. Вот, собственно, самец показывает свои красивые перья, а он раскрывает этот хвост и начинает ими трясти. Вот эти глазчатые пятна, видимо, действительно на самку оказывают чуть ли не гипнотическое действие, потому что множество глаз на тебя одновременно смотрят, и еще они все сходятся к центру, соответственно, к самому ценному, к синей голове самца, который тоже проявляет всяческое внимание к даме. Ей очень важно посмотреть на качество перьев, на количество глаз, потому что если на тебя смотрят три глаза и три из них ободранные, то, в общем, наверное, не очень хорошее зрение у этого животного, и очаровать им сложно. И вот получается, что самка фактически, смотря на эти красивые перья, она не думает об этом подсознательно, она оценивает качество самца, потому что если самец сохранил эти перья, значит, он сильный, значит, он быстро умеет бегать или летать, и у него достаточно свободного времени для того, чтобы ухаживать за этими перьями. Примерно то же самое, что происходит у нас с вами. Если вы неухоженный, не расчесанный, валяетесь в грязной одежде, то шансов оставить потомство у вас значительно меньше, чем если вы потратили время, хотя бы постирали свою одежду, с утра расчесались. Значит, у вас есть свободное время, значит, у вас есть достаточно ресурса для того, чтобы это время выделить, а не бесконечно выживать.
1: Красота в мире животных.
2: Область знаний.
0: Когда мы говорим о гандикапах, то гандикап не обязательно длинное оперение. Гандикапом может быть и окраска, и один из таких экспериментов произошел не так давно, произошел абсолютно случайно, но подтверждает нам, что в половом отборе большое значение играет яркий цвет, яркая окраска, красота. Это эксперимент с хамелеоном Джексона. Хамелеон Джексона довольно редкие хамелеоны, и, в общем, они живут на островах. В какой-то момент они стали очень сильно страдать от прессы хищника. Соответственно, всех ярких, красивых самцов, которые сильно выделялись среди листвы, а надо сказать, что хамелеоны обладают яркой краской не для того, чтобы маскироваться, вообще меняют окраску, а для того, чтобы чаще всего выражать свое настроение. Либо противника самца надо прогнать, либо надо понравиться самке, и тут надо тоже показать свою яркость. Так вот, в какой-то момент яркие самцы стали исчезать, потому что их выедали хищники. Хищники хорошо видели яркого хамелеона среди листьев, и в результате отбор сместился в сторону незрачных самцов, потому что они лучше выживали, их было больше, и, соответственно, они оставляли больше потомства. В результате вся популяция стала не яркой, ну, они такие вообще не очень яркие, но не желтые, а зеленоватые. Когда люди решили, что надо восстановить этих хамелеонов Джексона, они отобрали их в дикой природе и переселили на остров, полностью зачищенный от хищников. То есть там хамелеонам ничего не угрожало. Значит, переселили всех этих неярких хамелеонов, самок и самцов в леса, и в какой-то момент, спустя несколько поколений, самцы опять стали более яркими. Гены, отвечающие за окраску, остались, а фактически пресс хищников исчез. А самкам все равно действительно нравятся более яркие самцы, и самки опять вернулись к своему исходному пути и стали выбирать вот такую вот яркую, необычную окраску. И мы подтверждаем таким образом, что действительно внешний вид играет огромную роль в жизни животных. Есть совсем странные гандикапы, которые для нас вообще покажутся дикостью, никаким проявлением красоты точно не будет. Есть стервятники, у них белое оперение, но когда и ты белый, и самка белая, и самец белый, и все самцы белые, надо как-то выделяться, надо, опять же, демонстрировать свою силу. И тут самцы приступают к совсем странным действиям. Они хотят поменять цвет своей окраски, но не просто испачкаться, потому что грязное перо никому не нравится, они меняют цвет изнутри. Фактически они поедают пигменты, каротиноиды, и эти каротиноиды накапливаются в перьях. Но самое интересное, что каротиноиды они получают, поедая экскременты крупного рогатого скота. То есть стервятники поедают какашки коров, чтобы их перья стали более желтые. И, соответственно, чем больше самец съест какашек, тем более желтое у него оперение. Казалось бы, с точки зрения эволюции, это очень плохая стратегия, потому что есть экскременты, и это всегда не полезно. Бывают исключения, но в целом это действительно очень опасная еда, там содержится большое количество возбудителей заболеваний. Но оказывается, что если самец такой сильный, у него хватает сил на то, чтобы съесть какашки и справиться с этим эффектом, и у него перья стали желтые, вот самка смотрит на это все и думает, действительно, дети от него будут очень хорошие, очень сильные. И, по сути, такой вот тоже странный гандикап при этом влияет на внешний вид, влияет на красоту перьев, по мнению стервятников. Конечно, в наше представление это не очень вписывается. Не всем животным так повезло, и, конечно, не все обладают красивым внешним оперением, поэтому животные начинают идти на разные ухищрения с точки зрения красоты, могут себя чем-то украшать. Некоторые птицы используют различные веточки для того, чтобы вставлять их в свои перья, это им тоже кажется очень красивым, но есть птицы, которые прирожденные архитекторы. Это птицы-шалашники, они строят большие шалаши, самцы. Самки не участвуют в этом строительстве. Когда первый раз исследователи увидели эти домики, они вообще подумали, что какие-то пигмеи небольшие строят эти сооружения, но потом выяснили, что это птицы строят. Самец строит шалаш, соответственно, у кого выше шалаш, того самка больше вероятность найдет. Но в какой-то момент мы упираемся в ограничение, что из веток невозможно построить дом большей высоты. Самцы шалашников стали украшать свои дома, вход перед домами, разными предметами. Они начали раскладывать какие-то фрукты, листики, в общем, все-все, что найдут яркое, при этом они раскладывают по пятнам цветовым, то есть они красные предметы кладут вместе, розовые в другую кучку, выкладывают их по размеру, и крупные предметы кладут к дому, мелкие к самке, соответственно, подальше от дома. Такая обратная перспектива, непонятно почему так, но, тем не менее, они это делают. Но в какой-то момент действительно опять все самцы стали выкладывать яркие, красивые предметы, и ты ничем не отличаешься. Нужно как-то показать самке, что за самое красивое.
2: Область знаний. Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
1: Красота в мире животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
2: Область знаний.
0: Птица понимает, что есть редкий цвет в природе, голубой цвет. Голубого цвета в природе, ну, такого настоящего, найти очень-очень сложно. Что самцы делают? Самцы, самые хитрые, самые сильные, начинают искать самые красивые предметы с их точки зрения, синие пластиковые крышечки от ручек, от бутылок, и они выходят к людям. К людям выйти – это всегда опасность, это нужно быть достаточно смелым. И вот птички выходят к людям, набирают кучу голубых предметов и демонстрируют самке самый лучший предмет. Когда самка подходит к шалашу, самец берет самый красивый, на его взгляд, предмет и показывает. Но в какой-то момент синего пластика стало тоже очень много. Шалашники превратились в туристический аттракцион, поэтому сейчас им подкладывают этих крышек все больше и больше. Они уже никуда не ходят. Что они стали делать? Они дальше начали искать другие необычные предметы, и тут их привлекло то же самое, что привлекает нас в супермаркете. Яркие логотипы, крупные надписи, и они стали таскать к шалашу банки от газировки, упаковки от чипсов. При этом, чем ярче надпись, чем она крупнее написана, тем больше это производит эффект на самку. Ну и, соответственно, самец оказывается фаворитом. Дальше, соответственно, они спариваются. После этого самка покидает самца, она строит свое отдельное гнездо, полностью занято выращиванием потомства. Самец ждет следующую самку и опять пытается провести все то же самое. Вот надо сказать, что вот в таком типе отбора действительно самцы не принимают участие в ухаживании за потомством, потому что огромное количество ресурса уходит на поддержание красоты, на поиск вот этих предметов, и фактически у них не остается времени на заботу о потомстве. И в целом это вообще свойственно животным. Если особь красивая, яркая, то, скорее всего, она меньше принимает участие в ухаживании за потомством. Павлины, тоже самцы, конечно, помогают, но не принимают активного участия. И обратную историю, например, мы видим у сорных куриц, где самцы строят огромные коллективные гнезда, то есть самец строит большое гнездо из кучи листьев, и призывает туда самок. Самки выбирают самцов, у которых побольше куча, откладывают туда яйца и уходят дальше в поиск нового самца. А самец остается с гнездом, ухаживая за этим потомством. Он переворачивает листья, чтобы преющие листья подогревали яйца. Там самки красивые, а самцы не очень. И самцы занимаются воспитанием потомства, а вот самки просто ходят по другим самцам и выбирают, кто лучше. Ну и, наконец, можно дарить предметы, можно выглядеть самому хорошо, а еще мы понимаем, что животные в целом обладают голосом, и животные тоже могут оценить красоту голоса. Если мы даже представим наших домашних попугаев, то, конечно, они обучаются речи прежде всего не для того, чтобы позабавить нас с вами, а для того, чтобы порадовать свою самку, потому что если ты находишь какой-то необычный звук, то ты начинаешь выделяться среди всех остальных, а это тоже аналог красоты, да, можно научиться петь какую-нибудь симфонию, можно, в принципе, найти звук бензопилы, и он тоже будет казаться очень необычным. И я не просто так говорю про бензопилу и дрель, потому что такой пример мы наблюдаем у птичек-лирохвостов. Это одни из самых виртуозных пародистов в мире природы. Они подражают самым-самым разнообразным звукам, и тоже в какой-то момент самцы, которые стали выходить к людям, то же самое, как у шалашников, они стали искать только не пачки от чипсов, а стали искать самые необычные звуки. А самый необычный звук – это действительно техногенный звук в лесу. Поэтому они сначала научились подслушивать, как лесорубы работают бензопилой, потом дрель и так далее. И эти лирохвосты оказываются самыми успешными у самок, а в условиях неволи лирохвосты начинают подражать звукам, которые они слышат от людей. И была история, которая случилась в эпидемию в ковид, когда лирохвост в зоопарке начал скучать, потому что у него не было людей рядом, надо было чем-то заниматься, а рядом люди жили в доме, и в доме плакал постоянно ребенок. И лирохвост научился подражать звуку плачущего ребенка и научился это делать настолько виртуозно, что исследовательница, которая работает с ним, его кипер, человек, который за ним ухаживает, она сказала, что это самый ужасный звук, потому что они постоянно теперь слышат в зоопарке, как плачет ребенок, но при этом это лирохвост, который все-таки надеется найти свою самку.
1: Красота в мире животных.
3: Область знаний.
0: О том, что пение действительно играет важную роль, мы опять же видим эксперименты, которые животные поставили сами над собой в природе. Такая история произошла с бородавчатым медососом. Это такая очень редкая птица. И в какой-то момент вообще самцы учат своих детей петь. Поэтому мы, например, летом можем услышать второй цикл пения у птиц, когда весна, казалось бы, они размножаются, потом лес затихает, а потом в какой-то момент они опять начинают петь. Так вот, это пение – это исключительно обучение. И детеныши слушают своих самцов, и чем дольше они слушают, тем больше они набирают набираются разнообразных звуков, и такие самцы оказываются очень успешными у самок. Поэтому для птиц крайне важно сохранение вот такого контакта на протяжении долгого времени. С бородавчими медососами произошла плохая история. В какой-то момент их стало очень мало, и самки стали выращивать потомство в одиночку. Птенцы перестали слышать песни других птиц. Соответственно, их песня стала со временем все беднее и беднее. В итоге такие птицы, выросшие уже впоследствии, не привлекают самок и, соответственно, не оставляют потомство. Мы сейчас видим, что медососов очень мало, и при этом они еще и сами прекратили размножаться просто из-за того, что их песня стала более бедной, не такой виртуозной. Интересно, как воспринимают красоту ближайшие наши с вами сородичи – обезьяны. С обезьянами тоже делают довольно много экспериментов для того, чтобы понять, что влияет на выбор одной особи, другой. Конечно, прежде всего, обезьяны смотрят на симметричность. Им тоже нравится, что нравится и нам. Да? Мы, когда смотрим на классическую архитектуру, нам нравится, что левая и правая половина абсолютно идентичны. Это действительно красиво. То же самое делают наши ближайшие родственники. Все приматы, они смотрят на симметричность своего партнера. И когда макаки или орангутаны, орангутанов вообще это очень сильно выражено, потому что у самцов огромная разросшаяся на голове вот эта вот кожная складка, и самка смотрит на самца и смотрит, чтобы его лицо было максимально симметричным. Симметричность прежде всего касается не отсутствия шрамов. То есть если лицо исцарапано, если глаза одного нету, нос разорван, то, скорее всего, самец не очень хороший. Опять же, она, оценивая вот эту ровность лица, оценивает качество, которое самец передаст детям. Если лицо изуродовано, то либо самец слабый, с ним постоянно дерутся, дети будут слабые, может быть, он просто болеет, у него что-то пошло не так, а еще он может быть агрессивный. Агрессивный партнер – это тоже очень плохо. Во-первых, твои дети могут быть вырасти агрессивными, а это не всегда хорошо. А во-вторых, он может и тебя побить, тоже, в общем, не очень хорошее качество. Поэтому обезьяны, смотря на симметричность, на сохранность лица, прежде всего, оценивают такое вот здоровье партнера. Ну и когда все нашли вот зачатки эстетики у приматов, естественно, хотели посмотреть, могут ли они создавать искусство, потому что мы, кроме того, что оцениваем его, мы еще его умеем создавать. Конечно, ни одно животное, ни слон, ни кит, ни обезьяны не могут нарисовать сложный рисунок. Сейчас ученые приходят к той версии, что как маленькие дети. У маленьких детей в голове уже есть образ, они, в принципе, понимают, как выглядит домик, как выглядит дерево, но до какого-то возраста они просто не могут перенести этот получившийся образ на бумагу. То же самое, скорее всего, у животных. То есть, скорее всего, обезьяны прекрасно понимают, как выглядит дом, у них есть в голове образ дома, но им не хватает развития мозга для того, чтобы перенести этот рисунок на бумагу. Тем не менее, мы тоже можем увидеть некоторые принципы, которыми руководствуется животное при создании рисунков. Если мы даем им краску, то обезьяны стараются сделать рисунки очень симметричными. То есть они стараются левую и правую половину листа уравновесить. Они выбирают определенные цвета, которые связаны с их настроением. И тут интересно, что у животных восприятие цвета в целом совпадает с нашими. Зеленый им кажется более спокойный, синий кажется более спокойным. При этом красный и черный – это всегда цвета очень яркие, доминантные, такие признаки агрессии. Когда у обезьяны бурное, такое буйное настроение, она в рисунке делает очень много красных цветов. И если на одной половине много ярких цветов, доминантных, красных, черных, то вторую половину листа обезьяна старается уравновесить. И это нам говорит, что в целом у нашей красоты и у красоты животных есть общая биологическая основа, но важно понимать, что наша с вами красота очень сильно деформировалась под влиянием культуры, и поэтому идеалы красоты в разных народностях очень-очень разные.
1: Рассказывал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
3: Область знаний.

Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в порту Южный ударными беспилотниками поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения для украинской армии. В порту Одесса поражены два сухогруза, ожидавшие разгрузки. Оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок наших войск также нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, предлагающий отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами бумажных документов и заменить их выписками из электронного реестра. О плюсах и минусах инициативы «Радио Звезда» рассказал адвокат Михаил Салкин.
2: Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе возможные ошибки. Когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
1: Если закон примут, молодожены по умолчанию будут получать электронную выписку из реестра. Бумажное свидетельство на бланке строгой отчетности можно будет заказать отдельно по желанию. При этом свидетельство о рождении решено оставить бумажными. До получения паспорта этот документ остается для ребенка основным удостоверением личности. Москва является ядром креативной экономики России, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на мегаполис приходится четверть всех занятых в этой отрасли в стране. Креативные индустрии стали одним из самых динамичных сфер городской экономики. За 7 лет его доля выросла до 11%, сравнявшаяся с обрабатывающими производствами. В развитии активно участвует агентство креативных индустрий, при помощи которого возникли более 430 проектов. Европейский союз настольного тенниса разрешил российским атлетам выступать на турнирах под своей эгидой с национальной символикой, флагом и гимном. Об этом объявлено на официальном сайте организации. Нововведение действует как для личных, так и для командных дисциплин. И о погоде. Сильная жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве 19-20 июля. Об этом предупредили в МЧС. Жители призвали отказаться от использования открытого огня. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
0: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
8: Культурные традиции у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
7: Область знаний.
4: Когда мы говорим о культуре, о каких-то традициях у животных, во-первых, нужно сделать такую вводную, что ученые не считают, что у животных есть культура, есть религия, есть традиция. Это такой маленький спойлер, потому что все эти понятия очень глобальные, очень большие, и они включают в себя огромное количество разных факторов. И если мы будем говорить о нашей культуре, о нашей религии, о чем-то таком глобальном, то тут сразу будет много-много разных аспектов, которые все вместе образуют что-то глобальное. У животных такого найти нам пока не удается. Может быть, оно и есть, но ученые люди осторожные, поэтому они стараются избегать таких крупных обобщений. Тем не менее, мы видим разные какие-то примеры того, что у животных что-то идет не так, и в целом они очень похожи на нас, и, конечно, появление таких наблюдений о культурных традициях, о социальных каких-то, можем даже говорить, навыках. Это связано все с развитием науки о интеллекте животных. И, конечно, ученые, когда наблюдали за животными, они видели, что животные ведут себя как-то очень странно, очень нехарактерно. Что такое, прежде всего, интеллект? Интеллект – это способность решать разные задачи нетривиальным образом или применять предыдущий опыт на какие-то новые ситуации, с которыми вы раньше не сталкивались. И, в общем, ученые, когда начали такие факторы видеть, естественно, они подумали, что животные обладают интеллектом, и это замечал еще и Аристотель. После этого уже был конец XIX века, когда Джордж Роминс, Конвей Ллойд Морган, это два крупных ученых, они в целом видели, что у животных есть задатки интеллекта, но Джордж Роминс был более таким философски настроенный, и он описывал поведение животных, опираясь полностью на человеческий мир, и делал его очень антропоморфным. А Конвей Ллойд Морган был другой противоположностью, он был бихевиористом, и бихевиористы – это те ученые, которые считают, что животное – это набор таких поведенческих актов, инстинктов, которые складывают это сложное поведение. Он считал, что не нужно объяснять поведение какими-то непонятными фразами, лучше объяснять поведение простыми актами, то есть не нужно усложнять ничего. И вот бихевиоризм был очень долгое время основной наукой, основным таким научным трендом в изучении поведения животных, и даже наш ученый Павлов тоже был таким классическим бихевиористом большую часть жизни до того момента, пока не решил изучать приматов. Когда появился обезьянник под Петербургом, он уже стал замечать, что что-то не так, да, животные ведут себя не всегда в соответствии со своими инстинктами. Конечно, сегодня мы абсолютно уверены, что всем животным свойственно интеллектуальное поведение, а дальше человек пытается его как-то осмыслить, как-то загнать все равно под рамки, измерить. Нам хочется узнать, какое животное умнее, какое более глупое. Самый простой пример – это зеркальный тест, и вы его каждое утро все проходите, когда расчесываете себя, умываетесь, и вы каждый раз узнаете себя в зеркале, не пугаетесь себя. То же самое и с разными животными. Животные тоже хорошо проходят зеркальный тест. Многие из них хорошо проходят. Им делают пятно на мордочке, и они его очищают, смотря на себя в зеркало. Сегодня мы знаем, что некоторые животные, которые, казалось бы, очень умные, почему-то зеркальный тест не проходит, и те же собаки, например, не обращают внимания на себя в зеркале, не узнают себя, но при этом мы знаем, что когда человек подходит сзади собаке, то собака всегда оборачивается на человека, смотря в зеркало. То есть она понимает, что в зеркале отражается пространство за ней, и, вероятно, мы просто не очень хорошо умеем ставить зеркальный тест именно с собаками. Если мы будем говорить дальше об интеллекте, то важный задаток интеллекта – это умение пользоваться предметами. Предметами пользоваться сложно, тем более иногда можно просто взять палку и ей что-нибудь расковырять. Еще гораздо интереснее, когда предмет видоизменяется. В середине прошлого века Джейн Гудол, одна из самых известных приматологов, которая большую часть жизни посвятила изучению шимпанзе, культуры шимпанзе, жила среди этих обезьян, она увидела, что шимпанзе берет веточку, отгрызает от этой веточки листики и этой палочкой достает насекомых. Это было первое наблюдение орудийной деятельности среди всех животных. До этого считалось, что это свойство исключительно людей. И, конечно, сначала никто не поверил, а потом это очень сильно перевернуло сознание людей.
8: Культурные традиции у животных.
7: Область знаний.
4: сегодня мы знаем, что один из аспектов именно культурной традиции – это умение пользоваться разными предметами, умение видоизменять эти предметы. Это знание, оно накапливается и передается среди ближайших сородичей. То есть некоторые группы овладевают пользованием предметов, а другие, их соседи, которые с ними не общаются, такого навыка не имеют. И, конечно, со временем в течение жизни таких навыков накапливается очень много, и такие вот культурные традиции свойственны самым разным животным. Прежде всего, есть наблюдения, большое количество наблюдений, связанные и с шимпанзе, и с орангутанами, и с гориллами. Последние наблюдения связаны с гориллами, когда гориллы берут большие палки и используют эту палку для того, чтобы, например, перейти в водоем. Соответственно, они измеряют уровень водоема по высоте палки. Да, насколько палка намокла, настолько же намокнет и мое тело, то есть она соотносит размер своего тела с размером палки, и дальше переходит реку, не намочив себя, не намочив свои животы. И, собственно, гориллы, научившись этому однажды, начали передавать это своим собратьям. Прежде всего, идет сначала горизонтальная передача, то есть учат сначала друзей, ближайших родственников, потом переходит вертикальная передача, когда навык уже достаточно хорошо развит, животное понимает, что это все точно всегда работает, а начинает передавать своим детям, потому что зачем учить ребенка чему-то бесполезному? Горилла использует палку, значит, для того, чтобы переходить в водоем, горилла использует палку для того, чтобы опираться, когда собирают водную растительность, она им кажется очень вкусной, но при этом в воду упасть не хочется, поэтому горилла тоже берет большую мощную палку, опирается на нее, и такой вот способ добычи растений свойственен гориллам только в определенных регионах, то есть не все гориллы базово это умеют. Такие культурные традиции видим и у китообразных, что гораздо интереснее. Вообще китообразные многие, особенно касатки, свойственно очень сложное поведение. Касатки живут большими семьями, не все касатки, тут важно сказать, что касатки бывают рыбоядные, бывают плотоядные и бывают еще переходного типа, и сегодня ученые сомневаются, что это на самом деле один вид касаток, большая вероятность, что это разные виды касаток, и вот если мы будем говорить о рыбоядных касатках, то у них самое сложное поведение. Все дело в том, что рыбу добывать крайне сложно. Рыба мелкая, ее надо много, и надо работать очень слаженно для того, чтобы вся группа наелась. У рыбоядных касаток сложная семейная структура. Во главе находится всегда самка-матриарх. Это достаточно долгоживущие животные, поэтому самка-матриарх за свою жизнь накапливает довольно большое количество опыта. Касатки живут порядка 90 лет, и тут интересен феномен такой, что самка касатки в 18 лет она начинает где-то размножаться плюс-минус, и к 40 заканчивает. Дальше самка продолжает жить длительное время, и долго вообще была загадка, да и сейчас на самом деле загадка, зачем животное живет так долго, не размножаясь. С точки зрения биологии это очень бесполезная история, но есть так называемая гипотеза бабушки. У нас с вами есть бабушки у разных других животных, их не так много, но вот у касаток, скорее всего, тоже есть бабушка, и бабушка это именно хранительница опыта, хранительница навыков, которая знает, как правильно нужно делать. Самка-матриарх организует всю семью для того, чтобы правильно охотиться на рыбу. Некоторые касатки окружают рыбу, то есть они знают, как подойти, она подает звуковые сигналы. Поскольку касатка живет очень долго, то звуковые сигналы очень сильно у нее меняются в течение жизни. Касатка какие-то видит новые предметы, она придумывает им названия. Какие-то звуки она слышит от своих сородичей, и не всегда она их слышит очень хорошо, они могут передаваться с ошибками, так же, как у нас. Плюс какие-то звуки есть всегда базы, в общем, звуков все больше и больше, и появляется своего рода диалект. И мы знаем, что отдельные семьи касаток обладают своим набором звуков. Соответственно, если семьи родственные, ну, например, когда-то они были одной семьей, у них была общая самка-матриарх, соответственно, они вместе образуют клан. И вот у кланов общий диалект. Определенные звуки, которые свойственны только им, при этом эти звуки не передаются в другую семью, потому что касатки с ними не общаются. И вот хранится диалект – это бабушка. Ну, а язык нужен для того, чтобы правильным образом охотиться на рыбу.
7: Область знаний.
9: Радиозвезда.
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
8: Культурные традиции у животных. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов.
7: Область знаний.
4: Культурные традиции мы видим и у других китообразных. Мы можем видеть культурные традиции охоты у разных дельфинов. Сегодня, когда мы говорим о орудийной деятельности, ученые склоняются, что разные способы охоты – это тоже своего рода орудийная деятельность, потому что, ну, рук нет у дельфинов, предметы видоизменять им сложнее, но они могут, например, играться с размером пузырьков или с размером песчаной взвеси, которую они поднимают при охоте на рыбу, и, соответственно, это тоже своего рода орудие. Да? Не обязательно брать палку, можно использовать песок для того, чтобы вот такие вот орудия изготавливать. Что происходит с дельфинами? Дельфины в разных частях нашей планеты охотятся по-разному. Дельфин Афалина – это тот дельфин, которого все видели в Черном море. Понятно, что черноморские дельфины не встречаются с дельфинами, которые, например, живут в Атлантическом океане, просто потому что они разграничены территориально. Например, один из способов охоты – это действительно дельфины подплывают к косяку рыбы, окружают эту рыбу, и дальше отделяется один дельфин, и он начинает хвостом ударять по песку, поднимает взвесь из песка, по спиральке он плавает, и в какой-то момент рыба оказывается заперта среди этого песка. Дальше рыба выпрыгивает через поверхность на другую сторону, и там поджидает семья с открытыми ртами, и они поедают эту рыбу. Потом они меняются ролями. Этот способ охоты появился в одном месте, дальше он распространился среди сородичей, и он больше никуда не уходит. Другой способ охоты – дельфины выбрасываются на берег вместе с волной и выгоняют рыбу вместе с волной. Потом волна скатывается назад, а дельфины лежат на боку и ждут, когда им рыба свалится в рот, ну и, соответственно, они ее быстро поедают. Тут важный навык – лечь на один бок, потому что если вы ляжете все на разный бок, то, скорее всего, вы застрянете на мели и не сможете скатиться вниз. Дельфины все поворачиваются на правый бок, и дальше каждый дельфин фактически наваливается на следующего, и они вместе группой уходят на глубину. Мы знаем, что молодые дельфины иногда ошибаются, и часть из них погибают просто потому, что, ну, видимо, не очень способные, да, то есть важно быть в этом моменте еще довольно умным. И мы видим такие же истории у горбатых китов. Мы видим, что горбатые киты, они используют пузырьки, то есть тут вот тоже тот же самый принцип, что и с песком. Горбатый кит находит косяк рыбы, окружает его и дальше начинает из своего дыхала выпускать пузырьки. Сначала он выпускает очень крупные пузыри для того, чтобы рыбу согнать в группу, потом начинает более мелкие для того, чтобы рыба просто не могла пройти через эту взвесь пузырьков. Он окружает рыбу и дальше быстро ее заглатывает. Еще размер пузырьков варьируется в зависимости от размера рыбы. Ну, потому что если рыба крупная, в принципе, не обязательно делать мелкие пузырьки, их делать сложнее. И интересно, что мы знаем, как распространялся данный навык, потому что мы видели первое наблюдение такого способа охоты в 81-м году у горбатого кита, когда один кит, может быть, случайно, может быть, он просто действительно догадался или наблюдал как-то за рыбой. Этого, конечно, мы не знаем, как появился этот способ охоты, но, тем не менее, увидели, что кит использует пузырьки для охоты на рыбу. Дальше стали наблюдать за популяцией китов, которые живут рядом с ним, и выяснили, что этот способ охоты распространяется, и распространяется он ровно так же, как распространяются какие-нибудь веселые мемы, веселые картинки среди нас. Когда вы находите что-то интересное в интернете, какую-нибудь картинку, вы ее сначала пересылаете своим близким друзьям. У каждого из нас есть круг людей, кому можно переслать даже самую тупую, наверное, картинку. Но вы знаете, что этот человек не осудит и посмеется. Кит, тоже овладев каким-то классным навыком с его точки зрения, он начал этот навык передавать своим сородичам. Либо они стали за ним наблюдать, это мы тоже до конца не знаем, но, тем не менее, ближайшие его знакомые научились этому способу. Дальше эти знакомые передали своим знакомым и так далее. В общем, мы действительно можем пронаблюдать настоящую социальную сеть, как этот навык распространился. И сегодня среди популяции горбатых китов в одном месте этот способ охоты очень распространен. Но при этом есть киты, которые заходят иногда. И некоторые из них умеют этим способом охоты пользоваться, но не очень хорошо. А некоторые вообще никогда им не овладевают, хотя живут рядом. Просто потому, что у них не происходит настоящего общения. Ну и, соответственно, зачем мне наблюдать за каким-то совершенно незнакомым человеком? Вы же тоже вряд ли будете пересылать картинку вообще абсолютно незнакомому человеку, и вероятность того, что вы перешлете коллеге по работе, там, с которым вы просто подписываете у него периодически бумаги, вряд ли вы ему перешлете эту картинку. В принципе, такая вероятность может быть, но она очень небольшая. И вот навык действительно распространился среди группы и дальше почему-то не уходит, хотя, казалось бы, это суперэффективный способ охоты. Вот это своего рода такая культурная традиция, которая свойственна китообразным. Разные культурные традиции мы видим еще и у обезьян.
8: Культурные традиции у животных.
7: Область знаний.
4: А если мы будем говорить с вами про какие-то вообще непонятные действия, то хочется сказать, что действительно у животных есть религии, такие сообщения периодически появляются, что мы видим у шимпанзе первую религию, или мы видим у слонов похоронные обряды. Но на самом деле тоже никто не знает, что это такое. Действительно, у шимпанзе в определенных регионах мы видим странное поведение. Группы шимпанзе находят большие пустые деревья полые внутри, которые издают при ударе о них глухой звук. Видимо, этот звук почему-то нравится шимпанзе. Шимпанзе находят большие лавовые камни, которые не очень тяжелые, при этом они должны быть округлой формы, и этот камень можно поднять. Шимпанзе приносит этот камень к дереву, барабанит им по дереву, громко очень при этом кричит и кладет этот камень внутрь дерева. Они делают это из поколения в поколение многократно, но мы не можем понять, что это значит. Я всегда люблю приводить цитату и название книги Франца де Валя «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об интеллекте животных?» И, скорее всего, мы просто недостаточно много знаем, чтобы объяснить это поведение. Скорее всего, оно действительно имеет какой-то смысл, и вряд ли это просто звуки, которые обезьяны отдают, например, богам, как хотелось бы нам предположить. А что касается слонов, то у слонов это единственные животные, у которых мы видим что-то похожее на похоронные обряды. Во-первых, недавно мы узнали, что слоны используют индивидуальные звуки для того, чтобы называть друг друга. И, в принципе, это может служить аналогом имен. Мы до сих пор не знаем, свойственно ли животным называть друг друга по именам. И, например, понимает ли собака, когда вы говорите ей имя, понимает ли, что это именно она. Может быть, она просто знает, что на этот звук нужно откликаться. Но хотелось бы предположить, и логично предположить, что у животных, у которых сложная социальная структура, должна выработаться коммуникация, чтобы называть своего сородича. Ну, потому что если ты хочешь позвать условного Васю, тебе не нужна, чтобы все киты обернулись или Маша к тебе подплыла. Вот у слонов появляются такие звуки, и сегодня мы предполагаем, что у них есть имена, и мы видим странные ритуалы, связанные с умершими слонами, когда слоны находят неожиданно кости. Они к ним подходят, изучают, и если это кости слонов, они как-то безошибочно определяют даже по тем костям, которые не очень характерны. Ну, например, кости ноги, в принципе, у разных животных выглядят довольно похожи. Тем не менее, слоны очень хорошо отличают слоновьи кости, и дальше какое-то время они проводят около этих костей, они их трогают, они стоят около них молча, и никто не может понять, зачем это происходит. Возможно, действительно, слон в голове испытывает какие-то переживания, но это такой антропоморфизм, которого мы стараемся избегать. И в других местах мы иногда видим, что слоны относят погибших маленьких слонят, например, в канаву, кладут в канаву и засыпают землей. При этом они кладут их на спину, переворачивая вверх ногами. Тоже хотелось бы сказать, что вот действительно они умеют хоронить, но, возможно, это случайность, и слоны так поступили, там, это, по-моему, пару наблюдений 1-2 раза. А может быть, это имеет довольно прагматичный смысл, что молодой слоненок, погибший от непонятной причины, скорее всего, от каких-то болезней, его логичнее всего закопать, и чтобы эта болезнь дальше не распространялась. Может быть, это имеет под собой такой аспект. Но, тем не менее, вы можете прочитать заголовки, которые говорят нам что-то очень глобальное, какие-то сенсации, но на самом деле, скорее всего, мы просто недостаточно много изучили пока в поведении животных. Опять же, можем вспомнить начало века и начало нашего эфира, когда ученые говорили, что животным не свойственен интеллект. Сегодня мы понимаем, что животные, безусловно, умные, у них есть интеллектуальные особенности, вот, у них есть какие-то традиции, культурные традиции, но говорить о том, что есть культура и религия, пока рано, надо побольше поизучать этих существ.
8: Рассказывал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
7: Область знаний.
8: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
7: Премьера на Радио Звезда.
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
12: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты Государственной Думы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Нижней палаты парламента на 20 сентября. Глава государства назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. С 1 сентября в военных вузах начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным специальностям, а также по 15 дополнительным программам повышения квалификации. Об этом сообщил заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил, генерал армии Виктор Горемыкин.
2: Завершаем комплектование первых курсов военных вузов. Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место. С целью повышения профессионального уровня 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации, и более 3000 получили боевой опыт в ходе участия СВО. Создание в 2026 году трех новых вузов позволит с 1 сентября текущего года нарастить подготовку военных кадров.
1: Горемыкин добавил, что в этом году планируется привести в нормативное состояние казарменно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тысяч курсантов. Кроме того, в 14 вузов поставлено 45 современных тренажеров, благодаря чему уровень оснащенности военно-учебных заведений достиг 90%. МИД Японии с августа готовится возобновить направление студентов на стажировку в России, пишет Асай. Власти Японии отказались от культурных и гуманитарных обменов с Россией в 2022 году, а кратковременные стажировки японских студентов в России прекратились еще в 2020. Однако в прошлом году Токио смягчил ограничения на поездки в Россию в отношении бизнеса и обменов стажерами. Как сообщает издание, в августе японский МИД планирует направить в Санкт-Петербург группу из 15-20 студентов для изучения русского языка и контактов со сверстниками в России. В то же время в Токио намерены сохранять курс на общее продолжение санкционной политики в отношении России, сказано в публикации. Мошенники разработали новую схему обмана. Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудниками ФСБ или Центрального банка, и сообщают, что от имени гражданина украинские преступники оформляют кредит под залог жилья, что грозит ему уголовной ответственностью. Затем они предлагают способ избежать этого, передать для проверки имеющиеся наличные сбережения. Это якобы позволит установить, что заявка на кредит исходит не от самого человека, предупреждают в полиции. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых Черемушках.
1: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Не выходят из сознания, хоть иные времена, эти древние названия, словно дедов имена. И живет в душе не тая, пусть нелепо, да своя, эта звонкая, святая, поредевшая семья. И в мечте о невозможном, словно вижу наяву, что и сам я не в безбожном, а в божественном живу. Арбат. Улица, чей образ, пейзаж и ментальность проходят через все творчество Булата Акуджавы. Сегодня мы поговорим об истории московских районов.

Когда появилось название этой улицы, точно неизвестно. Есть версия, что слово «Арбат» или «пригород» пришло к нам из арабского языка благодаря часто гостившим в Москве восточным купцам. По другой легенде, слово «Арбат» звучало как «горбат» и отражало особенности местного рельефа. А вот еще одна версия. Свое название популярный столичный район получил по одноименному

0: Арбатной улицы, наименование которой происходит от слова «арба», то есть «телега».
1: Исторические заметки.
0: В Москве Окуджава сменил несколько адресов. Он жил на Краснопресненской набережной, в районе Ленинградского шоссе, в Безбожном переулке. Но все равно своим родным домом поэт всю жизнь считал именно Арбат.
2: Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа. Это придуманное местными ребятами слово удивительно рифмуется с братством. Арбатство. Это определение очень важного для меня качества. Это моя натура, моя психология, мое отношение к окружающим. Это воспитание

0: Арбат, который упоминается еще в указах Ивана Грозного, сильно изменился после войны 1812 года. На смену погибшей в пламени застройки пришли новые здания. Но лишь единицы старинных домов сохранились до наших дней.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ об истории районов Москвы. Черемушки – еще один столичный район, который по популярности едва ли уступает Арбату, особенно если речь идет о кинематографе. Где живет и работает заведующий детским садом, он же Евгений Леонов, в фильме «Джентльмены удачи»? В Черемушках. Куда в самом начале фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» приезжает герой Александра Ширвинта? В Черемушки. И это не единственные примеры.
2: Подмосковные деревни Тропарёво, Чертаново, Медведково, Беляево-Богородское и, конечно же, Черемушки не подозревали о том, что обретают бессмертие в те грустные для них дни, когда их навсегда сметают с лица земли. Деревня Черемушки дала свое имя московским новостройкам, которые расположились на юго-западе нашей столицы. Теперь чуть ли не в любом советском городе есть свои Черемушки.
0: Черемушки. Название этого района произошло от одноименного села, стоявшего некогда вблизи глубокого оврага, заросшего черемухой. В особой писцовой книге от 1627 года сохранилась определенная запись. «Пустошь Черемошье на Черемошском враге». Правда, есть версия, что в конце 15-го столетия эти земли принадлежали Борису Годунову. Не верьте, врут. Шло время. В Советском Союзе проект 9-го квартала новых Черемушек лег в основу самых первых в нашей стране плановых застроек. И что в итоге получилось?
3: Кто так строит?
4: Энциклопедия домов мира.
3: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Миллионы советских, а затем и российских граждан.
3: Что?
5: Хрущевки. Многоэтажные дома типовой застройки. Свое народное прозвище они получили в честь первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь именно при нем началось массовое строительство этих зданий.
3: Где?
5: Одна из первых типовых пятиэтажек появилась в Москве в 1949 году, еще при Сталине. В условиях колоссального послевоенного дефицита жилья советское руководство решило обратиться к западному опыту – функциональным домам безо всяких архитектурных излишеств. То есть никаких колонн, скульптур, шпилей и лепнины, которыми отличался так называемый «сталинский ампир». Первый квартал пятиэтажек был возведен в тогда еще подмосковных Черемушках в 1956 году.
3: Из чего?
5: Хрущевки были и кирпичными, и иногда крупноблочными, но больше всего в нашей стране было панельных пятиэтажек. Как следует из названия, их строили из отдельных железобетонных панелей. Такое архитектурное решение делало их возведение дешевым и быстрым.
3: Как?
5: Партии панелей строители получали прямо с заводов. Им оставалось лишь скомпоновать их, как конструктор. В итоге вся постройка занимала не больше месяца. Нередки были случаи, когда хрущевки вырастали за пару недель. А одна бригада ленинградских стахановцев закончила целый дом всего за 5 дней. Правда, такие сроки частенько плохо отражались на качестве жилья. Однако почти никто не жаловался. Ведь для многих советских граждан хрущевки стали чуть ли не единственной возможностью переехать из тесных коммуналок в собственную квартиру. С отоплением, кухней, пусть крохотной, но с газовой плитой и отдельным санузлом с ванной.
3: А что теперь?
5: Хрущевки строили вплоть до конца 80-х годов прошлого века. До сих пор многие из них считаются крепким и недорогим жильем. Однако даже самые ухоженные стали приходить в негодность. Недавно столичные власти начали программу реновации по сносу отслуживших свое хрущевок. Так что скоро в Москве, а потом, быть может, и по всей России, на месте устаревших пятиэтажек вырастут новые современные дома.
3: Кто так строит?
0: Черемушки буквально нашпиговали типовыми 5- и 9-этажными хрущевками. А затем сняли все это в популярных художественных фильмах. В общем и целом, скрытая реклама. Да что говорить, если в 1958 году Дмитрием Шостаковичем по особому заказу сверху была написана оперетта «Москва-Черемушки», по которой сняли очередную пропагандистскую картину.
6: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш рассказ. Название этого московского района произошло от Басманной слободы, в которой жили некие басманники. Есть несколько версий, кто же это на самом деле. Владимир Даль сообщает, басман – не что иное, как дворцовый хлеб. Получается, что басманники – придворные пекари. Считается, однако, что они селились на месте нынешнего Хлебного переулка, то есть совсем в другом районе столицы. По другой версии, басма – это тонкие листы металла, серебряные, медные или золотые, с рельефным рисунком, которые использовали для декора, например, для украшения икон. Получается, что в Басманной слободе обитали когда-то чеканщики по металлу.
6: Реклама.
7: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ об истории районов Москвы. Марьина роща. Один из самых криминальных районов послевоенной Москвы. Бревенчатые избы, дощатые бараки, никаких сторожей, никакой милиции. Своя мораль, свои законы, свой суд. Реальной властью здесь обладали главари многочисленных банд. Они выполняли функции дознавателей, прокуроров и адвокатов. Решали, кто будет жить дальше, а кого поставить на ножи. Почему рощу назвали Мариной? Версий много, и большинство из них мрачные. Тут и колдунья Марья, которая заманивала случайных путников прямо в бандитское логово, и разбойница Манька Ростокинская, промышлявшая здесь вместе со своими головорезами. Шло время, и перед Олимпиадой 80 трущобы Мариной рощи снесли подчистую, чтобы не мозолили глаза иностранным делегациям. А всех жителей переселили в самые унылые районы Брежневской Москвы, между Дмитровским и Коровинским шоссе. И совсем скоро в народе появилась шутка: «Воровская малина переехала». К слову, Марьина роща – не единственный неблагополучный район послевоенной Москвы. Режиссер Станислав Говорухин хорошо это знал и великолепно продемонстрировал в своем, без сомнения, легендарном фильме.
9: Место встречи изменить нельзя. Вот уже 40 лет. Что к чему в любимом фильме?
10: Сокольники, он гад, рвется. Там есть где спрятаться.
11: В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» фраза милицейского шофера звучит несколько иначе. В Зарядье он рвется. Там есть где притыриться. Сейчас здесь разбит парк. Построен культурно-просветительский центр. Еще недавно здесь стояла гостиница «Россия», а раньше, до 1950 года, именно этот район считался самым криминальным в Москве. Крохотные улицы, кривые переулки, тупики, подвалы, торговые лавки, нелегальные магазины, бандитские притоны. В Зарядье действительно было где спрятаться. После войны всю эту воровскую малину благополучно снесли. А Станиславу Говорухину пришлось задуматься, где еще в Москве мог бы укрыться неуловимый Фокс. Режиссер выбор сделал, но почему именно сокольники.
6: Куда ты? В кабинете себе командуй, Глеб Егорович, а тут я!
11: После войны в парке на северо-восточной окраине Москвы гулять, особенно вечером, было небезопасно. Шпана, гопники, воры, рецидивисты, маньяки – целый рассадник преступного мира. Милиционеры по одному в Сокольники заходить не решались. Узкие аллеи, заросли кустарников, полуразрушенные беседки, многовековые деревья. Устроят бандиты засаду – не отобьешься. Впрочем, пресловутый «Фокс» до Сокольников так и не доехал. В районе Лефортово грузовик с преступниками упал в Яузу.
12: Исторические заметки.
0: Кстати, о Лефортово. С названием все понятно. Некогда обширный пустырь около Яузы был застроен в 18 веке зданиями для нужд Лефортовского полка. Казармы расположили правильными рядами, образуя улицы и переулки. Именно здесь впервые применили на практике идеи Петра Великого о регулярном строительстве.
1: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
13: Он понимал царя Петра буквально с полуслова, даже с полувзгляда. Государю хочется праздника? Выписываем из Европы лучшего фейерверкера. Спина болит у его величества. В Москву уже едет опытный лекарь. Нужны потешные полки? Наберем людей, построим, обучим. Франц Лефорт не просто приглашал иностранцев в Россию. Он их зазывал, рассылая письма следующего содержания.
14: По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам.
13: Многих своих брошенных гостей Франц Яковлевич нередко отправлял назад, в Европу. И не потому, что для них не нашлось хороших должностей. Нет. Делалось это для того, чтобы люди рассказывали у себя на родине, как сейчас живет загадочная и такая далекая Москва. Впрочем, и сам Лефорт часто писал в Женеву, Париж или Лондон о чудесах собственного пребывания в России.
14: В моем саду есть пруды, каких нелегко найти здесь, изобилующие рыбою. За садом на другой стороне реки имею я парк, где содержатся различные дикие звери. Рабы и рабыни, которых у меня довольно, все мною освобождены. Словом, дом мой красивейший и приятнейший в целом околотке. Русские приезжают осматривать его как диковинку.
13: Корабли Лефорта. Их было немного. Зато какие! Фрегат «Святое пророчество». Именно на нем в 1694 году торжественно подняли русский военно-морской флаг. Он состоял из полос красного, синего и белого цветов. Галера «Принципиум». На нем красовался личный адмиральский штандарт Франца Яковлевича. И он был горд и благодарен своему покровителю.
14: Сердце мое лежит к России. И благодарность обязывает посвятить жизнь монарху, от которого я получил многие благодеяния.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
15: Я увидел Москву и сразу влюбился в нее. Она меня яростно обвивала то бульварным кольцом, то садовым кольцом. Она меня тянула сквозь улицы и заворачивала в переулки, пока окончательно оглушенного не отпускала до передышки в коммунальный очаг у Покровских ворот.
0: Это фрагмент сценария к фильму «Покровские ворота». Автор Леонид Зорин очень правильно подметил. Москва построена очень витиевато, по кругу, словно лабиринт, запутывая сама себя многочисленными тупиками и переулками. А ведь все это возвели не просто так, наобум. Идею подобного расположения улиц и домов предложил Петру Великому Яков Брюс, который, в свою очередь, подсмотрел у древних греков. Ну, как подсмотрел? Перевел старинные манускрипты и все. Мужик-то был башковитый.

0: Словарь современного города. К. Квартал. Города устроены по-разному. Одни, будто снежинка, растут из какого-то условного центра. Вот, скажем, Москва. Ее карта похожа на паутину. А есть такие, план которых будто начертили по линейке. А, собственно, почему будто? Был такой архитектор Гиппадам Милецкий. Он жил в Греции примерно за 5 веков до нашей эры. А его имя осталось в истории благодаря строгой геометрически выверенной системе расположения улиц и домов. Самые известные ее примеры – Манхэттен, Чикаго, Барселона и, пусть и частично, Петербург. Ровные квадраты и точно рассчитанная ширина проезжей части, несколько центральных улиц, пересекающихся под углом 90 градусов, а между ними второстепенные и кварталы, кварталы, кварталы. Строгого определения у архитектурного термина «квартал» не существует. Обычно говорят, что это наименьший элемент города и ключевая единица городского дизайна. Ну да, все верно. На здания, создающие единую естественную среду, и смотреть приятно. Откуда название? Тут все просто. Слово пришло к нам из латинского языка и означает «четверть» или что-то ограниченное с 4 сторон, например, 4 улицами. Ну и о главном. Мой квартал – моя крепость. Фасады домов, конечно, обращены на улицу. Ну а как же двор? Двор – это место встречи соседей. Тут все свои. Вон Михалыч пошел на работу, а это баба Галя. Она знает все местные новости. Точнее, знала, пока не переехала из своей 5-этажки в новостройку. Теперь вот не может запомнить жильцов с 36-го этажа. Но это не беда. Она привыкнет. И мы постепенно привыкаем к тому, что в перенаселенном мегаполисе дом и квартал – это уже одно и то же. А уютные, заросшие деревьями дворы с цветниками, вытоптанными детскими площадками, лавочками и вечерними разговорами с соседями – это что-то из теплого прошлого. Или из какой-то другой страны.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Главврач Тамбовской областной клинической больницы Александр Луцев сообщил, что в стационар поступили 5 пациентов. Одного отпустили домой после оказания медицинской помощи. Четверым потребовались операции. От удара выбило двери и окна. Зацепило всех, кто находился рядом, рассказал пострадавший при ударе ВСУ по Котовску. Напомню, атака ВСУ произошла сегодня ночью. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова обратилась к Верховному комиссару ООН. Иран прекратил выполнять свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании с Соединенными Штатами, заявил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади. Его слова приводит агентство ТАСНИМ. Спикер парламента Ирана, глава переговорной группы в диалоге с США, 15 июля заявил, что Тегеран не видит смысла придерживаться меморандума, если он не выполняется. Соглашение, которое предполагало завершение начавшегося 28 февраля конфликта, Соединенные Штаты и Иран подписали в июне. Тем не менее, вооруженные силы США с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против судов, которые пересекали Ормузский пролив. Российские туристы стали массово использовать Абхазию ради транзита в Сочи. Путешественники скупают авиабилеты в Сухум, чтобы потом наземным транспортом добраться до Черноморского курорта, сообщили в ассоциации «Альянс туристических агентств». Подробнее о плюсах такого способа «Радио Звезда» рассказал руководитель направления Абхазии национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
2: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород, есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают, туристы, в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они прилетают здесь, проходят паспортный контроль со стороны Абхазии, абхазские представители, и со стороны российских пограничников. То есть быстро все это проходится, люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
1: Отмечается, что количество рейсов в аэропорт Сухума выросло в 3 раза по сравнению с прошлым летом. Напомню, аэропорт столицы Абхазии открыли в мае 2025-го. В Москве пенсионерка отдала 34,5 миллиона рублей мошенникам, угрожавшим ей уголовным делом, сообщили в прокуратуре. 74-летняя женщина получила сообщение о якобы имеющейся у нее задолженности. Она перешла по прилагаемой ссылке. Практически сразу ей пришло сообщение о входе в ее личный кабинет на портале госуслуги с номерами телефонов для связи. По указанию мошенников, женщина в течение недели снимала деньги со своих счетов и передавала их курьерам. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
5: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное, вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на Радио Звезда.
6: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш разговор. Бабушкинский район Москвы. В принципе, бабушек тут столько же, сколько и везде. А свое название район получил в честь полярного летчика, героя Советского Союза Михаила Бабушкина. Он ведь родился в этих местах. Все логично. Идем дальше. Биберево. Так, по легенде, называлось когда-то поселение княжеских бобровников, то есть людей, получавших в старину официальное право или особую грамоту на вылов бобров. Кстати, слово «бибер» и означает «бобер». На очереди Зюзина. Вряд ли все жители напиваются там в Зюзю. Это было бы слишком просто. И действительно, свое современное имя район получил еще в давние времена, после того, как стал владением опричника Василия Зюзина. Далее по списку Хитровка. С хитростью там туго, а вот с историей вполне себе любопытно. После войны 1812 года, когда Москва выгорела почти полностью, многие районы нужно было застраивать заново. Благоустройством центральной части города занялся тогда генерал-майор Николай Хитрово. Он решил возвести на пустом месте площадь с торговыми рядами. Задумано, сделано. Эх, хотел как лучше. А что получилось? Хитровка стала одним из самых опасных районов, где на регулярной основе жили разношерстные мошенники и преступники всех мастей. В местных ночлежках, по обыкновению называемых в честь владельцев, доходные дома Бунина, Ярошенко или Румянцева, одновременно могли обитать по несколько тысяч человек. Чужим, не местным, на Хитровку вход был заказан. Но смельчаки время от времени все же находились. Гелеровский, например.
8: Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел. Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве. Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускается, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится, особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка, жуть берет свежего человека. Облако село. Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму. В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки с съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с тушенкой, жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость». Хитровские гурманы любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик», — смакует какой-то бывший. А кто попроще ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется рябчик. А кругом пар вырывается клубами из затворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10 000 человек. Эти дома приносили огромные барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по 2 гривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих, они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и 1,5 аршина ширины между 2 рогожами и есть номер, где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. На площадь приходили прямо с вокзала в артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников. Последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие из себя платья и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов в сменку до 7-го колена, сквозь которую тело видно. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев – Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ярошенко и Ромейко, потом Кулакова. В доме Румянцева были 2 трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко – «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пересыльном» собирались бездомники, нищие, барышники. В «Сибири» степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого. А выше всех была каторга. Притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: «Дочь войны» — так называл Гелеровский Сухаревку или Сухаревскую площадь.
9: Много легенд ходило о Сухаревой башне. И колдун Брюс делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд, одна нелепее другой. По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла и вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал.
7: Гелеровский утверждал, после войны с Наполеоном только напротив Сухаревой башни разрешалось продавать трофеи. Проще говоря, здесь легко можно было сбыть краденое. Продолжаем говорить о районах Москвы. Бирюлево-Восточная и Западная. Тут, видимо, кто-то компас потерял. Это же юг столицы. Хотя, почему, к примеру, у Востока не может быть севера? Логика, скорее всего, такая. Итак, районы получили название по деревне Бирюлево. По одной из версий, ее имя происходит от бирюлик игрушек, которые якобы там производили. Но историки склоняются к другой версии. Вроде как названием деревня обязана роду Бирюлевых, мелких служилых людей. Кто знает, а мы дальше идем. На очереди Свиблово. Предполагается, что своим названием этот район обязан воеводе Дмитрия Донского, боярину Федору Свибло. Он, кстати, и основал первое поселение. Возможно, Свибло – прозвище, которое военачальник получил за свою, как бы это помягче, ну, скажем, некую особенность. Свиблый или швиблый – значит шепелявый, косноязычный. Далее по списку район Таганский. Название происходит от таганной ремесленной слободы за Яузой. Ее жители, кузнецы, изготавливали таганы – треножники для котлов, которыми пользовались в походах стрельцы. Теперь Тушино. Открываем писцовую книгу 15 века. Читаем. Названо так по прозвищу владельца, боярина Василия Ивановича Квашнина, которого из-за чрезмерной дородности прозвали Тушей или Тушею. Идем далее. Тверской район. Страстной бульвар, Нарышкинский сквер. Владимир Гелеровский любил часто там бывать, много гулял и непременно рассказывал знакомым, что когда-то на месте великолепного сквера находилась Сенная площадь.
10: Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, которому перешел еще в 50-х годах от князя Мещерского. Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову, у которого в 1849 году его купил титулярный советник Сухово Кобылин. Этот титулярный советник был никто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречинского» Александр Васильевич Сухово Кобылин, который жил здесь до 1859 года. В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер. После смерти Шувалова в конце 90-х годов Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска: «Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды». Так до 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки от кондитера к кондитеру, от Завьялова к Бурдину, Феоктистову и другим. То всю ночь сверкали окна огнями, и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам. То из него доносились басы протодьяконов, возглашавших вечную память. Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чудные запряжки. Бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, на клячах, которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении. Впрочем, это было безопасно, потому что заморенные лошади еле двигались. Такой случай в 80-х годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш разговор. Старая Москва, центральный административный округ. Он включает в себе сразу 10 районов столицы. 10! Объединяет их всех разом бульварное кольцо. Оно имеет форму подковы, начинаясь и заканчиваясь вблизи набережных Москвы-реки. Общая длина главного бульвара – почти 9 километров. Его называют уютным ожерельем столичных парковых аллей и деревьев. Вполне заслуженно, кстати.
0: Словарь современного города.
11: Б. Бульвар. В 15 веке бульваром во Франции называли укрепленный земляной вал. Он защищал крепость при осаде. Запомните два имени: Людовик XIII и Карл V. Это при них на берегу Сены появились в Париже большие бульвары: Дютампль, Монматр, Бон-Нувель. А что у нас? В 1777 году Екатерина Великая повелела разобрать крепостную стену Белого города и устроить бульварное кольцо по западному образцу. Место под тем большим городом разровнять и обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Так появился Тверской бульвар. Жителей окрестных домов пришлось потеснить. Народ бунтовал. Как можно лишать простых людей своего огорода? Где пасти скотину? Но ничего, привыкли. Через несколько лет на месте полуразрушенной оборонительной линии и высохшего рва появилась аллея. Аккуратные клумбы, ряды кустов и деревьев дополнили фонтанами и ручейками. Раньше такая красота встречалась только в парках при императорских дворцах. Но туда простому человеку вход был закрыт. В отличие от Тверского бульвара, куда мог попасть каждый, независимо от ранга и сословия. Ничего подобного Москва еще не видела. Покровские, Никитские, Сретенские, Яузские, Арбатские – все это ворота Москвы, ворота в Белый город. Они сохранились только в виде названий на карте российской столицы. Между воротами когда-то были каменные крепостные стены. Теперь на их месте 10 столичных бульваров. –

0: Словарь современного города.
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории московских районов. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, и наши праздники,
3: и каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
5: Пред нами огромные разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
1: Прозвище королев. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: Очень важные вопросы.
9: Слышала в новостях, что экспорт гречихи из России увеличился в 2 раза. Расскажите, а как на Руси появилась гречка?
10: Отвечает международный судья по кулинарии Сергей Синицын.
11: Одна из версий, ну, такая самая распространенная, что на Русь она попала в 17 веке и завезли ее греческие монахи. Но есть еще другие источники, в которых обозначилось, что гречка, скорее всего, попала на Русь с татаро-монголами ориентировочно в 12-13 веке. А уж спустя столетия стала одной из самых популярных круп, растений, которые используют в пищу. Вообще история гречки началась, конечно, много веков назад, и ботанической родиной именно гречихи посевной, которая ведет в пищу, считается Китай или Индия. По разным данным, ну, в разных источниках разная информация, но в диком виде она начала произрастать либо на территории Южного Китая, либо в Тибете. И достаточно высоко в горах. Вот одно точно известно, что оккультурили ее именно в Китае около 5000 лет назад, в 15 веке до нашей эры, вместе с полукочевыми такими племенами. Она переехала уже в соседнюю Корею, Японию, распространилась дальше. Ну и потом уже, конечно же, добралась до нас. В России, безусловно, эта крупа, она как маркер такого, наверное, достатка, спокойствия и стабильности. Ее полюбили в России из-за того, что сама крупа достаточно, гречиха именно, само растение, она достаточно неприхотливая, то есть ее практически не едят никакие жуки, не портят ее сорняки, да, и эта крупа является таким экологически чистым посевным, такой посевной культурой, вот. И, конечно, это, ну, благодаря тому, что это удобно выращивать, в России ее очень сильно полюбили, и сейчас это такая, можно сказать, национальная крупа, которая влияет в том числе на настроение людей.
8: Очень важные вопросы.

0: чердаке.
1: Лечить зубы давно не так больно, как когда-то в моем детстве. Но я все равно дантистов боюсь до сих пор. Новости вот только про них читаю, иногда попадаются очень интересные. Оказывается, отбеливание зубов может повредить здоровью. Вот такая вот грусть.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Стоматологи предупреждают. Популярные домашние средства для отбеливания зубов, которые массово продаются на маркетплейсах, могут оказаться небезопасными для здоровья. По словам заведующей терапевтическим отделением Саратовского университета, стремление быстро и недорого получить голливудскую улыбку нередко оборачивается повреждением эмали, раздражением десен и другими неприятными последствиями. Как отмечают специалисты, многие наборы для домашнего отбеливания содержат активные химические вещества, прежде всего перекись водорода или карбамида. В допустимых дозировках такие компоненты действительно применяются в стоматологии. Однако в продукции сомнительного происхождения их концентрация может превышать безопасный уровень. В результате вместо косметического эффекта человек рискует получить химическое раздражение, аллергическую реакцию или даже ожог слизистой оболочки полости рта. И это, друзья, не теоретические предположения, а документально зафиксированные факты. Отдельную тревогу вызывает качество товаров, которые продаются через онлайн-площадки. Такая продукция часто не имеет необходимой сертификации, а ее реальный состав может не соответствовать заявленному. В погоне за низкой ценой некоторые производители используют потенциально опасные примеси, включая формальдегиды и тяжелые металлы. Эти вещества могут не только вызывать местные реакции, но и оказывать более серьезное влияние на организм.
0: Наука на чердаке.
1: Еще одна распространенная проблема в таких случаях – неправильное применение. Пользователи нередко игнорируют инструкцию. А инструкции, кстати, создаются на основе углубленных научных исследований. Они не просто так написаны. Люди держат отбеливающие полоски дольше положенного или повторяют процедуру слишком часто, рассчитывая ускорить результат. Именно это повышает риск деминерализации эмали, появления микротрещин, раздражения кожи и слизистых, а также длительной болезненной чувствительности зубов. В общем так, те, кто занимается научными исследованиями в этих вопросах, подчеркивают, что безопасное отбеливание возможно, но лучше проводить его под контролем врача. В клиниках используются профессиональные системы. Сначала стоматолог изолирует десны, затем наносит отбеливающий состав, активирует его лампой холодного света, что помогает избежать перегрева тканей. Активные вещества при этом проникают в структуру эмали и расщепляют темные пигменты, благодаря чему зубы становятся светлее на несколько тонов. При этом сама эмаль не истончается, хотя чувствительность после процедуры может временно усилиться. И, кстати, заодно уж вам напомню, что не все элементы зубного ряда реагируют на отбеливание одинаково. Пломбы, коронки, виниры, протезы не меняют цвет. Поэтому после процедуры оттенок зубов и стоматологических конструкций может сильно различаться. И, кстати, ученые советуют после профессионального отбеливания пройти курс реминерализации. Он помогает восстановить минеральный состав эмали, уменьшить чувствительность и сохранить достигнутый эффект. Главный вывод врачей и ученых очевиден. Не гонитесь за лишней подозрительной экономией и включайте голову. Всегда.
0: Наука на чердаке. Слушайте сегодня в 10 вечера. Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Слушайте сегодня с 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена. Уничтожаются отдельные очаги, сообщил Валерий Герасимов. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад». По его словам, наша армия продолжает освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление ведется на всех направлениях. Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное. Также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Глава Миноборнауки России Валерий Фальков посетил строящийся международный экспериментальный термоядерный реактор во Франции. Работа над проектом ИТЭР остается уникальным пространством, которое объединяет государства и исследователей ради достижения общей цели, отметил министр в интервью телеканалу «Россия-1».
2: Участие России в проекте ИТЭР построено таким образом, что 90% нашего вклада – это инвестиции в российские предприятия и научные коллективы, поскольку значительная часть идет на то, чтобы спроектировать и изготовить высокотехнологичные узлы этой большой установки, а потом доставить сюда, в этот крупнейший проект в мире. Он остается уникальным пространством доверия, которое объединяет государства, ведущих исследователей в достижении появления нового типа энергии.
1: Официально Россия разрабатывает 25 систем для экспериментального реактора. В реальности количество таких разработок еще больше, заявил ранее директор проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников. Федеральная антимонопольная служба разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Стоимость услуги по возврату денег за неиспользованный проездной регулируется государством. В ведомстве отметили, что в 2020 году по причине пандемии коронавируса ее снизили до минимального размера. Однако сейчас это привело к тому, что число возвращаемых билетов выросло более чем в 3 раза. По мнению службы, новые правила позволят значительно сократить количество возвратов, уменьшить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа билетов в продаже, особенно в периоды летнего спроса. Кроме того, изменения направлены на снижение рисков массовой скупки билетов перекупщиками. Более 10 тысяч работ на едином государственном экзамене написаны на максимальные 100 баллов, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Результаты свидетельствуют о повышении уровня подготовки школьников. Также глава ведомства рассказал, что по итогам пересдачи испытаний больше всего новых 100-бальников появилось по информатике. На втором месте литература, далее следует русский язык и профильная математика. За последние 6 лет доля выпускников, набравших 180 и более баллов по 3 предметам, выросла более чем на 5%. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
5: Любая съемка должна производиться

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов. Это программа о людях, которые отправляются на поиски, делают открытия и в результате меняют мир. Сегодня у нас в гостях как раз такой гость. Правда, поймать его в Москве практически невозможно, поэтому мы делаем программу с ним удаленно.
1: Вадим Махоров – один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Колючин, облетели.

0: Посетили весь мир и были опубликованы в ведущих мировых СМИ. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Первый вопрос. На острове Калючин в Чукотском море людей сейчас нет. Там, как я понимаю, одни белые медведи. Где вы и делали фотографии?
1: Да, все верно. История с белыми медведями такова, что я когда там был, это был сентябрь, и в это время весь Северный Ледовитый океан около Евразии, со стороны Чукотки, он скрывается ото льда, а медведи обычно ходят по льду и там охотятся. А когда льда нет, они концентрируются на берегу, и, соответственно, остров Калючин, островок небольшой, и поэтому они там скучковались в таком большом количестве. Вот я примерно насчитал около 20 белых медведей на вот этом маленьком участке.
2: А вы специально туда поехали, на такую фотоохоту на белых медведей, или просто так получилось?
1: Ну, я был в составе пассажирского круиза, туристического, так назовем. Мы на судне «Профессор Хромов» прошли через всю Чукотку от Анадыря и через мыс Дежнёва, и шли мы к острову Врангеля. И остров Калючин был на пути. И не то чтобы я там специально хотел это снять, этих медведей, и вообще я не первый, кто этих медведей снял, и я уверен, что не последний, но именно мои кадры вот так вот разлетелись по всему миру, так всех впечатлили, мне, конечно, очень приятно, но я не ожидал, что так будет.
2: То есть сама судьба свела вас с белыми медведями?
1: Что-то вроде того, да, то есть я вообще не знал даже, что в программе есть этот остров, и когда увидел, я подумал, блин, классно, сейчас мы все сделаем тут красиво.
0: Вообще белые медведи считаются животными-одиночками, а вы рассказываете о том, что белые медведи там собрались в кучку, как так может быть?
1: Белые медведи действительно одиночки, как, например, и бурые медведи, но бурые медведи, они более агрессивные, потому они, например, не смогли бы вот так ужиться, и они потом дрались постоянно между собой. А вот у белых медведей есть такая особенность, что в определенные моменты, когда у них там либо мало еды, либо там вот какие-то такие стесненные условия, что им просто некуда деваться, они способны сосуществовать друг с другом. Были с нами научные сотрудники, биологи, которые рассказывали все вот это. И получается, что да, я стал, и все мои зрители тоже стали вот свидетелями такой ситуации, когда белые мишки могут сосуществовать спокойно, без агрессии.
0: Вадим, а как вам все-таки удалось договориться с одним из самых опасных хищников в природе, чтобы он вам попозировал?
1: Вообще, чтобы снимать белых медведей, и не только белых медведей, а вообще любых животных с дрона, как это делаю я, нужен определенный навык. А сложность в том заключается, что дрон, он ведь шумный, и когда он подлетает к животным, есть очень большой шанс их испугать. И тогда вот эти кадры, которые будут с испуганным животным, они будут никому не нужны, в том числе и мне. И в целом я считаю, что животных нельзя пугать. Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало. И если коротко, то это происходит так, что я подлетаю к ним на дроне очень-очень медленно, даю им много времени, чтобы они привыкли к этой жужжащей птице. И в этот момент животные чаще всего либо вообще не замечают дрон, либо начинают с ним взаимодействовать, а именно даже подходить и могут встать на задние лапы. Я ведь еще хожу на Северный полюс на ледоколе 50 лет Победы и тоже часто встречаю белых медведей на земле Франца Иосифа. Там у меня много кадров сделано, где они встают на задние лапы, чтобы там посмотреть поближе, там, не знаю, понюхать дрон. Я научился уже очень давно взаимодействовать с медведями так, чтобы они совершенно не стрессовали.
2: Но не пытаются они лапами сбить дрон, потому что все-таки это будет потеря серьезная, такой экспедиция.
1: Я думаю, что у них нету какой-то прям агрессии. То есть, если бы у них была агрессия, то они бы вели бы себя по-другому. Они бы там бежали бы, пытались бы как-то вот атаковать. А они чаще, для них это как вот, ну, что-то вот летает, что-то вроде интересное, но недостаточно интересное. То есть, ну, что-то вот необычное из их жизни. Скорее, их все взаимодействие сводится к игре.
0: То есть, Вадим, правильно ли я понимаю, что вы сами близко не подходите к белым медведям?
1: Конечно, я сам к ним близко не подойду, потому что мне все-таки жить хочется. Так, все эти кадры, они, да, сделаны в тот момент, когда я сам лично нахожусь на судне. А если мы говорим про видео с белыми медведями, которое вот залетело по всем соцсетям, там некоторые кадры сделаны на FPV-дрон. Это такой дрон, который вот одеваешь очки, как VR-очки, и ты видишь своими глазами, как ты летаешь, как птица. И погружение в этот процесс достаточно такое глубокое. И когда вот я снимал вот эти кадры, где там медведь машет перед дроном или там пытается как-то типа укусить, то в этот момент я прям ощущал, будто бы я вот сам там нахожусь. Я, конечно, не находился сам, но ощущение вот такое полноценное присутствие.

0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Вадим, скажите, а как вообще вы выбираете локации? Вот вы по карте просматриваете весь маршрут, где каких необычных животных диких можно снять? Или это всегда случайность?
2: Ну, если говорить вообще про все мои путешествия, то я успел там за свою жизнь посетить много стран, много разных интересных локаций. И чем больше я путешествую, тем мне больше интересны места, где меньше людей. Про Россию, если говорить, то это, конечно, арктические территории. Они самые труднодоступные, и для меня они самые интересные, потому что там уникальные пейзажи, в том числе животные. Те же самые белые медведи или какие-нибудь там киты. Встреча с животным чаще всего – это, конечно, ну, это случайность. Это не запланируешь. Конечно, ты можешь заранее там предположить, ну, их ареал обитания, но все равно это никакой гарантии нет.
3: Вадим, скажите, а в чем сложность работы фотографом именно на Северном полюсе?
2: Наверное, сложность – это то, что все-таки это полярные регионы, там, ну, попрохладнее, там могут быть туманы, и если мы говорим про дрон, то эти туманы могут заставлять дрон там обледеневать. То есть можно его даже там потерять. У меня были случаи, когда терял дрон. Компас сбился, сбились спутники, и он просто влетел в лед. В общем, разбился и утонул потом, к сожалению.
1: То есть получается, что не только медведь может навредить дрону, это как раз наименее вероятно. Ветер, обледенение. Бывают вообще серьезные потери фототехники, объективы, может быть, за борт падают. Что теряли в таких экспедициях, делая прекрасное?
2: Ну вот единственное, что я терял, это вот, как я рассказал, это было с дроном связано. Если про это чуть подробнее рассказать, он на самом деле приземлился неудачно на льдину, и мы стали его искать на ледоколе, а ледокол он огромный, там 160 метров длиной. И когда мы нашли дрон, он лежал на льдине, мы думали, что сейчас мы к нему аккуратненько подойдем и спустимся и заберем, но... К сожалению, ледокол разломал лед, и трещина пошла вот четко по тому месту, где стоял дрон, и он утонул. Вот это единственный случай, когда какая-то была потеря.
3: Вадим, вы сказали, что вы уже не первый год ездите на Северный полюс. А сколько лет вы на Северном полюсе?
2: Если по количеству раз, я там уже бывал 6 раз на Северном полюсе.
3: А вот как вы туда попали впервые? Ответ через небольшую паузу.
4: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. На радио «Звезда».
3: С нами на связи Вадим Махоров, один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Колючин, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых средствах массовой информации. Итак, Вадим, расскажите, а как вам все-таки удалось попасть на Северный полюс?
2: История с Клубом полярных путешествий и Северным полюсом достаточно простая, в ней нет никакой там магии или еще чего-то. Они искали фотографа себе, и мы решили попробовать поработать. Сначала это была Исландия, мы прошли всю Исландию вокруг на судне, и нам так понравилось работать друг с другом, что мне предложили работать на Северном полюсе. А за Северным полюсом уже пошла и Антарктида. А так как мы работаем уже давно с клубом полярных путешествий, то я за эти 3 года успел даже снять документальный фильм о том, как проходит путешествие, и вот он сейчас доступен у меня в соцсетях.
1: Вадим, я не совсем понял. Вы говорите, я отправляюсь работать. Я-то подумал, что вы ездите как турист, делаете фотографии, которые принесли вам, ну, всемирную известность. А вас позвали работать уже туда, в эти экспедиции?
2: Я могу сказать так, что слово вот «работать» и «как турист» для меня как будто бы это равно. Потому что я даже если еду как турист или еду по работе, везде я все равно стараюсь снять контент, который был бы интересен мне самому.
1: Ну, насколько я понимаю, первые ваши популярные в социальных сетях фотографии, они все-таки были на

0: другую тему, не про диких животных.
1: Верно. Вообще, изначально, когда я начал снимать, меня сначала понесло в экстремальную фотографию, а именно в руферство. Очень известные снимки у меня со всего мира, например, с пирамиды Хеопса, или там с Шанхайской башни, или с Кёльнского собора, с Манхэттена, с статуи Христа Искупителя. Мы везде поднимались и делали снимки, которые потом облетали весь мир. А попутно все эти путешествия, они как бы научили меня путешествовать правильно, не на пляже лежать, а вот каждое путешествие – это как вот уникальный опыт. И когда я перестал уже лазить по крышам, то путешествия все-таки остались. И вот они меня привели на данный момент в Арктику. И так как умение снимать у меня никуда не делось, то оказалось, что и в Арктике я могу снять что-то, то, что впечатлит весь мир.
0: А вы совсем перестали по крышам лазить? Или бывает иногда нет-нет, да тряхнете стариной?
1: Да мне, честно говоря, не особо это интересно. Я, конечно, могу забраться там на крышу, чтобы, не знаю, там дрон с нее запустить или еще что-нибудь. Но это уже скорее как просто как площадка какая-то для каких-то действий. Ну, крыша, имею в виду. А в таком формате, как было раньше, нет, уже этим не занимаюсь. Просто поменялись интересы, уже хочется делать что-то совсем другое. Но руферство для меня это было, наверное, как очень классная бурная молодость, которая принесла мне очень много опыта, очень много интересных знакомств и в целом, в общем, научила жизни все вот эти путешествия и так далее. Это было круто, конечно.
2: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: А я хочу еще вернуться на шаг назад и спросить, Вадим, а что стало точкой отправной, что вы вообще решили заниматься фотографией?
1: Это уже надо вспоминать. Но я думаю, что это был творческий поиск некий. Мне тогда было сколько там лет, я уже не помню, 18-19. Ну, в общем, было немного мне лет, и душа как-то требовала, видимо, какого-то творчества. И я там пытался и что-то рисовать, какие-то стихи писать, что там еще, не знаю, текст писать. Но вот тогда в руках у меня оказался телефон, тогда еще там 1,3 мегапикселя у него камера была, то есть там маленькая какая-то. И я там на работе подрабатывал, ходил там по железнодорожной станции и начал снимать какие-то кадры, которые потом выложил в сеть, и мне тут же сказали, что слушай, у тебя неплохо получается, давай пробовать еще. И меня как-то это подстегнуло, и я стал развиваться дальше в этом. И в итоге, если описать то, к чему я пришел, то неважно, это природа, там, медведи или руферство, или еще что-то. Это все фотографии такие масштабные. То есть мне нравится передавать масштаб. Неважно, мегаполис или природа. Вот этот каждый кадр, который мне самому нравится, мне кажется, его можно описать как масштабный.
3: Но я так понимаю, что у вас и особенное видение масштаба этого, который вас отличает.
1: Наверное, это вам нужно посмотреть фотки и сказать, так ли это или нет.
3: Я видела, мне очень нравится. И у меня вопрос, а как так случилось, что вы решили уйти из города и заняться природой, дикой природой? Почему вам город надоел, фотографировать город?
1: На самом деле не надоел, это как-то просто само так получилось. Видимо, я в свое время успел посетить все самые крупные, самые интересные для меня мегаполисы, поизучал их, посмотрел. А потом как-то меня потянуло в горы. У меня друзья-альпинисты есть. Походил по горам, но это уже как бы природа. Как я уже говорил, из-за того, что я много где побывал, то я стал ценить места, где меньше всего людей. То есть, чем меньше людей, тем чувство места, оно как бы более уникальным для тебя становится. И вот Арктика, я всегда мечтал попасть туда, потому что мне казалось, что это что-то недостижимое, что там только уникальные какие-то люди туда попадают, ученые или еще кто-то. И вот мне повезло, что вот я там сходил на Северный полюс, увидел какие-то возможности, как еще где-то побывать. И с тех пор вот я побывал в Гренландии, Шпицберген, Северный полюс, земля Франца Иосифа. И вот Чукотка. Ну, посмотрим, что будет дальше, может, еще куда-то съезжу.
0: Вообще, конечно, путешествие – это жизнь. И именно в путешествиях начинаешь себя чувствовать по-настоящему полноценно. Но я никак не могу понять для себя, вот вы все-таки больше экстремал или вы больше художник? Вы себя как вообще, к кому больше относите?
1: К художнику 100%, просто художник-авантюрист, знаете. Экстремалом себя я никогда и не считал, честно говоря. Даже когда мы занимались руфингом, я старался делать так, чтобы каждый мой кадр и либо история там из кадров, а что это был бы какой-то перформанс, который имел бы за собой историю. И благодаря этому наши кадры, я имею в виду наши

0: мы там и Виталий Раскал, вот мы в команде лазили, они выставлялись в музеях, галереях, потому что они несли за собой не только там красивую картинку, но и какую-то культурную ценность. Поэтому, скорее, больше художник, чем экстремал.
1: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Ну вот вы рассказывали, много рассказывали именно об Арктике, но вы же снимали и вулканы Камчатки, и Ямал. Вот есть ли разница в съемках вулканов и белых медведей?
0: Конечно, есть. Вулканы легче снять масштабно. А медведь – это уже взаимодействие с живым объектом, и нужно ему еще не навредить. Конечно, да, это разное совершенно. Для меня это как типа как фотоохота. То есть, если я вижу какое-то животное, например, не знаю, тех же самых китов, и же нужно, если это в море, где-нибудь фонтан там выстрелил, и ты ориентируешься, где он, глазами сначала, потом ты представляешь, как до туда дроном долететь, чтобы его не потерять, а потом еще сверху как-то это снять. Ну, кит еще ладно, он медленно плавает, то есть какой-нибудь там дельфин, дельфины, они там очень быстро плавают. В общем, это некая даже тренировка навыков съемки, то есть мне как спортивный интерес такой. Но это разные совершенно, да, что пейзажи и животные, это очень разные.
2: Соответственно, и процесс подготовки к съемкам вулканов или белых медведей, он разный.
0: Да, я бы вообще не сказал, что есть какая-то подготовка, я вот всегда готов. Вот у меня просто дрон лежит, вот я взял, пошел, запустил и уже готов. То есть нет какой-то подготовки.
3: Главное, чтобы локация была хорошая.
0: Да. Главное, чтобы вот увидел что-то уникальное, и потом пытаешься это уникально передать через свой взгляд.
2: У нас на связи Вадим Махоров, один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Колючин, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых СМИ.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: теперь.
1: Алиса, включи радио «Звезда».
2: Салют, включи радио «Звезда».
3: Маруся, включи радио «Звезда».
4: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 19:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе.
2: Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.
1: Герасимов добавил, что бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». На Добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное. Также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Число проектов с использованием искусственного интеллекта в Подмосковье может увеличиться до 80 к концу текущего года. Об этом информационной службе «Вести» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Ряд проектов, которые хорошо себя зарекомендовали в регионе, могут распространиться на всю страну, подчеркнул он.
3: Мы используем искусственный интеллект, когда это экономит деньги и когда это удобно человеку. Распознавание снимков, документооборот, все, что связано с обращением граждан. Таких проектов 14 обязательных, которые могут масштабироваться, и ты точно сэкономишь деньги и уберешь рутину с человека.
1: В Московской области Китай успешно сотрудничает в сфере управления с привлечением искусственного интеллекта в системе образования, логистики и взаимовыгодной торговли, добавил Воробьев. Аферисты под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию, якобы в преддверии переписи населения, выяснило агентство РИА Новости. Предупреждения о таких случаях расходятся в чатах жильцов московских жилищных комплексов. Также мошенники могут попросить заполнить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан или сообщить о наличии автотранспорта и даже оружия. При встрече с ними нужно обратиться в полицию, добавили правоохранители. И о погоде. Сильная жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве 19-20 июля. Об этом предупредили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Жителей призвали отказаться от использования открытого огня. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня на связи Вадим Махоров, один из лучших фотографов дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Колючин, облетели весь мир и были опубликованы в ведущих мировых СМИ. Вадим, давайте поговорим о буднях фотохудожника дикой природы. В моем представлении фотохудожник – это человек, который подолгу сидит в укрытии для того, чтобы поймать нужный кадр. А на самом деле?
2: Я думаю, что классическая съемка фотографов-анималистов, она действительно такая, что они на себя надевают там какую-нибудь маск-халат, садятся куда-нибудь там в болото и сидят, ждут, пока кабан выйдет. Но в моем случае, так как я занимаюсь аэросъемкой, все-таки я не стопроцентный фотограф-анималист, то я стараюсь... То есть мне подворачиваются варианты, когда я снимаю животных с дрона. Ну, а так как это чаще всего белые медведи, а не какие-то другие, то я уже научился с ними взаимодействовать. Ну, или там морские животные, типа китов. И вот если говорить про съемку с дрона, то я сталкиваюсь иногда с тем, что с комментариями в мою сторону, что это неэтично снимать животных с дрона. И я в целом понимаю, почему так говорят, потому что я сам видел много съемок, где, например, на Камчатке туристы снимают бурого медведя, который с пеной изо рта бежит от дрона. Конечно, это неэтично, нельзя так делать, и ну, я бы сам лично запрещал бы такие съемки, потому что действительно животные страдают. Мало ли он куда он там убежал, не знаю, что-нибудь случится с ним, сердце там еще, не знаю. Но все-таки, как и съемка с длинными тельвяками из болот, это точно так же опыт, который получается через какие-то шишки набитые. И я также эти шишки все набивал и научился снимать животных так, чтобы они не страдали. То есть у меня, если посмотреть, нету съемок, где животные стрессуют, и это просто как бы летающая камера, и все. И мое мнение, что чаще животные, если мы говорим про взаимодействие с людьми, чаще животные пугаются даже, не знаю, там, рева мотора лодки или просто разговора. То есть вы высаживаете где-нибудь на острове, где есть дикие животные, они уже видят людей и уже убегают. Даже не нужно запускать дрона, и получается, что в целом присутствие человека – это уже стрессовый фактор для животного. Поэтому это, я думаю, излишние все эти нападки и комментарии.
1: Кстати, в одном из интервью я читала, что вы озвучили свои принципы поведения как человека, который снимает дикую природу. Вот прошу вас назвать эти 3 принципа поведения фотохудожника.
2: Да, в целом все эти принципы можно вообще в один объединить. Это меня тогда просили 3 перечислить, как вы сейчас. Но я думаю, что важен самый главный. Один, что любое взаимодействие человека и природы, особенно если это какие-то нацпарки и заповедники, это чтобы после тебя там не осталось и следа, чтобы там не вытоптали цветочки какие-нибудь там редкие, или там, что если есть какие-то тропинки, надо ходить по тропинкам, что если ты кого-то снимаешь, то чтобы это было незаметно. В общем, чтобы, ну, чтобы влияние было минимально. Понятно, что мы своим присутствием не можем полностью исключить свое влияние. Даже просто если мы где-то прошли, мы уже оставили след. Если ты прошел один, это одно, а как бы если прошло вас 100, то уже тропинка получается. Поэтому нужно стараться не оставлять следа.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Скажите, а у вас были какие-то экстремальные ситуации? Ну, например, вышли на остров погулять, а тут белый медведь или, может быть, еще что-то такое?
2: Вот как раз, да, у меня была история, тоже она была на Чукотке несколько лет назад. Мы тогда с друзьями добрались до мыса Дежнёва, там стоит маяк, маяк как памятник. И мы когда к нему подошли, у нас с собой не было ничего от медведей, хотя там много бурых медведей. Я не ожидал, что в тот момент мы увидим белых медведей, причем это будет медведица с 2 большими медвежатами. И у нас не было ничем как бы защититься, как я уже сказал. Но был дрон у меня. И я ребятам говорю, своим друзьям, говорю, давайте я сейчас запущу дрон и попробую этих медведей отогнать. Но я считаю, что лучше мы их отгоним, чем будем с ними напрямую контактировать, и нас съедят. А я говорю, а пока я дрон разбираю, вы следите за ними. Если они пойдут к нам ближе, то забирайтесь на маяк, там лестница есть. И вот я дрон раскладываю там в попыхах, чтобы быстрее все сделать. Поднимаю глаза, а мои ребята уже на маяк забрались, а я снизу остался. Ну вот я по-быстрому запустил дрон, и у меня даже видео есть, я его выкладывал и писал в описании, что вот я отгоняю медведей, чтобы они нас не съели.
1: Вадим, а что вы испытали, когда остались один на один с хищником?
2: Ну, наверное... Страх, конечно, но он был такой отложенный, то есть в моменте я все-таки там холодный рассудок там работал, я просто пытался решить вопрос. У меня, наверное, смешался тогда страх и некое вот воодушевление, потому что это была моя первая в жизни встреча с белыми медведями, и она вот какая-то такая получилась интересная, что это было прямо на мысе Дежнёва, куда я сильно хотел попасть, на самой восточной точки Евразии, и вот сразу три медведя белых, которых я тоже очень хотел увидеть. И тут я еще и вдобавок прям рядом с ними рискую своей жизнью. Ну, в общем, интересно было.
1: Скажите, Вадим, а вы когда-нибудь взгляд белого медведя на себе ловили? Глаза в глаза ему смотрели?
2: Ну, было такое, но это было тоже на удалении достаточно большом, метров, наверное, 100. Это было на земле Франца Иосифа. Мы на Зодиаке, это надувная лодка такая, спускались. Ну, то есть у нас была высадка на полярную базу, тихая, бухта тихая. И мы случайно увидели медведя на припае, это лед, который еще не растаял. И он смотрел на нас, а мы на него. И у нас тоже, ну, там было, конечно, ружье все такое, но мы просто к нему не подплывали, а на безопасном удалении друг на друга смотрели.
3: А вот вы говорите, что ездите, ну, в такие туры туристические. Это что, получается, любой может отправиться белых медведей смотреть?
2: Я думаю, что, конечно, может любой, кто может себе это позволить. Да, то есть это туристические круизы, морской туризм, это дорого.
1: Вадим, можете вспомнить самый трогательный... неожиданный момент, который вам удалось запечатлеть на фотографии. Вот он у вас стоит перед глазами, трогательный.
2: Ну, это такое сложно вспомнить, потому что я же как говорю, что чаще всего я снимаю какие-то масштабные вещи. Но хотя вот сейчас как-то вот вы говорите, что перед глазами стоит. Я вспомнил, как лет, наверное, уже больше 10 назад я был в заповеднике на Дальнем Востоке, и там разводят японских журавлей. И там была девочка маленькая, сейчас она, наверное, уже не маленькая, она с этими журавлями, а именно тоже с птенцами, с молодыми, бегала, и они за ней, то есть она от них, ну, то есть играли, и у меня есть кадр, где она бежит, раскинув руки, как будто как птица, и два журавля тоже за ней бегут, также раскинув крылья.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Вот вы говорили, что пробовали себя в альпинизме, в руфинге, но все-таки остановились, получается, на таких туристических поездках, на крупных кораблях. Но в то же время вы сказали, что не ваше это сидеть там где-то на теплом море, на лежаке. А это разве не то же самое, когда вы плывете в комфортной каюте, выходите, приходите, у вас там обед в кают-компании?
2: В каком-то смысле есть что-то схожее. Но это точно не то же самое. Объясню, почему, и объясню, почему я там. Во-первых, это все-таки экспедиционные круизы, и они сильно зависят от погоды. То есть можно попасть в шторм, можно вообще не достичь даже того же Северного полюса, просто не успеть из-за льдов, например. Или на Чукотке может начаться шторм, и ты тоже не дойдешь ни до Врангеля, ни до чего. Или там снег пойдет. Ну, в общем, все зависит от... природы, и поэтому все может легко поменяться. И любой комфортный круиз может стать такими качелями, что там ни одна драмина не поможет. Первое, о чем я хочу сказать, почему это все-таки не на пляже лежать. А второе, почему я там, потому что все-таки это способ увидеть те самые труднодоступные места, и пускай это будет экспедиционный круиз в комфортной каюте, но почему нет? И это не такое массовое. Тут вот, например, ты идешь на Северный полюс, ты знаешь, что ты являешься одним из, возможно, 20 тысяч человек за всю историю, кто побывал на Северном полюсе. То есть даже если это было условно комфортно, все-таки это продолжает быть уникальным.
1: Вадим, когда вы отправляетесь в экспедицию, в очередную экспедицию за красивыми кадрами, что из оборудования вы прежде всего берете? Ну, кроме дрона, как я поняла.
2: Ну, если говорить про оборудование, то это, конечно, дроны. Помимо этого, я беру еще, если позволяет место и какая-то идея в голове есть, то я беру еще камеру с объективами, с, там, от ширика до телевика. Ну, а дальше все зависит уже от локации, что там будет, и от идеи, что я там собираюсь снять. Можно всяких экшн-камер набрать, если какие-то там будут активности. Или это, может быть, какие-то штативы, если я собираюсь снимать что-то ночное, или, например, полярное сияние или там движение звезд.
1: С фотографиями вы работаете уже там, в экспедиции, или после того, как возвращаетесь оттуда?
2: А по-разному бывает. Вот, например, чукотские кадры я успевал обрабатывать в каюте как раз. А бывает, что возвращаюсь и потом уже спокойно сажусь и отбираю все. Но я сейчас все больше склоняюсь к тому, что лучше на месте все обработать, пока свежий взгляд, и чтобы потом время у себя тоже не забирать, потому что проектов тоже много, нужно все успевать.
1: Фотографии вы у себя публикуете или у вас уже есть контакты на ведущие мировые СМИ, куда вы отправляете их? Как дальше процесс происходит?
2: Вообще для меня приоритетно всегда публикация у себя в своих соцсетях. То есть это первый источник всегда. Но, конечно, на меня подписано много издательств, и бывает, что они там сами начинают писать, как, например, это было с медведями. Ну и бывает, что я сам тоже пишу каким-нибудь изданием и предлагаю им какие-то истории написать. Но все равно это происходит после публикации в моих соцсетях.
3: Вадим, а какой снимок мечты хотелось бы сделать еще?
2: Снимок мечты... Не знаю, я скорее бы... Сказал бы, не снимок мечты, а в каких местах бы я хотел побывать, а там бы уже эти снимки, соответственно, стали бы там снимками мечты. Не знаю, я бы хотел бы побывать на Южном полюсе, хотя это место тоже там туристические, вот там самолеты долетают оттуда, и выходишь, вот ты там флаги посмотрел на Южном полюсе. В целом, может быть, там даже и нечего снимать, но сам факт, чтобы там побывать. Потом сухие долины Макмёрды, это тоже Антарктида, это самое сухое место на Земле, там... Мне кажется, тоже можно сделать уникальные кадры. А так, я бы, конечно, еще побывал бы, если мы говорим про арктические территории, то в Канадской Арктике я бы хотел побывать, там еще больше белых медведей. Там вот я видел в интернете тоже известные кадры, ездят там медведи среди иван-чая, нежатся на солнце. Что-то подобное можно было бы поснимать.
1: Вы с белыми медведями уже подружились. А с какими еще дикими животными вы хотели бы подружиться и их запечатлеть?
2: Когда-то вот я хотел белых медведей снять, сейчас вот их уже наснимался, даже, наверное, больше, чем бурых, даже не знаю, с кем бы я еще хотел. Ну, наверное, я бы хотел повстречать синих китов, потому что китов я много видел, больше всего горбатых, а вот синих я еще не видел. Скорее их. Ну, а также, наверное, я бы хотел еще повидать императорских пингвинов, потому что всех остальных пингвинов я уже видел, вот императорских сложно встретить, потому что они находятся тоже там в Антарктиде, в удаленных районах.
1: Вадим, ну и, наверное, заключительный вопрос. Вот скажите, а зачем вы снимаете дикую природу? Зачем вам это нужно?
2: Просто так получается, что я посещаю дикую природу, а я снимаю все, что мне интересно. Вот на нынешнем этапе моего творческого пути мне вот интересно бывать вот на дикой природе. Что будет дальше, я вообще не знаю. Так как я сейчас в последнее время вообще ударился в документалистику, фильмы снимаю, может быть, вообще потом перейду во что-то другое. Было время, когда я снимал города, потом было время, когда я снимал промышленность. Сейчас вот я снимаю природу. Конечно, на этом я не остановлюсь, что-то будет еще новое, но пока не знаю, что.
3: У нас на связи был Вадим Махоров, один из лучших фотографов, который специализируется на съемках дикой природы. Фотографии белых медведей, которые сделал Вадим у острова Калючин, облетели весь мир и были опубликованы ведущими СМИ планеты.
1: Вадим, спасибо вам, что вы поделились с нами своей историей поиска. Желаем вам новых поисков, новых открытий и новых замечательных кадров.
2: Спасибо.
1: Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
2: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о пиратах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: На пиратских кораблях строго соблюдали кодекс. Он регулировал дисциплину, распределение добычи и наказание. Запрещал азартные игры на деньги и драки на борту. Все споры должны были решаться на суше.
3: Факт второй.
5: Пиратство не было сугубо мужским занятием. Известно много случаев, когда пиратскими судами командовали невесты, дочери, жены или вдовы пиратов. Часто образованные девушки из хороших семей.
3: Факт третий.
5: Классический пиратский флаг, черное полотнище с черепом и костями, «Веселый Роджер», действительно был популярен. Однако и черный цвет, и рисунок были лишь одним из множества вариантов, и никакого канона в этом смысле не существовало.
3: Факт четвертый.
5: Пираты носили серьги не для красоты. Золотые подвески в ушах являлись одновременно медалями за разбойные заслуги и способом оплаты собственных похорон на берегу, если тело моряка выбрасывало на сушу.
3: Факт пятый.
5: У пиратов был социальный пакет. Экипаж заранее договаривался о компенсациях. Потеря руки или глаза оценивалась в определенное количество золотых монет.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о пиратах.
6: А вот была история.
7: Марка Твена после возвращения из Франции попросили поделиться своими впечатлениями. Твен ответил коротко: «Во Франции нет зимы, нет лета и отсутствует нравственность. Страна прекрасная, за исключением этих мелких недостатков».
6: Да уж, была история.
3: «Вокруг меча».
8: 1974 год. Население Земли достигает отметки 4 миллиарда человек. Группа «Абба» побеждает на конкурсе «Евровидение». Индия испытывает свою первую атомную бомбу с кодовым именем «Улыбающийся Будда». ФРГ проходит 10-й чемпионат мира по футболу. 21 ноября 1973 года на национальном стадионе в Сантьяго происходило нечто странное. На поле вместо двух команд вышла только одна – сборная Чили. По свистку судьи футболисты разыграли мяч и закатили его в пустые ворота. После этого матч был прекращен. В результате чилийская команда получила путевку на чемпионат мира в ФРГ. А кто же оказался за бортом? Сборная СССР. Именно она должна была противостоять чилийцам на их домашнем поле. Но вмешалась политика. Незадолго до этого матча к власти в Чили пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом. Национальный стадион был превращен в лагерь политзаключенных. И советское руководство посчитало, что нашим футболистам нельзя появляться в этом месте. В 1970 году кубок Жюля Реме был передан на вечное хранение трехкратным чемпионам мира бразильцам. Пришла пора изготовить новый футбольный трофей. Был объявлен открытый конкурс для всех скульпторов мира. И среди 53 проектов выиграл эскиз Сильвио Гацанинга. Новый приз был назван без затей – Кубок мира ФИФА. Он представляет собой двух торжествующих и счастливых футболистов, подпирающих земной шар. Единственным представителем Африки на чемпионате стала сборная Заира. Черному континенту пока что с футболом не везло. Заир был позорно разгромлен Югославией 9-0. заирский диктатор Мабуту пообещал устроить веселую жизнь игрокам своей сборной, если в следующем матче те проиграют крупнее, чем 3-0. И несмотря на то, что в соперниках у заирцев оказалась сборная Бразилии, они героически проиграли. Но уже с достойным счетом 3-0. Одним из открытий чемпионата стала сборная Польши. Они смогли занять третье место и забили больше всех мячей на турнире. К тому же полякам удалось одержать верх над Англией, Италией, Аргентиной и даже Бразилией. Такой коллекцией поверженных соперников может гордиться любая команда. Но главной сенсацией турнира стала сборная Голландии. Она продемонстрировала миру так называемый «тотальный футбол», основанный на постоянных сменах позиций игроками. В этой тактической схеме практически любой футболист может быть нападающим, полузащитником и защитником. В зависимости от ситуации на поле. Соперники просто не знали, что можно противопоставить такой игре, и пропустили голландцев в финал. Но в финале на пути у дерзких новичков оказались хозяева турнира. Опытная и несгибаемая сборная ФРГ. Именно эта команда выиграла совсем недавно чемпионат Европы. И разочаровать своих болельщиков на родном стадионе просто не имела права. Итог 2-1 в пользу немцев. Чемпионат ФРГ окончательно доказал, что футбольный кубок – зрелище, способное приковать к экранам весь мир. Матчи турнира освещали 5000 журналистов. По телевидению за играми наблюдали более миллиарда любителей футбола из 100 стран. Год 1974, ФРГ, 10-й чемпионат мира по футболу.
6: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
9: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой и дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российская армия продолжает освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление ведется на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке «Святые горы», а также уничтожает формирование противника «Светогорские» и «Щуровы».
1: Герасимов добавил, что в районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане. Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня. Ограничения на грузоперевозки для компаний из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины вступили в силу в октябре 2022 года. Тогда же в России утвердили перечень товаров, на которые меры не распространялись. В него вошли продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории. Однако позднее этот запрет распространили и на эти категории товаров для грузовиков из Молдавии, Польши, а теперь и из Эстонии. Выпускники, которые не согласны с результатами пересдачи единого госэкзамена, могут подать апелляцию. Это не отразится на их шансах поступить в вузы, рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны, добавил Музаев. Аферисты под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию, якобы в преддверии переписи населения, выяснило агентство РИА Новости. Предупреждения о таких случаях распространяются в чатах жильцов московских жилых комплексов. Также мошенники могут попросить заполнить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан и сообщить о наличии автотранспорта или оружия. При встрече с ними нужно обратиться в полицию, добавили правоохранители. И о погоде. Сильная жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве 19-20 июля. Об этом предупредили в МЧС. Жителей призвали отказаться от использования открытого огня. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Чародеи.
2: Какие мы знаем символы Нового года? Кроме елки, Деда Мороза, оливье и мандаринов. Правильно. Фильмы. «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Карнавальная ночь», ну и, конечно, «Чародеи».

0: Ага, вы уже запели. Легкая, ироничная, веселая зимняя новогодняя мистификация.
1: По нашим сценариям снят один очень скверный фильм.
0: Кто как встречал новый 1983 год, многие уже и не вспомнят. А прошло-то всего ничего, меньше, чем полвека. А вот Аркадий Натанович Стругацкий помнил. Для него это был очень плохой новогодний вечер. По центральному телевидению показывали премьеру мюзикла «Чародеи», снятому по их с братом сценарию. Точнее, якобы по их сценарию. От первоначальной задумки не осталось практически ничего. Ну, может, несколько фамилий персонажей, имя сказочного города и, вроде как, похожее на ничего, название «Института чудес». Ну и ну. «Понедельник начинается в субботу». Именно эта повесть изначально должна была лечь в основу киноверсии. Что ж, 1983 действительно начался с субботы. 1 января пришлось именно на этот день. Но дальше что-то пошло не так. Аркадий Натанович, приехавший вечером 31 декабря к друзьям, не сел за общий праздничный стол, заперся в соседней комнате, и 2 часа, пока на экране веселились герои, просидел там,

0: полном одиночестве. Потом вышел мрачный и молчаливый. И только через годы, нарушив обет молчания, написал в автобиографии:
1: «По нашим произведениям снят один очень скверный фильм».
0: О каком фильме шла речь, ни у кого сомнений не было.
2: Хорошие воспоминания.
0: Не понравилась экранизация и Борису Натановичу. Правда, через несколько лет он сменил гнев на милость.
3: Мюзикл получился недурной. Сначала он мне, признаться, не понравился совсем. Но, посмотревший его пару раз, я к нему попривык и теперь вспоминаю его без отвращения.
0: Неплохая рецензия, не правда ли? Хотя, по сравнению с характеристикой «скверный фильм», формулировка «смотрю без отвращения» — реальный прогресс.
2: Запрещенка.
0: Но почему известные фантасты так взъелись на эту милую, безобидную сказку? Скорее всего, как раз за эту самую безобидность. Жанра вместо «фантастически-юмористическая повесть», так написано о понедельнике, который начинается в субботу в Википедии, точнее, все-таки было бы определить как сатирическая. И уж точно это никак не беззубая сказка. Сатира, причем достаточно жесткая на бюрократию, приспособленчество и жульничество в науке, была воспринята чиновниками как клевета на советских ученых. В общем, все как всегда. На варе шапка горит. В душное время социалистического застоя самоиздатовский вариант повести ходил по рукам. Нет, она не была запрещена, но напечатали ее серьезными цензурными купюрами. Полный авторский вариант увидел свет только в 1992 году. Фактически уже в другой стране. Неудивительно, что авторы воодушевились, взявшись за написание сценария по скандальной повести. Нет, они не были наивными людьми и не надеялись на экранизацию всех их крамольных фантазий. Но все равно не ожидали, что на выходе получится проект, даже отдаленно не напоминавший их детище. После того, как из сценария политически неблагонадежных Стругацких убрали всю крамолу, сюжет изменился до неузнаваемости. Даже бедный говорящий кот подвергся репрессиям. Видимо, из-за ассоциаций с булгаковским бегемотом. Из еще одного лидера самиздата, романа «Мастер и Маргарита».
2: Сказка вместо сатиры.
0: Самое интересное, что идеологами проекта были сами Стругацкие. Аркадий, который дружил с Константином Бромбергом, подкинул тому мысль об экранизации. Режиссер далеко не сразу включился в процесс. Соблазн был велик, но, прочитав сценарий, который был написан близко к оригиналу, забраковал его. Нет, «Понедельник»-то ему нравился. По этой книге, да и вообще по Стругацким, сходила с ума вся читающая Москва. Да что Москва? Страна. Но, хоть модные фантасты и не были в то время запрещенными, в прямом смысле слова, писателями, напряженное отношение к ним властей грозило тем, что фильм мог стать полочным, то есть не выйти на широкий экран, так и оставшись пылиться на стеллажах киноархива. Обычное, надо сказать, в те годы дело. Поэтому Бромберг решил подстраховаться, превратив будущую картину в новогоднюю феерию, любимый киножанр советских людей. Стругацкие были в шоке. Где их повесть, а где музыкальная сказка? Но доводы Бромберга услышали и начали перекраивать материал.
2: Таланты и поклонники.
0: В павильон, где проходили кинопробы на героев-чародеев, можно было водить экскурсии фанатов. Трудно представить, что где-то еще можно было встретить такое количество звезд советского экрана. Костолевский, Проханов, Абдулов, Муравьева, Яковлева, Фрейндлих, Гундарева, Васильева, Басилашвили, Золотухин, Евстигнеев, Гафт, Виторган, Караченцев. Список можно продолжать и продолжать. Чего стоит только неразлучная парочка Виторган-Светин в образе Коврова и Брыля. Они как бы сцементировались в единый образ. А ведь на месте Виторгана мог быть Бурков, но он не вписался в стилистику материала. Ширвинд, который оказался слишком вальяжным. Андрей Миронов. С Мироновым получилось совсем смешно. По сценарию Ковров — трудоголик, у которого нет личной жизни. У Миронова-то и нет личной жизни. Серьезно? И что, кто-нибудь в это поверил бы? Нет, конечно.
2: Они были просто созданы друг для друга.
0: С Брылем тоже были варианты. Разнообразные, фактурные, но в каждом было что-то не то. А вот со Светиным решение было принято молниеносно. Режиссер увидел, как тот общается с будущим Ковровым. Виторган навис над товарищем, который, размахивая руками, очень смешно задирал голову, пытаясь поймать взгляд партнера. Да им играть ничего не надо было. Они были просто созданы друг для друга. Михаил Светин как-то рассказывал журналистам.
4: Я в удовольствие ездил на загривке Виторгана. Это требовалось по роли, но я потребовал хорошенько отрепетировать сцену и сделать побольше дублей. Еще помню, как меня в Одессе под купол на ремнях подвесили для комбинированных съемок. Группа ушла покурить, а про меня все забыли. Я висел и орал. Перепугался насмерть.
0: Были варианты для персонажа Шимаханской, директора научного универсального института необыкновенных услуг «Ну и ну», Фрейндлих, Гундарева, Васильева, и для ее зама по науке Киврина, Басилашвили, Гринько, Золотухин. В фильм вошел дуэт Васильева-Золотухин. Не сразу сложилось и с главной героиней, заведующей лабораторией абсолютных неожиданностей.
2: Стоп! Кадр! На радио «Звезда». Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стоп-кадр. По ту сторону экрана. Чародеи. Ведьму-то она сыграет.
0: Засада была в самом замысле. В начале действия Алена – классическая сказочная Аленушка. Добрая, мягкая, русская красавица. Но после того, как ревнивая Шимаханская заколдовала девушку, она превратилась в жестокую и расчетливую карьеристку. Практически в ведьмочку Стеллу из повести «Понедельник начинается в субботу». Скажем прямо, у Яковлевой был тот еще характер и соответствующая репутация. Поэтому режиссер долго сомневался.
7: Ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку вряд ли.
0: Но решил рискнуть и оказался прав. Талантливая актриса блестяще справилась с обеими задачами. Вообще атмосфера на площадке часто была накалена до предела. У той же Яковлевой категорически не сложились отношения с Валентином Гафтом, который играл влюбленного в нее Сатанеева. Всегда собранного актера дико раздражал бесконечный процесс наложения грима макияжа Яковлевой. Но были у него и более серьезные профессиональные претензии. Особенно, когда оказывалось, что актриса в очередной раз плавает в тексте. Однажды, видимо, не выйдя из образа Сатанеева, взбешенный Гафт на полном серьезе схватил партнершу за шею. С проекта, конечно, Валентин Иосифович после этого взрыва не ушел. Актер старой школы не мог подвести группу. Но снимались с того момента они с Александрой порознь. Сводили их совместные сцены уже при монтаже. А вот с Абдуловым актриса прекрасно поладила. Так что играть симпатию друг к другу им было несложно. Хотя до последнего момента Яковлева не была уверена, кто же из коллег станет ее партнером.
8: Снимать будем по ночам.
0: На роль Ивана Пухова пробовали Олега Янковского. Но, увы, он не подошел по возрасту. Красавец Старыгин не смотрелся в кадре с утвержденной уже к тому времени Яковлевой. В результате съемки начались без утвержденного героя. И в первый день снимались общие планы с дублером. Ну, как с дублером? Играл Ивана Сергей Проханов, уверенный, что будет и дальше продолжать работу. Но его не утвердили, чем смертельно обидели. Не сразу согласилось киношное начальство и на Абдулова. А когда его кандидатура со скрипом прошла все круги бюрократического ада, выяснилось, что кроме плотной занятости в театре, Александр снимается одновременно еще в 4 картинах. Но выбирать дальше времени уже не было.
7: «Снимать будем по ночам»,
0: — решил режиссер. Тем более, что основной локацией ключевых сцен был телецентр Останкино. Правда, днем там не протолкнуться, сумасшедший дом. Ведь как-то спокойно работать можно было только в вечерние или ночные смены. И то не без приключений.
9: Кто так строит? Кто так строит?
0: Помните колоритного джигита, гениально сыгранного королем эпизодов Семеном Фарадой? Так вот, его коронная фраза
10: «Ну, кто так строит?» —
0: чистая импровизация. И родилась она у актера после того, как он сам заблудился в лабиринтах Останкино, пытаясь найти съемочную группу. Кто там бывал, поймет. Появление красноречивых босоногих следов на полу было продолжением яркой фантазии. Неудивительно, что при феноменальном чувстве юмора Семена Львовича именно его герою принадлежит большее количество ставших крылатыми фраз.
11: «Следы! Здесь прошли люди!
12: Товарищ человек, помоги найти выход!»
13: «Боже, как я похудел!»
0: Вообще-то Фарада сочинил не только эти выражения. Он фактически сам придумал себе роль. Его персонаж должен был стать всего лишь эпизодником. «Гость с юга с 4 репликами». Так записали в актерском вызывном листе. А что получилось в итоге? Вот то-то и оно.
9: НЛО и замурованный бульдозер.
0: Константин Бромберг рассказывал.
7: «Вообще, наши съемки сопровождала мистика. Однажды в телецентре я куда-то забрел и обнаружил 8-пролетную мраморную лестницу с мозаикой, с мальтой, о которой, как потом выяснил, все забыли. Мало того, в подвале под лестницей оказался замурованный бульдозер, который тоже забыли. Расскажу еще один любопытный факт. Снимали в Суздале эпизод, в котором Иван проходит через стены. Начали работать, и над съемочной группой завис настоящий НЛО, который видели все присутствующие.
9: Суздаль.
0: Вообще география у этого фильма весьма разнообразная. К примеру, действие финальной сцены новогоднего банкета в Нуину происходило в Суздале, в популярном в те годы гостиничном комплексе «Турцентр». А многоэтажный дом, где жила Алена, снимали в городе Пущино. Иногда, правда, киношникам все же приходилось прибегать к техническим уловкам. Например, в эпизоде, когда Яковлева на метле облетела Нуину. Естественно, пришлось показывать институт снаружи. Помогла комбинированная съемка. Взяли гостиницу «Союз» и наверх затащили здание турцентра. Гибрид получился весьма удачным.
9: «Лейся, песня».
0: Музыку к новогоднему мюзиклу написал известный композитор Евгений Крылатов. У них с Бромбергом были довольно-таки странные профессиональные взаимоотношения. За несколько лет до «Чародеев» они уже посотрудничали на картине «Приключения электроника». Причем режиссеру так не понравилась песня про крылатые качели, что он заявил композитору, будто тот испортил ему весь фильм. Жизнь рассудила быстро. «Крылатые качели» практически сразу после выхода стали суперхитом. Может, кто-то другой постеснялся бы снова обратиться к незаслуженно обруганному композитору. Но только не Бромберг. Они с Крылатовым дружили. Поэтому режиссер решил, лишняя церемония ни к чему. Извинившись, проброс, он начал объяснять приятелю, каким ему видится музыкальное оформление новогодней мистификации. И что в итоге получилось? Сложно в это поверить, но Бромберг опять остался недоволен услышанным. Как-то все слишком простенько. А хотелось... Ну, в общем, все не то. Крылатов позже любил рассказывать одну забавную историю.
14: У нас с Бромбергом был очень смешной случай, когда он ко мне пришел высказать свое мнение. Я расстроился, заявил, что уйду с картины. Но он этого не хотел, все-таки друзья. Короче говоря, он пошел домой на Красную Пресню, а я решил вместе с ним спуститься вниз, чтобы достать почту. И пока мы с ним спорили и рассуждали о песнях, я очнулся только у Белорусского вокзала в домашних тапочках и тренировочных штанах. Это мы так увлеклись, что не заметили, как пошли дальше. Но и на ходу никак не могли прийти к согласию. Но потом как-то все образовалось потихонечку.
0: И снова композитор оказался прав. Саундтрек мгновенно пошел в народ. А песни про белых коней и снежинку стали символами новогодних праздников.
15: Крылатову неплохо не годилось.
0: Некоторые песни в фильме исполнили сами актеры. Например, Абдулов и Светин. За Алену Яковлеву пела Ирина Отиева. За детей, для правдоподобности, попросили спеть двух девочек. Одна, Оля, дочь певицы Жанны Рождественской, прекрасно исполнила песню про снежинку. А вот вторая, Света Степченко, не совсем справилась с задачей. Нет, в целом она спела песню «Три белых коня» неплохо, но Крылатову неплохо не годилось. Он требовал результата на отлично. Может быть, после нескольких репетиций Свете и нащупали бы нужную интонацию. Да вот только на ее беду в студию случайно зашла Лариса Долина.
16: «А давайте я попробую»,
0: — сказала она и с первого дубля записала песню.

0: Критики и зрители.
1: Критики мюзикл-чародеи приняли холодно. Возможно, сработало нежелание хвалить не слишком благонадежных Стругацких. Возможно, что-то другое. Но факт остается фактом. Газета «Труд», например, писала:
2: «Чувство большого удовлетворения, глубокого следа в памяти премьера не оставила».
1: Такая характеристика хуже разгрома. Ярая критика в качестве пиара работает сильнее, чем самая эмоциональная похвала. А вот пренебрежительное равнодушие – реальная беда. Только вот зрители особо не читают газетных экспертов. И каждый раз, уже много-много лет, прилипают к экранам телевизоров при первых аккордах знакомых мелодий из любимой музыкальной комедии.
0: Стоп-кадр на радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Совет Федерации одобрил базовый закон, направленный на поддержку развития технологий искусственного интеллекта в России. Он предполагает закрепление основных терминов, в том числе понятия искусственного интеллекта и большой фундаментальной модели ИИ. Кроме того, документ прописывает основные принципы регулирования. Речь идет о технологической независимости, обеспечении прав и свобод человека, уважении свободы воли гражданина, учете и уважении традиционных духовно-нравственных ценностей России, а также безопасности. В России в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале текущего года, обнаружены признаки использования искусственного интеллекта, сообщает служба «Антиплагиат». За апрель-июнь работы нейросети выявлены в более чем 900 тысячах публикаций, что на 408 тысяч больше, чем в прошлом году. Чаще всего искусственный интеллект используется в искусствоведении, журналистике и массовых коммуникациях, компьютерных науках, медицинских технологиях и политологии. Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, предлагающий отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами бумажных документов и заменить их выписками из электронного реестра. О плюсах и минусах инициативы «Радиозвезда» рассказал адвокат Михаил Салкин.
1: Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе и возможные ошибки. Когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
0: Если закон примут, молодожены по умолчанию будут получать электронную выписку из реестра. Бумажное свидетельство на бланке строгой отчетности можно будет заказать отдельно по желанию. При этом свидетельство о рождении решено оставить бумажными. До получения паспорта этот документ остается для ребенка основным удостоверением личности. Злоумышленники атакуют подростков, которые пользуются устройствами компании Apple. Мошенники выстраивают с ними доверительные отношения, далее отправляют несовершеннолетним фото якобы с своего разбитого телефона, объясняя, что в связи с поломкой не могут воспользоваться учетной записью в iCloud. Далее преступники просят, например, распечатать билеты на самолет или материалы для доклада начальнику. Ввиду срочности аферист просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждения, рассказали в полиции. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1520 году султаном Османской империи стал Сулейман I Великолепный. Для нового владыки в самом центре Стамбула построили роскошную резиденцию – дворец Топкапы или пушечные ворота площадью 700 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше Ватикана и всего в два раза меньше Монако. Султан лично придумал дизайн всех помещений.
3: Над дверьми сделать позолоченные надписи арабской вязью, стены украсить плиточной мозаикой, потолки покрыть росписью. В моих палатах не должно быть двух похожих комнат.
2: В Топкапы жили и работали 50 тысяч человек. Во дворце было все необходимое для жизни падишаха. 4 кухни, 8 турецких бань, хаммамов, 2 мечети, павильон, где делали обрезание, гардеробная, зоопарк. И все же главное помещение султанских апартаментов – это, конечно же, гарем. 400 одиночных комнат, 46 туалетов, 6 кладовок, прачечная и бассейн. Жизнь в гареме подчинялась строгому распорядку дня. После утренней молитвы – баня. После завтрака – изучение религии, занятия грамматикой, музыкой, пением и рисованием. Особое внимание уделялось придворному этикету. Девушек обучали, как правильно поднести господину туфли или кофе, когда подавать халат или десерт.
3: Говорить с падишахом следует внятно, кротко, чтобы голос наложницы звучал тише, чем журчит вода в нашем фонтане.
2: Сулейман I Великолепный. Откуда такой титул? Султан был красивым мужчиной? Ничего подобного. Толстые, неуклюжие, кривые ноги, длинный нос с горбинкой, реденькая жидкая бородка. Тогда почему? Турецкий правитель с детства купался в роскоши. Обожал ювелирные изделия и драгоценные камни. Его руки всегда украшали перстни с огромными алмазами, изумрудами, рубинами. Большинство из них Сулейман сделал сам.
3: Держи, посол, кольцо, моими руками изготовленное. Дарю. Но если узнаю, что его продал, тебя найдут и отсекут голову. Иди.
2: Придворный этикет запрещал называть султана по имени. Только мой господин. И даже его собственная мать, которой венценосный сын на торжественных встречах почтительно целовал руку, называла его «мой лев» или «мой благоденствующий». Прошло много лет. В 1920 году по приказу первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка дворец Топкапы превратили в музей. И он распахнул свои врата для многочисленных туристов. Оказалось, что там все как прежде. Старинная мебель, действующие фонтаны, мечети. Не хватает лишь одного. Султанский гарем пуст.
1: Теперь так не принято.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Флотовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Почему на одной половине головы волосы растут лучше, чем на другой?
2: Отвечает трихолог Дмитрий Эллинский.
3: Среди причин разрежения асимметричного волос на голове чаще всего встречается заболевание, которое называется трихотиломания, когда человек под воздействием стресса и других факторов начинает самоповреждением заниматься. То есть либо в процессе учебы ребенок накручивает волос, либо женщина может значительно проредить часть волос. Но либо, опять же, вот часто встречается у детей, чьи родители в разводе. Они таким образом компенсируют свои переживания. И это четко видно при трихоскопии. То есть, соответственно, доктор, посмотрев со специальным прибором, может практически сразу догадаться, что эта ситуация связана с самоповреждением. Более редкие ситуации – это зарастание гнездной алопеции, которая может быть асимметрична, то есть изначально было несколько очагов, дальше они начинают зарастать. Если человек по какой-то причине не заметил из-за густоты волос, а потом вдруг там постригся более коротко, он может увидеть, что внезапно у него с одной стороны волосы как-то менее густые, чем с другой. Ну, это гнездная алопеция, либо другие какие-то по типу рубцовых и прочих алопеций, которые могут приводить к безвозвратной потере волос. Поэтому, если вы это видите, тоже обязательно необходимо обратиться к врачу-трихологу с трихоскопом и хорошим опытом. Третье, это из-за чего может быть, это всякие сосудистые нарушения, но, как правило, больше связанное с нарушением либо проводимости по нервам, либо нарушение микроциркуляции. Это, как правило, уже больше у пожилых людей, либо у людей с какой-нибудь там наследственной гиперлипидемией, когда сосуды все забитые, там, бляшки, и поэтому волосам может немножко не хватать кровообращения, и за счет этого будет разрежение. Ну, а в принципе, нужно помнить о том, что мы с вами люди асимметричные, у нас может с одной стороны лица и головы расти волосы чуть-чуть лучше, чем на другой.
0: Очень важные вопросы. Премьера на радио «Звезда».
4: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
5: Река истории. История реки Кама. Александр Николаевич Радищев, опальный автор путешествия из Петербурга в Москву, возвращался из сибирской ссылки по реке Каме. Неспокойно ему было, боязно. А как не бояться? Кама-река в те времена была полна ворами-разбойниками, по слухам, наглыми и кровожадными. Караван из 50 барж. На головной у Радищева и своя каюта, и вооруженная охрана. Да только бурлаки из команды вроде как недобро на барина посматривают. Или показалось. Доплыли они до села Свиногорье. Остановились на постой. Радищев раскрыл свой дневник. Записал.
6: Свиногорье. Село на высоком берегу Камы. Тут покупаются лодки для караванов. Приехавший за лодками расходчик сказывал, что есть воры.
5: Забеспокоился Александр Николаевич. Казалось бы, что ему? Отбывал наказание, всякого повидал, опытный. А вечером...
7: Видели на кабаке воров. Он их боялись на стоянке. Но весьма примечательно, что бурлаки с ними знакомы и водят дружбы.
5: Ой, силы небесные, свои же прирежут. Мама дорогая. Радищев перепугался и от страха не спал всю ночь. Напрасно, напрасно боялся опальный писатель. Не тронула его Кама, река разбойничья. Отпустила с Богом, как своего, как бывшего арестанта, как к ее кругу причастного.
8: Кама. Река истории. История реки.
0: Тайная и неизведанная. История знает немало удивительных примеров существования страшной, неведомой силы, которая преследует людей. Она неумолимо вмешивается в их жизнь и распоряжается судьбой. Известный многие столетия феномен роковой женщины – непостижимая мистическая загадка. В начале XIX века при дворе российской императрицы появилась новая фрейлина с именем богини Зари – Аврора. Своей красотой она поразила все высшее общество. Мужчины осыпали ее комплиментами – предлагали ей руку и сердце. Но тогда еще никто не знал, что связывать жизнь с прекрасной Авророй было смертельно опасно. Началось все с первой помолвки Авроры. Ее жених неожиданно погиб за несколько дней до свадьбы. Случайность? Возможно. Но второй мужчина, выбранный красавицей в женихи, тоже скоропостижно скончался накануне венчания. В совпадение уже никто не верил. Петербургский свет зашептался. Аврора – роковая женщина. Неведомая сила, преследовавшая красавицу, приносила одну за другой трагедии в ее жизнь. Кто-то или что-то жестоко управляло ее судьбой, заставляя смерть всегда быть рядом, не отступая ни на шаг. В 25 лет Аврора приняла предложение Павла Демидова, владельца знаменитых уральских заводов и рудников. На этот раз свадьба состоялась. Но молодожены прожили вместе недолго. Не прошло и 4 лет, Аврора Демидова стала вдовой. Последним мужем красавицы был Андрей Карамзин, сын известного историка Николая Михайловича Карамзина. Вскоре... началась Крымская война. Андрей Карамзин попал в плен. Он отказался отдать врагам золотой медальон с портретом жены, роковой Авроры, и был убит. Даже имя Авроры Демидовой-Карамзиной оставалось роковым. Поэт Маслов начал писать оду, посвященную прекрасной Авроре. Но так и не закончил произведение. Неожиданно скончался со страницей рукописи в руке. В чем причина этих загадочных смертей? Случайное стечение обстоятельств? Или сочетание слов «несчастливая судьба» значит чуть больше, чем цепь неудач? Неизвестно. Тайное и неизведанное. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
9: Великолепный пушкинский сюжет в изложении великого Гоголя. «Россия без прикрас. От столиц до уездного города Н». Роман-поэма. Роман-диагноз. Роман-признание. «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты Государственной Думы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Нижней палаты парламента на 20 сентября. Глава государства назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. С 1 сентября в военных вузах начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным специальностям, а также по 15 дополнительным программам повышения квалификации. Об этом сообщил заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил, генерал армии Виктор Горемыкин.
2: Завершаем комплектование первых курсов военных вузов. Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место. С целью повышения профессионального уровня 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации, и более 3 тысяч получили боевой опыт в ходе участия СВО. Создание в 2026 году трех новых вузов позволит с 1 сентября текущего года нарастить подготовку военных кадров.
1: Горемыкин добавил, что в этом году планируется привести в нормативное состояние казарменно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тысяч курсантов. Кроме того, в 14 вузов поставлено 45 современных тренажеров, благодаря чему уровень оснащенности военно-учебных заведений достиг 90%. МИД Японии с августа готовится возобновить направление студентов на стажировку в России, пишет Асай. Власти Японии отказались от культурных и гуманитарных обменов с Россией в 2022 году, а кратковременные стажировки японских студентов в России прекратились еще в 2020. Однако в прошлом году Токио смягчил ограничения на поездки в Россию в отношении бизнеса и обменов стажерами. Как сообщает издание, в августе японский МИД планирует направить в Санкт-Петербург группу из 15-20 студентов для изучения русского языка и контактов со сверстниками в России. В то же время в Токио намерены сохранять курс на общее продолжение санкционной политики в отношении России, сказано в публикации. Мошенники разработали новую схему обмана. Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудниками ФСБ или Центрального банка, и сообщают, что от имени гражданина украинские преступники оформляют кредит под залог жилья, что грозит ему уголовной ответственностью. Затем они предлагают способ избежать этого, передать для проверки имеющиеся наличные сбережения. Это якобы позволит установить, что заявка на кредит исходит не от самого человека, предупреждают в полиции. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Судьба злодейка». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Наш язык, не тот, на котором мы говорим, а тот, что у каждого во рту, удивительный орган чувств. Снабженный множеством рецепторов, он помогает восхищаться пищей или ненавидеть плоды творчества иных поваров. Сколько вкусов вы знаете? Мятный, терпкий, металлический, жирный. Мы распознаем самые разные сочетания, но основных всего 6. Горький, кислый, пресный, умами, соленый и сладкий. И поскольку у нас речь идет о происхождении слов, займемся последними двумя. Солеными бывают щи, капуста, огурцы, рыба и так далее. К сладостям мы относим пирожные, торты, фрукты и ягоды. В общем, все, что содержит сахар. Перепутать невозможно. Но к чему такое перечисление? Ответ на этот вопрос лежит на

Сахар на столе наших предков еще несколько веков назад считался редкостью. А следовательно, и основной вкус был у них один – соленый. То есть солодкая – это просто вкусная еда. Но когда кулинарные возможности человечества расширились и появилось отдельное кондитерское искусство, самой вкусной едой, конечно, стали называть сладости. Вот такая неожиданная метаморфоза. Один корень, два противоположных значения –

0: А вот была история.
1: Когда маленький Моцарт давал свои триумфальные концерты в Вене, его пригласили в императорский дворец. В одном зале мальчик поскользнулся и упал. На помощь ему пришла юная эрцгерцогиня, ставшая потом королевой Франции, Мария Антуанетта. Моцарт поднялся на ноги, привел себя в порядок и с достоинством сказал: «Сударыня, вы очень добры ко мне. Когда я вырасту, я на вас женюсь». Мария Антуанетта пересказала забавный случай своей матери, императрице Марии Терезии. Та велела привести к ней мальчика и спросила: «Ты хочешь жениться на принцессе, потому что она хорошенькая?» «Нет, ваше величество», — с достоинством ответил Моцарт. «Из благодарности».
0: Да уж, была история.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда». Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Фрагмент из повести «Зигзаг удачи». Читает Станислав Федосов.
4: Тираж разыгрывался на сцене городского театра и успешно заменил дневной спектакль. В городе розыгрыш проводился впервые, и зал был битком набит желающими выиграть. В глубине сцены за столом восседала тиражная комиссия, составленная исключительно из честных людей. Среди них заслуженно находилась мать-героиня Вера Фоминишна Полотенцева. На просцениуме установили два вертящихся барабана, заполненных бумажками. Бумажки, туго свернутые в трубки, скрывали номера облигаций и номера серий. Высокая честь вытаскивать счастливые номера была по традиции оказана пионерам. Взрослым никогда этого не доверяют. Взрослые могут смухлевать, в нужный момент изловчиться и добыть из тысячи бумажек именно ту, которую им надо. А в данном случае руками ребенка, так же как устами, глаголит истина. Орешников явился к самому началу официальной процедуры. Уходя из фотографии, он обошел всех сотрудников и уговаривал каждого составить ему компанию, но никто не держал облигаций. Все желали Орешникову успеха, только Алевтина Васильевна промолчала. Потом она позвала лаборантку Иру, попросила подменить ее, надела пальто и устремилась вдогонку за Владимиром Антоновичем. Орешников сел в 7-м ряду на 13-е место, в ужасе подскочил и перепрыгнул на соседнее, 14-е. Если бы он этого не сделал, облигации наверняка бы не выиграла. Люди с детства играют в азартные игры. «И что наша жизнь?» — спрашивают в популярной опере. И тут же отвечают: «Игра!» В другой, не менее популярной опере утверждают: «Люди гибнут за металл». Владимир Антонович Орешников как раз находился на краю гибели. «Разыгрывается выигрыш в 10 тысяч рублей!» — объявил в микрофон председатель тиражной комиссии. Барабан завертелся, а когда остановился, пионерка с лицом ангела вынула свернутую бумажку и отдала председателю. Тот развернул ее и огласил номер облигации: 2-0-35-43. Орешников полез в карман, достал облигацию и поглядел на нее. Номер совпадал. У Орешникова на секунду остановилось сердце. Пионер с лицом архангела извлек из другого барабана другую бумажку и тоже передал председателю. Председатель опять развернул и зачитал номер серии –

0: 0-1. У Орешникова еще раз остановилось сердце. Но, к счастью, не навсегда. Номер серии тоже совпадал. На месте Орешникова нормальный человек поступил бы так. Воровато огляделся бы по сторонам, надежно спрятал облигацию и, стараясь не привлекать внимания, на цыпочках скрылся. «Я здесь!» – заорал на весь театр Орешников и кинулся на сцену. «Вот облигация!» Тихое течение тиража было нарушено. Зал встал и начал завистливо аплодировать. Члены тиражной комиссии по очереди пожимали счастливчику руку. Вера Фоминишна Полотенцева узнала фотографа и пододвинула к себе микрофон. «Дорогие товарищи!» — сказала она поднаторевшим голосом. «Крупный выигрыш пал на облигацию, которая принадлежит жителю нашего города, скромному труженику, фотографу, товарищу Орешникову. Поприветствуем его!» Зал захлопал пуще прежнего. Орешникову было хорошо. Он понял, что рожден для славы и для денег. Он не стеснялся. Он кланялся, как прима-балерина. Ему хотелось плясать, но не было музыки. В партер вбежала Алевтина и увидала на сцене фотографа, которому руку плескала толпа. Алевтина ничего не понимала, но нехорошее предчувствие закралось в ее душу. «Переходим к следующему выигрышу в 5000 рублей!» утихомирил возбужденных игроков председатель комиссии. Но главный игрок не унимался. «Извините, а как же я?» «Что вы?» – переспросил председатель. «Я жду».
1: «Чего?»
0: «Денег», – просто сказал Орешников. Настырность героя зал встретил одобрительно. И тут Алевтина все поняла. «Уважаемый товарищ», — вежливо сказал Орешникову председатель, «я понимаю, что радость переполняет вас, мы ее разделяем. Искренне», — на всякий случай добавил он, «вы можете получить выигрыш в государственных сберегательных кассах». «Ура!» — издал счастливый вопль победитель тиража. Он вспомнил, что Оля работает как раз в сберкассе. Председатель слегка перетрусил. «Но сейчас вы туда не идите. Выплата выигрышей производится после опубликования таблицы розыгрыша в газетах». Орешников подскочил к пионерке и поцеловал ее в щечку. Потом подлетел к пионеру и чмокнул его в лобик. Потом вернулся к председателю и обошелся с ним, как с грудным младенцем. Сложил из пальцев козу рогатую и игриво пощекотал председателю грудку, издавая губами сюсюкающий звук. Тиражная комиссия веселилась вместе с публикой. В театре еще ни разу не было так весело. Орешников в припрыжку сбежал со сцены и увидал Алевтину. Как все счастливые люди, он был занят собой и не уловил ее дурного настроения. «Алевтина Васильевна, поздравьте меня, я выиграл 10 000!» Но она не поздравила его. А Орешников даже не заметил. «Это та самая облигация, помните?» Продолжал болтать неосторожный богач. «Посмотрите!» И он сунул облигацию Алевтине. Вокруг Орешникова и Алевтины стали собираться люди. Число их все возрастало, и вскоре образовался гигантский волнующийся круг, где эпицентром была облигация. И это закономерно. Никто из этих людей, из их родственников, друзей или знакомых, никогда и нигде не видел клочок бумаги, который можно обменять на такие бешеные деньги. Орешников представил Алевтину окружающим. «Друзья мои, это наш председатель месткома, славная женщина, пришла за меня поболеть. Поприветствуем и ее тоже!» Захлопал, правда, один Орешников. Вокруг рассмеялись, но Алевтина стерпела и это. Никто уже не обращал внимания на такую мелочь, как розыгрыш 5000 рублей. «Этот человек мешает проводить мероприятие», — обратился председатель к членам комиссии. Спасла положение Вера Фоминишна Полотенцева. Она подозвала милиционера. «Пожалуйста, выпроводите отсюда выигравшего товарища и доставьте его, куда ему нужно. А то у этого чудака отнимут его облигацию». Милиционер растолкал любопытных, подошел к Орешникову, увидел, что облигации в руках Алевтины, и приказал: «Верните ему». «Ишь вы, какая!» Алевтина была вынуждена подчиниться представителю власти. Милиционер повел Орешникова к выходу, а тот размахивал облигации и призывал: «Дамы и господа, приобретайте облигации 3% выигрышного займа. Благодарю за внимание. Храните деньги в сберегательной кассе. Пейте томатный сок. Страхуйте свою жизнь. Своевременно вносите членские взносы». Орешников утих только на морозе. «Куда сопровождать?» — спросил его милиционер.
1: «Фотографию, твой портрет. Рабочий день еще не кончился, а меня отпустили только на розыгрыш».
0: Орешникову не терпелось поделиться радостью с товарищами. Маленький отряд тронулся пешком. Чтобы чего-нибудь не приключилось, милиционер держал Владимира Антоновича под руку. Алевтина плелась на шаг сзади в виде бесплатного приложения. Увидев Орешникова под конвоем, сотрудники побросали работу и гурьбой столпились в приемной.
2: «Кто начальник?»
0: — спросил конвоир.
2: «Я», — ответил Полотенцев. «А что он натворил?» «Такое, что вам и не снилось»,
0: — туманно сказал милиционер.
2: «Вручаю его вам в целости и сохранности со всем его содержимым».
0: Исполнив долг, милиционер направился к выходу. Стук его подкованных сапог четко разнесся в наступившей тишине. Орешников обвел сослуживцев горделивым взглядом. Когда за милиционером захлопнулась дверь, на первый план выступила Алевтина. Именно ее особенно горячо приглашал Орешников пойти с ним на розыгрыш. Именно ей показал он счастливую облигацию. Именно ее так тепло представлял публике. Алевтина сказала недобрым голосом:
1: «Этот тип выиграл 10 000 на наши членские взносы».
0: В фотографии повис траур. Один Орешников держал хвост морковкой. Он ко всем приставал. Он не понимал, что его назойливость сейчас неуместна. Мировая литература всегда выступала против тлетворного влияния денег. Но, увы, мало чего достигла. Распространенное мнение, что искусство влияет на умы, сильно преувеличено. Для невыигравших сотрудников время тянулось медленно. Каждый носил горе в себе. В разгар печали пришла старушка, вся в заботах о загробном будущем.
3: «Ну что, готово?» — спросила она у Алевтины, предъявляя квитанцию. «Мне ждать некогда, а то, знаете, не равен час».
0: Приемщица молча отдала керамический овал с изображением клиентки.
3: «Это кто ж здесь такая хорошенькая?»
0: — обрадовалась старушка. Она расселась на стуле, явно не торопясь уйти.
3: «Неужто я? Молодая? Эдак я еще долго продержусь. Передай спасибо фотографу. Придут на кладбище люди, поглядят на меня и скажут: какая молодая померла. Да чего ж ее жалко, бедненькую».
0: Алевтина не проронила ни слова. Старушка достала из сумки заранее припасенные полотенца, бережно завернула в него портрет и, наконец, поднялась.
3: «Теперь бы не разбить до похорон», — сказала она на прощание. «Примета плохая».
0: Возле Алевтины возник Орешников.
4: «Алевтина Васильевна, подумать только, я выиграл 10 000!»
0: Наглость Орешникова, который не желал понимать, что разбогател на чужой счет, взбесила приемщицу.
1: «Я видела это собственными глазами. Первым делом я куплю «Зенит-112» и с фотографии уйду. Стану корреспондентом. Придется приобрести машину. Как вы думаете, взять «Волгу» или обождать «Фиат»?»
5: «Купите грузовик», —
1: Орешникову понравилась идея, что он может себе позволить купить грузовик.
5: «А сколько он стоит? Дороже, чем легковая?»
1: «Не знаю, не приценялась».
5: «Как вы смотрите на то, —
1: продолжал сорить деньгами Орешников, — если я куплю яхту? Правда, в городе нет моря, и поблизости тоже. Переехать в Крым, что ли, и купить там заодно виллу?
5: Нет, крыша будет течь, ремонты замучают. Это не в моем стиле возиться с ремонтами».
1: То, что Орешников может, но не хочет купить виллу на берегу Черного моря, доконало Алевтину. Она выскочила на мороз без пальто. Владимир Антонович проводил ее недоуменным взглядом и стал выискивать следующую мишень. Ему подвернулся ретушер Петя.
5: «Петя, я выиграл 10 000 и не знаю, что купить. Я как-то к этому не подготовлен».
2: «Я за тебя рад», — искренне сказал Петя.
5: «И я уже все подсчитал. Ты можешь купить 3484 пол-литра, и еще останется 92 копейки на закусь. Если ты будешь пить по литру в день...»
1: «По литру?» — растерянно переспросил Орешников.
5: «То тебе хватит на 5 лет. А если еще сдать посуду...»
1: «Эта свежая мысль не приходила мне в голову. Я подумаю, спасибо». Поблагодарил Орешников и перекочевал в лабораторию к Ире и Юре, которые были настолько потрясены случившимся, что даже не целовались.
5: «Дети, я выиграл 10 000 и теперь собираюсь жениться».
1: Юная пара не пожелала его поздравить. В лаборатории тускло светила красная лампа, и выражений лиц не было видно.
5: «Если я подарю невесте Волгу и квартиру, конечно, двухкомнатную», — продолжал разглагольствовать Орешников, —
1: «не заботьтесь об окружающих, а в свадебное путешествие мы поедем вокруг Европы на белом пароходе. Прикажете мне кричать «Ура!»» — вспылил Юра.
5: «Вы нам засветите пленку!»
1: — заплакала Ира.
5: И Орешников выкатился из лаборатории, не понимая, что зрелище его незаконного счастья не доставляет удовольствия.
6: Мы читали фрагмент из повести Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи».
7: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Аркадий Аверченко. Рассказ «Неудачник». Читает Денис Беспалый.
2: Это был маленький полутемный аптекарский магазин. Костлявый, длинноносый молодец с выражением застывшей горечи на лице перегнулся через стойку и спросил: «Что прикажете?»
3: «Конфет от кашля».
2: Он взял с полки одну банку, подумал, поставил рядом другую. Через минуту присоединил к ней третью.
3: «Из какой же банки вам дать?» — задумчиво пробормотал он.
2: «Эх, на риск! Дам из второй!» Не успел я расплатиться, как в лавку вошел грузный господин с пакетом в руке.
4: «Вот вам!» — сердито сказал он, бросая пакет на прилавок. «Ваших рук дело! Получайте!»
2: Угрюмый хозяин испуганно взглянул на покупателя и развернул пакет.
3: «Дохлая мышь!» — горько усмехаясь, сказал он. «Отчего она издохла?»
4: «Вам лучше знать!» — взревел покупатель. «Представьте себе!» — обратился он ко мне. «Купил я вчера у этого мошенника кусок туалетного мыла. Вечером развернул его, да вижу, еще у меня остался обмылок прежнего. Умылся остатком, а новое оставил нетронутым и лег спать. Просыпаюсь сегодня, и что же? На новом мыле следы мышиных зубов, и две дохлые мыши тут же лежат, рядышком. Одну из них принес, как доказательство».
3: «Чего же вы волнуетесь?» — попытался я успокоить его.
4: «Зато у вас в доме двумя грызунами меньше». «Двумя грызунами? А умойся я вчера этим мылом, может быть, на месте этих грызунов лежал бы я».
2: Дверь открылась, и вошел третий покупатель.
3: «Скажите», — ласково обратился он к хозяину, «ведь на этой улице нет больше аптекарских магазинов».
2: «Нет», — одобренный его тоном, гордо сказал хозяин, «мой единственный».
3: «Значит, это у вас я купил прекрасное средство для ращения волос».
2: «У меня!» — приветливо улыбнулся хозяин.
4: «Так убить тебя, подлеца, мало за это средство!» — зарычал посетитель, бросая в него какой-то банкой. «Будь ты проклят!»
3: «А что, разве волосы не растут?» — донесся глухой голос хозяина, предусмотрительно нырнувшего под стойку.
4: «Растут! О, они растут! Чтоб на могиле твоего отца росли такие волосы!»
3: «А что случилось?» — с любопытством спросил я.
4: «Что? Я зеленый? У меня вместо головы изумрудный лук. Вчера один мотылек два квартала за мной летел. Я не удивлюсь, если в моей траве заведутся кузнечики. Поглядите!»
2: Он сдернул с головы шляпу и... «Действительно, никогда я не видел более чудесного зеленого цвета».
4: «Мошенник!» — гремел он. «Ты мне продал мазь для ращения волос, а я позеленел! Ты всучил мне коробку крысиного яда, а крысы у меня едят его, как булку, и только жиреют! Учить надо таких!»
2: Он засунул руку под стойку, вытащил хозяина за волосы и стал трепать его налево и направо. Покупатель мыла издал ряд одобрительных звуков и, засучив рукава, присоединился к зеленому человеку. Били они его так прилежно, что мне наскучило смотреть. «Ну, довольно», — примирительно сказал я. «Отдохните-ка лучше». Оба оторвались от хозяина, сели на диван и закурили папиросы.
4: «Я его вздул за волосы», — сказал зеленый человек. «А вы за что?»
5: «А я за мыло. Дал мне каналья такого туалетного мыла, что сегодня утром я нашел около этого мыла целую гирлянду дохлых мышей».
4: «Правда?» — обрадовался зеленый. «А меня мыши, представьте, одолели! Дайте мне ваше мыло, а я вам дам свою краску для ращения волос».
5: «А она материи может красить?»
4: «Великолепно! Я втирал ее в голову полотенцем. Получилось прекрасное зеленое полотенце. С мылом мыли не отходит.
5: Знаете, это мысль. Я перекрашу свою серую домашнюю куртку в охотничью.
2: Завершив эту странную сделку, оба дали еще по лишней затрещине хозяину и удалились под руку. Мы остались вдвоем с хозяином. Сердце у меня доброе, поэтому я сказал: «У вас на лице два синяка. Приложите к ним свинцовую примочку».
3: «Боюсь», — робко сказал он.
2: «А что?»
3: «Да у меня там в углу стоит бутылка свинцовой примочки. Я и боюсь».
2: «Чего?»
3: «Сделаю компресс, а у меня вдруг на ушибленном месте волосы вырастут или зубы».
2: И нерешительно добавил:
3: «Не сделать ли примочку лимонной кислотой или пастой для зубов? Авось поможет».
2: Мы разговорились.
3: «Ах, как мне не везет в жизни», — жалобно сказал хозяин. «Вот, например, такой случай. Однажды я голодал. Один владелец паноптикума познакомился со мной и нанял меня на амплуа знаменитого голодателя. Подрядился я за солидную сумму голодать в стеклянном ящике 40 дней. Рекламу он закатил хорошую. Запечатали меня при публике и оставили одного. А ночью так мне захотелось есть, что я разбил ящик, вылез, пробрался в комнату хозяина и съел целый окорок ветчины, гуся и 20 яиц. Тогда он стал рекламировать меня как знаменитого обжору. Дела пошли хорошо, но я совершенно объел его, и он разорился. И так все у меня в жизни. Думаешь, сделаешь одно, а выходит другое. Изобрел мыло, а оно от мышей. Выдумал мазь для рощения, а она, оказывается, самая прочная краска в мире. Вот и теперь есть у меня девушка на примете. Молодая, красивая, скромная такая, что лишнего кусочка тела не покажет. Никаких декольте, никаких вольных разговоров. Прекрасная для меня пара. А боюсь».
5: «Чего же вы боитесь?»
3: «Уж поверьте, что-нибудь случится».
2: «Да что же может случиться?»
3: «Мало ли. Или окажется, что она мужчина, или что у нее до меня уже есть два живых мужа».
2: «Глупости. Наоборот, такая жена может вас от многого уберечь. Женитесь, пока другие молодцы не опередили».
3: «Вы думаете?»
2: Расстались мы друзьями. Дома я вспомнил о купленных пилюлях от кашля. Это было что-то клейкое и на вкус неприятное. Я пососал с минуту и с отвращением выплюнул на пол. Прохаживаясь по комнате, стал раздумывать о странной судьбе моего нового приятеля. Сделал несколько шагов и вдруг прирос к месту. Одна нога будто вросла в землю. Я дергал ею, вертелся на месте, кидался из стороны в сторону. Все было напрасно. Я присел на пол, расшнуровал ботинок и вынул из него ногу. Осмотрел приклеившийся ботинок. Так и есть. Пилюля от кашля. Вообще эти пилюли оказались превосходным средством. Разобьется ли у меня ваза для цветов? Или отлетит от стула ножка? Кусочек пилюли связывает все так, что вещь делается еще прочнее, чем целая. Недавно, проходя мимо магазина моего приятеля, я вспомнил о нем и зашел. «Здравствуйте. Я пришел предупредить вас, что если вы будете продавать ваши пилюли от кашля как клей, наживете большие деньги».
3: «Так я и знал».
2: Горестно всплеснул он руками.
3: «Что-нибудь в этом роде должно было случиться. А вы помните, я вам говорил насчет невесты? Женился».
2: «А, поздравляю. Ну что ж, все благополучно. Она не оказалась мужчиной. У нее не было до вас двух живых мужей». Он горько усмехнулся.
3: «Хуже.
2: Вы меня пугаете.
3: Татуирована». «Да как? Живого места на теле нет. Обнять ее не могу, будто китайскую ширму с драконом обнимаешь».
4: Чудеса.
2: Послушайте, ведь вы могли бы ее за деньги перед публикой демонстрировать.
4: Вот то-то и оно. А я вместо этого на ней женился. Всегда у меня так. Делаешь то, чего не нужно. А что было бы хорошо, так узнаешь об этом слишком поздно.
1: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Неудачник».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Роковые ошибки и счастливые случайности преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Судьба злодейка».
2: Александр Сергеевич Пушкин. Глава из повести «Пиковая дама». Читает Вениамин Смехов.
3: Глава первая. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог их прости, от 50 наста, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно, сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин.
4: «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь».
3: «И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру».
4: «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман. «Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
3: «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» — закричали гости. «Не могу постигнуть», — продолжал Томский, — «каким образом бабушка моя не понтирует».
4: «Да что ж тут удивительного», — сказал Нарумов, — «что 80-летняя старуха не понтирует».
3: «Так вы ничего про нее не знаете?»
4: «Нет, право, ничего».
3: «О, так послушайте. Надобно знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть «Лавеню Московит». Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в «Фараон». Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. «Куда? Дедушка бунтовал! Нет, да и только!» Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решила к нему прибегнуть. написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммою», — сказал он, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться». «Но, любезный граф», — отвечала бабушка, «я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». «Деньги тут не нужны», — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль, Ожо де ля Рейн. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою, все три выиграли ей Соника, и бабушка отыграла совершенно. «Случай», — сказал один из гостей. «Сказка», — заметил Герман. «Может, статься порошковые карты?» — подхватил третий. «Не думаю», — отвечал важно Томский.
5: «Как?» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики?»
3: «Да, черта с два», — отвечал Томский. «У ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец. Все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она свои тайны. Хотя это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу, около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалости молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю, они сели играть, Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника, загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать. Уже без четверти 6. В самом деле уж рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама».
3: Глава вторая. «Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. Что делать, мадам, они свежее?» Светский разговор. Перевод с французского. Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая — коробку со шпильками, третья — высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. «Здравствуйте, грамаман», — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лиз». «Грамаман, я к вам с просьбою».
4: «Что такое, Поль?»
3: «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привести его к вам в пятницу на бал».
4: «Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у...»
3: «Как же! Очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая».
4: «И, мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чаю, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна».
3: «Как постарела», — отвечал рассеянно Томский.
4: Она лет 7 как умерла.
5: Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием.
4: «Умерла», — сказала она, — «а я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...»
5: И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.
4: «Ну, Поль», — сказала она потом, — «теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?»
5: И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею. «Кого это вы хотите представить?» — тихо спросила Елизавета Ивановна. «Нарумова, вы его знаете?» «Нет, он военный или статский?» «Военный? Инженер?» «Нет, кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?» Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.
6: «Поль!» — закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних».
5: «Как это, грамма-мама?»
6: «То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников».
5: «Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?»
6: «А разве есть русские романы? Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!»
5: «Простите, грамма-мама, я спешу».
4: «Простите, Елизавета Ивановна, почему же вы думали, что Нарумов инженер?»
5: И Томский вышел из уборной. Елизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самой конвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.
4: «Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать и поедем прогуляться».
5: Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.
6: «Что ты, мать моя, глуха, что ли?» — закричала графиня. «Вели скорее закладывать карету!»
5: «Сейчас», — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
4: «Хорошо, благодарить», — сказала графиня.
6: «Лизонька, Лизонька, да куда ж ты бежишь?»
5: «Одеваться».
6: «Успеешь, матушка, сиди здесь. Раскрой-ка первый том, читай вслух».
5: Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.
6: «Громче!» — сказала графиня. «Что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку ближе. Ну?»
5: Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.
6: «Брось эту книгу!» — сказала она. «Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что ж карета?»
5: «Карета готова», — сказала Елизавета Ивановна, взглянув на улицу.
6: «Что ж ты не одета?» — сказала графиня. «Всегда надо бы на тебя ждать. Это, матушка, несносно».
5: Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.
6: «Что это вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Елизавете Ивановне, что я ее жду».
5: Елизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.
6: «Наконец, мать моя!» — сказала графиня. «Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода? Кажется, ветер?»
5: «Никак нет, ваше сиятельство. Очень тихо-с», — отвечал камердинер.
6: «Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку. Так и есть ветер. И прихолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться».
5: «И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. «Горек чужой хлеб, — говорит Данте, — и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитанницы знатной старухи?» Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему.
4: Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое, необходимое украшение бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строго этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посидев в ее передней девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как недоставала визави. И дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была 100 раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять, молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через 2, выходя с графини садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником, черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемой чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был зато и благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но, узнав, что Нарумов не инженер, а конно-гвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью.
5: Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что если...» — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу. «Что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему же не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником? Но на это все требуется время. Ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие — вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость». Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой катились к освещенному подъезду, из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. «Графини?» — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.
2: Мы читали главы из повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама».
7: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена. Уничтожаются отдельные очаги, сообщил Валерий Герасимов. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад». По его словам, наша армия продолжает освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление ведется на всех направлениях. Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное. Также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Глава Миноборнауки России Валерий Фальков посетил строящийся международный экспериментальный термоядерный реактор во Франции. Работа над проектом ИТЭР остается уникальным пространством, которое объединяет государства и исследователей ради достижения общей цели, отметил министр в интервью телеканалу «Россия-1».
2: Участие России в проекте ЭТЭР построено таким образом, что 90% нашего вклада – это инвестиции в российские предприятия и научные коллективы, поскольку значительная часть идет на то, чтобы спроектировать и изготовить высокотехнологичные узлы этой большой установки, а потом доставить сюда, в этот крупнейший проект в мире. Он остается уникальным пространством доверия, которое объединяет государства, ведущих исследователей в достижении появления нового типа энергии.
1: Официально Россия разрабатывает 25 систем для экспериментального реактора. В реальности количество таких разработок еще больше, заявил ранее директор проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников. Федеральная антимонопольная служба разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Стоимость услуги по возврату денег за неиспользованный проездной регулируется государством. В ведомстве отметили, что в 2020 году по причине пандемии коронавируса ее снизили до минимального размера. Однако сейчас это привело к тому, что число возвращаемых билетов выросло более чем в 3 раза. По мнению службы, новые правила позволят значительно сократить количество возвратов, уменьшить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа билетов в продаже, особенно в периоды летнего спроса. Кроме того, изменения направлены на снижение рисков массовой скупки билетов перекупщиками. Более 10 тысяч работ на едином государственном экзамене написаны на максимальные 100 баллов, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Результаты свидетельствуют о повышении уровня подготовки школьников. Также глава ведомства рассказал, что по итогам пересдачи испытаний больше всего новых 100-бальников появилось по информатике. На втором месте литература, далее следует русский язык и профильная математика. За последние 6 лет доля выпускников, набравших 180 и более баллов по 3 предметам, выросла более чем на 5%. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
5: Необыкновенный человек, настоящий пионер воздухоплавания, чье имя не так широко известно, как имена других покорителей неба. Александр Федорович Можайский. Он был российским морским офицером и по совместительству изобретателем-самоучкой, человеком, чья страсть к небу привела его к дерзкой мечте – создать летательный аппарат тяжелее воздуха, который мог бы самостоятельно подниматься в небо. 1880-е. В мире пока нет самолетов. Однако Можайский изучает полет птиц, проводит сотни опытов с воздушными змеями. Результатом его трудов стал воздухолетательный снаряд. Это был моноплан с паровым двигателем. У него был фюзеляж, огромное крыло, шасси и даже хвостовое оперение. Конструкция удивительно напоминала будущие самолеты. Можайский предугадал основные элементы авиации, а паровой двигатель предпочел нефтяному из-за меньшего веса и большей надежности.
4: Ты кулибин.
5: Государство отказалось оплачивать безумную идею. Можайский работал, вносил изменения в свою конструкцию, пока денег хватало. История не сохранила точных подробностей испытаний. Есть данные, что аппарат сумел оторваться от Земли, но полноценного управляемого полета не получилось. Технологии того времени не могли

0: человечества к великим достижениям.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Антона Павловича Чехова Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко. Осень 1896 года. Мелехово. «Моя чайка» имела в Петербурге громадный неуспех. Театр дышал злобой. Воздух сперся от ненависти. И я, по законам физики, вылетел из Петербурга как бомба. Во всем этом виноваты вы, так как это вы подбили меня написать эту пьесу. Скоро «Чайку» напечатают. Теперь начнет меня хлестать литературная критика. А это противно. Точно осенью лезешь в лужу. Ваш Антон Чехов.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
4: Собакевич. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто «Прошу!» и повел его во внутренние жилья. Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средние величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета. Рукава длинны, панталоны длинны. Ступнями ступал он в кривь и в кось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как то напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча. Хватило топором раз, вышел нос. Хватило в другой, вышли губы. Большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши «живет». Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича. Держал он его более вниз, чем вверх, шеи не ворочил вовсе, и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую. Медведь. Совершенный медведь. Нужно же такое странное сближение. Его даже звали Михаилом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тотчас же спросил, не побеспокоил ли я вас. Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства. Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресло, сказавши опять «Прошу». Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост. Мавра Кордата в красных панталонах и мундире с очками на носу,

0: Колокотрони, Мияули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками неизвестно, каким образом и для чего поместился Багратион. Тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гости хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась, и вошла хозяйка. Дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнюю краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма.
1: «Это моя Феодулия Ивановна»,
0: — сказал Собакевич. Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы. Причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом.
1: «Душенька, рекомендую тебе», — продолжал Собакевич. «Павел Иванович Чичиков. У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться».
0: Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже «прошу». И, сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью, ни носом. Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке. Почти в течение целых 5 минут все хранили молчание. Раздавался только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату и все, что в ней было. Все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. В углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых 4 ногах, совершенный медведь. Стол, кресло, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич», или «И я тоже очень похож на Собакевича». «Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича», сказал, наконец, Чичиков, видя, что никто не располагается начинать разговора. «В прошлый четверг. Очень приятно провели там время».
1: «Да, я не был тогда у председателя», отвечал Собакевич.
0: «А прекрасный человек!»
1: «Кто такой?»
0: сказал Собакевич, глядя на угол печи. «Председатель».
1: «Но, может быть, это вам так показалось. Он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил».
0: Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал: «Конечно, всякий человек не без слабостей. Но зато губернатор, какой превосходный человек!»
1: «Губернатор превосходный человек?»
0: «Да, не правда ли?»
1: «Первый разбойник в мире».
0: «Как? Губернатор разбойник?» — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. «Признаюсь, этого я бы никак не подумал», — продолжал он. «Но позвольте, однако же, заметить, поступки его совершенно не такие. Напротив, скорее, даже мягкости в нем много. Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его».
1: «И лицо разбойничье», — сказал Собакевич. «Дайте ему только нож, да выпустите его на большую дорогу. Зарежут, за копейку зарежут. Он, да еще вице-губернатор, это Гога и Магога».
0: «Нет, он с ними не в ладах», — подумал про себя Чичиков. «А вот заговорю я с ним о полицмейстере. Он, кажется, друг его. Впрочем, что до меня, — сказал он, — мне, признаюсь, более всех нравится полицмейстер. Какой-то этакой характер, прямой, открытый. В лице видно что-то простосердечное».
1: «Мошенник», — сказал Собакевич очень хладнокровно. «Продаст, обманет, еще и пообедает с вами. Я их знаю всех, это все мошенники. Весь город там такой. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только есть порядочный человек, прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья».
0: После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий, Чичиков увидел, что и о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.
1: «Что ж, душенька, пойдем обедать», — сказала Собакевичу его супруга. «Прошу», — сказал Собакевич.
0: Затем, подошедший к столику, где была закуска, гости и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую. Впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
0: Небольшой стол был накрыт на 4 прибора. На 4-е место явилось очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме, что-то без чепца, около 30 лет в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель, и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст. А где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто ого-го.
1: «Щи, моя душа, сегодня очень хороши», —
0: сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками.
1: «Эдакой няни, — продолжал он, обратившись к Чичикову, — вы не будете есть в городе. Там вам черт знает что подадут».
0: «У губернатора, однако ж, не дурен стол», — сказал Чичиков.
1: Да знаете ли, из чего все это готовится? Вы есть не станете, когда узнаете.
3: Не знаю, как приготовляется, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны.
1: Это вам так показалось? Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца.
3: Фу, какую ты неприятность говоришь, сказала супруга Собакевича.
1: А что ж, душенька, так у них делается. Я не виноват, так у них у всех делается. Все, что не есть ненужного, что акульку у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп, да, в суп, туда его.
3: Ты за столом всегда эдак расскажешь, возразила опять супруга Собакевича.
1: Что ж, душа моя, сказал Собакевич, если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадости не стану есть. Мне лягушка хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот. И устрицы тоже не возьму. Я знаю, на что устрица похожа. «Возьмите барана», — продолжал он, обращаясь к Чичикову. «Это бараний бок с кашей. Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, которой суток по четыре на рынке валяется. Это все выдумали доктора немца да французы. Я бы их перевешал за это. Выдумали диету лечить голодом. Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят. Нет, это все не то. Это все выдумки. Это все...»
3: Здесь Собакевич даже сердито покачал головою.
1: «Толкуют просвещение, просвещение. А это просвещение — фук. Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня, когда свинина, всю свинью давай на стол. Баранина — всего барана тащи. Гусь — всего гуся. Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует».
3: Собакевич подтвердил это делом. Он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки. «Да, — подумал Чичиков, — у этого губа не дура».
1: «У меня не так, — говорил Собакевич, вытирая салфетку и руки. У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха».
3: «Кто такой этот Плюшкин?» — спросил Чичиков.
1: «Мошенник», — отвечал Собакевич. «Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он. Всех людей переморил голодом».
3: «Вправду?» — подхватил с участием Чичиков. «И вы говорите, что у него точно люди умирают в большом количестве?»
1: «Как мухи мрут».
3: «Неужели как мухи? А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?»
1: «В пяти верстах».
3: «В пяти верстах?» — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. «Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?»
1: «Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке», — сказал Собакевич. «Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему».
3: «Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только что интересуюсь познанием всякого рода мест», — отвечал на это Чичиков.
0: За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки. Потом индюк, ростом в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и не весь чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился. Но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье. Ни груши, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла с тем, чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только покряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами: «Я хотел было поговорить с вами об одном дельце».
1: «Вот еще варенье», — сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком. «Редька, вареная в меду». «А вот моего после», — сказал Собакевич. «Ты ступай теперь в свою комнату. Мы с Павлом Ивановичем скинем фраки, маленечко приотдохнем».
0: Хозяйка уже изъявила была готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах». И хозяйка ушла. Собакевич слегка принагнул голову, приготовляясь слышать, в чем было дельце.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
2: Чичиков начал как-то очень отдаленно. Коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большой похвалою об его пространстве. Сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются. Собакевич все слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончившие жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми. Чтоб таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличивать сложности без того уже весьма сложного государственного механизма.
3: Собакевич все слушал, наклонивши голову.
2: И что, однако же, при всей справедливости этой меры, она бывает отчасти тягостно для многих владельцев, обязывая их взносить подати так как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность.
4: Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно. Никак не назвал душ умершими, а только несуществующими.
3: Собакевич слушал все, по-прежнему нагнувши голову. И хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось в лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души. Или она у него была, но вовсе не там, где следует, а как у бессмертного Кощея, где-то за горами, и закрыто такую толстую скорлупою, что все, что не ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности.
2: «Итак», — сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа,
3: «вам нужно мертвых душ?» —
2: спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.
5: «Да»,
2: — отвечал Чичиков, и опять смягчил выражение, прибавивши «несуществующих».
3: «Найдутся. Почему не быть?»
2: — сказал Собакевич. «А если найдутся, то вам, без сомнения, будет приятно от них избавиться».
3: «Извольте, я готов продать», —
2: сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупщик верно должен иметь здесь какую-нибудь выгоду. «Черт возьми», — подумал Чичиков про себя, «этот уже продает еще прежде, чем я заикнулся», и проговорил вслух. «А, например, как же цена? Хотя, впрочем, конечно, это такой предмет, что о цене даже странно».
3: «Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по 100 рублей за штуку», — сказал Собакевич.
5: «По 100?»
2: — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича, по своей тяжелой натуре не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.
3: «Что ж, разве это для вас дорого?» — произнес Собакевич и потом прибавил. «А какая бы, однако ж, ваша цена?»
2: «Моя цена? Мы верно как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю, с своей стороны, положа руку на сердце, по 8 гривен за душу — это самая красная цена.
3: Куда хватили по 8 гривенок?
2: Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя.
3: Ведь я продаю не лапти.
2: Однако ж, согласитесь сами, ведь это тоже и не люди.
3: Так вы думаете, сыщите такого дурака, который бы вам продал по 2-гривенному ревизскую душу?
2: Но позвольте, зачем вы их называете ревизскими? Ведь души-то самые давно уже умерли. Остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по 1,5 рубли извольте дам, а больше не могу.
3: Стыдно вам и говорить такую сумму. Вы торгуетесь, говорите настоящую цену.
2: Не могу, Михаил Семенович, поверьте моей совести, не могу. Чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать, говорил Чичиков, однако ж по 1/2 еще прибавил.
3: Да чего вы скупитесь, сказал Собакевич. Право, недорого. Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души. А у меня, что ядрёный орех, все на отбор. Не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите, вот, например, каретник Михеев. Ведь больше никаких экипажей не делал, как только рессорный. И не то, как бывает московская работа, что на 1 час. Прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет.
2: Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете.
3: Но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи.
2: Откуда взялась рысь и дар слова?
3: А пробка, Степан Плотник, я голову прозакладываю, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силище было? Служил он в гвардии, ему бы бог знает что дали. 3 аршин с вершком ростом.
2: Чичиков опять хотел заметить, что и пробки нет на свете, но Собакевича, как видно, пронесло. Полились такие потоки речей, что только нужно было слушать.
3: Милушкин кирпичник мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников — сапожник. Что шилом кольнет, то и сапоги. Что сапоги, то и спасибо. И хоть бы в рот Хмельного. А Еремей Сорокоплехин, да и этот мужик один станет за всех. В Москве торговал, одного оброку приносил по 500 рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.
2: Но позвольте, сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было. Зачем вы исчисляете все их качества? Ведь в них толку теперь нет никакого. Ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.
3: Да, конечно, мертвые, сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые. А потом прибавил: впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими, что это за люди? Мухи, а не люди.
2: Да все же они существуют, а это ведь мечта.
3: Ну нет, не мечта. Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете. Машинища такая, что в эту комнату не войдет. Нет, это не мечта. А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади. Хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту.
2: Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим по стене портретам Багратиона и Колокотрони. Как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг, неизвестно почему, обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники. И несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащие приличия, и потом уже уйти прочь. «Нет, больше 2 рублей я не могу дать», — сказал Чичиков.
3: «Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте. По 75 рублей за душу, только ассигнациями, право только для знакомства».
6: «Что он в самом деле?» — подумал про себя Чичиков. «За дурака, что ли, принимает меня?»
2: И прибавил потом вслух: «Мне странно, право. Кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия. Иначе я не могу себе объяснить. Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит? Кому нужен?»
3: «Да вот вы ж покупаете, стал быть, нужен».
2: Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он, стало было, говорить про какие-то обстоятельства фамильные, семейные, но Собакевич отвечал просто:
3: «Мне не нужно знать, какие у вас отношения. Я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души? Я и продаю вам. И будете раскаиваться, что не купили».
2: 2 рублика, сказал Чичиков.
3: «Эк, право затвердила сорока Якова одно про всякого, как говорит пословица. Как наладили на 2, так не хотите с них и съехать. Вы давайте настоящую цену».
2: «Ну уж, черт его побери, — подумал про себя Чичиков. — По полтине ему прибавлю, собаки на орехи. Извольте, по полтине прибавлю».
3: «Ну, извольте, я вам скажу тоже мое последнее слово. 50 рублей. Право, убыток себе. Дешевле нигде не купите такого хорошего народа».
2: «Экой кулак», — сказал про себя Чичиков. И потом продолжал вслух с некоторой досадою: «Да что в самом деле? Как будто точно серьезное дело. Да я и в другом месте ни почем возьму. Еще мне всякой с охотой сбудет их, чтоб только поскорее избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати?»
3: «Но знаете ли, что такого рода покупки — это я говорю между нами, по дружбе — не всегда позволительны. И расскажу я или кто другой, такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства».
1: Радио «Звезда». Мы читаем фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
2: «Вишь, куды метит подлец, — подумал Чичиков. — И тут же произнес самым хладнокровным видом: «Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по наклонности собственных мыслей. 2 с полтиной не хотите, прощайте».
4: «Его не собьешь, неподатлив», — подумал Собакевич. «Ну, бог с вами. Давайте по 30 и берите их себе».
2: «Нет, я вижу, вы не хотите продать. Прощайте».
4: «Позвольте, позвольте», — сказал Собакевич, взявший его за руку и ведя в гостиную. «Прошу, я вам что-то скажу».
2: «К чему беспокойство? Я сказал все».
4: «Позвольте, позвольте», — сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу. «Ибо герой наш позабыл поберечься. В наказание за что? Должен был зашипеть и подскочить на одной ноге. Прошу прощения, я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйте, садитесь сюда, прошу».
2: Здесь он усадил его в кресло с некоторой даже ловкостью, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевертываться, и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся!» или «А как, Миша, малые ребята горох крадут?» «Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить».
4: «Посидите одну минуточку. Я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово».
2: Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет:
4: «Хотите угол?»
2: «То есть 25 рублей? Не-не-не-не, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю».
4: Собакевич замолчал.
2: Чичиков тоже замолчал. Минуты 2 длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку.
4: «Какая ж будет ваша последняя цена?» — сказал, наконец, Собакевич.
2: 2 с полтиною.
4: «Право, у вас душа человеческая. Все равно, что пареная репа. Уж хоть по 3 рубли дайте».
2: «Не могу».
4: «Ну, нечего с вами делать, извольте. Убыток. Да уж нрав такой собачий. Не могу не доставить удовольствие ближнему. Ведь я чай нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке».
2: «Разумеется».
4: «Но вот то-то же. Нужно будет ехать в город».
2: Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичиков попросил списочка крестьян. Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бюро, собственноручно принялся выписывать всех не только поименно, но даже со значением похвальных качеств. А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади, рассматриванием всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренно: «Эк наградил-то тебя Бог! Вот уж точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит! Родился ли ты уж так медведем? Или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты через них сделался то, что называют «человек-кулак»? Но нет, я думаю, ты все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход, и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. Вся разница в том, что теперь ты упишешь полбараньего бока с кашей, закусивши ватрушкую в тарелку. А тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями. Да вот теперь у тебя под властью мужики. Ты с ними в ладу, и, конечно, их не обидишь, потому что они твои. Тебе же будет хуже. А тогда бы у тебя были чиновники, которых бы ты сильно пощелкивал, смекнувши, что ведь они не твои же крепостные. Или грабил бы ты казну. Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь. А разогни кулаку один или два пальца, выйдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать потом, занявши место повиднее, всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку. Да еще, пожалуй, скажет потом: «Дай-ка себя покажу». Да такое выдумает мудрое постановление, что многим придется солоно. Эх, если бы все кулаки! «Готова записка», — сказал Собакевич, обратившись. «Готова? Пожалуйте ее сюда». Он пробежал ее глазами и подивился аккуратности и точности. Не только было обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, но даже на полях находились особенные отметки насчет поведения, трезвости. Словом, любо было глядеть.
3: «Теперь, пожалуйте же, задаточек», — сказал Собакевич.
2: «К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги».
3: «Все знаете, так уж водится», — возразил Собакевич.
2: «Не знаю, как вам дать. Я не взял с собой денег. Да вот 10 рублей есть».
3: «Что ж 10? Дайте, по крайней мере, хоть 50».
2: Чичиков стал было отговариваться, что нет, но Собакевич так сказал утвердительно, что у него есть деньги, что он вынул еще бумажку, сказавши: «Пожалуй, вот вам еще 15, итого 25. Пожалуйте только расписочку».
3: «Да на что ж вам расписка?»
2: «Все знаете, лучше расписочку. Не ровен час. Все может случиться».
3: «Хорошо. Дайте ж сюда деньги».
2: «На что ж деньги? У меня вот они в руке. Как только напишете расписку, в ту же минуту их возьмете».
3: «Да позвольте, как же мне писать расписку? Прежде нужно видеть деньги».
2: Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывший их пальцами левой руки, другою написал на лоскутке бумаги, что задаток 25 рублей государственными ассигнациями за проданные ревизские души получил сполна. Написавший записку, он пересмотрел еще раз ассигнации.
3: «Бумажка-то старенькая», — произнес он, рассматривая одну из них на свет. «Немножко разорвана. Но да, между приятелями нечего на это глядеть».
2: «Кулак! Кулак!» — подумал про себя Чичиков. «Да еще и бестия в придачу!
3: А женского пола не хотите?»
2: «Нет, благодарю».
3: «Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку».
2: «Нет, в женском поле не нуждаюсь».
3: «Но когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона. Кто любит попа, кто попадью, говорит пословица».
2: «Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами», — говорил Чичиков, прощаясь.
3: «Да уж, само собой разумеется. Третьего сюда нечего мешать. что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте. Благодарю, что посетили. Прошу и вперед не забывать. Коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу.
2: Да как бы не так, думал про себя Чичиков, садясь в бричку. По два с полтиною содрал за мертвую душу. Чертов кулак!
1: Мы читали фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
7: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Дед Мазай. На создание образа доброго охотника поэта Николая Некрасова вдохновил крестьянин из деревни Малые Вежи Костромской губернии. Звали его Иван Саввович Мазайхин. В этих местах Некрасов любил охотиться. В один из приездов он и услышал историю, которая легла в основу сюжета стихотворения «Дедушка Мазай и Зайцы». Мазайхин. Откуда такая странная фамилия? Точного объяснения нет. Но вроде бы один из предков костромского крестьянина, тоже охотник, с годами стал плохо видеть и, когда стрелял, часто мазал. Односельчане в шутку кликали его «Мазаин», а потомки стали «Мазайхиными». В 2018 году у Шунгинского сельского поселения, на территории которого располагалась родная деревня Мазая, появился свой герб. По лазоревым волнам плывет лодка, управляет ей золотой старец, окружают которого серебряные зайцы. А еще в честь деда Мазая назван один из островов на местном водохранилище. Вдруг туристы приедут? Будет что показать.
0: Кто эти люди?
1: Дед Мазай, он же Иван Мазайхин.
2: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
3: Такие трафареты, как «Здравствуйте», «Прощайте», «Добро пожаловать», «Милости просим», «Спит, как убитый» и прочее, мы всегда говорим по инерции, не вдумываясь в их подлинный смысл, подобно тому, как мы говорим «перочинный нож», невзирая на то, что уже более 100 лет никто никаких перьев им не чинит. Но есть такие житейские случаи, когда словесные трафареты немыслимы. Хоронили одного старика, и меня поразило, что каждый из надгробных ораторов начинал свою унылую речь одной и той же заученной формулы. «Смерть вырвала из наших рядов». И мне подумалось, что тот древний надгробный оратор, который впервые произнес эту живописную фразу над каким-нибудь древним покойником, был, несомненно, человек даровитый, наделенный воображением поэта. Он ясно представил себе хищницу смерть, которая налетела на тесно сплоченных людей и вырвала из их рядов свою добычу. Но тот 20-й и 100-й оратор, который произносит эту фразу как привычный ходячий шаблон, не вкладывает в нее ни малейшей эмоции, потому что живое чувство всегда выражается живыми словами, хлынувшими прямо из сердца, а не попугайным повторением заученных формул. «Нет», — подумал я, — «они не любили покойного и нисколько не жалеют, что он умер». Из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно ей внимал я. Но вот попрощаться с умершим подвели его ближайшего друга. Он буквально ослеп от слез. Видно было, что горе у него непритворное. Встав у самого края раскрытой могилы, он молча смотрел в нее, потрясенный отчаянием, и, наконец, к великому моему изумлению сказал: «Смерть вырвала из наших рядов». Вот до чего порабощает ослабевших людей мертвая сила шаблона. Даже самые искренние, свежие, непритворные чувства выражают они стертыми стандартными фразами.
2: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российская армия продолжает освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление ведется на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке «Святые горы», а также уничтожает формирование противника «Светогорские» и «Щурово».
1: Герасимов добавил, что в районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане. Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня. Ограничения на грузоперевозки для компаний стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины вступили в силу в октябре 2022 года. Тогда же в России утвердили перечень товаров, на которые меры не распространялись. В него вошли продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории. Однако позднее этот запрет распространили и на эти категории товаров для грузовиков из Молдавии, Польши, а теперь и из Эстонии. Выпускники, которые не согласны с результатами пересдач единого госэкзамена, могут подать апелляцию. Это не отразится на их шансах поступить в вузы, рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны, добавил Музаев. Аферисты под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию, якобы в преддверии переписи населения, выяснило агентство РИА Новости. Предупреждения о таких случаях распространяются в чатах жильцов московских жилых комплексов. Также мошенники могут попросить заполнить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан, сообщить о наличии автотранспорта или оружия. При встрече с ними нужно обратиться в полицию, добавили правоохранители. И о погоде. Сильная жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве 19-20 июля. Об этом предупредили в МЧС. Жителей призвали отказаться от использования открытого огня. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: В 1950 году фотограф Робер Дуано получил редакционное задание – сделать на улицах Парижа снимок поцелуя молодой влюбленной пары. В столице Франции, городе насквозь пропитанном романтикой, получить такой кадр – пара пустяков. Дуано отправился на правый берег Сены и уже через полчаса сдал в архив информационного агентства все негативы и контрольные отпечатки, после чего благополучно забыл об этой истории. И напрасно.
5: В 1986 году, а это 36 лет спустя, журнал «Life» взял и опубликовал мою ту самую фотографию. Молодой человек прямо на ходу нежно целует девушку. Невероятно, но факт. Снимок перепечатали почти все издательства мира, как некий символ любвеобильного Парижа. Наше французское издательство заработало более $500,000 авторских. Ну и мне кое-что перепало. Однако была и другая сторона медали. Сразу несколько людей подали на меня иски. Якобы в кадре именно они. И я вмешался в их личную жизнь.
0: История одной фотографии.
4: Робер Дуано пришел в суд и выиграл дело. Правда, для этого пришлось сознаться. В кадре профессиональные актеры.
5: Я никогда не снимал жаркие поцелуи неизвестных людей. В Париже это считалось дурным тоном. К тому же подобная деятельность не очень-то и законна. Почему? В кадре могут оказаться, например, женатый мужчина и незамужняя женщина, или наоборот. Зачем разрушать чью-то семейную жизнь? Я фотограф, а не частный детектив.

вновь оправдался. Он предъявил копию чека, где было сказано, что актриса уже получила за съемку «Поцелуя» у муниципалитета заранее согласованный гонорар.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Маяк на Даго. Глава первая. Весной 1921 года в разговоре с Сосендовским Унгерн изложил ему свою родословную. Семья баронов Унгерн-Штернбергов принадлежит роду, ведущему происхождение со времен Аттилы. В жилах моих предков течет кровь гуннов, германцев и венгров. Один из Унгернов сражался вместе с Ричардом Львиное Сердце и был убит под стенами Иерусалима. Даже трагический крестовый поход детей не обошелся без нашего участия. В нем погиб Ральф Унгерн, мальчик 11 лет. В XII веке, когда орден меченосцев появился на восточном рубеже Германии, чтобы вести борьбу против язычников, славян, эстов, латышей, литовцев, там находился и мой прямой предок, барон Гальза Унгерн Штернберг. В битве при Грюнвальде пали двое из нашей семьи. Это был очень воинственный род рыцарей, склонных к мистике и аскетизму. С их жизнью связано немало легенд. Генрих Унгерн Штернберг по прозвищу Топор был странствующим рыцарем, победителем турниров во Франции, Англии, Германии и Италии. Он погиб в Кадиксе, где нашел достойного противника испанца, разрубившего ему шлем вместе с головой. Барон Ральф Унгерн был пиратом, грозой кораблей в Балтийском море. Барон Петр Унгерн, тоже рыцарь-пират, владелец замка на острове Даго, из своего разбойничьего гнезда господствовал над всей морской торговлей в Прибалтике. В начале XVIII века был известен Вильгельм Унгерн, занимавшийся алхимией и прозванный за это братом сатаны. Морским разбойником был и мой дед. Он собирал дань с английских купцов в Индийском океане. Английские власти долго не могли его схватить, а когда, наконец, поймали, то выдали русскому правительству, которое сослало его в Забайкалье. Трудно сказать, что из этого Унгерн действительно говорил, а что Осендовский присочинил или почерпнул из доступной ему литературы, но Унгерн-Штернберги были внесены в дворянские матрикулы всех трех прибалтийских губерний, и официальный родоначальник назван верно. Иоганн, Ганс, Гальза, фон Унгерн, живший разве что не в XII, а в XIII веке. Другая ветвь рода, согласно фамильной легенде, происходила от двух братьев Унгар, столетием раньше переселившихся в Прибалтику из Галиции. В них текла венгерская кровь, а отсюда недалеко уже и до воинов Аттилы. Гунны традиционно, хотя без особых на то оснований, считались предками мадьяр. Впоследствии унгары превратились в унгернов и, породнившись со Штернбергами, присоединили их родовое имя к своему. Баронский титул был пожалован им шведской королевой Кристиной Августой в 1653 году. И тогда же, видимо, они получили свой герб с лилиями, шестиконечными звездами и девизом «Звезда их не знает заката». Между вассалом рижского архиепископа Иоганном фон Унгерном, женатым на дочери туземного князя Каупа, и Романом Федоровичем Унгерн-Штернбергом генеалогический словарь насчитывает 18 колен. За 7 столетий род разветвился, его представители расселились по всей Прибалтике.

0: Балтики, но наибольшее число поместий принадлежало им на севере Эстляндии, в Ревельском и Гапсальском уездах. Последний включал в себя часть материка и несколько островов, крупнейший из которых Даго, по-эстонски Хи-Умаа. Во времена Ганзы и Ливонского ордена его берега служили пристанищем пиратов. Здесь этот промысел никогда не считался предосудительным. По свидетельству современника, Унгерн с явной охотой говаривал, что ощущает в душе голос пиратов-предков. В этой апелляции к пращурам присутствует, кажется, не только гордость, но и потребность осмыслить аномалии собственной души. В контексте родовом, семейном, патология облагораживалась ее фатальной неизбежностью. Унгерн воспринимал фамильную историю как цепь, чьим последним звеном является он сам. Однако, если довериться Осиндовскому, который вполне мог что-то прибавить к его рассказу, но вычеркнуть вряд ли, из этой цепи почему-то оказались выброшены два важнейших звена – отец и дед. Морской разбойник, якобы грабивший английские корабли в Индии, приходился Унгерну не дедом, а прапрадедом. Скорее всего, тут ошибся Осиндовский, хотя вовсе не исключено, что Унгерн сам укоротил свою родословную. Что касается ближайших предков по отцовской линии, он о них никогда не вспоминал. Возможно, не только из-за плохих отношений с отцом, но еще и потому, что это были люди сугубо мирных занятий. Дед до самой смерти занимался вполне филистерским, с точки зрения внука, делом, управлял семейной суконной фабрикой в Кертеле на Даго, а отец, защитивший в Лейпцигском университете магистерскую диссертацию на кафедре химии и минералогии, жил в Петербурге и служил в Министерстве государственных имуществ. Для Унгерна оба были досадным буржуазным наростом на величественном древе рода, целиком состоящего из рыцарей, пиратов и мистиков. Среди Унгерн-Штернбергов, давших России, Швеции и Германии немало военачальников, администраторов, дипломатов, ученых и людей искусства, были такие, о ком Унгерн предпочел бы не вспоминать. Один из его родственников опустился до содержания пивоваренного завода и выпускал популярное в начале 20 века пиво «Замок Феллин». Другой, будучи послом в Португалии, первым из русского дипломатического корпуса за границей, признал советскую власть. Третий, известный режиссер, в 1919 году ставил спектакли в еврейской театральной студии в Петрограде. Непосредственно от прапрадеда, который, по его словам, в Индии стал буддистом, проще было перейти к самому себе. «Я», — рассказывал он Осиндовскому, — «тоже морской офицер. Однако русско-японская война заставила меня бросить мою профессию и поступить в Забайкальское казачье войско». Три момента сближали его собственную жизнь с жизнью прапрадеда – море, буддизм и Забайкалье, куда тот был сослан. Эта окруженная преданиями фигура наверняка волновала Унгерна в отрочестве, но еще, может быть, сильнее впоследствии, когда он начал подмечать, отчасти придумывать символическое сходство их судеб. Реальный Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн Штернберг не был ни моряком, ни тем более пиратом и грозой Индийского океана. Все свои морские путешествия он совершил в качестве пассажира, хотя в юности добирался до Мадраса, где во время Семилетней войны его арестовали англичане, как иностранца, которым дорога в Британскую Индию была категорически заказана. Он родился в 1744 году в Лифляндии. После окончания Лейпцигского университета жил в Варшаве. При дворе польского короля Станислава Понятовского дослужился до камергера, затем из карьерных соображений переехал в Петербург, а в 1781 году купил у своего университетского товарища, графа Карла Магнуса Штенбока, имение Гогенхельм на острове Даго и почти безвыездно прожил в нем до 1802 года, когда угодил под суд и был сослан в Тобольск, а не в Забайкалье, как говорил Унгерн. Там спустя 10 лет он и умер. В 1818 году литератор Павел Свиньин в книге «Воспоминания на море» описал его преступление. «В продолжении 10 лет злодей сей в осенние бурные ночи переставлял маяки с одного места на другое, дабы корабли, обманувшись ложным светом, разбивались у берегов острова. Тогда он шайкою своею нападал на них». 20 годами позже француз Астольф де Кюстин, проплывая на пароходе мимо Даго, услышал от попутчика, а впоследствии изложил в своих письмах из России, более романтичную версию этих событий. В его рассказе барон Унгерн Штернберг, блестящий аристократ, в расцвете сил покинул русский императорский двор и поселился в своих владениях на диком острове Даго, потому что возненавидел весь род людской. Здесь этот мизантроп начал выказывать необычайную страсть к науке. Чтобы ничто не отвлекало его от ученых занятий, он пристроил к замку высокую башню, которую называл библиотекой. На самой ее вершине находился кабинет хозяина, застекленный со всех сторон фонарь-бельведер. Только по ночам и только в этом уединенном месте барон обретал покой, располагающий к размышлениям. В темноте стеклянный бельведер светился так ярко, что издали казался маяком и вводил в заблуждение капитанов иностранных кораблей, не твердо помнящих очертания грозных берегов Финского залива. Эта зловещая башня, возведенная на скале посреди страшного моря, казалась неопытным судоводителем путеводной звездой, и несчастные встречали смерть там, где надеялись найти защиту от бури. Спасшихся моряков убивали, уцелевший груз становился добычей барона. Это продолжалось до тех пор, пока негодяй не выдал гувернер его сына, случайно ставший свидетелем одного из таких убийств. Барона-разбойника судили и сослали на вечное поселение в Сибирь. Эта история стала европейской уголовной сенсацией, а владельцы Гогенхельма писали как об одном из наиболее выдающихся преступников современности. Сердце обливается кровью. Человечество, чувство гуманности, содрогается при воспоминании об ужасном злодеянии барона, восклицал Свиньин. Прошло, однако, совсем немного времени, и там, где раньше видели экзотическую уголовщину, стали усматривать трагедию мятежной души. Сделавшись находкой для романтиков, Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн Штернберг растворился в персонажах романов, драм и поэм, имевших подчас весьма отдаленное сходство с прототипом, как, например, герой байроновского «Корсара». О бароне-пирате де Кюстину рассказал плывший вместе с ним на пароходе князь Петр Козловский, дипломат и писатель. Он же, как считается, поведал эту историю Байрону, с которым был знаком. После него благородные разбойники расплодились и надолго вошли в моду, а их прародитель превратился в демонического бунтаря, приступающего божественные заповеди не из банальной алчности, но, как считал де Кюстин, из чистой любви ко злу, из бескорыстной тяги к разрушению. «Не веря ни во что, — пишет он, — и менее всего в справедливость, барон полагал нравственный и общественный хаос единственным состоянием, достойным земного бытия человека, в гражданских же и политических добродетелях видел вредные химеры, противоречащие природе, но бессильные ее укротить. Верша судьбами себе подобных, он намеревался, по его собственным словам, прийти на помощь провидению, распоряжающемуся жизнью и смертью людей». Именно в этом качестве он многократно упоминается Достоевским в черновиках «К преступлению и наказанию» и «Подростку». В последнем намечалась сцена, где герой разговаривает про Унгерн Штернберга и рубит вдруг образа. Для героев Достоевского этот человек – затаенное существо, обладающее скрытым от мира могуществом. Жребий Унгерн Штернберга лучше Наполеонова. Иначе говоря, перед нами мрачный экспериментатор, который на доступном ему пространстве взялся вернуть мир к его изначальной сути, извращенной вредными химерами современной морали. Этот ключ к сердцу кровавого барона спустя столетия подойдет и к его праправнуку. Фигура начальника азиатской дивизии, «сумрачного бойца», как называл его харбинский литератор Альфред Хейдек, тоже будет окружена мифами и тоже станет знаком тех еще смутных идейных веяний, которые, как всегда, на переломе эпох должны быть в ком-то воплощены, прежде чем будут сформулированы и высказаны.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава вторая. Преступление хозяина Даго потрясало уже одним тем, что маяк, символ надежды и спасения, он сделал орудием зла, вестником гибели. Однако правдивость этой истории вызывает сомнения. Маяк Дагерорт, от шведского «дагер» — свет и «орт» — мыс, по-эстонски «кыпу», был построен во времена Ганзейского союза и существует по сей день. На протяжении столетий, каждую ночь с 15 марта до 30 апреля и с 15 августа до 30 сентября на вершине его сложенной из булыжного камня 36-метровой башни, на каменной решетке, обеспечивающей тягу, разводили громадный костер из сухих смолистых дров. Зажигали его спустя час после захода солнца и тушили за час до восхода. В тихую погоду свет был виден на расстоянии до 15 миль. Купив имение Гогенхельм, Унгерн Штернберг по обычаю обязан был взять на себя обременительную заботу о маяке. На поддержание огня ежегодно требовалось до 2000 кубических сажений дров, а за 300 лет, в течение которых существовал Дагерорт, лес вокруг вырубили, дрова приходилось возить издалека, да еще и с подъемом в гору. На содержание маяка новый хозяин Гогенхельма просил у казны 5000 рублей серебром в год, но получал только по 3000. А с 1796 года, после смерти Екатерины II, все выплаты прекратились. Маяк, тем не менее, продолжал действовать. Дрова поставляли крепостные барона, за что были избавлены от других повинностей. Башню с застекленным бельведером можно оставить на совести де Кюстина или его информаторов, а при тогдашнем способе эксплуатации маяка сама идея о возможности подавать с него ложные сигналы кажется малоправдоподобной. Разумеется, обманные огни можно было зажигать и в других местах, но это обвинение снял с барона венгерский исследователь Иштван Чекии. Его интерес к нему пробудил роман Мора Йокаи «Башня на Дагу». После окончания Первой мировой войны Чекии начал преподавать в университете в Тарту. Здесь он изучил в местном архиве материалы судебного процесса 1802 года и обнаружил, что о фальшивых маяках на суде не было и речи, обвинение в убийстве моряков также не выдвигалось. Барон всего лишь вылавливал и присваивал грузы с потерпевших крушение кораблей, не соблюдая, правда, регламентировавшие этот промысел нормы берегового права. Возможно, впрочем, обвинение в пиратстве просто не было доказано. Николай Лисков, живший на Дагу в 1880-х годах, в очерке «Темнеющий берег» пишет: «Береговое пиратство, которым славились в старину Эзель и Даго, несмотря на нынешние преследования его законом, все-таки еще не совсем исчезло, и малограмотный шкипер порой может принять за маяк разведенный на берегу фальшфейер. Пират Фильзанда или Дагеррорта начнет ловить на огонь морских угрей и, как пить дать, посадит его на гряду, а потом придет его спасать и грабить, что почти одно и то же». По мнению Чекии, подлинной причиной столь сурового приговора стала земельная тяжба между ним и прежним владельцем Гогенхельма, его университетским товарищем графом Штенбаком, который в то время занимал должность эстлянского генерал-губернатора и использовал свое служебное положение для борьбы с конкурентом. Видимо, его стараниями в Ревеле сразу после процесса вышла анонимная брошюра, где впервые была обнародована версия о пиратстве барона. Весь тираж скупила и уничтожила семья подсудимого. Уцелел единственный экземпляр. Чеки увидел в Унгерн-Штернберге не кровожадного разбойника в чине камергера и с университетским образованием, это-то и волновало, а трагическую жертву собственной исключительности в грубой и чуждой ему провинциальной среде. Барон был человеком прекрасного воспитания, необыкновенно начитанным и образованным. С молодости он вращался в высших сферах, был бесстрашным моряком, знающим и трудолюбивым землевладельцем, хорошим отцом. Он был строг и к себе, и к окружающим, при этом справедлив, славился щедростью и проявлял заботу о своих людях. Для них он построил церковь. Он страдал ностальгией по прошлой жизни и отличался нелюдимостью. Местная знать не могла по достоинству оценить незаурядную личность барона. Если бы праправнук прочел эту характеристику, он мог бы применить к себе почти каждое слово. Роман Федорович Унгерн-Штернберг обладал теми же феодальными добродетелями, какие приписывал Чекии своему герою – храбростью, щедростью, стремлением заботиться о подчиненных. Точно так же он слыл нелюдимым и страдал от непонимания окружающих. Он тоже получил хорошее воспитание, знал языки, компетентно рассуждал о буддизме и конфуцианстве, что не мешало ему жечь людей живьем и отдавать воспитанниц Смольного института на растерзание солдатне. Тип палача-философа только еще входил в жизнь Европы, и современники замирали перед ним в растерянности. Чтобы устранить это противоречие, одни искренне считали вымыслом жестокость Унгерна, другие столь же искренне подвергали сомнению его образованность. Первые предпочитали говорить о вынужденной суровости при поддержании дисциплины, вторые, вопреки фактам, называли барона дегенератом. Приблизительно так же Чекий воспринимал его прапрадеда. Он был уверен, что этот начитанный и даровитый человек не мог быть пиратом и пострадал дважды, сначала от судебного произвола, затем от фантазий романистов и поэтов. Однако легенды редко возникают на пустом месте. Было, значит, в хозяине Дагу нечто такое, что заставляло верить истории о ложном маяке или обманных огнях, как позднее верили любому слуху о свирепости его потомка. Символично, что по приезде из Польши в Петербург Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн-Штернберг русифицировал второе из трех своих имен и превратился в Романа, и это же имя при поступлении в гимназию получил его праправнук, при крещении названный иначе.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Роберт и Роман. От Австрии до Амура. Глава первая. В плену Унгерн сказал, что не считает себя русским патриотом и своей родиной назвал Австрию. Действительно, родился он не на Дагу, как обычно указывается, а в австрийском Граце. Точная дата его рождения долго оставалась спорной. Лишь недавно американский историк Уиллард Сандерленд съездил в Грац, нашел лютеранскую церковь, где крестили Унгерна, и по записи в церковно-приходской книге установил ее окончательно 10-22 января 1886 года. По принятой в немецких дворянских семьях традиции, позволяющей иметь не одного небесного покровителя, а троих, мальчик при крещении получил тройное имя – Роберт Николай Максимилиан. Позднее последние два были отброшены, а первое заменено наиболее близким по звучанию начального слога славянским «Роман». Оно ассоциировалось и с фамилией царствующего дома, и с суровыми добродетелями древних римлян, и к концу жизни стало казаться как нельзя более подходящим его обладателю, чья отвага и фанатичная преданность свергнутой династии были широко известны. По отцу, Теодору Леонгарду Рудольфу, сын стал Романом Федоровичем. Отец, младший ребенок в семье при четырех старших братьях, на сколько-нибудь значительное наследство рассчитывать не мог. Но в 1880 году 23-летним юношей он женился на 19-летней Софи Шарлотте фон Вимпфен, уроженке Штутгарта. Франко-немецкий, гугенотский род баронов фон Вимпфен дал Франции двух известных генералов. Один в 1793 году возглавил армию, созданную жирондистами для борьбы с якобинской диктатурой. Другой сражался с русскими в Крыму и с пруссаками под Седаном. Невеста принесла ему солидное приданое. Супруги много путешествовали по Европе, пока не осели в Граце. Их первенец родился только на 6-м году брака. Еще 3 года спустя появился на свет второй сын, Константин Роберт Эгенгард. После его рождения семья перебралась в Ревель, но еще раньше, летом 1887 года, Теодор Леонгард Рудольф совершил поездку по южному берегу Крыма с целью изучить возможности развития там виноградарства. Путешествие было предпринято по заданию Департамента земледелия Министерства государственных имуществ. Свои выводы Унгерн-старший изложил в объемистом сочинении с цифрами и схемами, но как доктор философии, а не только геолог, попутно высказал ряд соображений, столь же любопытных, сколь и неуместных рядом с таблицами сравнительного плодородия крымских почв. «Россия, — пишет он, например, — страна аномалий. Она одним скачком догнала Европу, миновав ее промежуточные стадии на пути к прогрессу. В доказательство этого тезиса приводится следующий факт. От проселочных дорог Россия перешла к железным, а шоссейных практически не знала. В то время мало кто задумывался о том, что прямо с проселка, встав на рельсы, страна вот-вот покатится по ним к революции. Это труд профессионала, знакомого и с почвоведением, и с химией, что не исключает склонности автора к своеобразному прожектерству. Если сын будет вынашивать планы создания ордена рыцарей-буддистов для борьбы с революцией, идея отца, хотя и скромнее, заквашена на тех же дрожжах. Для пропаганды виноделия среди крымских татар он предлагал учредить класс странствующих учителей. Этих бродячих проповедников автор изображал чуть ли не мучениками идеи, предупреждая, что их миссия потребует много самопожертвования и при выборе таких лиц следует поступать с крайней осмотрительностью. Крымские татары, как мусульмане, с понятной враждебностью относились к виноградной лозе, но стремление обставить хозяйственное предприятие конспирологической атрибутикой, облечь его в формы служения и подвижничества, все-таки не совсем типично для нормального чиновника. Зная младшего Унгерна, в отце можно усмотреть зародыш тех черт, которые в полной мере проявятся в сыне. Унгерн-старший страдал каким-то нервным расстройством. То ли это и послужило причиной развода, то ли отношения с женой довели его до психиатрической лечебницы, сказать трудно. Так или иначе, но в 1891 году супруги Унгерн-Штернберги со скандалом разошлись. Пятилетний Роман и двухлетний Константин остались с матерью. Через 3 года она вышла замуж за барона Оскара Хойнинген-Хюне. Второй ее брак оказался более удачным. Софи Шарлотта прожила с мужем до самой своей смерти в 1907 году и родила еще одного сына и 2 дочерей. Впоследствии сложилось мнение, будто она мало уделяла внимания первенцу, который с детства был предоставлен самому себе. Если даже и так, это не отразилось на его отношениях с единоутробным братом и сестрами. Они оставались вполне родственными даже после того, как мать умерла, но с отчимом Унгерн не поладил. Мальчик не слишком уютно чувствовал себя в семье, что не могло не сказаться на его характере. С родным отцом он, похоже, никаких связей не поддерживал на протяжении всей жизни. Не осталось ни малейших следов его участия в судьбе сына. Во время гражданской войны рассказывали, что отец Унгерна был зверски убит крестьянами в 1906 году при беспорядках в Истлянской губернии, и это якобы навсегда положило в сыне глубокую ненависть к социализму. Такого рода историями нередко оправдывают тех, чья жестокость не поддается рациональному объяснению. О состоявшем в Монголии при Унгерне легендарном душегубе Сипайла тоже говорили, будто в ургинских застенках он мстит за свою вырезанную большевиками семью. По крайней мере, словарь прибалтийских дворянских родов, изданный в Риге перед Второй мировой войной, датой смерти Теодора Леангарда Рудольфа Федора Унгерн-Штерберга, называет 1918 год, а ее местом Петроград. Обстоятельства, при которых он погиб или умер, неизвестны.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава 2. До 14 лет Унгерн обучался дома. В 1900 году поступил в Ревельскую Николаевскую гимназию, но через 2 года был исключен. Несмотря на одаренность, пишет его кузен Арвид Унгерн-Штернберг, Роман вынужден был покинуть гимназию из-за плохого прилежания и многочисленных школьных проступков. Отчим решил, что при таком характере ему больше подойдет военное учебное заведение, и отдал пасынка в Петербургский морской корпус. Родной отец в этих хлопотах никак не участвовал. Он тогда жил в Петербурге, но даже билет на право брать мальчика в отпуск был выписан на другое лицо. 7 годами позже Унгерн аттестовался начальством как очень хороший кадет, который любит физические упражнения и очень хорошо работает на Марсе, при этом ленив и не особенно опрятен. Сохранился внушительный список его проступков, регулярно караемых сидением в карцере. Все это преступления достаточно невинные. Вернулся из отпуска с длинными волосами, курил в палубе, бегал по классному коридору, не был на вечернем уроке закона Божия, потушил лампочку в курилке перед входом офицера, дурно стоял в церкви, уклонялся от утренней гимнастики и так далее. Постоянно фигурируют какие-то состоящие под строжайшим запретом но любезные сердцу 16-летнего кадета Унгерн-Штернберга ботинки с пуговицами. О его характере можно судить потому, что он способен был сбежать из-под ареста, пока дежурный уносил посуду после обеда и вызывающе разгуливал по шканцам. Отроческое бунтарство сочеталось в нем с мрачностью и застенчивостью. При чтении реестра его проказ нельзя не заметить, что почти все они совершались не в компании сверстников, а в одиночестве. Со временем он начинает хуже учиться. Автор очередной аттестации, указывая на его грубость и неопрятность, делает далеко идущий вывод: весьма плохой нравственности при тупом умственном развитии. В последнее поверить трудно. Тем не менее, в 1904 году Унгерн оставлен на второй год в младшем специальном классе. Еще через полгода родителям предложено взять его на свое попечение, поскольку поведение их сына достигло предельного балла 4 и продолжает ухудшаться. Мать и отчим предупреждены, что в любом случае, возьмут они его домой или нет, из корпуса он будет отчислен. Вскоре после начала русско-японской войны, не без умиления повествует первый биограф Унгерна Николай Князев, на утренней поверке как-то недосчитались троих гардемарин младшего класса. Одного из них, конечно, звали Романом. В действительности ничего подобного не было, хотя сам Унгерн тоже говорил, что добровольно оставил морской корпус, дабы попасть на войну с японцами. Документы это опровергают, но можно допустить, что положение второгодника было для него унизительно, отношения с начальством испортились в конец, поэтому он решил ехать на войну и предельным баллом по поведению сознательно провоцировал свое исключение. С помощью отчима Унгерн оформился вольноопределяющимся в 91-й Двинский пехотный полк, но повоевать ему не удалось. На Дальний Восток он попал в июне 1905 года, когда бои уже прекратились. Рассказы о его ранениях и полученном им Георгиевском кресте или даже трех за храбрость – легенда. Правда, послужной список Унгерна сообщает, что он был награжден светло-бронзовой медалью за поход в русско-японскую войну, а всем нижним чинам, прибывшим в действующую армию после сражения под Мукденом, которое Николай II постановил считать концом войны, давали такую же медаль, но темно-бронзовую. Это позволяет допустить, что в каких-то диверсионных вылазках Унгерн все-таки успел поучаствовать. Вольноопределяющийся должен был прослужить в армии один год. По истечении этого срока Унгерн вернулся в Петербург и поступил сначала в инженерное военное училище, где проучился очень недолго, затем в Павловское пехотное. Здесь он прошел полный курс наук и в 1908 году был произведен в офицеры, но не в подпоручики, как следовало ожидать по профилю училища, а в хорунжии 1-го аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Странное для Павлона, как называли павловских юнкеров, производство и назначение, Арвид Унгерн Штернберг объяснял тем, что его кузен мечтал служить в кавалерии, а выпускнику пехотного училища возможно было осуществить это желание только в казачьем полку. Назначению предшествовала обязательная в таких случаях процедура приписки к одной из забайкальских станиц. То, что из всех казачьих войск Унгерн выбрал второразрядное забайкальское, его враги объясняли шкурным стремлением получить большие проездные и подъемные, а поклонники – увлеченностью просторами и дебрями Забайкалья, которые приглянулись ему по дороге в Маньчжурию и где могла найти приют его метущаяся душа. Но, скорее всего, причина в другом. Как раз в то время поползли слухи о надвигающейся новой войне с Японией, и он хотел быть поближе к будущему театру военных действий.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир в котором он жил.
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Эдгар Аллан По. Фрагмент из рассказа «Происшествие в скалистых горах». Читает Александр Бурдуков.
1: В один пасмурный, теплый, серый день в конце ноября, в странное время года, которое называется индийским летом, мистер Бедло по обыкновению отправился в холмы. День прошел, а он не возвращался. В 8 часов вечера, не на шутку встревоженный его продолжительным отсутствием, мы собирались отправиться на поиски, как вдруг он неожиданно явился, по-видимому, в нормальном состоянии и более веселом настроении духа, чем обыкновенно. Он рассказал странные вещи о своей прогулке. «Вы помните, — говорил он, — что я оставил Шарлоттесвиль около 10 часов утра. Я прямо направился в горы и часов около 10 вступил в ущелье, совершенно незнакомое мне. Я с большим интересом направился по его извивам. Ландшафт, окружавший меня, вряд ли можно было назвать грандиозным. Но мне нравятся такие ландшафты своим невыразимо безотрадным видом. Пустыня казалась, безусловно, девственной. Мне казалось, что нога человеческая еще не ступала по этим зеленым лужайкам и серым скалам. Вход в ущелье до того незаметен и недоступен, разве случайно, что я, пожалуй, и в самом деле был первый путник, первый и единственный путник, проникший в этот закоулок. Густой, совершенно особенный туман или дым, свойственный индийскому лету и нависший над всеми предметами, без сомнения усиливал странные впечатления, производимые этими предметами. Туман был так густ, что я ничего не видел на расстоянии 12 ярдов. Тропинка, по которой я шел, была крайне извилиста, а солнца не было видно, так что я скоро утратил всякое представление о направлении. Тем временем морфин оказал свое обычное действие, придав глубокий интерес всему внешнему миру. В шелесте листьев, в зелени былинок, в форме трилистника, в жужжании пчелы, в блеске росы, в дыхании ветерка, в слабом аромате леса чуялся целый веселый и причудливый рой поэтических и бессвязных мыслей. Поглощенный ими, я бродил в течение нескольких часов, пока туман не сгустился до того, что мне пришлось пробираться ощупью. Тут невыразимое беспокойство овладело мною. Рот нервной дрожи и нерешимости. Я боялся ступить, думая, что вот-вот слечу в пропасть. Вспомнились мне также странные истории о скалистых горах, о диком и свирепом племени, населяющем их пещеры и пропасти. Тысячи смутных грез осаждали и угнетали меня, грез тем более мучительных, чем они были туманнее. Но вдруг до моего слуха долетел грохот барабана. Разумеется, мое удивление не знало границ. Барабан в этих горах был вещью совершенно необычайной. Я бы не более удивился, услыхав звук трубы архангела. Но моему изумлению суждено было еще увеличиться. Раздался дребезжащий звук, похожий на бряцание связки ключей. И спустя мгновение какой-то смуглый полуногой человек с криком пробежал мимо меня. Он промчался так близко, что я почувствовал его горячее дыхание на своем лице. В руке у него был какой-то странный инструмент, состоящий из связки стальных колец, которыми он гремел на бегу. Лишь только он исчез в тумане, как за ним промчался с разинутой пастью и горящими глазами какой-то огромный зверь. Я не мог ошибиться насчет его породы. Это была гиена. Вид чудовища скорее рассеял, чем усилил мой ужас. Теперь я понял, что брежу, и старался усилием воли вернуться к сознанию. Я смело и бодро пошел вперед. Протирал глаза, громко восклицал, щипал себе члены. Мне попался ручеек, и я вымыл в нем лицо, руки и шею. Вода освежила меня и, по-видимому, рассеяла странные ощущения, докучавшие мне до сих пор. Я встал совершенно новым, как мне казалось, человеком, и твердо, спокойно продолжал свой путь по неведомой тропинке. Наконец, истомленный ходьбой и тяжелой удушливой атмосферой, я уселся под деревом. Передо мной блеснул слабый луч солнца, и тень листьев дерева, легкая, но отчетливая, обрисовалась на траве. В течение нескольких минут я с удивлением рассматривал эту тень. Ее форма поражала меня. Я взглянул вверх. Дерево оказалось пальмой. Я вскочил в страшном волнении, так как теперь не мог уже успокоиться мыслью, что я брежу. Я видел, я сознавал, что вполне владею своими чувствами, и эти чувства открывали моей душе целый мир новых и странных ощущений. Жара разом сделалась невыносимой. Воздух был напоен странным ароматом. Тихий неумолчный ропот, подобный журчанию полноводной, но тихой реки, долетал до моих ушей, сливаясь с глухим жужжанием множества человеческих голосов. Пока я прислушивался вне себя от изумления, сильный порыв ветра развеял завесу тумана точно по мановению волшебника. Я находился у подошвы высокой горы и смотрел на расстилавшуюся передо мной обширную равнину, по которой извивалась величавая река. На берегу реки раскинулся город восточного типа, напоминавший описание «Тысячи и одной ночи», но еще более странного характера. С моего наблюдательного пункта, находившегося гораздо выше города, я мог видеть его со всеми закоулками, точно на карте. Бесчисленные улицы перекрещивались беспорядочно по всем направлениям, напоминая скорее извилистые аллеи, чем улицы, и буквально кишели народом. Дома имели причудливо живописный вид. Повсюду виднелись балконы, веранды, минареты, храмы, круглые окна, украшенные причудливой резьбой. Базаров было множество. Они изобиловали разнообразнейшими товарами: шелком, кисеей, великолепными металлическими изделиями и драгоценными камнями. Кроме того, повсюду пестрели знамена, паланкины, носилки со стройными дамами, окутанными в покрывало, слоны в пышных попонах, уродливые идолы, барабаны, трубы, гонги, копья, серебряные и вызолоченные жезлы. В этой суматохе, в шумной толпе, среди миллиона черных и желтокожих людей, в тюрбанах и мантиях, с длинными развивающимися бородами, ревело бесчисленное множество священных, украшенных лентами быков. Между тем, как легионы грязных обезьян с криком и визгом лазили по карнизам мечетей, по минаретам и башенкам. Эти шумные улицы спускались бесчисленными рядами ступеней к купальням на реке, которая, казалось, с трудом прокладывала себе путь среди тяжело нагруженных кораблей. За чертой города возвышались величественные группы пальм и кокосовых деревьев. Там и сям виднелись рисовые поля, крытые соломой хижины поселян, цистерны, храмы, цыганский табор или одинокая грациозная девушка с кувшином на голове, пробирающаяся к берегу величавой реки. Вы, конечно, скажете, что я грезил, но этого не было. Во всем, что я видел, что я слышал, что я чувствовал, что я думал, не было того специфического оттенка, который всегда характеризует грезу. Все имело строго реальный характер. Сначала, думая, что брежу, я подверг себя ряду испытаний, которые убедили меня, что все это происходит наяву. Когда во сне является мысль, что это только сон, она всегда подтверждается, и спящий просыпается почти тотчас же. Но Валес совершенно справедливо заметил: мы близки к пробуждению, когда нам снится, что мы спим. Если бы видение, явившееся передо мной, не возбудило во мне подозрение, что я сплю, оно могло бы быть сном. Но раз я заподозрил и проверил его, приходится отнести его к разряду других явлений. В этом отношении вы, может быть, и правы, заметил доктор Темплтон. Но продолжайте. Вы встали и спустились в город. Я встал, продолжал Бедло, взглянув на доктора с глубоким изумлением. Я встал, как вы говорите, и спустился в город. По дороге я смешался с толпой, спешившей туда же, по-видимому, в крайнем возбуждении. Внезапно, в силу какого-то непонятного импульса, я проникся глубоким личным интересом к тому, что здесь происходило. Точно я чувствовал, что мне предстоит важная роль в какой-то драме, хотя не сознавал ясно, в чем она состоит. Во всяком случае, я испытывал чувство глубокой вражды к окружавшей меня толпе. Я выбрался из нее и окольной тропинкой добежал до города. Здесь стояла страшная суматоха. Небольшой отряд людей, одетых в полуевропейское, полуиндийское платье, под начальством офицеров в полубританской форме, выдерживал неравную борьбу с толпой, кишевшей на улицах. Я присоединился к слабейшей партии, подобрав оружие убитого офицера, и дрался сам не знаю с кем, с бешенством отчаяния. Но скоро нам пришлось отступить перед массой врагов. Мы укрылись в каком-то киоске, забаррикадировались и на время были в безопасности. Из амбразуры под крышей киоска я видел огромную толпу, которая с бешеным увлечением осаждала красивый дворец над рекой. Вскоре из окошка в верхнем этаже дворца показалась изнеженного вида фигура и спустилась по веревке, свита из тюрбанов. Лодка поджидала ее внизу на реке и перевезла на противоположный берег. Между тем новая мысль овладела моей душой. Я обратился к товарищам с немногими, но энергическими словами. Некоторые из них присоединились ко мне, и мы отважились на бешеную вылазку из киоска. Мы кинулись на окружавшую его толпу. Она не выдержала первого натиска и отступила. Потом оправилась, но после отчаянной схватки снова отступила. Между тем мы отошли далеко от киоска, запутавшись в узких улицах с высокими, нависшими домами, куда никогда не заглядывало солнце. Толпа с яростью напирала на нас, угрожая копьями и забрасывая тучами стрел. Эти последние были весьма замечательны и напоминали извилистые ножи малайцев. Они походили формой на ползущую змею, были черного цвета и очень длинны, с отравленным острием. Одна из них ударила меня в правый висок. Я пошатнулся и упал. Моментально страшная боль пронизала меня. Я корчился, я задыхался, я умер. «Теперь, — сказал я, смеясь, — вы вряд ли станете утверждать, что все это происшествие происходило наяву. Не думаете же вы, что умерли?» В ответ на это я ожидал услышать от Бедло какую-нибудь веселую шутку, но, к изумлению моему, он колебался, дрожал, страшно побледнел и не сказал ни слова. Я взглянул на Темплтона. Он сидел, выпрямившись, как палка, на кресле, зубы его стучали, глаза готовы были выскочить из орбит. «Продолжайте», — сказал он, наконец, хриплым голосом. «В течение нескольких минут, — продолжал Бедло, — моим единственным ощущением, единственным чувством было ощущение тьмы и небытия, сопровождавшееся ясным сознанием смерти. Наконец, внезапный и сильный, как бы электрический толчок потряс мою душу. Вместе с ним явилось ощущение подвижности и света. Этот последний я чувствовал, а не видел. Затем мне показалось, будто я встаю. Но у меня не было телесной, видимой, слышимой или осязаемой формы. Толпа исчезла. Шум прекратился. Город успокоился. У ног моих лежало мое тело с стрелой в виске, с раздутой, обезображенной головой. Но все это я только чувствовал, а не видел. Я ничем не интересовался. Даже собственный труп казался предметом, до которого мне нет никакого дела. Желаний у меня не было, но я почувствовал, что прихожу в движение и легко уношусь из города по той же извилистой тропинке, которая привела меня туда. Достигнув того места в ущелье, где мне встретилась гиена, я снова испытал сотрясение, как бы от гальванической батареи, и ко мне вернулось ощущение тяжести, воли, телесного существования». Я снова сделался самим собою и поспешил домой, но прошлое не потеряло своей яркости, и даже теперь мой рассудок решительно отказывается признать его сном. «Это и не был сон», — сказал Темплтон глубоко торжественным тоном. «Хотя я не знаю, как его назвать иначе. Предположим, что современный дух человеческий находится накануне поразительных психических открытий. Удовольствуемся этим предположением».
0: Мы читали фрагмент из рассказа Эдгара Аллана По «Происшествие в скалистых горах». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты Государственной Думы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Нижней палаты парламента на 20 сентября. Глава государства назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. С 1 сентября в военных вузах начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным специальностям, а также по 15 дополнительным программам повышения квалификации. Об этом сообщил заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил, генерал армии Виктор Горемыкин.
2: Завершаем комплектование первых курсов военных вузов. Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место. С целью повышения профессионального уровня 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации, и более 3 тысяч получили боевой опыт в ходе участия СВО. Создание в 2026 году трех новых вузов позволит с 1 сентября текущего года нарастить подготовку военных кадров.
1: Горемыкин добавил, что в этом году планируется привести в нормативное состояние казарменно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тысяч курсантов. Кроме того, в 14 вузов поставлено 45 современных тренажеров, благодаря чему уровень оснащенности военно-учебных заведений достиг 90%. МИД Японии с августа готовится возобновить направление студентов на стажировку в России, пишет Асай. Власти Японии отказались от культурных и гуманитарных обменов с Россией в 2022 году, а кратковременные стажировки японских студентов в России прекратились еще в 2020. Однако в прошлом году Токио смягчил ограничения на поездки в Россию в отношении бизнеса и обменов стажерами. Как сообщает издание, в августе японский МИД планирует направить в Санкт-Петербург группу из 15-20 студентов для изучения русского языка и контактов со сверстниками в России. В то же время в Токио намерены сохранять курс на общее продолжение санкционной политики в отношении России, сказано в публикации. Мошенники разработали новую схему обмана. Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудниками ФСБ или Центрального банка, и сообщают, что от имени гражданина украинские преступники оформляют кредит под залог жилья, что грозит ему уголовной ответственностью. Затем они предлагают способ избежать этого, передать для проверки имеющиеся наличные сбережения. Это якобы позволит установить, что заявка на кредит исходит не от самого человека, предупреждают в полиции. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Парк Горького. В праздничные выходные дни от метро «Парк Культура» через Московский Крымский мост плывет шумная разноцветная людская река. В любое время года, в жару и в холод, желание москвичей и гостей столицы посетить самый, наверное, популярный в России парк отдыха не пропадает с момента его открытия, с конца 20-х годов прошлого века. В советские времена он назывался длинно. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
2: Имя на карте.
1: В начале 20-х годов прошлого века пространство между Крымским валом и берегом Москвы-реки занимала обширная свалка. Мусор, грязь, останки деревянных строений. К 23-му году свалку расчистили и организовали на этом месте временную всероссийскую сельскохозяйственную выставку «Предтечу ВДНХ». Выставка кончилась, и следующие 5 лет эта территория пустовала. Но некоторые павильоны сохранились. Их решили использовать для нового парка культуры и отдыха.
2: Имя на карте.
1: Как всегда, со сроками сдачи объекта партийные лидеры торопили. В марте 28 года постановили начать работы и потребовали их завершения уже к августу. Архитекторы и строители умоляли дать больше времени, хотя бы год. Но их мнение никого не интересовало. При этом на протяжении всего строительства будущий парк активно рекламировали. И в первый день, в день открытия, его посетили более 100 тысяч человек. Это было что-то невероятное. В парке организовали Ленинскую площадь и детский городок. Работали ясли, несколько театров. Первый в стране аттракцион «Спиральный спуск». С 35-метровой башни люди съезжали на специальных ковриках.

0: количество людей. Персонал разогнали, руководство отстранили от работы. Как водится, все недоделки устраняли потом, в течение долгих-долгих лет и с разным руководством.
1: Имя на карте.
0: В честь Горького парк назвали в 1932 году. Писатель сам приехал посмотреть на это чудо, пообщался с посетителями и подытожил.
2: Когда старые и малые говорят «хорошо», значит, действительно хорошо.
0: И сегодня там замечательно. Правда, от первоначальной архитектуры почти ничего не осталось. Разве что планировка и центральная точка парка Горького – чаша фонтана архитектора Власова. От нее отходят все аллеи и дорожки. Москва. Парк Горького.
1: Имя на карте.
3: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: Мы расположились отдохнуть около речки. Я взял с собою остатки от вчерашнего ужина, чтобы было чем закусить в дороге, и предложил часть своим спутникам. Но они все отказались под предлогом, что с этим таро варилась свинья, которую ели только тамо. Почему маласи не могут касаться до него, а если они это сделают, то заболеют. Это мне было сказано вполне серьезно, с полной верой в то, что это так, и я снова убедился, уже не в первый раз, что понятие «табу» существует здесь, как и в Полинезии. Отсюда началась самая трудная часть дороги. Почти все в гору и большей частью вдоль открытых склонов, на которых рос высокий унан, коловший и резавший мое лицо и шею своими верхушками. Туземцы, чтобы защитить свое далеко не нежное тело от царапин унана, держали перед собою ветви в виде щитов. Тропинки не было видно. Одни ноги чувствовали ее, не встречая препятствий для движения. Пропустив человека, унан снова замыкал тропинку. Иногда он представлял значительное затруднение, так что его приходилось поднимать копьями. Солнце давало себя мучительно чувствовать. На значительной высоте, там, где уже начались плантации Энгломмана, открылась далекая панорама. Было видно несколько островков у мыса Дюпере. Берег от Гумбу далеко простирался на северо-восток, и кроме реки и речки, через которые мы перешли, виднелись еще две. Одна небольшая, а другая не меньше реки Габинеу. Пока я записывал и рисовал виденное, мои спутники усердно кричали, чтобы вызвать кого-нибудь с плантаций. Наконец, в ответ на их зов послышались женские голоса. Мои спутники обступили меня, так что собиравшимся женщинам меня не было видно. Когда последние подошли, спутники мои расступились, и женщины, прежде никогда не видавшие белого, остановились передо мною, как вкопанные. Они не могли ни говорить, ни кричать. Наконец, опомнившись, с криком стремглав кинулись вниз при страшном хохоте моих проводников. Младшая из женщин, вздумавшая оглянуться, оступилась при этом и растянулась, к счастью для нее, на мягком унане. Мои спутники сказали ей что-то вслед, что заставило ее взвизгнуть, быстро вскочить и последовать за остальными. Мы поднялись к небольшому леску. Здесь, обменявшись с туземцами несколькими словами, Абор сломал ветку, прошептал что-то над ней и, зайдя за спину каждого из нас, поплевал и ударил раза два веткой по спине. Затем, изломав ветку на мелкие кусочки,

0: спрятал их в лесу между хворостом и сухими листьями. Не умея добывать огонь, туземцы ходят, как я уже не раз говорил, с головнями, особенно отправляясь в более далекие экскурсии. Так было и сегодня. Двое из моих спутников запаслись огнем, но узнав, что я могу добыть его, как только они этого пожелают, очень обрадовались и бросили лишнюю ношу. При остановках мне, к величайшему удовольствию сопровождавших меня туземцев, уже случалось зажигать спички и давать им возможность разводить маленький огонек, чтобы высушить табак и зеленый лист, в который они его завертывают. Здесь я доставил им в третий раз удовольствие посмотреть на вспыхивающую спичку и покурить. Крики моих проводников были услышаны жителями Энгломмана, которые, завидев меня, тотчас же умерили скорость шагов и не без робости подошли к нам. После обычных приветствий, жевания бетели и курения, мы двинулись далее. Тропинка обратилась в лестницу, состоявшую из камней и корней. Местами она была так крута, что даже туземцы сочли нужным вбить между камнями колья, чтобы дать ноге возможность найти опору. В местах, где положительно нельзя было пройти, были построены из бамбука узкие мостики. Вдоль обрывистой стены надо было переставлять одну ногу за другой, чтобы не свалиться. Разрушив немногие искусственные приспособления, деревню можно было бы в полчаса сделать с этой стороны труднодоступной. Я был рад добраться, наконец, до деревни. Мои ноги чувствовали 10-часовую ходьбу, и первое требование мое по приходе в деревню было дать мне молодой кокосовый орех, чтобы утолить жажду. К великому неудовольствию оказались только старые орехи, воду которых нельзя пить. Зато меня усердно угощали бетелем, предлагали сделать кеу и так далее. Отдохнув немного, я отправился, сопровождаемый целой процессией, по деревне или по кварталам ее, которых оказалось три. Хижины здесь были так же малы, как в Теньгум и Коликумана. И вообще деревни это, как и другие горные, грязнее прибрежных. Зная, что я интересуюсь телумами, меня зазывали во многие хижины, и я удивился множеству увиденных телумов сравнительно с числом их в береговых деревнях. Я срисовал некоторые из них. Везде, где только я останавливался, мне приносили орехи ореховой пальмы, которыми Теньгум и Энгломмана изобилуют. Вернувшись к хижине, где я оставил вещи, я увидел, что для меня готовят ужин. Солнце уже садилось. Я выбрал место близ огня и принялся за ужин. Скоро все мужское население Энгломмана собралось около меня и моих спутников. Последние много рассказывали обо мне, и даже такие пустые мелочи, которые я сам давно забыл и припоминал теперь при рассказе туземцев. Разумеется, все было очень изменено, преувеличено, пройдя целый ряд рассказчиков и пересказчиков. Слушая, что обо мне говорилось, причем упоминалось и о луне, и о воде, которую я мог заставлять гореть, о выстрелах, о птицах, которых я убиваю в лесу, и так далее, мне стало ясно, что здесь меня считают совершенно необыкновенным существом. Поужинав и не желая приобрести насморк, от которого страдала большая часть населения деревни, я сказал, что хочу спать. Тогда десяток людей бросился с горящими головнями, чтобы показать мне дорогу в небольшую хижину. По сторонам узкого прохода стояла пара нар. Одни небольшие, другие побольше. Пока я развертывал одеяло и устраивался на ночь, в хижину набралось так много туземцев, что передние были понемногу совсем притиснуты к моим нарам. Надеясь, что они скоро уберутся, я, завернувшись в одеяло, лег, повернув лицо к стене. Жители Гумбу, вероятно, рассказали туземцам, не удержавшись при этом от прибавлений, обо всех диковинных вещах, которые они видели вчера вечером, когда я пил чай. И думали увидеть снова, но ошиблись. Поэтому они уселись у огня, стали говорить, курить, жевать бетель и раздувать костер, увеличивая чад и дым в хижине до того, что глаза стало резать. Мне это очень надоело, и я объявил, что от разговоров Энглом Мана Таму уши Маклая болят, и что Маклай хочет спать. Это подействовало, все замолкли, но только на время. Думая, что я заснул, они снова принялись говорить сначала шепотом, а затем столь же громко, как и прежде. Так как заснуть мне не удавалось, я вышел из хижины и сказал снова, что хочу спать, что от болтовни Энглом Мана Таму уши болят и что дым ест мне глаза. Ночь была звездная. Большая группа туземцев сидела на площадке вокруг костра. Когда эти люди узнали, в чем дело, несколько из них поднялись, по-видимому, с выговором, мешавшим мне туземцам. По крайней мере, последние, один за другим, выбрались из хижины, куда я вернулся, пропустив последнего.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
0: 31 мая. Посредственно проспав ночь, я проснулся рано, еще перед рассветом. Вспомнил свою неудачную попытку измерить высоту Тень-Гуммана над уровнем моря с помощью аппарата «Ориньо» и стал придумывать средства, как бы снова не испугать туземцев и сделать наблюдение. Придумав подходящий способ, я постарался заснуть, что мне вполне удалось. Было уже совершенно светло, когда я проснулся. Увидев, что в хижине уже было полное собрание туземцев, я нашел время удобным для опыта. Вставая, я стал кряхтеть и потирать себе ногу, и когда туземцы спросили меня, что со мною, я ответил, что нога очень болит. Мои вчерашние спутники стали также охать и повторять: «Самбо Борли, нога болит». Я посидел, как бы что-то обдумывая, затем встал, говоря: «У Маклая есть хорошая вода, потереть ногу — все пройдет». Все туземцы поднялись с нар посмотреть, что будет. Я достал мой гипсотермометр, налил из принесенной склянки воды, зажег лампочку, приладил на известной высоте термометр, сделал наблюдение, записал температуру и, сказав, что мне надо еще воды, сделал опять наблюдение и, записав снова температуру в книжке, слил оставшуюся воду в стакан и уложил весь аппарат в мешок. Видя, что публики набралось очень много, я снял носок и усердно начал натирать ногу, наливая на нее воды. Затем я снова улегся, сказав, что скоро боль в ноге пройдет. Все присели, чтобы посмотреть на чудо исцеления, и в полголоса стали говорить о нем. Минут через 10 я начал шевелить ногой, попробовал ступить на нее и, сперва хромая, уложил все вещи, а затем вышел из хижины уже совсем здоровым, к великому удивлению туземцев, видевших чудо и отправившихся рассказывать о нем по деревне. Это скоро привлекло ко мне разных больных, ожидавших быстрого исцеления от моей воды. Я показал пустую склянку и сказал, что воды больше нет, но что в Гарагасе я могу найти для них лекарство. Приготовление чая, новые вещи и невиданная процедура отвлекали внимание толпы. Я мог срисовать оригинальную хижину, в которой провел ночь. Она стояла позади других на небольшой возвышенности, состоящей из голой скалы, и не отличалась постройкой от прочих. Фасад ее был 3.5 метра в ширину, и средняя часть его не превышала 3 или 3.5 метров. Длина равнялась 6 метрам. Крыша по сторонам спускалась до самой земли. Размерами своими она была даже меньше многих других хижин. Зато по обеим сторонам узкой и низкой двери, походившей более на окно, стояло несколько телумов. Некоторые из них были в рост человека. Над дверью висели кости казуара, черепах, собак, свиней, перья птиц, кожа ящериц, клювы, зубы разных животных и тому подобное. Все это вместе с тылумами, серой старой крышей, обросшей травой, придавало хижине особый характер. Между четырьмя тылумами один обращал на себя внимание. Он был самый большой, и хотя физиономией он мало отличался от остальных, но держал обеими руками перед грудью длинную доску, покрытую неправильными нарезами, похожими на какие-то иероглифы, почти потерявшие, впрочем, от ветхости свои контуры. Внутренность хижины тоже отличалась от прочих. Над нарами был устроен потолок из расщепленного бамбука. Там хранились разные музыкальные инструменты, употребляемые только во время ай. Между прочим, мне показали с таинственностью, говоря при этом шепотом, большую деревянную маску с вырезанными отверстиями для глаз и рта, которая надевалась во время специальных пиршеств. Ее название здесь — айн. И это была первая, которую мне пришлось видеть. Задняя часть хижины была занята тремя большими барумами. Большие горшки и громадные табиры стояли на полках по стенам рядом с тремя тылумами. Под крышей висели нанизанные рядами почерневшие от дыма кости черепах, птиц, рыб, челюсти кускуса, свиньи и тому подобное. Все это были воспоминания об угощениях, происходивших здесь. Не успел я кончить эскиз хижины и напиться чаю, как пошел дождь, который постепенно так усилился, что идти сегодня домой оказывалось неудобным. Пришлось вернуться под крышу. Имея достаточно времени, я сделал с помощью камеры Люциды портрет одного из туземцев с очень типичной физиономией. Жители оказались здесь очень различного роста, цветом светлее прибрежных. Но зато между ними встречаются чаще некрасивые лица, чем среди береговых папуасов. О женщинах и говорить нечего. Уже после первого ребенка они здесь все становятся одинаково некрасивы. Их толстые животы и груди, имеющие вид длинных полупустых мешков, почти в 1 фут длиной, и неуклюжие ноги исключают всякую претензию на красоту. Между девочками 14-15 лет встречаются некоторые, но и то редко, с приятными лицами. Я узнал, что жители соседней деревни, лежащей на северо-восток от Энгла-Мана, называющейся Самбуль-Мана, узнав о моем приходе сюда, явятся познакомиться со мною. Действительно, когда дождь немного перестал, на площадку пришли люди из Самбуль-Мана. Я вышел к ним, пожал им руки и указал каждому место полукругом около меня. Когда я смотрел на кого-либо, он быстро отворачивался или смотрел в сторону до тех пор, пока я не переводил глаз на другое лицо или на другой предмет. Тогда он, в свою очередь, начинал рассматривать меня, оглядывая с ног до головы. Меня усердно угощали бителем. Я не чувствую отвращения к нему, но не люблю его главным образом потому, что вкус его остается во рту очень долго и изменяет вкус всех других продуктов. Люди из Самбуль-Мана во всем схожи с жителями Энглом и Теньгум-Мана. У них также часто встречается элефантиазис и другие накожные болезни. Оспа тоже оставила на многих свои следы. Наречие Энглом-Мана немного отличается от наречия Самбуль и Теньгум-Мана. Я собрал ряд слов всех трех диалектов. Голод вернул меня в деревню. Один из первых попавшихся мне навстречу туземцев спросил меня, ем ли я кур. Я ответил утвердительно. Тогда принесли 2 кур и при мне размозжили им головы о дерево. Затем вместо ощипывания опалили или сожгли перья, принесли также несколько связок таро и стали его чистить. Все это были приношения отдельных личностей. Меня угощала целая деревня. Один из туземцев, чистивших таро, попросил у меня для этого нож. Но он действовал им не только хуже и медленнее. беспрестанно зарезая слишком глубоко, но под конец даже обрезался. Был принесен кусок старого бамбука, каменным топором обрублены оба конца и затем расколоты на тонкие длинные пластинки, которые, будучи согреты на угольях, получили такую твердость, что ими можно было резать не только мягкое таро и яме, но также мясо и даже волосы. Пример этого я видел здесь же. Один из туземцев, нечаянно попав ногой в лужу, обрызгал грязью волосы другого, после чего первый взял один из бамбуковых ножей и стал отрезать большие пучки волос, забрызганные грязью. Дело не обошлось без гримас сидящего, но редким ножом можно резать столько волос за раз, как этой бамбуковой пластинкой. Здесь же я видел бритье волос головы небольшой девочки, такой же деревянной бритвой. Это было сделано весьма искусно и успешно, без всякой боли для пациентки. Туземцы положительно ходили за мною по пятам, целой толпой сопровождая меня всюду, умильно улыбаясь, когда я глядел на кого-нибудь из них, или без оглядки убегая при первом моем взгляде. Такая свита везде и всюду весьма утомительна, особенно когда не можешь говорить с ними и сказать им вежливо, что их постоянное присутствие надоедает. По случаю дождя все в деревне рано улеглись спать, и я могу записать эти заметки, сидя один у костра.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 1 июня. Встав до рассвета, я один отправился бродить по деревне и ее окрестностям, чтобы найти удобное место с обширным видом на горы кругом. Высокие цепи их, одна выше другой, покрытые зеленью до вершин, очень манили меня. Были бы там деревни, я во всяком случае скоро отправился бы туда, переходя из одной в другую все выше и выше. Но высокие горы не населены. Я сперва не верил этому, но сегодня убедился. Нигде в горах выше Энгломмана нет и признаков жилья. Позавтракав, я стал торопить туземцев идти обратно. Человек 12 захотели идти со мною, одни, чтобы нести мои вещи, другие — свинью, подарок туземцев, третьи — ради прогулки. Один из намеревавшихся идти со мною, старик лет под 60, усердно обмахивал себе шею, спину и ноги зеленой веткой, постоянно что-то нашептывая. На мой вопрос, для чего он это делает, он объяснил мне, что дорога длинна, и что для этого нужно иметь хорошие ноги, и чтобы иметь их, он и делает это. Отдав ветку одному из моих спутников, он сказал несколько слов, после чего и этот стал делать то же самое. Принесли горшок с вареным таро, когда его содержимое было разложено по табирам, для моих проводников из Гумбу и моих новых спутников из Энгломмана, то один из последних взял тлеющую головню и, подержав ее над каждым блюдом, проговорил короткую речь, высказав пожелание, чтобы мы благополучно вернулись домой и чтобы с нами не случилось какого-нибудь несчастья. Вследствие дождя дорога стала очень неудобной, но спускаться все-таки было легче, чем подниматься. Мы часто останавливались, чтобы партия женщин Гумбу, возвращавшаяся вместе с нами из Энгломмана, могла следовать за нами. Кроме грудного ребенка, почти у каждой лежал на спине громадный мешок с провизией, подарок жителей Энгломмана. Мужья же их несли одно только оружие. Я вернулся в Гарагаси не ранее 5 часов после 8-часовой слишком ходьбы. 6 июня. Старый Бугай из Гаренду пришел в Гарагаси с людьми из Марагуммана, с которыми Гаренду и соседние деревни заключили мир. Бугай с жаром рассказывал 4 пришедшим о могуществе моего страшного оружия, называемого туземцами табу, и о том, как они уже имели случай удостовериться в его действии. Пока мы говорили, тихо прилетел большой черный кокоду и стал угощаться орехами кингара как раз над моей хижиной. Раздался выстрел, птица свалилась, а мои туземцы обратились в бегство. Торжествующий Бугай и сам немало струхнувший вернул их, однако, уверяя, что Маклай человек хороший и им дурного ничего не сделает. Кокоду показался мне очень большим. Когда я смерил расстояние между концами его крыльев, оказалось 1027 миллиметров. Вернувшиеся туземцы, попросив спрятать табу, ружье, в дом, подошли к птице, заохали и стали очень смешно прищелкивать языками. Я им подарил перья из хвоста кокоду, которыми они остались очень довольны, и несколько больших гвоздей. С последними они не знали, что делать, вертя их в руках, ударяя один о другой и прислушиваясь к звуку, пока Бугай не рассказал им об их значении и о той многосторонней пользе, которую туземцы уже умеют извлекать из железных инструментов. После этих объяснений Марагуммана Тамо завернули гвозди в старый маль, рот папуасской тапы. Вздумал пригласить жителей Гаренду есть у меня свинью, подаренную мне в Энгломмана. Пока мы их ждали, Ульсен стал приготовлять суп и, отправившись за водой, оставил в кухне несколько кусков мяса. Пока он ходил туда, я заметил большую ящерицу, пробирающуюся с большим куском мяса из кухонного шалаша. Незначительный шорох заставил ее бросить добычу и скрыться. Наконец, мои гости пришли и пробыли до 5 часов. Они даже принесли с собою кеу. Мы расстались большими друзьями. 8 июня. Полагая, что мне удастся добыть вчерашнюю большую ящерицу, я снова положил несколько кусков мяса в кухню и предупредил Ульсена не входить туда. Действительно, через полчаса ожидания я заметил ящерицу. Она осторожно пробиралась между хворостом. Не желая раздробить ей кости дробью, я взял револьвер и убил ее. Длина ее туловища была больше 1 метра. Пришедшие туземцы очень меня упрашивали дать им ее шкуру. Они обтягивают ею свои акамы, небольшие барабаны. Мясо ящерицы также очень ценится. 13 июня. Небольшой кускус, которого я приобрел несколько недель тому назад, живет и растет у меня отлично. Ест все. Рис, аян, бау, кокосовые орехи, сладкий картофель и очень любит бананы. В продолжении дня спит обыкновенно свернувшись, но все-таки ест, если ему дадут. Ночью же немилосердно грызет дерево ящика, куда я его сажаю. 14 июня. Приходили туземцы с просьбой указать им место, где находятся их 3 больших нинира, корзина для рыбной ловли, которые были снесены в море, несмотря на якоря. Они были крайне разочарованы, услыхав, что я не знаю, где они находятся. Зайдя в Гаренду, я был окружен женщинами, просившими меня дать имя родившейся день или 2 тому назад девочки. Я назвал несколько европейских имен, из которых имя Мария им понравилось более всех. Все повторяли его, и мне была показана маленькая обладательница этого имени. Очень светлый цвет кожи удивил меня. Волосы также не были еще курчавыми. 17 июня. Было большое угощение жителей в Гаренду, на которое и я был приглашен. Не менее как 8 больших связок таро, из которых каждую несли по 2 человека, очень большая свинья, несколько собак и 1 кускус с разными аксессуарами папуасской кухни были очищены, сварены в 40 или более громадных горшках и, наконец, съедены при звуках разнокалиберных папуасских ай и барума. Это угощение отличалось от других тем, что происходило в деревне, и что женщины, хотя и отдельно, но участвовали в нем. Музыканты же не переступали порога Буамбрамры. 18 июня. Встречаясь с туземцами или проходя через деревню, приходится постоянно отвечать на вопросы, как, например, «Куда идешь?», «Что сегодня убил?» и тому подобное. Возвращаясь назад, снова приходится отвечать на вопросы «Где был?», «Что ел?», «У кого?», «Что несешь?» и так далее. Это любопытство нельзя, однако же, считать характерным для черного племени. Оно не меньше развито и среди образованных европейцев, только вопросы задаются другого рода. Ульсен жалуется постоянно на нездоровье. Работа его ограничивается варкой бобов, бау и едой. Такие субъекты, как он, наводят скуку. Ему сегодня не здоровилось. Мне пришлось готовить, но я предпочел есть почти сырые бобы и недоваренный бау, чем смотреть за огнем и раздувать его. 20 июня. Туземцы начинают собирать орехи кингара. Несколько человек влезает на дерево и сбрасывает ветки с множеством орехов. Под деревом место очищено от мелких кустарников, и женщины и дети собирают сброшенные орехи. Так как черные какаду питаются в это время исключительно кенгаром и уничтожают в день значительное количество его, то месяца уже 3 или 4, как мне приходится частенько слушать крики папуасов, которые ежедневно несколько раз приходят под деревья спугивать какаду. Эти дисгармонические человеческие крики часто в последнее время нарушают тишину леса. 26 июня. Последние дни мне не приходилось ходить на охоту. Растущие у самого дома большие деревья были покрыты спелыми орехами. Разные виды голубей прилетали с утра и доставляли провизию для завтрака или обеда. Эти дни приходил ко мне несколько раз Коды Боро, брат туземца, которого один из офицеров Витязя прозвал диким, похожим на черта. Он приходил с настойчивым приглашением приехать в Богатим, уверяя, что там всего много, предлагая, подобно жителям Били-Били, построить мне хижину и прибавляя, что люди Богатим дадут мне 2 или 3 жен, что женщин там гораздо больше, чем в Бонгу, и так далее. Он как-то недоверчиво посмотрел на меня, когда его предложения не произвели желанного эффекта. 30 июня. Убив голубя и какаду на моем дереве, я позволил дигу влезть на него за орехами. На высокий, гладкий и толстый ствол дигу влез так же, как туземцы влезают на кокосовые пальмы, то есть при помощи связанной веревки, которую надевают себе на ноги. Он взобрался на самый верх и стал кидать оттуда орехи. Я, Ульсон и 8-летняя дочь Буа подбирали их. В результате оказалось, что маленькая девочка собрала больше, чем мы оба вместе. Так хороши были ее глаза, и так ловко, несмотря на голое тело, она пролезала везде, даже между самыми колючими лианами и хворостом. Довольно характерная черта туземцев та, что они очень любят поучать других. То есть, если кто-нибудь делает что-нибудь не так, как они, туземцы сейчас же останавливают и показывают свой образ действий. Это заметно даже в детях. Много раз маленькие дети лет 6 или 7 показывали мне, как они делают то или другое. Это происходит от того, что родители очень рано приучают детей к практической жизни, так что, будучи еще совсем маленькими, они уже присмотрелись и даже научились более или менее всем искусствам и действиям взрослых, даже и таким, которые вовсе не подходят к их возрасту. Дети мало играют. Игра мальчиков состоит в метании палок наподобие копий, в стрельбе из лука, и как только они делают небольшие успехи, то применяют их в практической жизни. Я видел мальчиков очень небольших, проводящих целые часы у моря, стараясь попасть из лука в какую-нибудь рыбу. То же самое бывает и с девочками, и даже в большей степени, потому что они раньше начинают заниматься хозяйством и делаются помощницами своих матерей. Погода великолепная. Купаюсь в море несколько раз в день. По вечерам не хочется входить в хижину. Температура, однако, не превышает 31 градуса.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 1 июля. Между многочисленными птицами самым заметным после черного какаду является наренг. Не только по своей величине, большому немного загнутому клюву, но и по шуму полета, который слышится уже издали. Они летают очень высоко, обыкновенно попарно, садятся на вершины самых высоких деревьев и при малейшем шуме улетают. Несмотря на все старания, мне не удалось пока подстрелить ни одного. Сегодня, в продолжении 3 часов, по крайней мере, я провозился с одним из них. В Выстрелив очень мелкой дробью и ранив его, вероятно, незначительно, я проследил его далее в лесу. Снова выстрелил и по всему, вероятно, опять-таки попал, так как Наренг не улетел, а только перелетел на соседнее, более высокое дерево. Заметив это место, я вернулся позавтракать и снова возвратился туда, где оставил птицу. Пробираясь в лесу, попал в такую чащу, что был сам не рад. Десятки тонких лиан, гибкие колючие хвосты каламуса, цепляющиеся за платье, царапающие лицо, сбрасывающие шляпу, задержали меня минут около 10. Это было тем более досадно, что птица оказалась все еще на дереве. Выбравшись, наконец, из чащи, я приблизился к дереву, так что Наренг увидел меня, но все-таки остался на месте, стал кричать очень громко, точно протестуя против преследования, и бить одним крылом. Другое висело без движения. Он, однако, попытался, продолжая кричать, влезть выше. Густые листья скрыли его из виду, но я мог слышать иногда его голос. Явился другой Наренг и с криком стал летать, описывая большие круги над деревом, где сидел его раненый товарищ. Исколотые ноги, солнце, особенно же муравьи, обратили мое пребывание под деревом в добровольную пытку. Дерево было высокое, и для того, чтобы следить за движениями птицы, приходилось смотреть постоянно вверх. Через полчаса шейные мускулы очень устали, глаза, которым приходилось плохо от солнца и от освещенных листьев, почти отказывались служить. Но я все-таки сидел и ждал. Наренг не показывался, но откликался на постоянный крик товарища, который в сотни шагов перелетал с дерева на дерево. Головокружение и головная боль заставили меня, наконец, вернуться домой. Проспав около часа, я вернулся обратно. Раненый все еще находился там, но товарищ его улетел при моем приближении. 11 июля. Около 4 часов был довольно сильный шквал с дождем. Затем прояснило, ветер спал, и я сидел на веранде, рисуя. Вдруг мне почудилось, что большое дерево напротив как будто покачнулось. Следующая мысль была, что я, вероятно, дремлю и вижу это во сне. Не успел я додумать, быстрее, чем я теперь это записываю, громадное дерево сначала медленно, затем быстрее склонилось, рухнуло и легло не более как в шагах в 2 от хижины, перпендикулярно к ее фасаду или веранде. Дерево было совсем зеленое и казалось совершенно здоровым, только в 2 метрах от земли, место перелома, оно было почти что проедено личинками разных жуков. Высота дерева оказалась 96 футов, и если бы оно свалилось на хижину, то проломило бы крышу, могло бы переломать много вещей и, пожалуй, ранить одного из нас. Сегодня я поверил предостережению туземцев, что деревья в Гарагасе могут убить меня. Особенно странно было то обстоятельство, что когда это случилось, ветра уже почти не было. 12 июля. В последнее время туземцы часто говорили мне: «Завтра будут жечь унан. Много будет там диких свиней и других животных. Маклай пойдет со своим табу бить свиней. Мы же придем с нашими копьями, луками и стрелами». Но это завтра все откладывалось, а сегодня в деревне меня снова уверяли, что завтра непременно будут жечь унан, и некоторые заявили, что придут за мною около полудня. Увидим. 13 июля. Не было еще 11 часов, я и не думал собираться на новую для меня охоту, как вдруг послышались приближающиеся голоса, и затем скоро явилось несколько жителей Бонгу в полном воинском убранстве, с туго натянутыми луками и множеством вновь заостренных стрел разного рода. Каждый имел по 2 копья, концы которых были натерты красной краской, как бы покрытые кровью. Кроме развивающихся на голове перьев, в волосах туземцев красовались алые цветы китайской розы. За сагю были заткнуты ветки с красно-желтоватыми листьями разных видов колеуса или длинные темно-красные листья колодракона. При каждом движении все эти украшения развивались и производили блестящий своеобразный эффект. Пришедшие за мною объявили, что унан уже горит и что следует идти немедленно. Накинув на себя охотничью сбрую и захватив кое-что на завтрак, я отправился сопровождаемый пестрой свитой. Пройдя ближайшей тропинкой лес и подходя к опушке, я услышал шум, похожий на плеск водопада, масса воды которого то увеличивается, то уменьшается. Выйдя из леса, я увидел в сотне шагов у самой земли полосу огня, которая удалялась от нас, оставляя после себя черные обгорелые следы унана и груды легкого пепла. Столбы дыма поднимались около Горенду, далеко на юго-запад, у самого края около Бонгу и с другой стороны на восток за Гумбу, около берега реки Габенеу. Пожар еще только начинался, и мы расположились в тени у опушки леса. Я принялся завтракать, туземцы курить и жевать бетель. Через 3/4 часа огонь отодвинулся от опушки приблизительно на полмили благодаря норд-весту, который гнал дым в противоположную от нас сторону. Мы подошли шагов на 10 к линии огня, и каждый из нас избрал себе кочку для наблюдения. Таким образом, параллельно огневой линии образовалась цепь охотников, следящих за движением пламени и готовых напасть на добычу. Пожар то увеличивался, то уменьшался. По временам целая стена буро-белого дыма поднималась к небу, и пламя большими языками неслось по ветру. Порой же пламя почти потухало, пелена дыма разрывалась, открывая вид на далекие горы и ближайший лес. Вдруг неожиданно дым столбом поднимался вновь, двигался, ложился, и пламя тонкими змейками велось над почерневшей землей.
1: Мы читали главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роман Лукич Антропов. Фрагмент из книги «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Читает Владимир Левашов.
1: Графиня встретилась со своим великолепным супругом у дверей своей половины. «Ah, vous êtes la reine du bal comme toujours, Nadine. Всегда, всегда царица бала». Восторженно поцеловал он руку жены. «Но как я устала! Спокойной ночи, впрочем, утра, а?» Томно улыбнулась она, целуя его в лоб. «Вот и ее будуар, такой нарядный, красивый, весь пропахший запахом ее любимых духов. Скорее, скорее в постель. Je suis fatigué à la mort. До смерти устала». И упоенный сознанием своей красоты, молодости, блестящего положения в свете, своим сегодняшним триумфом, она направилась через будуар в спальню. Но лишь она успела сделать несколько шагов, как вдруг остановилась, вся задрожав и похолодев от ужаса. «Боже мой, что это?» Она пробовала крикнуть, но голоса не было. Она пыталась броситься бежать, но ноги, ее изящные прелестные ножки в бальных туфлях, словно приросли к пушистому ковру ее будуара. Высокие китайские ширмы, прикрытые развесистыми листьями пальмы, зашевелились, заколыхались, из-за них показался яркий свет двух огненных огромных глаз, напоминающих собой круглые фонари. Миг, и что-то страшное, бесконечно страшное стало подниматься, расти, и одним прыжком ринулось к ней. Это что-то была фигура какого-то отвратительного чудовища, не то зверя, не то человеческого существа. Обезумевшей от ужаса графине бросились в глаза черные мантии крылья, развивающиеся вокруг чудовища. Голова почти совершенно круглая, но какая голова! Широко раскрытая пасть с толстыми красными губами, из которых высовывался красный язык, нечто вроде змеиного жала. Огромные круглые глаза чудовища горели багровым светом, но руки, готовые вот-вот схватить ее, были как бы человеческие.
2: «Не с места, графиня! Ни одного звука, ни одного движения, иначе вы погибнете!»
1: Раздался в роскошном будуаре хрипло-свистящий шепот страшного чудовища. Какой поистине дьявольской насмешкой звучали эти слова. «Ни одного звука, ни одного движения!» И без предупреждения об этом несчастная великосветская красавица не могла, благодаря смертельному страху столбняку, ни крикнуть, ни двинуться. А страшное крылатое чудовище с лицом вампира все ближе и ближе подходило к ней.
2: «Я последний гость вашего бала, но и самый страшный, графиня. Что, вы боитесь меня? О, не бойтесь! Я не страшнее тех напудренных, раздушенных, лживых господ, которые с лестью на устах, но со смертельной завистью и ненавистью на сердце скользили вот сейчас по паркету вашего дворца. Я кровопийца-вампир».
1: «Господи!» Еле слышно слетело с побелевших уст графини.
2: «Да, я вампир. Вы никогда не слыхали о существовании этих существ, которые так любят прижиматься к теплым грудям людей и медленно, с наслаждением, высасывать капля по капле всю их кровь? Но слушайте меня, я принадлежу к породе особых вампиров. Я не щажу мужчин, но всегда щажу женщин, таких красивых, как вы, графиня».
1: Голос, несомненно, человеческий, несколько привел в себя великосветскую львицу. «Я, кажется, сплю, брежу или схожу с ума. Что вам надо? Пощадите меня, кто вы?» Она говорила как бы в припадке сомнамбулизма, тихо, не сводя устрашенных глаз с отвратительного призрака чудовища.
2: «Кто я? Вы уже знаете, что мне надо вас, пощадить вас. Хорошо, я пощажу вас, но с одним условием».
3: «С каким условием?»
2: «Вы должны принадлежать мне, или вы погибнете. К утру найдут ваш труп. Он будет белее вашего платья. Я люблю вас, вы должны быть моей. Клянусь вам, вы не знаете, что такое любовь существ особого мира, сверхчеловеческой области».
1: И чудовище сделало шаг по направлению к графине.
3: «О, ну, Дюсьель, во имя неба спасите меня!» — громко крикнула она. «Кто там, спасите?»
1: Но крик ее был заглушен тяжелыми портьерами, мягкой мебелью, пушистым ковром. А вампир все ближе, ближе. Уже его цепкие страшные руки, лапы касаются ее. Уже свет его багровых глаз впивается в ее искаженное ужасом лицо. Уже слышно у самых щек, у самых губ его горячее прерывистое дыхание. «А-а-а!» Пронесся последний вопль, крик бедной жертвы. Высоко взмахнув руками, она покачнулась, зашаталась и грянулась навзничь во весь рост.
0: Мы читали фрагмент из книги Романа Лукича Антропова «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена. Уничтожаются отдельные очаги, сообщил Валерий Герасимов. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад». По его словам, наша армия продолжает освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление ведется на всех направлениях. Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное. Также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Глава Миноборнауки России Валерий Фальков посетил строящийся международный экспериментальный термоядерный реактор во Франции. Работа над проектом ИТЭР остается уникальным пространством, которое объединяет государства и исследователей ради достижения общей цели, отметил министр в интервью телеканалу «Россия-1».
2: Участие России в проекте ИТЭР построено таким образом, что 90% нашего вклада – это инвестиции в российские предприятия и научные коллективы, поскольку значительная часть идет на то, чтобы спроектировать и изготовить высокотехнологичные узлы этой большой установки, а потом доставить сюда этот крупнейший проект в мире. Он остается уникальным пространством доверия, которое объединяет государства, ведущих исследователей в достижении появления нового типа энергии.
1: Официально Россия разрабатывает 25 систем для экспериментального реактора. В реальности количество таких разработок еще больше, заявил ранее директор проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников. Федеральная антимонопольная служба разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Стоимость услуги по возврату денег за неиспользованный проездной регулируется государством. В ведомстве отметили, что в 2020 году по причине пандемии коронавируса ее снизили до минимального размера. Однако сейчас это привело к тому, что число возвращаемых билетов выросло более чем в 3 раза. По мнению службы, новые правила позволят значительно сократить количество возвратов, уменьшить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа билетов в продаже, особенно в периоды летнего спроса. Кроме того, изменения направлены на снижение рисков массовой скупки билетов перекупщиками. Более 10 тысяч работ на едином государственном экзамене написаны на максимальные 100 баллов, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Результаты свидетельствуют о повышении уровня подготовки школьников. Также глава ведомства рассказал, что по итогам пересдачи испытаний больше всего новых 100-бальников появилось по информатике. На втором месте литература, далее следует русский язык и профильная математика. За последние 6 лет доля выпускников, набравших 180 и более баллов по 3 предметам, выросла более чем на 5%. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Фёдор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
3: Глава 5. Генеральша была ревнива к своему происхождению. Каково же ей было прямо и без приготовления услышать, что этот последний вроде князь Мышкин, о котором она уже что-то слышала, не больше как жалкий идиот и почти что нищий, и принимает подаяние на бедность. Генерал именно бил на эффект, чтобы разом заинтересовать, отвлечь все как-нибудь в другую сторону. В крайних случаях генеральша обыкновенно чрезвычайно выкатывала глаза и, несколько откинувшись назад корпусом, неопределенно смотрела перед собой, не говоря ни слова. Это была рослая женщина, одних лет с своим мужем, с темными, с большой проседью, но еще густыми волосами, с несколько горбатым носом, сухощавая, с желтыми ввалившимися щеками и тонкими впалыми губами. Лоб ее был высок, но узок. Серые, довольно большие глаза имели самое неожиданное иногда выражение. Когда-то у ней была слабость поверить, что взгляд ее необыкновенно эффектен. Это убеждение осталось в ней неизгладимо. «Принять? Вы говорите, его принять теперь, сейчас?» И генеральша изо всех сил выкатила свои глаза на суетившегося пред ней Ивана Федоровича. «О, на этот счет можно быть без всякой церемонии, если только тебе, мой друг, угодно его видеть», — спешил разъяснить генерал. «Совершенный ребенок, и даже такой жалкий. Припадки у него какие-то болезненные. Он сейчас из Швейцарии, только что из вагона. Одет странно, как-то по-немецкому. И вдобавок ни копейки, буквально, чуть не плачет. Я ему 25 рублей подарил, и хочу ему в канцелярии писарское местечко какое-нибудь у нас добыть. А вас, медам, прошу его попочивать, потому что он, кажется, и голоден». «Вы меня удивляете», — продолжала по-прежнему генеральша. «Голоден и припадки? Какие припадки? О, они не повторяются так часто, и притом он почти как ребенок, впрочем, образованный. Я было вас, медам», — обратился он опять к дочерям, — «хотел попросить проэкзаменовать его. Все-таки хорошо бы узнать, к чему он способен».
4: «Проэкзаменовать?»
3: Протянула генеральша и в глубочайшем изумлении стала опять перекатывать глаза с дочерей на мужа и обратно. «Ах, друг мой, не придавай такого смысла. Впрочем, ведь как тебе угодно. Я имела в виду обласкать его и ввести к нам, потому что это почти доброе дело».
4: «Ввести к нам? Из Швейцарии?»
3: «Швейцария тут не помешает, а, впрочем, повторяю, как хочешь. Я ведь потому, что, во-первых, однофамилец и, может быть, даже родственник, а, во-вторых, не знает, где главу преклонить. Я даже подумал, что тебе несколько интересно будет, так как все-таки из нашей фамилии». «Разумеется, маман, если с ним можно без церемонии. К тому же он с дороги есть хочет, почему не накормить, если он не знает, куда деваться», — сказала старшая Александра. «И вдобавок, дитя совершенное, с ним можно еще в жмурки играть».
4: «В жмурки играть? Каким образом?»
3: «Ах, маман, перестаньте представляться, пожалуйста», — с досадой перебила Аглая. Средняя Аделаида, смешливая, не выдержала и рассмеялась.

0: когда он будет есть. Спокоен ли он, по крайней мере, в припадках? Не делает ли жестов? Напротив, даже очень мило воспитанный, с прекрасными манерами. Немного слишком простоват иногда. Да вот он и сам. Вот, рекомендую, последний вроде князь Мышкин. Однофамилец и, может быть, даже родственник. Примите, обласкайте. Сейчас пойдут завтракать, князь, так сделайте честь. А я уж, извините, опоздал, спешу. Известно, куда вы спешите. Важно проговорила генеральша. Спешу, спешу, мой друг, опоздал. Да дайте ему ваши альбомы, медам. Пусть он вам там напишет, какой он каллиграф, так на редкость, талант. Так он так у меня расчеркнулся старинным почерком, игумен Пафнутий руку приложил. Ну, до свидания. Пафнутий, игумен? Да постойте, постойте, куда вы? И какой там Пафнутий? С настойчивой досадой и чуть не в тревоге прокричала генеральша убегавшему супругу. «Да, да, друг мой, это такой в старину был игумен, а я к графу. Ждет давно и, главное, сам назначил. Князь, до свидания!» Генерал быстрыми шагами удалился. «Знаю я, к какому он графу!» Резко проговорила Елизавета Прокофьевна и раздражительно перевела глаза на князя. «Что бишь?» начала она брезгливо и досадливо припоминая. «Ну, что там? Ах, да! Ну, какой там игумен?» «Мама!» — начала была Александра, а Аглая даже топнула ножкой. «Не мешайте мне, Александра Ивановна!» — отчеканила я генеральша. «Я тоже хочу знать. Садитесь вот тут, князь, вот на этом кресле, напротив, нет, сюда, к солнцу. К свету ближе подвиньтесь, чтобы я могла видеть». «Ну, какой там игумен?»
1: «Игумен Пафнутий», — отвечал князь внимательно и серьезно.
0: «Пафнутий? Это интересно. Ну, что же он?»
1: Генеральша спрашивала нетерпеливо, быстро, резко, не сводя глаз с князя. И когда князь отвечал, она кивала головой вслед за каждым его словом. «Игумен Пафнутий, 14-го столетия», — начал князь. «Он правил пустынью на Волге, в нынешней нашей Костромской губернии. Известен был святою жизнью, ездил в Орду, помогал устраивать тогдашние дела и подписался под одной грамотой. А снимок с этой подписи я видел. Мне понравился почерк, и я его заучил. Когда давеча генерал захотел посмотреть, как я пишу, чтобы определить меня к месту, то я написал несколько фраз разными шрифтами, и, между прочим, игумен Пафнутий руку приложил. Собственным почерком игумена Пафнутия. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил».
0: «Аглая», — сказала генеральша, — «запомни, Пафнутий. Или лучше запиши, а то я всегда забываю. Впрочем, я думала, будет интересней. Где же эта подпись?»
1: «Осталась, кажется, в кабинете у генерала на столе.
0: Сейчас же послать и принести».
1: «Да я вам лучше другой раз напишу, если вам угодно».
0: «Конечно, мама», — сказала Александра. «А теперь лучше бы завтракать, мы есть хотим». «И то», — решила генеральша. «Пойдемте, князь, вы очень хотите кушать?»
1: «Да, теперь захотел очень, и очень вам благодарен».
0: «Это очень хорошо, что вы вежливы, и я замечаю, что вы вовсе не такой чудак, каким вас изволили отрекомендовать. Пойдемте». «Садитесь вот здесь, напротив меня», — хлопотала она, усаживая князя, когда пришли в столовую. «Я хочу на вас смотреть. Александра, Аделаида, почуйте князя. Не правда ли, что он вовсе не такой больной? Может, и салфетку не надо? Вам, князь, подвязывали салфетку за кушаньем?»
1: «Прежде, когда я лет 7 был, кажется, подвязывали. А теперь я обыкновенно к себе на колени салфетку кладу, когда ем».
0: «Так и надо. А припадки?»
1: «Припадки?» — удивился немного князь. «Припадки теперь у меня довольно редко бывают. Впрочем, не знаю, говорят, здешний климат мне будет вреден».
0: «Он хорошо говорит», — заметила генеральша, обращаясь к дочерям и продолжая кивать головой вслед за каждым словом князя. «Я даже не ожидала. Стало быть, все пустяки и неправда, по обыкновению». «Кушайте, князь, и рассказывайте, где вы родились, где воспитывались. Я хочу все знать. Вы чрезвычайно меня интересуете».
1: Князь поблагодарил и, кушая с большим аппетитом,

0: аппетитом стал снова передавать все то, о чем ему уже неоднократно приходилось говорить в это утро. Генеральша становилась все довольнее и довольнее. Девицы тоже довольно внимательно слушали. Сочлись родней. Оказалось, что князь знал свою родословную довольно хорошо, но как ни подводили, а между ним и генеральшей не оказалось почти никакого родства. Между дедами и бабками можно было бы еще счесться отдаленным родством. Эта сухая материя особенно понравилась генеральше, которой почти никогда не удавалось говорить о своей родословной при всем желании, так что она встала из-за стола в возбужденном состоянии духа. «Пойдемте все в нашу сборную», — сказала она, — «и кофе туда принесут. У нас такая общая комната есть», — обратилась она к князю, уводя его. «Попросту моя маленькая гостиная, где мы, когда одни сидим, собираемся, и каждая своим делом занимается. Александра, вот эта, моя старшая дочь, на фортепиано играет, или читает, или шьет. Аделаида пейзажи и портреты пишет, и ничего кончить не может. А Аглая сидит, ничего не делает. У меня тоже дело из рук валится, ничего не выходит. Ну вот и пришли, садитесь, князь, сюда, к камину, и рассказывайте. Я хочу знать, как вы рассказываете что-нибудь. Я хочу вполне убедиться. И когда с княгиней Белоконской увижусь со старухой, ей про вас все расскажу. Я хочу, чтобы вы их всех тоже заинтересовали. Ну, говорите же».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
0: «Маман, да ведь эдак очень странно рассказывать», — заметила Аделаида, которая тем временем поправила свой мольберт, взяла кисти, палитру и принялась было копировать давно уже начатый пейзаж со стампа. Александра и Аглая сели вместе на маленьком диване и, сложа руки, приготовились слушать разговор. Князь заметил, что на него со всех сторон устремлено особенное внимание. «Я бы ничего не рассказала, если бы мне так велели», — заметила Аглая. «Почему? Что тут странного? Отчего ему не рассказывать? Язык есть. Я хочу знать, как он умеет говорить. Ну, о чем-нибудь. Расскажите, как вам понравилась Швейцария? Первое впечатление. Вот вы увидите, вот он сейчас начнет, и прекрасно начнет». «Впечатление было сильное», — начал было князь. «Вот-вот», — подхватила нетерпеливая Елизавета Прокофьевна, обращаясь к дочерям. «Начал же!» «Дайте же ему, по крайней мере, маман, говорить», — остановила ее Александра. «Этот князь может быть большой плут, а вовсе не идиот», — шепнула она Аглае. «Наверное, так, я давно это вижу», — ответила Аглая. «И подло с его стороны роль разыгрывать. Что он, выиграть, что ли, этим хочет?» «Первое впечатление было очень сильное», — повторил князь. «Когда меня везли из России через разные немецкие города, я только молча смотрел и, помню, даже ни о чем не расспрашивал. Это было после ряда сильных и мучительных припадков моей болезни, а я всегда, если болезнь усиливалась и припадки повторялись несколько раз сряду, впадал в полное отупение, терял совершенно память, а ум, хотя и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось». Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать сряду. Так мне кажется. Когда же припадки утихали, я опять становился и здоров, и силен. Вот как теперь. Помню, грусть во мне была нестерпимая. Мне даже хотелось плакать. Я все удивлялся и беспокоился. Ужасно на меня подействовало, что все это чужое. Это я понял. Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я, вечером в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на городском рынке. И необыкновенно почему-то мне понравился. А с тем вместе вдруг в моей голове как бы все прояснило. «Осел? Это странно», — заметила генеральша. «А впрочем, ничего нет странного. Иная из нас в осла еще влюбится», — заметила она, гневливо посмотрев на смеявшихся девиц. «Это еще в мифологии было. Продолжайте, князь. С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стал о них расспрашивать, потому что прежде их не видывал. И тотчас же сам убедился, что это приполезнейшее животное. Рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое. И через этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться. Так что совершенно прошла прежняя грусть. Все это очень странно, но об осле можно и пропустить. Перейдемте на другую тему. Чего ты все смеешься, Аглая? И ты, Аделаида, князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел. А ты что видела? Ты не была за границей? Я осла видела, мама, сказала Аделаида. А я и слышала, подхватила Аглая. Все три опять засмеялись. Князь засмеялся вместе с ними. «Это очень дурно с вашей стороны», — заметила генеральша. «Вы их извините, князь, они добрые. Я с ними вечно бронюсь, но я их люблю. Они ветрены, легкомысленны, сумасшедшие». «Почему же?» — смеялся князь. «И я бы не упустил на их месте случай. А я все-таки стою за осла. Осел — добрый и полезный человек». «А вы добрый, князь?» «Я из любопытства спрашиваю», — спросила генеральша. Все опять засмеялись. «Опять этот проклятый осел подвернулся. Я о нем и не думала», — вскрикнула генеральша. «Поверьте мне, пожалуйста, князь, я безо всякого намека уверю, без сомнения». И князь смеялся, не переставая. «Это очень хорошо, что вы смеетесь. Я вижу, что вы добрейший молодой человек», — сказала генеральша. «Иногда недобрый», — отвечал князь. «А я добрая», — неожиданно вставила генеральша. «И если хотите, я всегда добрая, и это мой единственный недостаток, потому что не надо быть всегда добрую. Я злюсь очень часто, вот на них, на Ивана Федоровича особенно, но скверно то, что я всего добрее, когда злюсь. Я давеча перед вашим приходом рассердилась и представилась, что ничего не понимаю и понять не могу. Это со мной бывает, точно ребенок». «Аглая мне урок дала. Спасибо тебе, Аглая. Впрочем, все вздор. Я еще не так глупа, как кажусь и как меня дочки представить хотят. Я с характером и не очень стыдлива. Я, впрочем, это без злобы говорю. Поди сюда, Аглая, поцелуй меня». «Ну, и довольно нежностей», — заметила она, когда Аглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку. «Продолжайте, князь, может быть, что-нибудь поинтереснее осла вспомните». «Я опять-таки не понимаю, как это можно так прямо рассказывать», — заметила опять Аделаида. «Я бы никак не нашлась. А князь найдется, потому что князь чрезвычайно умен и умнее тебя, по крайней мере, в 10 раз, а может быть и в 12. Надеюсь, ты почувствуешь после этого. Докажите им это, князь, продолжайте. Осла и в самом деле можно, наконец, мимо». «Ну, что вы, кроме осла, за границей видели?» «Да я об осле было умно», — заметила Александра. «Князь рассказал очень интересно свой болезненный случай, как все понравилось через один внешний толчок. Мне всегда было интересно, как люди сходят с ума и потом опять выздоравливают, особенно если это вдруг сделается». «Не правда ли?» — скинулась генеральша. «Я вижу, что и ты иногда бываешь умна. Ну, довольно смеяться. Вы остановились, кажется, на швейцарской природе, князь. Ну, мы приехали в Люцерн, и меня повезли по озеру. Я чувствовал, как оно хорошо. Но мне ужасно было тяжело при этом», — сказал князь. «Почему?» — спросила Александра. «Не понимаю. Мне всегда тяжело и беспокойно смотреть на такую природу в первый раз. И хорошо, и беспокойно. Впрочем, все это еще в болезни было». «Ну нет, я бы очень хотела посмотреть», — сказала Аделаида. «И не понимаю, когда мы за границу соберемся? Я вот сюжета для картины 2 года найти не могу. Восток и юг давно описан. Найдите мне, князь, сюжет для картины». «Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется, взглянуть и писать». «Взглянуть не умею». «Да что вы загадки-то говорите? Ничего не понимаю», — перебила генеральша. «Как это взглянуть не умею? Есть глаза и гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так и за границей не выучишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь. Вот это лучше будет, прибавила Аделаида. Князь ведь за границей выучился глядеть. Не знаю, я там только здоровье поправил. Не знаю, научился ли я глядеть. Я, впрочем, почти все время был очень счастлив. Счастлив? Вы умеете быть счастливым? Вскричала Аглая. Так как же вы говорите, что не научились глядеть? «Еще нас поучите». «Научите, пожалуйста», — смеялась Аделаида. «Ничему не могу научить», — смеялся и князь. «Я почти все время за границей прожил в этой швейцарской деревне. Редко выезжал куда-нибудь недалеко. Чему же я вас научу?» «Сначала мне было только не скучно. Я стал скоро выздоравливать. Потом мне каждый день становился дорог. И чем дальше, тем дороже. Так что я стал это замечать». Ложился спать я очень довольный, я вставал еще счастливее. А почему все это, довольно трудно рассказать. «Так что, вам уж никуда и не хотелось, никуда вас не позывало?» — спросила Александра. «Сначала, с самого начала, да, позывало. И я впадал в большое беспокойство. Все думал, как я буду жить, свою судьбу хотел испытать. Особенно в иные минуты бывал беспокоен. Вы знаете, такие минуты есть, особенно в уединении. У нас там водопад был, небольшой, высоко с горы падал и такой тонкой ниткой, почти перпендикулярно, белый, шумливый, пенистый, падал высоко, оказалось довольно низко, был в полверсте, оказалось, что до него 50 шагов. Я по ночам любил слушать его шум». Вот в эти минуты доходил иногда до большого беспокойства. Тоже иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посредине горы, кругом сосны, старые, большие, смолистые, вверху на скале старый замок средневековый, развалины. Наша деревенька далеко внизу, чуть видна. Солнце яркое, небо голубое, тишина страшная». Вот тут-то, бывало, и зовет все куда-то. И мне все казалось, что если пойти все прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка. И тотчас же новую жизнь увидишь. В тысячу раз сильнее и шумнее, чем у нас. Такой большой город мне все мечтался, как Неаполь. В нем все дворцы, шум, гром, жизнь. Да мало ли что мечталось. А потом мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти.
1: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
2: Последнюю похвальную мысль я еще в моей хрестоматии, когда мне 12 лет было, читала, сказала Аглая. Это все философия, заметила Аделаида. Вы философы, нас приехали поучать. Вы, может, и правы, улыбнулся князь. Я действительно, пожалуй, философ. И кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать. Это может быть, право может быть. «И философия ваша точно такая же, как у Евлампии Николаевны», — подхватила опять Аглая. «Такая чиновница, вдова, к нам ходит, вроде приживалки. У ней вся задача в жизни — дешевизна. Только чтобы было дешевле прожить, только о копейках и говорит. И заметьте, у ней деньги есть, она плутовка». «Так точно и ваша огромная жизнь в тюрьме. А может быть, и ваше 4-летнее счастье в деревне, за которое вы ваш город Неаполь продали, и, кажется, с барышом, несмотря на то, что он на копейки». «Насчет жизни в тюрьме можно еще и не согласиться», — сказал князь. «Я слышал один рассказ человека, который просидел в тюрьме лет 12. Это был один из больных, у моего профессора и лечился». У него были припадки, он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз убить себя. Жизнь его в тюрьме была очень грустная, уверяю вас. Но уж, конечно, не копеечная. А все знакомство-то у него было с пауком да с деревцем, что под окном выросло. Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было. Странное тем, что, собственно, этот случай такой очень редко бывает. Этот человек был раз взведен вместе с другими на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через 20 прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания, но однако же в промежутке между двумя приговорами 20 минут или, по крайней мере, четверть часа он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. В шагах в 20 от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты 3 столба, так как преступников было несколько человек. 3 первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм, белые длинные балахоны, а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей. Затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек-солдат. Мой знакомый стоял 8-м по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в 3-ю очередь. Священник обошел всех с Христом. Выходило, что остается жить 5 минут, не больше. Он говорил, что эти 5 минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти 5 минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал. Рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил 2 минуты. Потом 2 минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти 3 распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал 27 лет, здоровый и сильный. Прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали 2 минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем он будет думать. Ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так? Он теперь есть и живет, а через 3 минуты будет уже нечто. Кто-то или что-то? Кто же? Где же? Все это он думал в эти 2 минуты решить. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи от нее сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через 3 минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: «Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не стратил». Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорее застрелили. Князь вдруг замолчал. Все ждали, что он будет продолжать и выведет заключение. «Вы кончили?» — спросила Аглая. «Что?» «Кончил», — сказал князь, выходя из минутной задумчивости. «Да для чего же вы про это рассказали?» «Так, мне припомнилось, я к разговору...» «Вы очень обрывисты», — заметила Александра. «Вы, князь, верно хотели вывести, что ни одного мгновения на копейки ценить нельзя, и иногда 5 минут дороже сокровища. Все это похвально, но позвольте, однако же, как же это приятель, который вам такие страсти рассказывал? Ведь ему переменили же наказание, стало быть, подарили же эту бесконечную жизнь». «Ну, что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую минуту счетом?» «О, нет, он мне сам говорил, я его уже про это спрашивал. Вовсе не так жил и много-много минут потерял». «Ну, стало быть, вот вам и опыт, стало быть, и нельзя жить взаправду, отсчитывая счетом. Почему-нибудь да нельзя же?» «Да, почему-нибудь да нельзя же», — повторил князь, — «мне самому это казалось». «А все-таки как-то не верится». «То есть вы думаете, что умнее всех проживете?» — сказала Аглая. «Да, мне и это иногда думалось». «И думается?» «И думается», — отвечал князь по-прежнему с тихою и даже робкой улыбкой, смотря на Аглаю. Но тотчас же рассмеялся опять и весело посмотрел на нее. «Скромно», — сказала Аглая, почти раздражаясь. «А какие, однако же, вы храбрые! Вот вы смеетесь, а меня так все это поразило в его рассказе, что я потом во сне видел, именно эти 5 минут видел». Он пытливо и серьезно еще раз обвел глазами своих слушательниц. «Вы не сердитесь на меня за что-нибудь?» — спросил он вдруг, как бы в замешательстве, но, однако же, прямо смотря всем в глаза. «За что?» — вскричали все 3 девицы в удивлении. «Да вот что я все как будто учу». Все засмеялись. «Если сердитесь, то не сердитесь», — сказал он. «Я ведь сам знаю, что меньше других жил и меньше всех понимаю в жизни. Я, может быть, иногда очень странно говорю». И он решительно сконфузился. «Коли говорите, что были счастливы, стало быть, жили не меньше, а больше. Зачем же вы кривите и извиняетесь?» — строго и привязчиво начала Аглая. «И не беспокойтесь, пожалуйста, что вы нас поучаете. Тут никакого нет торжества с вашей стороны. С вашим квиетизмом можно и 100 лет жизни счастьем наполнить. Вот покажи смертную казнь, покажи вам пальчик. Вы из того и из другого одинаково похвальную мысль выведете. Да еще довольны останетесь. Эдак можно прожить». «За что ты все злишься, не понимаю», — подхватила генеральша, давно наблюдавшая лица говоривших. «И о чем вы говорите, тоже не могу понять. Какой пальчик и что за вздор?» «Князь прекрасно говорит, только немного грустно. Зачем ты его обескураживаешь? Он когда начал, то смеялся, а теперь совсем осовел».
3: «Ничего, маман. А жаль, князь, что вы смертной казни не видели. Я бы вас об одном спросила.
2: «Я видел смертную казнь», — отвечал князь. «Видели?» — вскричала Аглая. «Я бы должна была догадаться. Это венчает все дело. Если видели, как же вы говорите, что все время счастливо прожили? Ну, не правду ли я вам сказала?» «А разве в вашей деревне казнят?» — спросила Аделаида. «Я в Лионе видел. Я туда с Шнейдером ездил, он меня брал. Как приехал, так и попал». «Что же вам очень понравилось?» «Много назидательного, полезного?» — спрашивала Аглая. «Мне это вовсе не понравилось. Я после того немного болен был, но признаюсь, что смотрел как прикованный, глаз оторвать не мог». «Я бы тоже глаз оторвать не могла», — сказала Аглая. «Там не очень любят, когда женщины ходят смотреть. Даже в газетах потом пишут об этих женщинах». «Значит, коль находят, что это не женское дело, так тем самым хотят сказать, а стало быть, оправдать, что это дело мужское. Поздравляю за логику. И вы также, конечно, думаете? Расскажите про смертную казнь», — перебила Аделаида. «Мне бы очень не хотелось теперь», — смешался и как бы нахмурился князь.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского

0: идиот.
1: «Вам точно жалко нам рассказывать?» — кольнула Аглая. «Нет, я потому, что я уже про эту самую смертную казнь давеча рассказывал». «Кому рассказывали?» «Вашему камердинеру, когда дожидался». «Какому камердинеру?» — раздалось со всех сторон. «А вот что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо. Я в передней сидел, чтобы к Ивану Федоровичу войти». «Это странно», — заметила генеральша. «Князь-демократ», — отрезала Аглая. «Ну, если Алексею рассказывали, нам уж не можете отказать». «Я непременно хочу слышать», — повторила Аделаида. Давеча действительно обратился к ней князь, несколько опять одушевляясь. Он, казалось, очень скоро и доверчиво одушевлялся. «Действительно, у меня мысль была, когда вы у меня сюжет для картины спрашивали, дать вам сюжет. Нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильотины. Когда еще он на эшафоте стоит, пред тем, как ложится на эту доску?» «Как лицо? Одно лицо?» — спросила Аделаида. «Странный будет сюжет, и какая же тут картина?» «Не знаю, почему же?» — с жаром настаивал князь. «Я в Базеле недавно одну такую картину видел. Мне очень хочется вам рассказать. Я когда-нибудь расскажу. Очень меня поразило». «О базельской картине вы непременно расскажете после», — сказала Аделаида. «А теперь растолкуйте мне картину из этой казни. Можете передать так, как вы это себе представляете? Как же это лицо нарисовать?» «Так, одно лицо? Какое же это лицо?» «Это ровно за минуту до смерти», — с полной готовностью начал князь, увлекаясь воспоминанием и, по-видимому, тотчас же забыв о всем остальном. «Тот самый момент, когда он поднялся на лесенку и только что ступил на эшафот. Тут он взглянул в мою сторону, я поглядел на его лицо и все понял. Впрочем, ведь как это рассказать? Мне ужасно бы хотелось, чтобы вы или кто-нибудь это нарисовал. Лучше бы, если бы вы. Я тогда же подумал, что картина будет полезная. Знаете, тут нужно все представить, что было заранее. Все, все. Он жил в тюрьме и ждал казни, по крайней мере, еще через неделю. Он как-то рассчитывал на обыкновенную формалистику, что бумага еще должна куда-то пойти и только через неделю выйдет. А тут вдруг по какому-то случаю дело было сокращено. В 5 часов утра он спал. Это было в конце октября. В 5 часов еще холодно и темно. Вошел тюремный пристав, тихонько, со стражей, и осторожно тронул его за плечо. Тот приподнялся, облокотился, видит свет. Что такое? В 10 часу смертная казнь. Он со сна не поверил, начал было спорить, что бумага выйдет через неделю, но когда совсем очнулся, перестал спорить и замолчал. Так рассказывали. Потом сказал: «Все-таки тяжело так вдруг». И опять замолк. И уже ничего не хотел говорить. Тут 3-4 часа проходят на известные вещи, на священника, на завтрак, которому ему вино, кофе и говядину дают. Ну, не насмешка ли это? Ведь подумаешь, как это жестоко. А с другой стороны, ей-богу, эти невинные люди от чистого сердца делают и уверены, что это человеколюбие. Потом туалет. Вы знаете, что такое туалет преступника? Наконец, везут по городу до эшафота. Я думаю, что вот тут тоже кажется, что еще бесконечно жить остается, пока везут. Мне кажется, он, наверное, думал дорогой: «Еще долго, еще жить 3 улицы остается. Вот эту проеду, потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо. Еще когда-то доедем до булочника». Кругом народ, крик, шум, 10 тысяч лиц, 10 тысяч глаз. Все это надо перенести, а главная мысль: вот их 10 тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят. Ну, вот это все предварительно. На эшафот ведет лесенка. Тут он пред лесенкой вдруг заплакал. А это был сильный и мужественный человек. Большой злодей, говорят, был. С ним все время неотлучно был священник. И в тележке с ним ехал, и все говорил. Вряд ли тот слышал. И начнет слушать, а с третьего слова уж не понимает. Так должно быть. Наконец стал сходить на лесенку. Тут ноги перевязаны и потому движутся шагами мелкими. Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, а все ему крест давал целовать. Внизу лесенки он был очень бледен, а как поднялся и стал на эшафот, стал вдруг белый, как бумага, совершенно как белая пищая бумага. Наверное, у него ноги слабели и деревенели, и тошнота была, как будто что его давит в горле, и от этого точно щекотно. Чувствовали вы это когда-нибудь в испуге или в очень страшные минуты, когда и весь рассудок остается, но никакой уже власти не имеет? Мне кажется, если, например, неминуемая гибель, дом на вас валится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и закрыть глаза и ждать, будь что будет. Вот тут-то, когда начиналась эта слабость, священник поскорей, скорым таким жестом и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял. Маленький такой крест, серебряный, четырехконечный, часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он жадностью целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное сознавал. И так было до самой доски. Странно, что редко в эти самые последние секунды в обморок падают. Напротив, голова ужасно живет и работает. Должно быть сильно, сильно, сильно, как машина в ходу. Я воображаю, так и стучат разные мысли, все неконченные, и, может быть, и смешные, посторонние такие мысли. Вот этот глядит, у него бородавка на лбу, вот у палача одна нижняя пуговица заржавела, а между тем все знаешь и все помнишь. Одна такая точка есть, которую никак нельзя забыть, и в обморок упасть нельзя, и все около нее, около этой точки ходит и вертится». И подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит и ждет, и знает, и вдруг услышит над собой, как железо склизнуло. Это непременно услышишь. Я бы, если бы лежал, я бы нарочно слушал и услышал. Тут может быть только одна десятая доля мгновения, но непременно услышишь. И представьте же, до сих пор еще спорит, что, может быть, голова, когда и отлетит, то еще с секунду, может быть, знает, что она отлетела. Каково понятие? А что, если 5 секунд? Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень. Преступник ступил на нее. Голова, лицо бледное, как бумага, священник протягивает крест, тот жадностью протягивает свои синие губы и глядит, и все знает. Крест и голова. Вот картина. Лицо священника, палача, его 2 служителей, несколько голов и глаз снизу. Все это можно нарисовать как бы на 3-м плане, в тумане, для аксессуара. Вот какая картина! Князь замолк и поглядел на всех. «Это, конечно, не похоже на квиетизм», — проговорила про себя Александра. «Ну, теперь расскажите, как вы были влюблены», — сказала Аделаида. Князь с удивлением посмотрел на нее. «Слушайте», — как бы торопилась Аделаида, — «за вами рассказ о базельской картине, но теперь я хочу услышать о том, как вы были влюблены. Не отпирайтесь, вы были. К тому же вы сейчас, как начнете рассказывать, перестаете быть философом. Вы, как кончите рассказывать, тотчас же и застыдитесь того, что рассказали», — заметила вдруг Аглая. «Отчего это?» «Как это, наконец, глупо», — отрезала генеральша с негодованием, смотря на Аглаю. «Неумно», — подтвердила Александра. «Не верьте ей, князь», — обратилась к нему генеральша. «Она это нарочно, с какой-то злости делает. Она вовсе не так глупо воспитана. Не подумайте чего-нибудь, что они вас так тормошат». «Они верно что-нибудь затеяли. Но они уже вас любят, я их лица знаю». «И я их лица знаю», — сказал князь, особенно ударяя на свои слова. «Это как?» — спросила Аделаида с любопытством. «Что вы знаете про наши лица?» — залюбопытствовали и две другие. Но князь молчал и был серьезен. Все ждали его ответа. «Я вам после скажу», — сказал он тихо и серьезно. «Вы решительно хотите заинтересовать нас?» — вскричала Аглая. «И какая торжественность!» «Ну, хорошо», — заторопилась опять Аделаида. «Но если уж вы такой знаток лиц, то, наверное, были и влюблены. Я, стало быть, угадал. Рассказывайте же». «Я не был влюблен», — отвечал князь так же тихо и серьезно. «Я был счастлив иначе». «Как же? Чем же?» «Хорошо. Я вам расскажу», — проговорил князь как бы в глубоком раздумье.
0: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Анатолий Алексин. Фрагмент из рассказа «Домашнее сочинение». Читает Владимир Антоник.
1: Прежде всего Дима принялся за большую энциклопедию. Ему в голову пришла мысль, что если прочитать эти тяжеловесные тома, написанные обо всем на свете, можно сразу стать всесторонне образованным человеком. Осилив за 10 дней том на букву «А», Дима перестал спать спокойно. Радости и трагедии, открытия и сражения, происходившие в разные года и эпохи, но словно бы объединенные начальной буквой своих имен, перемешались в голове, путались, наскакивали друг на друга. И все же Дима, вздохнув, принялся за второй том. Сначала он решил перелистать его, посмотреть картинки. И неожиданно остановился. Между 78 и 79 страницами лежал исписанный незнакомым ему почерком двойной лист, вырванный из обыкновенной тетрадки в линеечку. Письмо 1972 году. Домашнее сочинение ученика 9 класса Б Владимира Платова. «Бабушка!» — от неожиданности вскрикнул Дима.
2: «Что тебе?» — раздался из другой комнаты бабушкин голос. «Ничего, я так просто. Хотел проверить, ты спишь или нет».
1: «К счастью, не сплю, а то бы ты меня разбудил. Прости, пожалуйста». Дима решил сперва прочитать письмо сам. Судя по заголовку, ученик 9 класса «Б» должен был адресовать его не человеку, а году. Однако же первые же строчки свидетельствовали о том, что ученик не вполне подчинился заданию учительницы. «Дорогая Валя, Мария Никитична хочет, чтобы мы обращались к году, а я обращаюсь к тебе. К тебе, живущей в том самом году. Прошло 30 лет, как я написал это письмо. И вот ты его читаешь. Представь себе, что я стою рядом, вот здорово, и разговариваю с тобой. За это время произошло главное. Я получил ответ на вопрос, который мучил меня в школьные годы. Дома, на уроках и переменах я думал, кого же она все-таки любит, Лешку Филиппова или меня? Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня. А с Лешкой разговаривала на переменках просто для того, чтобы я немного поволновался. И еще потому, что вы оба занимались в литературном кружке. Это было единственное, что вас объединяло в ту далекую пору. Теперь уж я точно знаю. Все эти 30 лет я был ужасно счастлив от того, что ты любила меня, а не Лешку Филиппова. Хотя он хороший парень. Теперь-то уж хороший пожилой человек». Я сочувствовал ему все эти 30 лет. Но что поделаешь, Валечка, раз ты любишь меня? Тут уж ничего не поделаешь. Никогда не думал, что мечты могут сбываться с такой математической точностью. Мы работаем с тобой в одной больнице. Ты на 11 этаже, а я на 10. Сегодня мы с тобой вместе оперировали больного. Я позвал тебя на помощь, и ты спустилась ко мне. А потом мы оба спустились вниз, где ждала нас его мать, и сказали ей: «Все в порядке». Она не поверила, зарыдала, а мы стали уверять ее: «Опасности нет, опасности больше нет». Чтобы иметь возможность хоть раз сказать это, стоит жить на земле. Ты согласна? Потом мы вернулись домой. Валя маленькая, наша дочь, готовится к последним экзаменам в институте. Не знаю в каком, но это не имеет значения. А сын Сережа ушел на футбольный матч. Он вообще увлекается спортом. Тебе даже кажется, что чересчур похож на отца. Пусть хоть это послужит тебе утешением. Ведь ты любишь меня. На этом домашнее сочинение обрывалось. «Бабушка!» — крикнул Дима. «Что тебе?» Дима молчал. Бабушка появилась на пороге. Говорили, что когда-то она была очень веселой и даже любила петь. А потом стала тихой
2: и, казалось, все время думала о чем-то одном. Думала, думала. Она стала такой в тот февральский день 45-го года, когда пришло извещение о гибели ее сына Володи. Она всегда была уверена, что единственное, чего пережить невозможно, это гибель детей. Она и не пережила. Умерло ее веселье, умолкли песни, потухли глаза. И лишь через много лет, когда родился внук Дима, жизнь как бы вернулась к ней. Но не та, что была раньше, а совсем другая. Она стала бабушкой. «Это его сочинение», — сказал Дима. И протянул ей двойной тетрадный листок. Бабушка прочитала. Потом еще раз. Потом еще. Дима ждал. А она все водила глазами по строчкам. И Диме казалось, что это не кончится никогда. «А где эта Валя?» — спросил он тихо. «Валя Филиппова, как и раньше, живет над нами на 6-м этаже». «Филиппова?» — переспросил Дима. «Ну да. Она вышла замуж за Лёшку?»
3: «Ее мужа зовут Алексеем Петровичем», — ответила бабушка. «Это тот, который все уступает дорогу в лифт, а потом сам не влезает? Какой-то чудак».
2: «Интеллигентный человек», — возразила бабушка. «И ее ты знаешь. Однажды, когда у тебя была высокая температура, мы позвали ее. Она сделала тебе укол, помнишь?»
3: «Еще бы».
2: Дима погладил себя по тому самому месту. «Она стала хирургом?»
3: «Нет, педиатром».
2: «Кем?»
3: «Детским врачом».
2: «И он тоже врач?» «Он преподает литературу, кажется, в институте».
3: «Ну да, он же занимался в литературном кружке.
2: А сын их такой высоченный и неуклюжий». «Очень талантливый мальчик», — сказала бабушка.
3: «Откуда ты знаешь?»
2: «Учится в аспирантуре, его зовут Володей». Когда начало темнеть, Дима спустился вниз и стал дежурить во дворе возле подъезда. Люди возвращались с работы. Одни торопились так, будто дома их ждал какой-то сюрприз. Другие шли медленно, на ходу о чем-то размышляя, будто и не расставались с делами. «Володя мечтал, что домой они будут возвращаться вдвоем», — вспомнил Дима. «Хорошо, чтоб сегодня она вернулась одна». Она подъехала на белой машине с красным крестом.
3: «Я только скажу моим мужчинам, чтобы не волновались, и сразу обратно», — сообщила она шоферу.
4: «Поешьте», — посоветовал он.
3: «Тогда, может, и вы?»
4: «Я уже поел».
2: Дима вошел в подъезд вслед за ней и тихо, смущенно сказал: «Простите, пожалуйста».
1: «Что с тобой?» — спросила она с тревожным участием, будто предполагала, что он нуждается в медицинской помощи.
3: «Вам письмо».
1: «Мне?» Он впервые разглядел ее, хотя лампочка над дверью лифта светила тускло. Глаза были добрые, удивленные.
3: «Письмо? Мне?»
2: Она ткнула пальцем в пуговицу пальто, из-под которого виднелся край белого халата. На голове у нее была белая медицинская шапочка, которая, Дима это давно заметил, очень молодит женщин-докторов и всегда им к лицу. «Все еще красивая», — почему-то с огорчением подумал Дима и протянул ей Володина домашнее сочинение.
3: «Прочтите».
2: «Что это?» — с озорным любопытством спросила она, словно ожидала какого-то розыгрыша.
3: «Это письмо. Прочтите».
2: «Хорошо. Только поднимемся к нам», — предложила она, — «а то здесь темно».
3: «Нет, лучше тут», — ответил ей Дима.
2: Его голос насторожил ее. Она раскрыла чемоданчик и достала очки.
1: «Лишь бы никто не вошел и не помешал ей», — думал Дима. «Лишь бы никто».
2: Он даже привалился спиной к двери, готовый задержать непрошенного жильца. Она сняла очки. Белая шапочка уже не так молодила ее. Она медленно пошла вверх по лестнице, забыв, что в доме есть лифт.
3: «Скажите, пожалуйста», —
2: срывающимся голосом крикнул вдогонку Дима, —
3: «вы любили его?»
1: Она обернулась. «Вы любили его?» —
2: почти шепотом, изумляясь собственной храбрости, повторил он.
1: «Я любила его», — ответила она. Сделала несколько шагов, вновь обернулась и добавила: и я ему навсегда благодарна».
3: «За что?» — спросил Дима.
1: «За все», — тихо сказала она. «За все».
0: Мы читали фрагмент из рассказа Анатолия Алексина «Домашнее сочинение». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российская армия продолжает освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление ведется на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке Святые Горы, а также уничтожает формирование противника Светогорские и Щурово.
1: Герасимов добавил, что в районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане. Правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии. Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня. Ограничения на грузоперевозки для компаний стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины вступили в силу в октябре 2022 года. Тогда же в России утвердили перечень товаров, на которые меры не распространялись. В него вошли продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории. Однако позднее этот запрет распространили и на эти категории товаров для грузовиков из Молдавии, Польши, а теперь и из Эстонии. Выпускники, которые не согласны с результатами пересдачи единого госэкзамена, могут подать апелляцию. Это не отразится на их шансах поступить в вузы, рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны, добавил Музаев. Аферисты под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию. Якобы в преддверии переписи населения выяснило агентство РИА Новости. Предупреждения о таких случаях распространяются в чатах жильцов московских жилых комплексов. Также мошенники могут попросить заполнить анкету с личными данными проживающих в квартире граждан и сообщить о наличии автотранспорта или оружия. При встрече с ними нужно обратиться в полицию, добавили правоохранители. И о погоде. Сильная жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве 19-20 июля. Об этом предупредили в МЧС. Жителей призвали отказаться от использования открытого огня. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Николай Яковлевич Данилевский, главы из книги «Россия и Европа», читает Станислав Федосов.
3: Оскорбленный и вызванный, из уважения ли к друзьям, по добродушию, что ли, или уж так, бог его знает почему, предлагает противнику такие условия боя. «Ты, брат, я знаю, плохо драться умеешь, так вот тебе что. Если нападешь на меня, буду защищаться. Повезет тебе хорошо твое счастье. А чуть неустойка, уходи за эту черту. И я уже за ней тронуть тебя не смею. Беру в этом всех друзей в свидетели и поруки. Умно ли это или нет, уж не знаю. Но зато великодушно в высшей степени, из рук вон как великодушно. Однако двум друзьям, подстрекателю и другому, и этого показалось мало. Черта чертой, это хорошо. Только ты еще руку и ногу дай себе связать, и стой на одной ноге, и одной только рукой дерись, а мы любоваться будем, как ты фокусы эти будешь выкидывать. Если же нет, то втроем на тебя нападем». Руки и ноги не дал себе связать великодушный воитель, ну и предлог, слава тебе, Господи, нашелся. А то куда, в каких затруднениях были оба друга? Драться смерть, как хочется, а драться не за что. Уговаривали они и третьего заодно с ними драться. Да этому напрямик в драку лезть чересчур уж непристойно было. Не дальше, как 5 лет тому назад, обижаемый его из воды, что ли, или из огня вытащил, когда тот уже совсем было захлебывался или дымом задыхался. Одним словом, жизнь спас. Он и поднимается на хитрость. «Место, — говорит, — где вы драться, думаете, у меня под боком. Вашей дракой вы мешать мне будете. Я пока займу его, а вы деритесь, где знаете. Правда, место для тебя будет очень неудобно. И ветер, и солнце прямо в глаза тебе. Из него нападать нельзя будет, только защищаться с грехом пополам. Ну, да это уж твое дело. Если ж не хочешь, то пока те трое спереди нападать на тебя будут, я сзади за шиворот схвачу». Только четвертый отошел себе в сторону. «Моя, — говорит, — хата с краю, я ничего не знаю». Как стали бы мы, спрашиваю, судить о подобных поступках? А в этой притче нет ни малейшего преувеличения или карикатуры, только простая перефразировка. «Суд чести, Венская конференция, черта — Дунай. Рука и нога, которым надлежало быть связанными, флот, которым Россия не должна была препятствовать подвозу оружия черкесам» и так далее. Разве в самом деле не Синопское сражение послужило более нежели странным предлогом к объявлению войны морскими державами? 30 ноября 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова уничтожила у Синопа, Турция, турецкий флот. Разве Австрия не требовала очищения и нейтралитета дунайских княжеств, подвергая тем России ударам ее врагов и лишая ее возможности самой наносить их, заставляя вместо сухопутной вести морскую войну? Кто же тут, спрашивается, оскорбленный и обиженный? Не до очевидности ли ясно, что войны с Россией искали во что бы то ни стало? Не Франция ли с самого начала нарушила своими неумеренными требованиями мир между соперничествующими церквами и заставила Россию вступиться за своих единоверцев? Не Турция ли после сего обманула Россию, не сдержав данного обещания о Фермане? Не Франция ли опять, придвинув свой флот к Дарданеллам, вынудила Россию к занятию дунайских княжеств? Молдавии и Валахии. Затем, когда Россия

не принимать ее и, чтобы разом покончить с дипломатией, посредством которой никак не удавалось выставить Россию зачинщицей дела, прямо объявить ей войну. Если в самом деле малейшая возможность думать, чтобы Турция решилась пренебречь мнением всей Европы и, отвергнув его, объявить войну России при убеждении, что предложенная ей нота составляла не ловушку, а действительное, честно выраженное мнение Европы и без подстрекательства обещанием самой деятельной помощи. Наконец, не дикие ли требования западных держав, чтобы Россия, будучи в войне с Турцией, спокойно смотрела на то, как будут подвозить оружие и вообще помогать черкесам, и употребляла для своей защиты лишь одну армию, но никак не флот? В XIX веке черкесами называли всех кавказских горцев. В борьбе с русскими солдатами они использовали оружие и боеприпасы, которые поступали из Турции. Не эти ли нелепые требования, по необходимости ею отвергнутые, послужили предлогом к войне? Что же сказать еще о требованиях Австрии, которая, выгораживая Турцию, вносит войну в пределы самой России? Что сказать, наконец, о Сардинии? Так себе здорово живешь, ни с того ни с сего, объявляющей войну России не только уж без причины, но даже и без малейшей тени предлога. Неужели все это не показывает какого-то озлобления, какой-то решимости пренебречь всем, лишь бы только удовлетворить своему желанию унизить Россию? Когда к тому представляется, наконец, благоприятный, по-видимому, случай? Все это становится особливо любопытным, если сравнить такое озлобление против России с той снисходительностью, которая была оказана к действиям Пруссии и Австрии относительно Дании. И если б еще можно было отнести это к макиавелизму дворов или только правительственных сфер европейских держав, увидавших благоприятный случай поживиться насчет России, совсем нет. В настоящее время интриги вроде замыслов кардинала Альберони стали совершенно невозможны. Все европейские правительства должны соображаться с настроением общественного мнения и весьма часто даже вынуждаются им к действиям. Так было и в восточном вопросе. Правительство Англии, то есть министерство Абердина, было не только миролюбиво, но даже дружественно расположено к России. То же самое должно сказать и о большей части германских правительств. Одна только сила общественного мнения принудила Англию к войне и сменила министерство за то, что оно не вело войны с достаточной энергией. Столь же враждебно, если еще не более, было это мнение в Пруссии и в остальной Германии, и если не увлекло их в войну, то потому что не получило еще там такого могущества, как в Англии. Каждый успех, одержанный не только западными державами, но даже и турками, праздновался везде, как успех общего дела всей Европы. Правда, что новое правительство Франции искало случая к войне. Но почему же выбрало оно именно эту войну, которая сама по себе не представляла ему никаких положительных выгод, была даже противно здраво понятым политическим интересам Франции? А Наполеон, конечно, понимал их здраво. Но он знал, что это будет самая популярная в Европе война. Единственная, способная примирить ее с наполеоновской династией, на которую она вообще смотрела с недоверием и недоброжелательством. И результат вполне оправдал такой расчет. Следовательно, в этом деле общественное мнение Европы было гораздо враждебнее к России, нежели ее правительственные дипломатические сферы. Совершенно наоборот, в Шлезвиг-Голштейнском вопросе общественное мнение вне Германии, хотя вообще и не одобряло действий Австрии и Пруссии, и стояло почти повсеместно за Данию, но было вообще холодно, вяло, не имело той стремительности, которая увлекает за собой правительство, и потому оставляло им не только полную свободу действовать по усмотрению их благоразумия, но даже высказывалась как в журналах, так и в многочисленных митингах против войны. Откуда же, спрашивается опять, это мерение разными мерами,
И это вешание разными весами, когда дело идет

0: о России и о других европейских государствах. Представленный разбор и тщательное сравнение шлезвиг-голштейнского вопроса с восточным в их сущности и в их форме не дает, как мы видели, ключа к этой загадке, а напротив, еще более затрудняет ее отгадку. Не возбудила ли Россия своими прежними делами, своими насилиями, справедливых опасений и негодований Европы, так что Европа воспользовалась первым представившимся случаем, чтобы рассчитаться за прошедшее и оградить себя в будущем? Посмотрим. Может быть, оно и в самом деле так.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
0: Глава вторая. Почему Европа враждебна России? Эпиграф. Мы слышим клеветы, мы знаем оскорбления, тысячеглавой лжи газет, измены, зависти и страха порождения. Друзей у нашей Руси нет. Взгляните на карту, говорил мне один иностранец. Разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своей массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар? Да, ландкартное давление действительно существует, но где же оно на деле? Чем и когда выражалось? Франция при Людовике XIV и Наполеоне, Испания при Карле V и Филиппе II, Австрия при Фердинанде II действительно тяготели над Европой, грозили уничтожить самостоятельное, свободное развитие различных ее национальностей, и большого труда стоило ей освободиться от такого давления. Но есть ли что-нибудь подобное в прошедшей истории России? Правда, не раз вмешивалась она в судьбы Европы, но каков был повод к этим вмешательствам? В 1799, в 1805, в 1807 годах сражалась русская армия с разным успехом не за русские, а за европейские интересы. Речь об итальянском и швейцарском походах Суворова и последующем участии России в войнах против наполеоновской Франции. Из-за этих же интересов, для нее собственно чуждых, навлекла она на себя грозу 12-го года. Когда же смела с лица земли полумиллионную армию, и этим одним, казалось бы, уже довольно послужила свободе Европы, она не остановилась на этом, а вопреки своим выгодам, таково было в 1813 году мнение Кутузова и вообще всей так называемой русской партии, 2 года боролась за Германию и Европу, и, окончив борьбу низвержением Наполеона, точно так же спасла Францию от мщения Европы, как спасла Европу от угнетения Франции. Спустя 35 лет она опять, едва ли не вопреки своим интересам, спасла от конечного распадения Австрию, считаемую, справедливой или нет, краеугольным камнем политической системы европейских государств. Во время революции 1848-1849 годов Венгрия была объявлена независимым государством. По просьбе австрийского императора Николай I направил в Венгрию армию под командованием князя Паскевича. Венгры потерпели поражение и в августе 1849 года капитулировали. Какую благодарность за все это получала она как у правительств, так и у народов Европы, всем хорошо известно, но не в этом дело. Вот, однако же, все, чем ознаменовалось до сих пор деятельное участие России в делах Европы, за единственным разве исключением бесцельного вмешательства в Семилетнюю войну. В Семилетней войне 1756-1763 годов Пруссия и союзные с ней Англия воевали против Австрии, Франции, России, Швеции и Саксонии. В 1760 году русские войска вступили в Берлин, поставив Фридриха II на грань катастрофы, но были отозваны в Россию преемником императрицы Елизаветы Петровны Петром III. Но эти уроки истории никого не вразумляют. «Россия!» — не устают кричать на все лады. «Колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. Это одно обвинение». Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического аримана. Ариман, Ахриман, Ангроманию в иранской мифологии олицетворение вселенского зла, злое начало мира. Какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Много ли во всем этом справедливого? Посмотрим сначала на завоевательность России. Конечно, Россия не мала, но большую часть ее пространства занял русский народ путем свободного расселения, а не государственного завоевания. Здесь, кстати, будет заметить, что Россия вовсе не составляет огромнейшего государства в мире, как привыкли думать и говорить. Эта честь бесспорно принадлежит британскому государству. Чтобы убедиться в этом, стоит только хорошенько посчитать, хотя бы с календарем в руках. Пространство России, по новейшим сведениям, составляет около 375 тысяч квадратных миль. Посмотрим далее, сколько наберется во всех английских владениях. В Европе 5570, в Азии 63706, в Африке 6636, в Южной и Средней Америке 5326, в Северной Америке Канада с принадлежностями 64 тысячи и полярные страны, за исключением Гренландии, 20 тысяч, и бывших русских владений, 24 тысячи, 130 тысяч. Наконец, в Австралии более 150 тысяч. Итого слишком 425 тысяч квадратных миль, то есть около 50 тысяч квадратных миль более, чем во всей России. Надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне естественную область. Столь же естественную, как, например, Франция, только в огромных размерах. Область, резко означенную со всех сторон, за некоторым исключением западной, морями и горами. Область эта перерезывается на два отдела Уральским хребтом, который, как известно, в своей средней части так полог, что не составляет естественной этнографической перегородки. Западная половина этой области прорезывается расходящимися во все стороны с центра реками. Северной Двиной, Невой, стоком всей озерной системы, Западной Двиной, Днепром, Доном и Волгой, точно так же, как в малом виде Франция, Маасом, Сеной, Луарой, Гаронной и Роной. Восточная половина прорезывается параллельным течением Оби, Енисея и Лены, которые также не разделены между собой горными преградами. На всем этом пространстве не было никакого сформированного политического тела, когда русский народ стал постепенно выходить из племенных форм быта и принимать государственный строй. Вся страна была или пустыней, или заселена полудикими финскими племенами и кочевниками. Следовательно, ничто не препятствовало свободному расселению русского народа, продолжавшемуся почти во все первые тысячелетия его истории при полном отсутствии исторических наций, которые надлежало бы разрушать и попирать ногами, чтобы занять их место. Никогда занятие народом предназначенного ему исторического поприща не стоило меньше крови и слез. Он терпел много неправд и утеснений от татар и поляков, шведов и меченосцев, но сам никого не утеснял, если не назовем утеснением отражение несправедливых нападений и притязаний. Воздвигнутое им государственное здание не основано на костях попранных народностей. Он или занимал пустыри, или соединял с собой путем исторической, нисколько не насильственной ассимиляции такие племена, как Чуть, Весь, Меря, или как нынешние Зыряне, Черемисы, Мордва, не заключавшие в себе ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней. Или, наконец, принимал под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоятельность или не могли долей сохранять ее, как армяне и грузины. Завоевание играла во всем этом самую ничтожную роль, как легко убедиться, проследив, каким образом достались России ее западные и южные окраины, славущие в Европе под именем завоеваний ненасытимо алчной России. Но прежде надо согласиться в значении слова «завоевание». Завоевание есть политическое убийство, или, по крайней мере, политическое изувечение. Так как, впрочем, первое из этих выражений употребляется совершенно в ином смысле, скажем лучше, национальное, народное убийство или изувечение. Хотя определение это метафорическое, тем не менее оно верно и ясно. Впоследствии представится случай подробно изложить наши мысли о значении национальности, но пока удовольствуемся афористическим положением, которое, впрочем, и не требует особенных доказательств в наше время, ибо составляет, в теории, по крайней мере, убеждение большинства мыслящих людей, что всякая народность имеет право на самостоятельное существование в той именно мере, в какой сама его сознает и имеет на него притязание. Это последнее условие очень важно и требует некоторого разъяснения.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
0: Если бы, например, Пруссия покорила Данию или Франция Голландию, они причинили бы этим действительное страдание, нарушили бы действительное право, которое не могло бы быть вознаграждено никакими гражданскими или даже политическими правами и льготами, дарованными датчанам или голландцам. Ибо кроме личной и гражданской, кроме политической или так называемой конституционной свободы, народы, жившие самостоятельной государственной и политической жизнью, чувствуют еще потребность, чтобы все результаты их деятельности, промышленной, умственной и общественной, составляли их полную собственность. Они приносились в жертву чуждому им политическому телу, не терялись в нем, не составляли материалы и средства для достижения посторонних для них целей. Они не хотят им служить, потому что каждая историческая национальность имеет свою собственную задачу, которую должна решить, свою идею, свою отдельную сторону жизни, которая стремится осуществить. Задачу, идею, сторону жизни, тем более отличные и оригинальные, чем отличнее сама национальность от прочих в этнографическом, общественном, религиозном и историческом отношениях. Но необходимое условие для достижения всего этого составляет национально-политическая независимость. Следовательно, уничтожение самостоятельности такой национальности может быть по всей справедливости названо национальным убийством, которое возбуждает вполне законное негодование против его совершителя. К этому же разряду общественных явлений относится и то, что я назвал национальным изувечением. Италия, например, ощущала действительное страдание от того, что часть ее, Венеция, оставалась присоединенной к чуждому ей политическому телу Австрии, хотя это и не составляло непреодолимого препятствия к развитию ее национальной жизни. Точно так, как отсечение руки или ноги не прекращает жизнь отдельного человека, но тем не менее лишает ее той полноты и разносторонности проявлений, к которым она была бы способна без этого увечья. Исторический народ, пока не соберет воедино всех своих частей, всех своих органов, должен считаться политическим калекой. Таковы были в недавнее время итальянцы, таковы до сих пор греки, сербы и даже русские, от которых отделены еще 3 или 4 миллиона их галицких и угорских единоплеменников. По мнению Данилевского, основанному на господствовавшей в 19 столетии этнографической теории, великорусы, украинцы и белорусы – суть единый русский народ. А сколько еще пока под спудом почивающих народностей, чающих своего воскресения? Сказанное здесь было бы, однако ж, несправедливо и неразумно относить и к таким племенам, которые не жили самостоятельной исторической жизнью, потому ли, что вовсе не имели для сего внутренних задатков, или потому что обстоятельства для них сложились неблагоприятно, и возможность их исторического развития была уничтожена в такой ранний период их жизни, когда они составляли только этнографический материал, еще не успевший принять формы политической индивидуальности, так сказать, прежде чем в них был вдунут дух жив. Такие племена, как, например, баски в Испании и Франции, кельты, княжество Валлийского, имеется в виду Уэльс и населяющие его потомки кельтов, и наши многочисленные финские, татарские, самоедские, остяцкие и другие племена предназначены к тому, чтобы сливаться постепенно и нечувствительно с той исторической народностью, среди которой они рассеяны, ассимилироваться ею и служить к увеличению разнообразия ее исторических проявлений. Эти племена имеют без сомнения право на ту же степень личной, гражданской и общественной свободы, как господствующая историческая народность, но не на политическую самостоятельность, ибо не имея ее в сознании, они и потребности в ней не чувствуют, и даже чувствовать не могут. Нельзя прекратить жизнь того, что не жило. Нельзя изувечить тело, не имеющего индивидуального объединения. Тут нет, следовательно, ни национального убийства, ни национального увечья, а потому нет и завоевания. Оно даже невозможно в отношении к таким племенам. Самый этимологический смысл слова «завоевание» неприменим к подчинению таких племен, ибо они и сопротивления не оказывают, если при этом не нарушаются их личные, имущественные и другие гражданские права. Когда эти права остаются неприкосновенными, им, собственно, и защищать более нечего. После этого небольшого отступления, необходимого для уяснения понятия о завоевании, начнем наш обзор с северо-западного угла русского государства, с Финляндии. Прямо с одного из политических преступлений, в которых нас укоряет Европа. Было ли тут завоевание в том именно значении национального убийства, которое придает ему ненавистный преступный характер? Без сомнений, нет. Так как не было и национальности, которую лишили бы при этом своего самостоятельного существования или изувечили отделением какой-либо составной ее части. Финское племя, населяющее Финляндию, подобно всем прочим финским племенам, рассеянным по пространству России, никогда не жило исторической жизнью. Коль скоро нет нарушений народной самостоятельности, то политические соображения относительно географической округленности, стратегической безопасности границ и тому подобного, сами по себе еще не могущие оправдать присоединение какой-либо страны, получают свое законное применение. Россия вела войну со Швецией, которая самого нештатского мира не могла привыкнуть к мысли об уступке того, что по всем правам принадлежало России. По нештатскому мирному договору 1721 года Россия вернула себе старинные русские земли по течению Невы. Кроме Ингрии и Ижорской земли, она приобрела Карелию, Эстляндию и Лифляндию с морским побережьем от Выборга до Риги. И искала всякого, по ее мнению, удобного случая возобновить эту войну и возвратить свои прежние завоевания. Россия победила и приобрела право на вознаграждение денежное, земельное или другое, лишь бы оно не простиралось на часть самой Швеции, ибо национальная территория неотчуждаема, и никакие договоры не могут осветить в сознании народа такого отчуждения, пока отчужденная часть не потеряет своего национального характера. Тогда, конечно, но только тогда, приходится покориться невозвратно. Но мало сказать, что присоединением Финляндии от Швеции к России и ничьи существенные права не были нарушены. Выгоды самой Финляндии, то есть финского народа, ее населяющего, более чем выгоды России требовали перемены владычества. Государство, столь могучее, как Россия, могло в значительной мере отказаться от извлечения выгод из приобретенной страны. Народность, столь могучая, как русская, могла без вреда для себя предоставить финской народности полную этнографическую самостоятельность. Русское государство и русская народность могли довольствоваться малым. Им было достаточно иметь в северо-западном углу своей территории нейтральную страну и доброжелательную народность вместо неприятельского передового поста и господство враждебных шведов. Государство и народность русская могли обойтись без полного слияния с собой страны и народности финской, к чему, конечно, по необходимости должна была стремиться слабая Швеция, в отношении которой Финляндия составляла 3/4 ее собственного пространства и половину ее населения. И действительно, только со времени присоединения Финляндии к России начала пробуждаться финская народность и достигла, наконец, того, что за языком ее могла быть признана равноправность со шведским в отношении университетского образования, администрации и даже прений в Сейме. Сделанное Россией для финской национальности будет без сомнения оценено беспристрастными людьми. Во враждебном лагере, конечно, возбуждает она пока только негодование, доходящее иногда до смешного. В мою бытность в Норвегии меня серьезно уверял один швед, что русское правительство из вражды к Швеции искусственно вызвало финскую национальность и сочинило с этой именно целью эпическую поэму «Калевала». Удивительное правительство, которое, по отзывам поляков, указами создает русский язык и научает ему своих монгольских подданных, а, по отзывам шведов, сочиняет народные эпосы. За Финляндией, пропуская Ингермландию, то есть Ингрию, за обладание которой на нас, кажется, не сыплется укоров, хотя и она была отбита у шведов, мы встречаем так называемые немецкие астзейские провинции, то есть немецкие владения по берегам Балтийского моря. По названию можно, пожалуй, подумать, что дело идет о завоеванных и отторгнутых русскими от Священной Римской империи или от заменившего ее Германского союза провинциях Пруссии и Померании, составляющих в настоящее время единственные действительно немецкие провинции при Балтийском море, а не о населенном эстами и латышами пространстве от Чудского озера и реки Наровы до прусской границы, исконной принадлежности России, где еще Ярослав основал Юрьев, переименованный потом в Дорпат. Дорпатом, Дерптом, Тарту назывался старинный русский город Юрьев, основанный в XI веке киевским князем Ярославом Мудрым. О пространстве, на поселение в котором первые рижские епископы считали нужным и спрашивать дозволение у полоцких князей.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Яковлевич Данилевский. Главы из книги «Россия и Европа». Читает Станислав Федосов.
2: Кто были завоевателями в этой стране? Русские ли, то есть славяне, которые в союзе с разными чудскими племенами положили основание русскому государству и мирными путями вносили христианство с зачатками образованности в эту прибалтийскую страну, точно так же, как и в прочие части своей, составляющей одно физическое целое государственной области? Или незваные и непрошенные немецкие искатели приключений, явившиеся сюда огнем и мечом распространять духовное владычество пап, обращать туземцев в рабство и присваивать себе чужую собственность? Россия никогда не признавала этого вторжения пришельцев. Псков и Новгород, стоявшие здесь на страже земли русской в тяжелую татарскую годину, не переставали протестовать против него с оружием в руках. Когда же Москва соединила в себе Русь, она сочла своим первым долгом уничтожить рыцарское гнездо и возвратить России ее достояние. Первое удалось на первых же порах. Но сама страна перешла в руки Польши и Швеции. И борьба за нее соединилась с борьбой за прочие области, отторгнутые этими государствами от России. Но это только еще одна сторона дела. Самое присоединение главной части Прибалтийского края совершилось даже не вопреки желанию пришлого дворянства, а по его же просьбам и наущениям, при стараниях и помощи его представителя, героя Паткуля. Лифлянский дворянин Паткуль, посол саксонского курфюрста в Москве, способствовал заключению союза между Россией, Польшей и Саксонией против Швеции. В 1702 году перешел на службу к Петру I. Можно утверждать, что для самого народа, коренного обладателя страны, эстов и латышей, Россия хотя и сделала уже кое-что, однако ж далеко не все, чего могли они от нее ожидать. Но, конечно, не за это упрекает ее Европа. Не в этом видит она ту черту, по которой в ее глазах присоединение Прибалтийского края имеет ненавистный завоевательный характер. Совершенно напротив, в том немногом, что сделано, или лучше сказать, в том, чего она опасается со стороны России, для истинного освобождения народа и страны она и видит, собственно, русскую узурпацию, оскорбление германской и вообще европейской цивилизации. За прибалтийскими областями начинается страна, известная ныне под именами северо-западного и юго-западного края, а прежде именовавшаяся польскими провинциями. Недалеко то время, когда было бы не лишним исписать ни одну страницу всевозможных доказательств для убеждения в том, что это русский край, что Россия никогда его не завоевывала, ибо нельзя завоевать того, что наше без всякого завоевания. Всегда таким было, всегда даже таким считалось всем русским народом, пока в высших слоях его не начали иссекать живой народный смысл и живое народное чувство. Пока вследствие того многие из этих слоев не допустили отуманить свой ум нелепыми гуманитарными бреднями, не имеющими даже достоинства искренности и беспристрастия. Поляки и Европа взяли на себя, к счастью, труд несколько протрезвить русских в этом отношении. И хотя, к сожалению, несмотря на все свои старания, не столько еще успели в этом, как бы следовало желать, так крепко забились гуманитарные бредни в русские головы, достигли, однако же, того, чего не сделали бы самые основательные и длинные диссертации. Избавили от труда доказывать, что северо-западный и юго-западный край – точно такая же Россия и на точно таких же основаниях, как и самая Москва. Но в северо-западном крае есть небольшая землица, именно Белостоцкая область, на которой не лишним будет несколько остановиться. Эта область вместе с северной частью нынешнего царства польского, Познанским герцогством и Западной Пруссией досталась при разделе Польши на долю Пруссии. В 7 году по Тильзитскому миру она отошла к России. 25 июня 1807 года Наполеон и Александр I заключили в Тильзите мирный договор, который устанавливал разделение сфер. Западная и Центральная Европа отходили к Наполеону, а Восточная Европа – русскому императору. Из бывших прусских земель было создано Великое Герцогство Варшавское. Россия же получила Белостокский округ. Сколько возгласов по этому случаю в немецких сочинениях о вероломстве России, постыдно согласившейся принять участие в разграблении бывшей своей несчастной союзницы. Стоит только бросить взгляд на карту, чтобы убедиться в недобросовестности такого обвинения. Белостокская область прилегает к восточной границе царства польского. Из северной части теперешнего царства, которой через 2 года присоединена была и южная, и из Познанской провинции составил Наполеон герцогство Варшавское. Этим была разорвана связь между Белостокской областью и уцелевшими от разгрома прусскими владениями. Для Пруссии, следовательно, Белостокская область была во всяком случае потеряна. Пруссия оставалась одной из двух – видеть ее или в руках враждебного ей Варшавского герцогства, соединенного с враждебной же Саксонией, или в руках дружественной России. Могло ли тут быть сомнение в выборе самой Пруссии? Что же касается до России, то очевидно, что она считала Белостокскую область присоединяемой к ней не от Пруссии, от которой эта область была уже отнята самим фактом образования Варшавского герцогства, а от этого последнего обеим им неприязненного государства. Где же тут вероломство? Впоследствии же, когда царство польское в возмездие за услуги, оказанные России и Европе, было присоединено к России, Венский конгресс 1813 года постановил упразднить Великое герцогство Варшавское и разделить его территории между Россией, Австрией и Пруссией. По желанию Александра I, из отошедших России земель в 1815 году было образовано Королевство Польское, Царство Польское. Пруссия получила достаточное вознаграждение за отошедшую от нее часть Польши, а Белостокская область не могла быть ей возвращена, потому что оставалась отделенной от нее царством польским, как прежде герцогством варшавским, которое, если не считать выделенного из него Познанского герцогства, переменило только название. Не может ли, однако, самое царство польское назваться завоеванием России, так как в силу выше данного определения тут было, по-видимому, национальное убийство? Этот вопрос заслуживает рассмотрения, потому что в суждениях и действиях Европы по отношению к нему проявляется так же, если еще не больше, чем в восточном вопросе сравнительно со Шлезвиг-Гольштейнским, та двойственность меры и та фальшивость весов, которыми она отмеривает и отвешивает России и другим государствам. Раздел Польши считается во мнении Европы величайшим преступлением против народного права, совершенным в новейшие времена, и вся тяжесть его взваливается на Россию. И это мнение не газетных крикунов, не толпы, а мнение большинства передовых людей Европы. В чем же, однако, вина России? Западная ее половина во время татарского господства была покорена Литвой, вскоре обрусевший. Затем, через посредство Литвы, сначала случайно по брачному союзу, а потом насильственно, Люблинской унией, присоединена к Польше. Под брачным союзом Литвы и Польши подразумевается Кревская уния 1385 года, заключенная в связи с браком великого князя литовского Егайла и польской королевы Едвиги. В 1569 году в Люблине между Польшей и Литвой был заключен новый унитарный договор – Люблинская уния, провозгласивший создание единого польско-литовского государства Речи Посполитой. Восточная Русь никогда не мирилась с таким положением дел. Об этом свидетельствует непрерывный ряд войн, перевес в которых сначала принадлежал большей частью Польши, а со времени Хмельницкого и воссоединения Малороссии окончательно перешел к России. При Алексее Михайловиче Россия не имела еще счастья принадлежать к политической системе европейских государств, и потому у нее были развязаны руки, и она была единственным судьей в своих делах. В то время произошел первый раздел Польши. Россия, никого не спрашивая, взяла из своего, что могла, Малороссию по левую сторону Днепра, Киев и Смоленск. Взяла бы и больше, если бы надежды на польскую корону не обманули царя и заставили упустить благоприятное время. По условиям Андрусовского перемирия 1667 года, заключенного между Россией и Речью Посполитой, Россия удержала за собой Смоленск, левобережную Украину и Киев. Белоруссия и правобережная Украина остались под властью поляков. В 1686 году правительство царевны Софии заключило вечный мир с Польшей, подтвердивший условия перемирия. Раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия, мог бы совершиться уже тогда, слишком за 100 лет ранее, чем он действительно совершился. И, конечно, с огромной для России пользой, ибо тогда не бродили еще гуманитарные идеи в русских головах. И край был бы закреплен за православием и русской народностью прежде, чем успели бы явиться на пагубу русскому делу черторыйские с их многочисленными последователями и сторонниками, процветающими под разными образами и видами даже до сего дня.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
2: Князь Чарторыйский занимал в 1804-1806 годах пост министра иностранных дел и рассчитывал добиться восстановления Польши в династической унии с Россией. В начале 60-х годов XIX века со сходной программой выступил польский аристократ маркиз Вилипольский. За культурную автономию Польши выступали представители либеральной бюрократии во главе с великим князем Константином Николаевичем. Как бы то ни было, дело не было окончено, а едва только начато при Алексее. И раз упущенное благоприятное время возвратилось не ранее, как через 100 лет при Екатерине II. Но почему же то, что было законно в половине 17 века, становится незаконным к концу 18-го? Самый повод к войне при Алексее одинаков. Все то же утеснение православного населения, взывавшего о помощи к родной России. И если справедливо было возвратить Смоленск и Киев, то почему же было несправедливо возвратить не только Вильно, Подолью, Полоцк, Минск, но даже Галич, который, к несчастью, вовсе не был возвращен? А ведь в этом единственно и состоял раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия. Полоцк в составе Восточной Белоруссии отошел к России в результате первого раздела Польши в 1772 году. Минск и Вильно, соответственно, в 1793 и в 1795 годах. Форма была, правда, иная. В эти 100 лет Россия имела счастье вступить в политическую систему европейских государств. И руки ее были связаны. «Свое ли, не свое ли родовое достояние ты возвращаешь, как бы говорили ей соседи, нам все равно. Только ты усиливаешься, и нам надобно усилиться настолько же». Положение было таково, что Россия не имела возможности возвратить по праву ей принадлежащего, не допуская в то же время Австрию и Пруссию завладеть, собственно, Польшей и даже частью России Галичем, на что ни та, ни другая, конечно, не имели ни малейшего права. Первоначальная мысль о таком разделе принадлежит, как известно, Фридриху, прусскому королю Фридриху II. И в уничтожении настоящей Польши, в ее законных пределах, Россия не имела никакой выгоды. Совершенно напротив, Россия, несомненно, сохранила бы свое влияние на Польшу, и по отделении от нее русских областей, тем более, что в ней одной могла бы Польша надеяться найти опору против своих немецких соседей, которым, особенно Пруссии, было весьма желательно, даже существенно необходимо получить некоторые части собственной Польши. Но не рисковать же было России из-за этого войной с Пруссией и Австрией. Не очевидно ли, что все, что было несправедливо в разделе Польши, так сказать, убийство польской национальности, лежит на совести Пруссии и Австрии, а вовсе не России, удовольствовавшейся своим достоянием, возвращение которого не только составляло ее право, но и священнейшую обязанность? Или найдутся, может быть, гуманитарные головы, которые скажут, что великодушие требовало от России скорее отказаться от принадлежащего ей по праву, чем согласиться на уничтожение самой Польши. Ведь это все, в чем можно упрекнуть Россию, став на самую донкихотскую точку зрения. Такой образ действий был бы, пожалуй, возможен, если бы Польша иначе поступала со своими русскими и православными подданными. В данных же обстоятельствах это было бы смешным и жалким великодушничьем на чужой счет. Если бы частный человек, лишенный части своего достояния, для возвращения его принужден был, не имея возможности этого иначе достигнуть, войти в соглашение с соседями, заведомо желающими воспользоваться сим благоприятным случаем, дабы без малейшего на то права захватить и ту долю собственности неправого владельца, который, несомненно, ему принадлежит, мы, без сомнения, должны были бы сказать, что он поступил не согласно с правилами христианской нравственности. Но применение этих правил к межгосударственным и даже международным отношениям было бы странным смешением понятий, доказывающим лишь непонимание тех оснований, на которых зиждятся эти высшие нравственные требования. Требование нравственного образа действий есть не что иное, как требование самопожертвования. Самопожертвование есть высший нравственный закон. Собственно говоря, это тождественные понятия. Но единственное основание для самопожертвования есть бессмертие, вечность внутренней сущности человека. Ибо для того, чтобы строгий закон нравственности или самопожертвования не был нелепостью, заключающей в себе внутреннее противоречие, очевидно, необходимо, чтобы он вытекал из внутренней природы того, кто должен на его основании действовать, точно так же, как и во всех природных или, что то же самое, божественных законах. Но если для человека все оканчивается здешней жизнью, то, без сомнения, и законы его деятельности не могут ниоткуда иначе почерпаться, как из требований этой же жизни, из того, что составляет ее сущность, то есть из требований временного спокойствия, счастья, благоденствия, в которых каждое существо находит конечную и даже единственно вообразимую цель своего бытия. Только в том случае, ежели не в этом, заключается внутренняя потребность нашей сущности, духа, как мы его называем. Если в нем содержится нечто иное, неисчерпываемое содержанием временной земной жизни, может быть выставляемо и иное начало для его деятельности, начало нравственности, любви и самопожертвования. Но государство и народ – суть явления приходящие, существующие только во времени, и, следовательно, только на требовании этого их временного существования могут основываться законы их деятельности, то есть политики. Этим не оправдывается макиавелизм, а утверждается только, что всякому свое, что для всякого разряда существ и явлений есть свой закон. Око за око, зуб за зуб, строгое право, бентамовский принцип утилитарности, то есть здраво понятой пользы, то есть принцип полезности как основы и цели человеческой деятельности, сформулированный английским философом и юристом Джеремией Бентамом 1748-1832 годы. Вот закон внешней политики, закон отношений государства к государству. Тут нет места закону любви и самопожертвования. Не к месту примененный, этот высший нравственный закон принимает вид мистицизма и сентиментальности, как мы видели тому пример в блаженной памяти Священном Союзе. Договор об образовании Священного Союза был подписан в Париже в сентябре 1815 года царем Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III. Заметим, кстати, что начало здраво понятой пользы, очевидно, недостаточное и негодное как основание нравственности, должно дать гораздо лучшие результаты как принцип политический, по той весьма простой причине, что он применяется здесь к своему настоящему месту. В самом деле, в течение долговечной жизни государства есть большое вероятие, что угроза, служащая основой утилитарного начала, то есть его санкция, заключающаяся в словах «какой мерой мерите, возмерится и вам», Матфея, глава 7, стих 2, успеет возыметь свое действие, тогда как в кратковременную жизнь человека каждый, имеющий достаточно средств, власти, хитрости, может весьма основательно надеяться, что ему удастся избежать последствий, выраженных в приведенных словах.
1: Мы читали главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты Государственной Думы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Нижней палаты парламента на 20 сентября. Глава государства назвал предстоящее голосование важнейшим внутриполитическим событием страны. С 1 сентября в военных вузах начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным специальностям, а также по 15 дополнительным программам повышения квалификации. Об этом сообщил заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил, генерал армии Виктор Горемыкин.
2: Завершаем комплектование первых курсов военных вузов. Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место. С целью повышения профессионального уровня 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации, и более 3 тысяч получили боевой опыт в ходе участия СВО. Создание в 2026 году трех новых вузов позволит с 1 сентября текущего года нарастить подготовку военных кадров.
1: Горемыкин добавил, что в этом году планируется привести в нормативное состояние казарменно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тысяч курсантов. Кроме того, в 14 вузов поставлено 45 современных тренажеров, благодаря чему уровень оснащенности военно-учебных заведений достиг 90%. МИД Японии с августа готовится возобновить направление студентов на стажировку в России, пишет Асай. Власти Японии отказались от культурных и гуманитарных обменов с Россией в 2022 году, а кратковременные стажировки японских студентов в России прекратились еще в 2020. Однако в прошлом году Токио смягчил ограничения на поездки в Россию в отношении бизнеса и обменов стажерами. Как сообщает издание, в августе японский МИД планирует направить в Санкт-Петербург группу из 15-20 студентов для изучения русского языка и контактов со сверстниками в России. В то же время в Токио намерены сохранять курс на общее продолжение санкционной политики в отношении России, сказано в публикации. Мошенники разработали новую схему обмана. Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудниками ФСБ или Центрального банка, и сообщают, что от имени гражданина украинские преступники оформляют кредит под залог жилья, что грозит ему уголовной ответственностью. Затем они предлагают способ избежать этого, передать для проверки имеющиеся наличные сбережения. Это якобы позволит установить, что заявка на кредит исходит не от самого человека, предупреждают в полиции. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2000.